0: экономики, социальной сферы и инфраструктуры, подготовки кадров. Именно на такой прочной основе российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием.
1: Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. Страны последовательно переходят на нацвалюты во взаимной торговле.
0: Большое внимание уделено экономическим вопросам. С удовлетворением мы констатировали, что товарооборот в 2025 году увеличился на 5,7%. Но, конечно, как вот отметил наш дорогой друг и гость, этого недостаточно. Общий объем в абсолютных величинах пока не соответствует нашим возможностям. Но, тем не менее, тенденция положительная. В первом полугодии текущего года рост торговли составил еще 13,8%. Столь позитивная динамика во многом является результатом действия соглашения о свободной торговле, заключенного Вьетнамом с Евразийским экономическим союзом. Реализация этого документа способствовала заметному увеличению встречных объемов инвестиций и активизации обменов технологиями. Важно, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках.
1: Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных горно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районе Орехово, Юлиевки, Григорьевки и Преображенки. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 19 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.
1: Киевский режим находится в плачевном положении. Готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта.
3: Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин. Киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам, мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры и так далее. Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении. Ухудшается стремительная экономическая ситуация в стране. Не хватает денег, не хватает вооружений. Отсюда проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима.
1: Дмитрий Песков также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично. Пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не видела дорожную карту по украинскому урегулированию, о которой говорил госсекретарь США Марко Рубио. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом на Всероссийском форуме учителей сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые пособия разрабатываются совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом. Главной особенностью станет их тесная взаимосвязь с математикой, химией, биологией и другими предметами, а также полное соответствие современным научным достижениям. Чтобы школьники могли применять эти знания на практике, в текущем году физические кабинеты оснастят современным оборудованием почти в 23 тысячах учебных заведений, заявил министр. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии Challenger в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» 8-6. «Барыс» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. В завершение о футбольном Кубке России. В среду состоялись матчи 4-го раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. «Волна» победила «Ротор» 2-0, «Калуга» «Уфа» 1-0, «Динамо» «Ставрополь» дома уступила «Нижнему Новгороду» 1-2, «СК Хабаровск» в гостях разгромил «Красное знамя» 4-0. Дальше также идет «Ленинградец». В серии пенальти он прошел «Сокол». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 10 сентября, в Омске плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Мурманске плюс 11, плюс 13, облачно, с прояснениями, ночью небольшой дождь. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, без осадков. В Краснодаре плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 15. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях зоолог, сотрудник московского зоопарка Андрей Тупикин, который по роду своих занятий, в том числе в зоопарке, имеет огромный опыт общения с морскими млекопитающими, а именно с ластоногими. Ну вот, говорим ластоногие, нам кажется, что они все одинаковые. На самом деле они все разные. И вот о том, как устроены их группы и в чем разница, мы сегодня будем говорить с Андреем. Андрей, здравствуйте, ну, рассказывайте.
3: Здравствуйте, Иван. Ну, во-первых, ластоногие действительно очень разнообразные ребята. И, наверное, все наши слушатели знают, что есть там ушастые тюлени, это морские котики, морские львы, есть настоящие тюлени. Это всевозможные нерпы, морские зайцы, там, серые тюлени, морские леопарды. И есть моржи. И все эти три группы очень разные по образу жизни. Вот, невзирая на то, что все связаны довольно тесно с водой. И по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются. В целом ластоногие скорее групповые, чем одиночные животные, тяготеющие к большим скоплениям рыбы, которые удобнее осваивать как-то вот собравшись вместе, чем поодиночке. Но, опять-таки, нет правил без исключения. Есть среди них одиночные виды, всячески избегающие сородичей.
2: Ну, например?
3: Например, в нашем случае это морской заяц.
2: Лахтак.
3: Вообще один из самых, наверное, лахтак, да. Наверное, один из самых одиночных одиночек среди ластоногих, который просто стремится избегать компании сородичей. Он не то, чтобы их прогоняет. Он может, в принципе, иногда лежать там рядом с сородичами, даже с другими видами, с теми же ларгами в природе. Но, в общем и целом, он тяготеет к одиночеству, и у этого есть большой практический смысл.
2: Какой?
3: С одной стороны, ему таким образом легче остаться необнаруженным главным его врагом, белым медведем. То есть, как раз в отличие от многих других видов, которые собираются скоплениями, чтобы быстрее заметить врага и сбежать, а заяц избрал другую тактику.
2: Тактику зайца, собственно.
3: Да, он рассредотачивается и не то чтобы прячется, но, скажем так, не отсвечивает.
2: Ну, это же крупный такой тюлень, здоровенный, с такой большой мордой.
3: Да, один из самых крупных, кстати, тюленей в нашей стране. Угу. Но, тем не менее, он довольно беспомощен. Дело в том, что, кроме всего прочего, основа его питания составляет не рыба, а всевозможные донные беспозвоночные, главным образом брюхоногие и моллюски. И поэтому зубов у него немного, зубы у него глубоко во рту. Угу. Кусаться такими зубами очень неудобно. И заяц прекрасно знает, что он не кусач и довольно беспомощен. А у взрослых зайцев в природе часто зубы вообще разрушаются и выпадают, что им не мешает продолжать питаться бентосом, донными организмами.
2: Ну, он их засасывает, наверное, да?
3: Да, да. То есть даже потеряв зубы, заяц вполне способен продолжать нормально жить, но как способ защиты, конечно, такие зубы не годятся. Вот, поэтому он действительно робок. И короткое детство, как и у многих настоящих тюленей, то есть буквально несколько недель мать кормит ребенка супержирным молоком, там может быть до 50 и даже больше процентов жира. И после этого мать уходит по своим делам, а детеныш остается один и буквально вот дальше разбирается сам.
2: На берегу?
3: Не совсем. Вот у большинства настоящих тюленей, да, белек остается на берегу, на льду, ищет мать, кричит, бродит, у него от стресса, значит, стимулируется линька из вот этого самого белого, знаменитого белькового меха уже во взрослой. И перелиняв, став уже водонепроницаемым, он уходит в воду, начинает сам там искать корм, учиться как-то избегать хищников и так далее. То есть у большинства настоящих тюленей обучение практически не происходит. Это, в общем-то, самообучение. Поэтому, кстати, с ними так удобно работать в центрах реабилитации. И большинство центров реабилитации ластоногих в мире, чтобы не сказать все, занимаются в основном настоящими тюленями. Именно в силу того, что там доля именно каких-то навыков, которые передавались бы от родителей, очень невелика. В основном это врожденные навыки и самообучение. Поэтому такой детеныш, реабилитированный в неволе и вовремя выпущенный в природу, имеет все шансы научиться и встроиться ничуть не хуже, чем его сверстник, которого кормила мать. У морского зайца чуть хитрее, потому что у него детеныш рождается уже не белым. Угу. И с первых же дней жизни он способен плавать вместе с матерью. То есть он способен быстро сойти в воду, если вдруг на суше появилась какая-то опасность. Но самка все равно отделяется от щенка. И даже имея способность плавать с первых дней жизни, он не остается с матерью неразрывно, а учится всему дальше сам. Вот, соответственно, в принципе, для настоящих тюленей история довольно обычная, как я уже сказал.
2: Ну, Андрей, в зоопарке у вас есть, кроме серых тюленей, которых мы за скобки пока выведем, настоящие тюлени?
3: Конечно, у нас есть те же самые морские зайцы, и у нас есть ларги, пёстрые тюлени.
2: Ну, вот по моему опыту с ларгами очень легко заниматься, то есть да. Они очень легко входят в контакт с тренером, они очень сообразительные животные, угу. И дальше с ними можно выстраивать последовательности разные и так далее для ветеринарного тренинга. Вы наверняка знаете, то есть, ну, можете рассказать даже, как это все легко и просто относительно делается, но... Тут ведь новое возникает. Для того, чтобы так легко учиться и входить в контакт, самое главное, с тренером, нужно иметь желание. То есть какая-то зачаточная социальность наверняка есть у них.
3: Не то слово. Ну, в принципе, со всеми настоящими тюленями легко и удобно заниматься тренингом. И у каждого есть вещи, которые получаются лучше прочих. Например, морские зайцы лучше всех работают на выдержку. Это, знаете, как бывают такие большие флегматичные собаки, которые главное, чтобы не заснули на выдержке.
2: Ну да.
3: Вот морские зайцы, они примерно такие. То есть они иногда в силу лени, хорошего настроения, солнышка над головой, позволяют, например, медицинские обработки даже просто так, не за рыбу, потому что им лень переворачиваться. Никто другой такого себе не позволяет из наших ластоногих, только морские зайцы. То есть они робкие в незнакомой ситуации, но в знакомой они, наоборот, такие вот...
2: Вальяжные.
3: Очень вальяжные, немножко даже не от мира сего.
2: Ну, а какой механизм-то, вот, что их толкает к общению с тренером? Что, только, так сказать, рука протянутая с рыбкой? Контакт-то, надо войти в контакт сначала.
3: Ну, в основном, все-таки контакт начинается действительно с рыбы. Дальше бывает очень по-разному. То есть, например, у нас и морские зайцы, и серые тюлени, и ларги очень интересуются водолазами. Да, когда есть регулярная чистка бассейнов водолазами, к ним обязательно пристают, с ними обязательно заигрывают. То есть, как только человек сходит в воду, он становится социальным партнером гораздо легче, чем пока он находится на берегу.
2: То есть, все-таки социальность имеет место быть, да?
3: Конечно.
2: Но обычно она произрастает из общения с матерью, да, и это я к этому веду.
3: Да. Но с ларгами, вот именно с ларгами, ситуация вообще, на самом деле, очень интересная.
2: И с серыми тюленями.
3: На мой взгляд, ларги, может быть, самое социальное вообще из настоящих тюленей, невзирая на гаремы морских слонов, невзирая на сложные такие вот индивидуальные отношения между серыми тюленями.
2: Ну да, вот.
3: Дело в том, что вы абсолютно правы, здесь очень здорово все диктует отношения матери и детеныша. И вот, насколько я понимаю, ларга чуть ли не единственный вид, у которого... И детеныш с матерью проводит там, ну, может быть, около года. То есть он не отделяется от матери после того, как заканчивается лактация. И самец держится при самке, и детеныша на самом деле долго, дольше, чем длится спаривание. То есть такое впечатление, что это какой-то вообще зачаток настоящих пар у ластоногих. Что, в принципе, вообще-то говоря, не характерно.
2: Для ластоногих, да.
3: То есть наши социальные котики и сивучи, да, это очень все прекрасно, но это именно гарем. Вот, про них сейчас чуть позже тоже поговорим, это очень интересный момент, потому что они тоже очень различаются по своей социальности. Но, тем не менее, здесь нет такой вот индивидуальной парной связи. У серых тюленей очень интересно, потому что они бывают и такие, и такие, и такие. Они бывают и одиночками, которые только на время спаривания ищут общество. Они бывают и гаремными, почти как морские слоны. Они бывают и парными. Угу. Вот, кстати, по нашим наблюдениям в неволе, вот наши, по крайней мере, балтийские серые тюлени скорее тяготеют к парности. То есть подрастающему самцу начинает сильно нравиться одна самка, остальные, ну, сойдет. Угу. Но не более того.
2: Понятно.
3: Вплоть до того, что они защищают одну самку от других самок.
2: А, от других даже так.
3: И очень тяжело переносит разделение.
2: Ага.
3: У нас были случаи, когда мы вынуждены были отсаживать самца серого тюленя от самок, чтобы избежать размножения. Он практически переставал питаться, он страшно терял веси.
2: Переживал, а что?
3: Не то слово. Вот. Причем самки к этому относятся легче, а вот самцы, действительно, отделенные от группы, это очень. То есть мне всегда казалось, вот до того, как я начал работать с ними в неволе, что настоящие тюлени гораздо менее социальные, чем ушастые. Вот оказалось, что ничего похожего.
2: Поэтому я и задал свой вопрос. На самом деле, и, видимо, пары образуются у них достаточно сложно, потому что, ну, скажем, опыт других зоопарков показывает, что бывает, что самец с самкой, ну, очень тяжело сходится, и ему полюбить надо
3: вообще. Да, да, да, да. Самка может не подойти. У самца может быть какой-то очень скудный и неполноценный опыт вообще общения с сородичами. Дело в том, что самцы серых тюленей — это огромные махины, килограмм по 300, в два раза крупнее своих же самок. Да. И плюс это зверь, который склонен к хищничеству в природе. То есть, например, это, ну, наверное, единственный из тюленей, для которого в общем и целом характерен инфантицид, то есть убийство детенышей.
2: Угу.
3: Причем не для того, чтобы самка поскорее пришла там в эструс и спарилась с этим самцом, как в случае там со львами, например, да? Самка, в любом случае, родив щенка, придет в эструс и спарится с самцом. Тут не надо для этого убивать ее детеныша. А вот банально для еды. То есть серые тюлени иногда питаются и теплокровными животными тоже. И морских свиней они в Северной Атлантике уничтожают, и нерп они уничтожают, и чаек там, или уток морских они вполне ловят и едят. Поэтому крупный самец иногда не прочь скушать детеныша своего же вида, если самка не досмотрела.
2: Серый тюлень самый сложный, я бы так сказал, да?
3: Да, он самый разнообразный, самый сложный, самый хищный. Такая попытка эволюции слепить морского леопарда в северном полушарии, наверное.
2: Ну да.
3: Не дошедшая еще до морского леопарда, но уже движущаяся в ту сторону.
2: Но что характерно, в отличие от морского леопарда, самцы-то крупнее самок.
3: Да.
2: Потому что условия совершенно другие, да? Там
3: да,
2: не надо
3: да, да.
2: Долгое время, скажем, выкармливать в страшных погодных и климатических условиях.
3: Ну, да.
2: Северное море, оно помягче.
3: Самки не обязательно такой запас иметь.
2: Да, иметь такой запас огромный питательных веществ. А, хорошо, а вот вы обмолвились про морских львов и про ушастых тюленей. Их много разных, да, сивучи и морские львы, да?
3: Морские львы и морские котики, да.
2: Морские котики, да.
3: Там несколько родов и тех, и других. Вот, живет по всему свету.
2: Да.
3: И, ну, кроме того, что морские львы в целом покрупнее, да, чем морские котики, морские львы в целом греются скорее жиром подкожным, а морские котики греются скорее мехом. Я не просто так об этом говорю применительно к социальности. Дело в том, что когда ты греешься мехом, важно, чтобы мех был в идеальном порядке. Как у шиншиллы. Если кто-нибудь когда-нибудь трогал руками шиншиллу, да, вы, наверное, видели выражение омерзения на ее морде и попытка сразу отмыться в песке, в купалке с песком от вот этого человеческого жаропота, который нарушил ее идеальный мех. Вот у морских котиков, хотя они живут в воде, ситуация, в общем-то, аналогична. Они греются мехом, они все время разбирают, чистят. Они внутри остаются сухими под этим самым мехом. И для них совершенно омерзительно любое нарушение структуры меха. Будь то прикосновение человека к меховой части тела или прикосновение сородича. Поэтому, если обратить внимание, хоть в неволе, хоть в природе, котики не спят в повалку, как сивучи или моржи. Они валяются рядом, но не соприкасаясь боками. То есть у них вот это вот некоторое представление о дистанции гораздо четче и жестче, чем, например, у морских львов. Причем у наших северных морских котиков оно жестче, чем у их сородичей, живущих в более каких-то низких широтах, видимо, потому что для них еще более важно поддерживать свой мех в хорошем теплоизолирующем состоянии.
2: А как они чистятся-то вообще, вот если что?
3: Они расчесывают себя сами.
2: Задними ластами.
3: Да, причем они это делают в воде очень подолгу. Вот, они просто часами ухаживают за своим мехом. И, соответственно, берегут свою прическу от того, чтобы она сбилась от какого-то случайного телесного контакта с кем-то. Поэтому, кстати, при тренингах в неволе мы понимаем, что прикосновение к шерстяным частям тела им неприятно. Если это там именно поглаживание, не особенно рыхлящее мех, еще туда-сюда, если нам нужно как-то там мех взрыхлить, докопаться до кожи, то это будет очень неприятная вещь. Мы учим животных, чтобы они это терпели, поскольку нам это нужно для ветеринарных процедур. Но если мы попытаемся этим подкреплять, это было бы приятно там собаке или моржу или сивучу, да?
2: Ну да.
3: То мы вместо приятного сделаем животному неприятно.
2: Угу.
3: Поэтому мы четко понимаем, что так можно, но это именно сложный, противный навык, требующий от животного договоренности. а вовсе не плюшка, которую мы можем ему предложить.
2: Очень интересно. Но вообще, в целом, в лежбищный период считается, что котики значительно более агрессивны, чем морские львы.
3: Да.
2: Это как-то вот отражается в их содержании, скажем?
3: Ну, в неволе, конечно, сивуч кажется действительно страшным, агрессивным,
2: да,
3: огромным
2: ужас,
3: зверем,
2: да.
3: Очень уверен в себе.
2: Да.
3: Вот, в целом они гораздо более такие робкие, интеллигентные, даже животные, чем морские котики.
2: Ну, я вам могу сказать из собственного опыта, что мы, когда снимали их диких на командорах, мы пешком подходили к сивучам, громаднейшим животным, за тонну весом на расстоянии, там, я не знаю, 10 метров. А про котиков... Мы могли снимать их и вообще, так сказать, находиться рядом только на скалах, будучи там, куда они не допрыгнут, заведомо.
3: Но сивуч, он какой-то очень правильный и ритуальный при всем своем большом размере. Как вот волкодавы, кавказцы или азиаты, да, он большой, сильный, но какой-то очень правильный и очень приверженный каким-то традициям. А котики – это такие гопники мира морских млекопитающих.
2: Ну, а может, тут разница в их социальности, что, в общем-то, для сивуча важнее держать пятак какой-то,
3: да,
2: или, наоборот, самок, а вот для котика, там, наоборот,
3: конечно,
2: защищать именно то место, на котором он находится. Вот как это объяснится?
3: Ну, в принципе, и тот защищает место, и тот защищает самок,
2: да.
3: Но, насколько я знаю, более или менее современные исследования на этот счет, оказалось, например, что у котиков и у сивучей удержание самок на определенном пятаке устроено совершенно по-разному. У сивуча это скорее такование, рассказ самкам, какой он замечательный, и выбор на самом деле стопроцентно делают самки, с каким самцом им находиться. А у котиков самцы обращаются с самками гораздо более жестко. Не случайно в природе часто бывают убийства, когда два самца потянули самку на себя и просто ее разорвали. То есть там как раз задача самку именно как-то грубо физически постараться удержать рядом с собой, чтобы она родила своего щенка черненького рядом, а дальше она уже особо никуда не денется. То есть у сивучей явно действительно гораздо большую роль играют привязанности именно самок к самцу. Непонятно, вот мне не попадалось исследований, насколько из года в год самки стремятся к одному и тому же секачу или нет. Но все мы знаем, что, ну, как бы немного лет подряд самец может удерживать место на лежбище. Это очень такая энергозатратная и изнуряющая задача, поэтому, как правило, несколько лет это вот хорошо, а дальше он, к сожалению, уступает уже место следующим самцам, вот, поскольку ресурс организма на этом заканчивается. Но опять же, у сивучей и вообще у морских львов гораздо дольше и нежнее связь матери с детенышами. Если у котиков это там, грубо говоря, 3 месяца плюс-минус, и в первые кочевки осенью они уходят уже отдельно, детеныши и самки, и более того, на следующий год молодые морские котики, годовалые, как правило, просто не выходят уже на лежбище. То есть на репродуктивном лежбище им делать нечего, с матерью они связь уже порвали, на холостяковое лежбище, где собираются подростки, им еще рановато. И они часто первое лето проводят просто в море, не выходя на сушу. Благо, котики умеют спать в воде, и суша им вообще не очень-то нужна. А вот сивучи, ну, уж год-то детеныш держится с матерью всегда, а бывает, что и на второй год уходит. И, соответственно, самка кормит уже следующего щенка, и у нее продолжает подтягивать молоко, и его там годовалый брат или сестра. Дальше, конечно, самец там, ну, к 2 годам, по крайней мере, от матери отваливается более-менее всегда. А самка может оставаться недалеко от матери и дальше. В принципе, ей не закрыт путь оставаться рядом с матерью. И, судя по всему, вот именно как бы самочьи связи между сивучами достаточно сильны. Понятно, что к моменту, когда дочь созреет для размножения, гаремный самец будет уже другой. Вероятность, что это ее отец, минимально, поэтому тут, в общем-то, у них нет как бы задачи обязательно разойтись у матери с дочерью.
2: Ну да, чтобы не было близкородственного скрещивания.
3: Да, да, да. Здесь как бы они могут себе позволить оставаться вместе. И, кстати, похожая ситуация у моржей, где тоже, судя по всему, есть какие-то матрилинейные группы.
2: Ну, там, насколько я понимаю, насколько нам Анатолий Кочнев рассказывал, там 3 года – это нормально, связь матери с детенышем.
3: Это у моржей, да?
2: Да, у моржей.
3: Ну вот то ли так, то ли они и дальше остаются рядом на периферии, потому что кормят молоком они, да, там...
2: 3 года.
3: 2-3 года, да, но дальше детеныш до там какого-то уже позднеподросткового возраста, до 7-8-9 лет, может все равно находиться где-то рядом, и самка на него вполне реагирует. Вот, если с ним что-то происходит.
2: А вот мы говорили про морских львов-сивучей, да, угу. Самых крупных таких вот животных. Ну, известно, что, в общем-то, врагов у них в Мировом океане немного, да, но у сивучей-то, наверное, у самцов вообще, кроме касаток, нет никаких. Да, а вот они как-то защищаются в море от касаток? Какие-то коллективные маневры у них бывают, там, объединиться, потому что, конечно, несколько самцов, хоть они намного меньше касаток, но зубы-то у них, будь здоров, укусить они могут.
3: Ну, честно говоря, вот мне не попадалось информации про то, что они как-то коллективно обороняются от касаток. То есть, по-моему, они все-таки действуют по принципу в рассыпную. Если охотиться коллективно на рыбу они могут, то вот про то, чтобы они объединялись для защиты, я, честно говоря, не слыхал. Хотя у сивуча бывает именно агрессивное поведение и в воде.
2: В воде бывает, да?
3: Да. У большинства гаремных ребят оно возникает только на суше. И спустившись в воду, зверь становится совершенно другим. У сивучей, видимо, бывает, непонятно, то есть это все-таки там переадресованная игра или агрессия. По крайней мере, вот при подготовке морских млекопитающих для военных целей сивучей вполне учили охранять от посторонних аквалангистов и уничтожать этих аквалангистов в воде. То есть сивучу можно объяснить, что там плывущий человек подлежит...
2: Это плохо, это враг.
3: Это враг, да.
2: Вы знаете, ну я когда-то в диалогах о животных очень давно показывал, как галапагосские львы, если я не ошибаюсь, это были львы, а не котики, они отгоняли от берега, то есть сикачи срывались в воду и отгоняли от берега акул.
3: Интересно.
2: Вместе. То есть такое поведение все-таки, наверное, как-то может иметь место быть.
3: Интересно, потому что вот, ну, я думаю, что с касатками просто там нечего ловить, даже если это будет группа сивучей.
2: Ну, ловить нечего, там, конечно.
3: Касатки тоже не одиночки, как мы знаем. И по размеру крупнее, оснащены лучше.
2: Единственная защита у морского млекопитающего в воде от такого крупного хищника – это его маневренность.
3: Да.
2: Потому что да. Попробуй добыть, который как муха крутится вокруг своей оси.
3: Маневренность, вылетание на сушу, опять же, коллективность, потому что когда все рванули в рассыпную, больше шансов как-то убежать, чем когда ты один, на тебе сфокусировано все внимание этого хищника. Если сравнивать вот именно наших северных морских котиков и сивучей с их более, скажем так, тропическими сородичами, на самом деле интересный момент тоже в смысле социальности бросается в глаза, что наши и сивуч, и северный морской котик самые такие жесткие, строгие, условно говоря, злые по сравнению с сородичами из более мягкого климата. С чем это, видимо, связано? Ну, есть такая версия, что если ты очень жестко держишь свой участок на лежбище, свою территорию, каждый раз в кровопролитных каких-то стычках его отстаивая, вот, то если это животное пойдет искупаться в воду, оно свой участок, конечно, потеряет и снова придется вступать в кровопролитные стычки, а это очень энергозатратно. Поэтому в условиях там каких-нибудь командор или сахалина можно себе позволить месяц просидеть на суше, не спускаясь в воду. То есть нет такого риска умереть от перегрева, как в более южных каких-то регионах, более низкоширотных, скажем так. Вот. Если какой-нибудь калифорнийский морской лев, например, там, да, попытается так сделать, он очень быстро умрет от перегрева. Поэтому у ребят, обитающих в более теплом климате, есть необходимость периодически сходить в воду и там остыть. И вот при таких условиях гораздо выгоднее быть более мягкими, более договороспособными и меньше иметь жестких стычек, просто для того, чтобы всего себя не потратить на вот эти вот драки за свое место на лежбище.
2: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Андрей Тупикин, зоолог, сотрудник Московского зоопарка, и говорили мы с ним о социальности тюленей, в основном о настоящих тюленей и ушастых. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: В дореволюционный период этот небольшой уездный город являлся значимым торговым центром. Ну а теперь это тихий провинциальный уголок России, обладающий своим собственным лицом и несомненным обаянием. Недаром его называют настоящим раем для поклонников старинной архитектуры. В период с 19-го, ну где-то до начала 20 века, он очень активно застраивался. И до сих пор его улицы украшают великолепные каменные купеческие дома, ну и прочие постройки. При этом проекты заказывали не абы кому, а петербургским или московским архитекторам. Здесь можно увидеть не только ампирные особняки с колоннами, с античными портиками, но и здания в стиле модерн или даже барокко. Сегодня город больше известен тем, что здесь находится филиал Санкт-Петербургской академии тыла. Кстати, это одно из старейших военных учебных заведений России с богатой дореволюционной историей. Есть здесь и картинная галерея, которая удивит знатоков искусства своими богатствами. Шишкин, Суриков, Поленов, зарубежные живописцы, а краеведческий музей, размещающийся в очень интересном по архитектуре особняке, и вовсе считается крупнейшим среди провинциальных музеев, более 80 тысяч экспонатов. Причем среди них редчайшие археологические ценности. Ну, например, ваза с изображением пахоты, которая датируется 2000 годом до нашей эры. Места-то степные, земля плодородная. Чего ж было ее не пахать даже 4000 лет тому назад? В начале прошлого века раскопали тут городище, которому около 3000 лет. Ну, а в средние века эту область контролировали степные кочевники-скотоводы. Я побывал в этих краях впервые давно, больше 20 лет тому назад. В окрестных степях обитает едва ли не крупнейшая в Европе популяция дрофы. Вот кто видел ток этих огромных птиц, знает какое-то восхитительное, завораживающее представление природы. Ну, впрочем, полно интриговать, пора и раскрыть конечный пункт нашего радиопутешествия. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь на юго-восток от столицы, на берега матушки Волги, где лежит средь степных холмов город Вольск. А нашим гидом будет Татьяна Михайловна Седышева, директор местного краеведческого музея, вот того самого, о котором я вам только что рассказывал. Конечно, в первую очередь очень хочется расспросить про уникальную архитектуру и о роли, которую сыграл в создании облика Вольска городской глава Злобин, которого, кстати, и сегодня здесь знают и помнят с благодарностью все. К сожалению, очень много интереснейших зданий, прежде всего, конечно, церквей, не сохранилось. А ведь в купеческую эпоху строительство велось очень интенсивно, и на красоту зажиточные домовладельцы не скупились.
0: «Моя великая Россия».
5: Одно из интересных зданий, которое построил Злобин, это двухэтажный гостиный двор. Он сохранился, это памятник федерального значения. Выходит он на главную площадь. И вот в то время ни один уездный город по Волжье, представляете, не имел торгового здания с галереей на втором этаже. Ну, даже в столичных гостиных дворах вот с такой роскошью, грандиозностью, масштабностью, конечно, редко был увидеть.
6: Татьяна Михайловна, у вас же ведь еще и театры были, да, до революции, что тоже не очень характерно для купеческих городов-то.
5: Ну, это были не даже не театры, это были театральные маленькие такие как бы кружки, и только уже потом, ну, стал строить театр драматический, он сейчас действующий, потом его построили в новом здании. Как раз-таки вот и Иоанна Предтеча собор, который находился на Центральной площади, когда его разрушили, решили построить как раз там театр. Ну, что-то постройка не удалась, и потом уже театр все-таки перенесли.
6: Я просто помню очень такое интересное здание театра. Его, по-моему, сейчас сделали архитектурным памятником. Такое красное здание, очень интересное по архитектуре.
5: Ну да, оно интересно, но все-таки театр, он более поздно построен.
6: А, ну понятно. В 19
5: веке, да, купцы-миллионеры строили. И еще интересно, что у нас даже есть на площади, вот где стоят архитектурный ансамбль купцов Минькова, где как раз картинная галерея сейчас располагается, там Брусянцева, был дом крестьянин Левшина. Представляете, он статус купца не получил, но дом был вот в этой троице жилых домов, где на первом этаже были магазины, а на втором были жилые помещения.
4: Вот так сметливый и предприимчивый крестьянин угодил в компанию богатейших горожан. Бывало и такое в российской провинции. Ну и, конечно, необычный природный ландшафт Вольска. Практически из любой точки города видны нависающие над ним даже не холмы, а скорее пологие горы. Не могу не процитировать путеводителей. Одной из главных природных достопримечательностей являются знаменитые меловые горы, окружающие город белым амфитеатром. Они не только защищают Вольск от ветров, создавая здесь особый микроклимат, но и служат отличными смотровыми площадками, с которых открываются захватывающие дух виды на волжские просторы и острова. Вот именно эти местные меловые горы и стали основой для мощной промышленности, прославившей город далеко за его пределами. Цемент, произведенный здесь, славился не только по всей Руси, но и за рубежом. Он использовался при строительстве таких знаковых объектов Отечества, как Останкинская телебашня, Московский метрополитен, космодром, Байконур и даже Асуанская плотина в Египте. Вот из этих гор сырье для знаменитого цемента-то и добывали.
5: Ну, это, конечно, природный ландшафт, мы их называем горы, на самом деле это холмы Шиханы, так называемые, потому что Вольск расположен вот именно в необычном месте. С одной стороны, это широкая Волга, с другой стороны, белые вот эти меловые холмы, полезные ископаемые. И, понимаете, вот вы идете, и вы каждый раз попадаете в какой-то момент в другое пространство. То есть, то вы в купечество, да, и через две минуты вы можете...

0: жил огромный змей, который требовал к себе красавиц, сжег деревни и всячески запугивал местных крестьян. Но нашелся богатырь, и, убив этого змея, останки его превратили в скалы. И если с воды подплыть вот как раз-таки к змеевым горам, то вы увидите, как будто змея, расчлененная на несколько фрагментов, вот она окаменелась, произошла. То есть вот пейзаж — такое интересное событие, вы, наверное, когда-то могли быть.
1: Туристам также стоит посетить благоустроенную набережную и городской парк. Ну, одни из лучших мест для неспешных прогулок. Я бы сказал, что вообще интересных объектов в Вольске немало. Так что есть не только где погулять, но и что посмотреть.
0: Вольский краеведческий музей. В состав входит 5 отделов. Из них 3 находятся на территории города Вольска. Это уникальная картинная галерея, где сохранились интерьеры купца Минькова. Они очень интересны, исключительные рисунки, лепки потолков, сохранился подлинный паркет. Ну и, конечно, очень интересное собрание живописи, график, прикладного искусства. Отдел природы и отдел истории тоже находятся в архитектурных памятниках, особняках. Очень интересно еще и природа Вольска. Например, вот если путешествие будет как бы за пределы города, это недалеко, есть такой законсервированный меловой карьер, это бывший завод «Красный Октябрь», а купцы как раз занимались цементной промышленностью, и как раз в 19 веке развивается промышленность цемента в нашей территории. Вот там сейчас уникальный памятник природы, мы, так скажем, палеонтологический музей под открытым небом, где как раз-таки мы можем увидеть останки живых существ, которые окаменевшие, потому что на территории города был Древнее море 100 миллионов лет назад.
1: Ну что, заинтересовались? Тогда в путь. Автобус, поезд, автомобиль. Тут уж смотрите сами, что вам больше подходит. Моя великая Россия. Город Вольск. Саратовская область.
2: Осеннее настроение. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
2: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще недавно, и я помню эти времена, поход к психиатру был сродни самоубийству. Казалось, что ты получаешь клеймо психа на всю жизнь. Да и люди вокруг в самом деле начинали поглядывать на тебя, ну, с подозрением и с опаской. Так что к психиатру не ногой. Сами как-нибудь справимся. Однако ситуация в последние годы начала довольно быстро меняться. Психиатрия стала востребованной. А вот как она сделала рывок от маргинальной области медицины к самой актуальной? Как сегодня общество относится к психиатрии? Обо всем этом поговорим сегодня и в ближайших программах с Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известной психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
6: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Ну, для начала задам вопрос, который, разумеется, вам, наверное, задавали 1000 раз. Итак, психолог, психотерапевт, психиатр. А в чем, собственно, разница?
6: Да, такой вопрос действительно задают очень часто. Задают и коллеги.

0: друзья, и знакомые. Все решают для себя вопрос, когда кому нужно идти. Ну, надо начать с того, что психология – это гуманитарная наука, изучающая законы психической жизни и поведения человека. Психиатрия – это уже медицинская специальность, изучающая душевные заболевания и способы их лечения. А психотерапия – это метод лечения, основанный на использовании силы слова и, что очень важно, эмоционального воздействия на человека. Потому что очень многие думают, что психотерапия – это пришел к врачу, поговорил и ушел. И непонятно, в чем же здесь работа. Но врач-психотерапевт работает своим психическим аппаратом. Он должен быть своего рода тренажером для пациента, который может проецировать на него свои негативные эмоции, конфликты. Конечно, если возникают какие-то конфликты в семье, то можно пойти к психологу. Если нужна медикаментозная помощь, то здесь человеку вначале проще пойти к психотерапевту. Но и опытный психолог, и опытный психотерапевт могут распознать необходимость назначения лекарственных...
1: Признаки серьезной психической болезни.
0: Признак,
1: да?
0: Серьезной психической болезни. И даже, может быть, не очень серьезной психической болезни, но намного эффективнее, когда психотерапевтическая работа сопровождается еще медикаментозной поддержкой.
1: Какова, собственно, главная цель психиатрии и в чем ее задача?
0: Ну, главная цель, конечно, психиатрии – это помощь конкретному человеку. Первая задача – это восстановить его здоровье. Вторая задача – улучшить качество жизни. Третья – это помощь в адаптации в социальной среде. И, конечно, следующая задача – это уже профилактика рецидивов. Понятно, что психиатрия проделала очень большой путь, и сейчас возможность использовать фармакологические препараты дают нам возможность эффективно бороться со многими симптомами, которые могут мешать человеку в жизни.
1: А вот знаете, что интересно, Татьяна Николаевна, вот вы перечислили, какие задачи решает психиатрия, какую цель преследует, и вы не сказали среди этого, что задача психиатрии – оградить общество от этого человека, который временами может быть агрессивен, может быть опасен. Нет такой задачи? Или это была задача на ранних этапах, когда психиатрия только зарождалась?
0: Когда появилась фармакотерапия, то ситуации, которые могут угрожать жизни человека и обществу, конечно, стало меньше. Однако до сих пор существует так называемая неотложная психиатрическая помощь, и есть те состояния, при которых необходимо к этому обращаться, но это уже раздел скорой помощи, когда оставление без помощи человека может повлечь опасные для него последствия.
1: А когда психиатрия появилась как наука?
0: Психиатрия проделала очень большой путь. Вообще психиатрия в переводе означает лечение души. Но история психиатрии – это путь от мистических объяснений душевных расстройств до сложной научной дисциплины. Были времена, когда психическое расстройство люди воспринимали как присутствие потусторонних сил, вселение бесов в человеческое тело. И в период Средневековья, даже когда в Европе начали появляться первые психиатрические клиники, они больше напоминали тюрьмы, изоляторы строгого режима, пациенты были прикованы цепями, использовались наручники, смирительные рубашки. Там вот как раз больше не лечили, а изолировали, чтобы
1: защищали общество,
0: да, чтобы оградить общество от того вреда, который могут причинить пациенты.
1: И что, считали, что если ты прикуешь человека, ты изгонишь из него беса?
0: Были разные методы, поскольку это было непонятно, что с человеком происходит, то использовались очень жестокие методы. Иногда считалось, что надо избивать пациентов для того, чтобы изгнать беса или издеваться над ними. И даже иногда убивать пациентов для того, чтобы оградить общество от того вреда, который он может принести. И поэтому психиатрические больницы раньше называли назывались «Домом скорби». Но всегда находились врачи-гуманисты. И, например, таким врачом был Сергей Сергеевич Корсаков, вот в клинике которого я работаю, на базе которой располагается как раз кафедра психиатрии и наркологии. Он убрал с окон решетки, он убрал все меры стеснения.
1: Это в какие годы было?
0: 19? Да, это 19-й. Все происходило примерно в 19 веке. И, конечно, здесь уже речь начинала идти о том, чтобы не только изолировать человека от общества, а о том, чтобы пытаться каким-то образом человека лечить. Конечно, революция в психиатрии произошла в момент появления нейролептических препаратов.
1: Вот давайте сейчас мы остановимся здесь, Татьяна Николаевна, и зафиксируем. Вот, мне кажется, я поняла, откуда у людей вот это вот неприязненное, настороженное, такое опасливое отношение к психиатрии. Это история, это корни. Вот с тех самых домов скорби, когда люди не понимали, как лечить, что лечить, когда вот эта изоляция, когда вот эти страшные истории, вот этот фильм «Пролетая над гнездом кукушки» добавлял, видимо, жару, да? А сейчас-то мы можем говорить о том, что изменилось отношение, и попытаться понять нам надо, почему оно изменилось, почему мы вдруг как-то потеплели к психиатрии, как-то мы уже её не так боимся.
0: Психиатрия стала наукой, которая как учение о распознавании и лечении психических болезней, а не просто изолирование таких пациентов. И в 30-е годы, поскольку не было лекарственной терапии, появлялись такие методы лечения, как холодное обертывание, электросудорожная терапия, о которой вы как раз говорили из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», и она вызывала страх у пациентов, и многие считали, что это метод наказания, которым пользуются психиатры, удерживая больных в стенах клиники. Но на самом деле электросудорожная терапия – это очень эффективный метод лечения, и, конечно, он сейчас очень преобразился, и сейчас это делается под наркозом, и человек практически даже ничего не замечает, а он просто воспринимает спит, да? Это как сон. И многие так и приходят и говорят: я пришел к вам на электросон. Пожалуйста, приведите мне электросудорожную терапию, потому что она помогает преодолеть резистентность к препаратам, она помогает увеличить ремиссии между приступами болезни. И бывает очень эффективно, особенно если человек выбирает принимать ему лекарства или провести курс электросудорожной терапии, и дальше, возможно, даже годы жить практически без симптомов болезни.
1: У нас в гостях была Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Большое спасибо.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
3: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков, это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
7: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
8: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кино для Табакова.
9: Олег Павлович втягивал нас в ответственность. Я говорю, я вот хочу кино снять. Говорит, давай, ну а что, дайте я сниму наш спектакль, где будет задействовано все, гримерки, столовые, коридоры. И я снял. Он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Шутил, конечно.
2: Режиссер Сергей Газаров в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
10: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива. Россия может в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, сообщил Владимир Путин. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. Далее подробно. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил Владимир Путин. Он также отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Сотрудничество Москвы и Ханоя в энергетике продвигается.
2: Продвигается взаимодействие в энергетике. Совместное предприятие «ВЕСУВПЕТРО» за 45 лет освоения нефтегазовых месторождений Вьетнама добыло свыше 250 миллионов тонн нефти. В свою очередь корпорация «ПетроВьетнам» с 2008 года осуществляет проекты у нас в России. В Ненецком автономном округе, уже добыв в сложных условиях Крайнего Севера, более 40 миллионов тонн нефти. «Газпром» разрабатывает газовые месторождения на вьетнамском шельфе. В прошлом году компания начала поставки в республику сжиженного природного газа. Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями. Хорошие заделы имеются для наращивания сотрудничества в гидроэнергетике. Напомню, что свыше трети мощности водной генерации Вьетнама спроектированы и возведены при участии наших специалистов. Группа «Росгидро» прорабатывает реализацию совместных проектов по технической оценке и модернизации действующих гидроэлектростанций. В марте подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о по-настоящему флагманском двухстороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия и домохозяйства страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергии. В планах также сооружение во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры.
1: Россия может в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, сообщил Владимир Путин.
2: Активно развивается взаимодействие на гуманитарном направлении. Расширяются научные, молодежные, туристические обмены. В российских вузах обучается свыше 3000 вьетнамских граждан. По линии нашей Академии народного хозяйства налажена подготовка вьетнамских госслужащих и управленцев. Всего же у нас получили образование и повысили квалификацию более 75 тысяч вьетнамцев. Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей. Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры. В следующем году Вьетнам примет всемирно известные русские сезоны. В их программе театральные постановки, кинопоказы и другие мероприятия.
1: Позиции России и Вьетнама на международной арене близки, заявил президент России.
2: Обсуждение актуальной глобальной и региональной повестки подтвердило, что позиции Вьетнама и России во многом совпадают или очень близки. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Сообща выступают за стабильное и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. Обо всем этом мы подробно говорили с вьетнамскими коллегами, подчеркнув важность продолжения координации усилий на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках диалога «Россия-АСЕАН». И в заключение хотел бы еще раз выразить признательность товарищу Туламу за продуктивную совместную работу, за то, что он принял наше приглашение и приехал с визитом в Россию. Убежден, что его визит в Россию будет способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в интересах процветания наших стран, благополучия наших народов, мира и стабильности.
1: В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, в результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области.
3: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Совета в ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Олейников является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. А ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в Рубин, несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Футболист московского «Динамо» Ульвий Бабаев в среду тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Бориса» над Салаватом Юлаевым 8-6. «Борис» в 2 стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. 56-летнего Колобкова выдвинули Шахматная федерация Беларуси, Кубы и Таджикистана. Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир Glory Cup. Локомотив Кубань в среду уступил турецкому клубу Анадолу Эфес 74-85. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 10 сентября, во Владивостоке +20, +22, малооблачно, без осадков. В Уфе +16, +18, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве +14, +16. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице +23, +25.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Видим очень много для вас там интересных новостей, фрагментов из эфира и прямых трансляций. Активно туда заходите. Спасибо вам большое. Продолжайте это делать, раз вам это удобно. Так вот, ВКонтакте есть в последнем сообщении прямая трансляция. Под ней тоже свой комментарий или вопрос можно оставить или задать. Заходите, подписывайтесь и присоединяйтесь к дискуссиям, которые там происходят в комментариях. Скачивайте наше приложение «Радио России». Доступно оно в Рустору и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
8: В ночь на 9 сентября курортный Геленджик подвергся беспрецедентному по масштабам налету. Беспилотники участвовали в этом налете. Атака, как сообщается, стала самой массовой и продолжительной с начала проведения СВО. Также под ударами оказались города Анапа и Новороссийск.
9: При падении обломков погибли 4 человека, в том числе ребенок, 29 человек ранены. В поликлиниках, храм, пожары в лесах, детские сады – это список того, почему беспилотники попали. Все обсудим с нашим обозревателем «Российской газеты» Татьяной Павловской. Татьяна, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
8: Ждем от вас,
10: Татьяна. Опять.
8: Да, ждем всю подробную информацию.
10: Действительно, вражеский налет на курортный Геленджик Алексей Богодистов, мэр этого города, назвал самым продолжительным и массовым. Множественные беспилотники всю ночь фиксировались и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами над городом, написал он в своих соцсетях, отметив, что противнику не удалось достичь ни одной цели. Атаковать Геленджик беспилотники начали с 11:30 ночи, примерно в это же время обрушилась массированная атака на Анапу и Новороссийск. В Анапе обломки повредили 3 частных дома, детский сад, но, слава богу, там обошлось без пострадавших. А в Новороссийске, вот как вы уже слышали, погибло 4 человека, в том числе ребенок, и 29 жителей пострадали. По последним данным, 17 из них госпитализированы, и 4 находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос о их переводе в одну из в краснодарскую госпитализированную клинику. В общем-то, так, беда большая. Первым о ней сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. «Враг бьет исключительно по гражданским объектам», написал он в своих соцсетях утром сегодня. Проведена, зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах. Также пострадало здание православного храма и детского сада.
8: Я просто зачитаю слова свидетельницы этого события, жительницы Восточного района. Она сообщила, что прямо на ее глазах слетел купол храма
10: святителя Спиридона. Да, я вот тоже, разговаривала. Да, а вот житель, кстати, мой хороший знакомый, Роман Стрелец, живет у нефтяных терминалов. По его словам, первые признаки угрозы появились еще накануне. Во второй половине вчерашнего дня начали приходить предупреждения об опасности. Сначала были слышны отдельные выстрелы, но затем началась основная атака. По сути, повторились события 12 августа. Это была тоже страшная ночь для Новороссийска, когда были повреждены 60 многоквартирных домов. У Романа тогда разбилось 14 окон. Сейчас разлетелись остатки стеклопакетов. Он назвал все пережитое фильмом ужасов. Все в трансферах, все сверкает, горит, вот так он рассказывал. Дроны, по его словам, начинены шариками, миллиметров по 7-8. Враг специально это делает, чтобы как можно больше мертвых людей пострадало, считает Роман Стрелец. Вот уже вы слышали, наверное, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с очередной жуткой атакой беспилотников ВСУ на гражданские объекты, жилой сектор в Краснодарском крае, прежде всего Новороссийске. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств. Ведется работа по установлению конкретных лиц из числа режима, характеризующих режима, которые вот, в общем-то, все сделали, чтобы как можно больше страдали и гибли мирных людей. В Новороссийске сегодня объявлен траур. Жители возлагают цветы к стихийному мемориалу в сквере, где вот там в этом сквере как раз пострадавший храм, он в восточном районе находится, который попал под самую массированную атаку. Жители продолжают разбирать завалы храма, а к стихийному мемориалу приносят детские игрушки, зажигают свечи в память о безвинных жертвах киевского режима. В городе сегодня отменили все развлекательные мероприятия. На зданиях приспущены флаги края, Краснодарского края, России и Новороссийска. Город скорбит. Эта трагедия делает нас еще сплоченнее, убежден мэр Андрей Кравченко. Мы с ним сегодня говорили, он рассказывал, как горожане не поддерживают друг друга. Вот, например, я поговорила с Ольгой, прихожанкой как раз вот этого самого храма. Она приютила у себя 10 человек, оставшихся без крыши над головой. В Новороссийске после вот этой ночи введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты фиксируют масштабные повреждения инфраструктуры города. Повреждено, вот по последним данным, 8 многоквартирных и частных домов, здание 3 предприятий и православный храм. В детских садах номер 10 и 22 взрывной волной выбили окна. Дети находились сегодня дома. В ближайшее время будет принято решение о том, как будет работать детский сад и где будут дети. Кроме того, здание школы номер 15, в котором завершились уже восстановительные работы после прошлой атаки, снова получил повреждения. Также пострадал корпус поликлиники номер 2. Прием пациентов временно приостановлен. На месте работают оперативники. На улице Советов и Магистральной оказалась оборвана троллейбусная контактная сеть. Движение транспорта на участках затруднено. Для координации работы служб российский развернут оперативный штаб. В городе вот продолжались весь сегодняшний день подомовые обходы. Специалисты составляют акты оценки ущерба, на основании которых жителям выплатят региональные и муниципальные компенсации. Саперы и взрывотехники прочесывают территории на предмет обнаружения опасных фрагментов БПЛА. Как вы слышали, там вот они не просто, они начиняют их специально. И это, конечно, все ужасно. Благодарим за самоотверженность наших военных спасателей, пожарных, медиков, проявивших невероятное мужество, помогая людям в сложнейших условиях, не жалея себя. В единстве наша главная сила, написал Андрей Кравченко, мэр города, в своих соцсетях.
8: Ну и с этим, конечно, не поспоришь. И то, что мы перед лицом вот этой беды становимся сплоченнее, это факт. Спасибо большое. Татьяна Павловская, обозреватель «Российской газеты», была с нами.
5: Наше время.
9: Что вы знаете, дорогие радиослушатели, о том, что такое «Русский дом»? Для тех, кто не знает, объясняем. Это такое заведение, в которое можно в любой другой стране прийти и, в общем, познакомиться как минимум с русской культурой, приобщиться к ней, а кроме того, узнать немножечко о России, если хочется, то и немножечко можно узнать. В общем, это такой элемент, если говорить языком политологов, мягкой силы. Таким образом, наша страна позиционирует себя за рубежом, в том числе с помощью русских домов. Так вот, сейчас их будет на 11 штук больше. Мы, кстати, накануне с вами обсуждали, что русский дом в Берлине закрывается, да, в Германии.
8: Что стало на один меньше, да.
9: Да, а вот сегодня говорим о том, что на 11 больше их станет. В 10 странах их открывают. В Общественной палате соответствующие соглашения были подписаны. И всего у нас будет 36 таких площадок. То есть до этого их было 25. А сейчас, ну, не в два раза, но существенно их количество увеличилось.
8: К нам присоединяется наш эксперт, политолог Андрей Крутунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
8: Очень хорошо, что наши русские дома открываются. Очень плохо, что они в каких-то странах закрываются. Что означает русский дом? Является ли он действительно частью той самой мягкой силы, о которой много говорят, но такое ощущение, что она как-то в последнее время мало заметна?
11: Ну, вы знаете, мягкая сила существовала всегда, и она, наверное, будет существовать всегда, пока существуют государства, народы, цивилизации, различные культуры. Конкуренция за умы, конкуренция за сердца людей, конечно, будет продолжаться. Но в нынешних обстоятельствах вот эта конкуренция приобретает, наверное, ну, практически беспрецедентно жесткие формы. То есть, когда Россия находится де-факто в состоянии прямого военного противостояния с Западом, конечно, и информационная борьба, идеологическая, если использовать наш традиционный термин, идеологическая борьба становится крайне жесткой. И вот здесь в ход идут любые средства. Ну, прежде всего, вот то, что мы видим, культура запрета, культура отмены, когда любая культурная часть нашего наследия автоматически причисляется к враждебной пропаганде, к подрывной деятельности. Ну и, соответственно, если не пресекается, то, по крайней мере, очень явно и наглядно дискриминируется. Поэтому сохранение и развитие сети домов русской культуры – это, конечно, тоже часть нашей стратегии, которая, наверное, в каких-то случаях не менее важна, чем борьба на дипломатическом фронте или борьба с экономическими санкциями.
9: Скажите, пожалуйста, Андрей Вадимович, а вот с точки зрения, как бы сказать, влияния русского дома на, не знаю, на тех, кто туда приходит, вот как это выглядит, хочется понять. Русский дом зазывает к себе иностранцев приходить в гости, чтобы познакомиться с Россией, или как эта работа организована, ну, что называется, в поле?
11: Ну, вы знаете, тут, наверное, надо начать с того, а кто, собственно говоря, приходит в русский дом. И вот для нас традиционной проблемой было то, что, ну, по крайней мере, во многих странах в русский дом приходили наши старые друзья. То есть, если речь идет, там, скажем, о постсоветском пространстве, то приходили наши русскоязычные соотечественники, приходили советские пенсионеры, приходили те люди, которые, в общем, ощущают свою близость, если не единство, с российской культурой, с российской историей, с искусством, литературой и так далее. И, наверное, вот одна из самых проблем, которая перед нами стояла и которую вот мы пытаемся решить, когда-то в каких-то отношениях успешно, каких-то не очень. Это попытка дотянуться до других категорий наших потенциальных друзей и партнеров. Ну, прежде всего, конечно, речь идет о новом поколении, которое, в общем, уже, так сказать, не связано советскими традициями,
9: которые
11: не ностальгируют по Советскому Союзу.
9: Удается дотянуться?
11: Ну, понимаете, это означает предложить что-то такое, что им было бы интересно. Ну вот, условно говоря, вот мы продвигаем русский язык. Но русский язык, как любой другой язык, это всего лишь инструмент, это средство общения. Ну, можно, например, наверное, подумать там о достижениях России в IT-технологиях. Это интересно, это привлекательно, это модно. Можно говорить о какой-то молодежной поп-культуре, которая тоже будет пользоваться спросом. То есть я уверен, что часть из этого уже делается, но вот на это направление, по всей видимости, надо работать еще больше, чтобы не проигрывать борьбу за умы и сердца молодого поколения. Потому что вот очень часто именно это поколение оказывается наиболее уязвимым для пропаганды и, так сказать, культурной агрессии наших противников.
8: Ну, вот знаете, какой момент? Вот вы сказали про русский язык, что, ну, вообще про язык, что это только средство общения, но, с другой стороны, Гёте-институт, например, немецкий, тот самый, который мы теперь закрываем, да, он достаточно активно именно через язык пропагандировал ценности Германии. Каким образом? Человек приходит учиться на языковые курсы, ну, например, для того, чтобы получить сертификат немецкого языка, потому что в другом месте в России вы не получите сертификат. И параллельно с изучением немецкого языка ему рассказывают о том, какая Германия, как она организована, как структурирована, как в ней замечательно, какая у нее прекрасная история и так далее и тому подобное, одновременно изучая немецкий язык.
11: Ну, вы знаете, я бы здесь добавил это то, что когда человек ориентируется на изучение немецкого языка, на изучении Германии, очень часто это завершается формированием стремления трудоустроиться в этой стране. То есть это в каком-то смысле еще и определенный канал утечки мозгов, ориентации, скажем, нашего студенчества на потенциальную смену места жительства и на работу на территории Германии. Поэтому здесь, конечно, большой вопрос – это какие новые возможности страна может предоставить человеку, который хочет заниматься ее языком, культурой, хочет узнать ее историю и так далее. Если такие возможности существуют, то тогда и стимулы для того, чтобы изучать культуру, будут больше. Если Германия сейчас, скажем, постепенно погружается в экономический кризис, если возможности трудоустройства становятся меньше, если социальные пособия сокращаются, то, конечно, при всем значении там великой немецкой культуры, но я думаю, что, наверное, привлекательность, в том числе и институтов Гёте, будет снижаться.
8: Безусловно, с этим никто не спорит. Я просто привела пример инструмента, одного из инструментов мягкой силы.
11: Да. Конечно, нет, я совершенно согласен. И тут не только, тут можно говорить об институтах Сервантеса, скажем, аналогичные институты существуют и во Франции, и в других странах. И, конечно, в общем, здесь, на этом поле, конкуренция достаточно острая.
9: А вот скажите, пожалуйста, смотрите, сейчас мы открываем свои русские дома в Африке, в Армении и в Таиланде. Ну, тут за исключением Армении, пожалуй, все остальные новые. С Арменией традиционное сотрудничество мы знаем, как складывается. Что касается Африки и Таиланда, с кем нам придется конкурировать там?
11: Ну, если говорить об Африке, то, конечно, первые и самые главные наши конкуренты – это бывшие европейские колониальные державы. То есть франкофонная Африка, которая связана с Францией, множеством связей. Есть Африка англоязычная, у которой также старые связи, в том числе и культурные связи с Великобританией. А Таиланд, я думаю, здесь немножко другое. Я думаю, что Таиланд – это связано с тем, что вот сейчас все-таки очень активно идет перемещение людей. Там много наших соотечественников.
9: Чтобы связи таким образом не теряли. Андрей Вадимович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Прошу прощения, что перебиваю вас. Спасибо вам огромное. Андрей Картунов, политолог, был с нами на связи.
12: «24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
13: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
8: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Я напомню, контакты наши 8-925-222-99-92. Это номер наших мессенджеров. Вы можете писать в любой доступный вам мессенджер, и мы обязательно прочитаем все ваши сообщения. Ну, а мы продолжаем разговор о мягкой силе, на самом деле.
9: Переходим, да, к следующей теме, которая, в общем, очень логично вытекает из предыдущей. Дело в том, что сейчас про Сербию будем говорить и про то, как там складывается политическая ситуация. А вот дело вот в чем. Президент Сербии Александр Вучич распорядился распустить народную скупщину. Это сербский парламент, да, аналог там нашей Госдумы Совета Федерации и, ну, в целом федерального собрания получается, и назначить выборы в парламент страны на 25 октября. Накануне он анонсировал все это в эфире по радио и телевидению, и вот сейчас, сегодня сделал это. Он говорит о том, что правительство страны попросило это сделать, предложение соответствующее пришло, и он принял два решения в соответствии с Конституцией и законом о президенте. Вот такая информация к нам приходит, и мы сейчас попытаемся разобраться, во-первых, в политической составляющей, а во-вторых, в мягкой силе, которой мы можем помочь, или здесь не надо помогать, сейчас разберемся. Заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат» Павел Бушуев с нами на связи. Павел Анатольевич, здравствуйте.
14: Добрый день, Людмила и Данил.
8: Здравствуйте. Я, знаете, вот хочу еще слова Александра Вучича процитировать, с вашего позволения. Он говорит о том, что непростыми были последние полтора года для Сербии. И вот далее цитата. «Не только с примесью, но и со значительным вмешательством иностранных сил у нас были и беспорядки, и столкновения, и конфликты, а сверх того расколотое общество». Такие вот слова президента сербского. Что там сейчас происходит? К чему приведет вот этот роспуск парламента? И чего ждать от выборов, как вы думаете, в нынешней ситуации?
14: Да, Людмила, действительно, последние два года выдались для Вучича тяжелыми. Это стало действительно испытанием в его политической карьере. Напомню, что все началось с 1 ноября 2024 года, когда в городе Нови Сад, это второй по величине город Сербии, обрушился козырек на железнодорожной станции, и под ним погибло большое количество людей, 13 на месте, потом еще раненые погибали в больницах. И эта трагедия, естественно, вызвала народное возмущение, недовольство, поскольку козырек недавно был перестроен, реконструирован, и тут же как бы начались подозрения в огромной коррупции на этом строительстве, следом начались протесты, а неуклюжие шаги власти сделали эти протесты массовыми. Поэтому за 22 месяца протестов, которые последовали за этим, выборы стали неизбежными. И вопрос был лишь в том, когда они пройдут. И дело в том, что оттягивать дальше срок выборов было невозможно, потому что соцопросы постоянно давали ухудшение следующего результата. Поэтому, да, действительно, сегодня в полдень по Сербии в прямом эфире президент Сербии Александр Вучич подписал указ, ответил на запрос скупщины о смене правительства и сообщил о том, что 25 октября состоятся досрочные парламентские выборы. Однако, если думать, что речь идет о конце эпохи Вучича, то, заверяю вас, такие выводы являются преждевременными. Вучич, матерый и опытный политик, он намерен таким образом, таким маневром просто сменить кресло и вернуться на пост премьера и с поста президента. Напомню, 10 лет назад он являлся премьером Сербии, и после этого два срока был президентом, и, собственно, вот свой второй срок он тоже не намерен досидеть до конца. Ранее он заявлял, что намерен подать в отставку. И тогда, согласно Конституции Сербии, через 90 дней после отставки президента должны состояться досрочные президентские выборы. Соответственно, до конца года мы ждем в Сербии 25 октября парламентские выборы и где-то в конце декабря президентские выборы, если Вучич объявит о своей отставке в ближайшие дни. Если он чуть-чуть подвинет этот срок с объявлением об отставке, то выборы президентские могут состояться в стране в начале 27-го года. Сейчас Вучич, вот, буквально после подписания этого документа, уехал во Францию на космический салон. Ну, Сербия известная космическая держава, значит, что он будет делать на этом космическом салоне? Вероятно, искать поддержки Европы на предстоящих выборах. Что касается его слов о вмешательстве внешнем, действительно, такое вмешательство имело место быть, и это вмешательство происходило, как ни странно, от лучших друзей, в кавычках, Сербии, европейцев, от Евросоюза, в который Сербия, собственно, намерена вступать. В чем коллизия? Коллизия в том, что Европа давит на Вучича таким образом, создавая, подогревая вот эти протестные настроения, поскольку Европа недовольна позицией Вучича по России. Напомню, Вучич 22-го года сопротивляется введению санкций против России и остается последней страной в Европе, которая эти санкции в отношении России не взяла.
9: Да, непростая, конечно, ситуация складывается. Павел Анатольевич, спасибо большое за то, что разложили все по полочкам. Заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат» Павел Бушуев был с нами на связи.
5: Наше время.
9: Ну, в этом случае нам мягкая сила пригодится, в случае Сербии и в случае с Арменией, видимо, тоже, тем более там русский дом тоже открывается. И еще одну тему сейчас обсудим, тоже с нашим экспертом обсудим. Такую новость. Власти Армении подали в ЕАЭС, это экономическое объединение, в которое входит и Армения, и Россия, еще некоторые другие страны, жалобу на запрет России импорта многих категорий продуктов из республики. По словам замминистра экономики, в Ереване считают введенные ограничения несоответствующими нормам Союза. В Евразийскую экономическую комиссию также обращались. И напомню, что множество различных фруктов, овощей, некоторых армянских продуктов Россия к ввозу с мая этого года запретила. Ну, по санитарным различным нормам. Многие говорили о том, что это решение политизированное, но так или иначе факт остается фактом официально. Специально это фитосанитарные нормы и их несоблюдение.
8: Ну да, я процитирую документ, да. Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, ионных хлоридов, сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции можно привести к неэффективному лечению и ухудшению здоровья. Это касается всевозможных минеральных вод, которые возятся из Армении. Ну и по другим видам продукции тоже есть свои комментарии, естественно, у Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Но самое это интересное, что? Куда направлена жалоба-то? В ЕАЭС. А ЕАЭС, как мы помним, это такая организация, из которой Армения не то чтобы сама хотела бы уйти, но она была бы не против, если бы ее оттуда, из этой организации исключили.
9: Из оттуда еще из ОДКБ.
8: Да.
9: Попробуем разобраться в том, что происходит, с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Николай Силаев с нами на связи. Николай Юрьевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Николай Юрьевич. Армения не хочет быть в организациях, в которых присутствует Россия. Ну так, мы понимаем, во всяком случае, так слышится из риторики господина Пашиняна. Так чего же жаловаться-то в ЕАЭС в связи с этим?
15: Я совершенно не поклонник Пашиняна, но он никогда не говорил, что Армения хотела бы, чтобы ее исключили из ЕАЭС. Это было сказано именно в Организации договора коллективной безопасности, не в ЕАЭС.
8: Из ОДКБ. Хорошо. Значит, да. Из ОДКБ хочет выйти, а из ЕАЭС не хочет.
15: Из ЕАЭС не хочет.
8: Угу. Так.
15: Обращение в ЕАЭС перспектив не имеет, но в данном случае куда еще обращаться? Соответствующие нормы договора о ЕАЭС предусматривают, что если страны вводят какие-то ограничения, тарифные ограничения в отношении друг друга, то это может быть предметом разбирательства наднациональных органов ЕАЭС. Вот в данном случае Армения обращается в эти самые наднациональные органы, но перспектив здесь нет, потому что фитосанитарный надзор остается предметом регулирования каждой из стран. Вот. И кроме того, речь не идет о тарифных ограничениях, речь не идет о том, что против армянских товаров вводятся какие-то особые тарифы внутри ЕАЭС. Этого нет. Поэтому это обращение скорее...
9: А зачем же тогда оно сделано, номер? Николай Юрьевич, это обращение, если, в общем... Ну, наверное, если мы с вами понимаем, что оно ни к чему не приведет, то уж в Армении-то подавно понимают.
15: Для того, чтобы продемонстрировать, что Армения не согласна с этими ограничениями и хочет, чтобы их отменили.
8: Хорошо.
15: Это политический сигнал.
8: А этот сигнал о чем?
15: Это политический сигнал о том, что Армения хочет торговать с Россией по-старому. Как это было до того, как ввели эти ограничения.
9: Так ведь условия-то, ведь, Николай Юрьевич, озвучены российской стороной. Вы определяетесь, ЕАЭС или Евросоюз, да? И, ну, я так понимаю, что следующий шаг уже будет либо отмена вот всех этих различных историй с ограничениями, либо, наоборот, продолжение их действия. От них все зависит. Чего куда-то обращаться с бесперспективной просьбой?
15: Ну, не хочет Пашинян не проводить референдум, не делать вообще определенный выбор. Он уже много всего наобещал европейцам. Если он сейчас проведет референдум и выяснит, что граждане хотят остаться в ЕАЭС, то ему придется уходить в отставку, потому что он вел страну в прямо противоположном направлении последние годы. Если граждане проголосуют за то, чтобы вступить в ЕС, то придется немедленно выходить из ЕАЭС, терять все экономические преимущества, которые с этим союзом связаны для Армении. Ни то, ни другое Пашинян делать не хочет. Так что, ну, понятно, что он пытается тянуть время.
9: Политика попытки усидеть на двух стульях, и понятное дело. Скажите, пожалуйста, Николай Юрьевич, мы только что обсуждали тему о том, что русские дома открываются, да, довольно много. Один из них в Армении сейчас открывается. Как вы считаете, с Арменией вот в последнее время отношения такие довольно напряженные, как будто бы кажется, вот какой-то мягкой силой возможно это как-то поправить?
15: Ну, одной мягкой силой это поправить невозможно. Собственно, поэтому вся российская дипломатия, ну, те, кто занимается Арменией, вплоть до уровня президента, ведут эту работу.

0: Никол Пашинян не принял, как известно. И да, есть кризис в отношениях, но это не значит, что нужно отказываться от мягкой силы, это значит, что нужно дальше работать в этом направлении, даже если не будет немедленного результата.
1: А какая возможна работа в ближайшее время, как вы считаете? Как можно поправить ситуацию, потому что все-таки Россия и Армения, ну, страны с огромной совместной историей?
0: Да, конечно, большая совместная история. Ну, кого это когда удерживало, к сожалению. С Грузией у нас тоже большая совместная история, чуть ли не больше, чем с Арменией. И ничего, вот, поссорились. Вот. Я полагаю, что главное это донести до армянских наших друзей мысль, что Россия серьезно относится к евразийской интеграции. И ситуация, когда одна из стран вот так вот говорит, что ну я пока побуду с вами, пока меня кто-нибудь получше не позовет. Эта ситуация, это отношение, которое подрывает весь интеграционный проект.
2: Николай Юрьевич, спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был с нами на связи. И он, в сущности, отвечает на вопрос нашего радиослушателя. Армения защищает свои интересы. Что не так? А не так то, что Россию это не устраивает. Нам это невыгодно. Почему мы должны с кем-то считаться?
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. 8-925-222-99-92 номер наших мессенджеров. В эти мессенджеры вы можете писать ваши сообщения, вопросы, мнения. Мы все очень внимательно читаем. Вот я бы тоже хотела ответить нашему слушателю, который подписался СМ. Он написал, да, что Армения защищает свои интересы. Перед этим он написал, что а что плохого, что рассказывает какая Германия. Ничего плохого, что рассказывает какая Германия. Мы говорим о том, что нужно, чтобы и мы тоже рассказывали, какая Россия. Вот как бы самый главный акцент, да? А по поводу Армении защищает свои интересы, так она защищает свои интересы за счет наших интересов. Понимаете, в чем дело? Газ-то она получает со скидкой. Вот ведь. Вот, ну, так вот обстоят дела у нас. То есть Россия должна что-то, она то должна, все должна, скидки должна, рынки предоставлять там. Ну, массу чего Россия должна.
2: А дружить мы будем с Европой.
1: А дружить мы будем с Европой,
2: это
1: да.
2: Это нормально, на ваш взгляд? На наш взгляд, это ненормально.
1: Да.
2: К следующей теме переходим, тоже международной.
4: Наше время.
1: Вот тоже еще одно государство, которое почему-то решает, что мы должны оглядываться на чье-то мнение. Особенно, когда это мнение неверное. Ну, почему-то мы как-то должны корректировать свое поведение. В чем, значит, новость? В Хабаровске торжественно открыли мемориал, памятник, кстати, очень красивый, очень так вот прям сделанный, хорошо, художественное решение, замечательное. Посвящен он победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Его установили в Крывом парке имени Муравьева-Амурского. Установило Российское военно-историческое общество и правительство Хабаровского края. Памятник очень красивый, как я уже сказала. Значит, солдат с оружием, он попирает, раскалывает надвое такой камень, на котором изображена хризантема. Хризантема — это в том числе символ императорской власти японской. Да, ну, как символ японского милитаризма. Ну, понятная метафора, очевидная.
2: Да, и премьер-министр Японии потребовал демонтировать

0: этот самый мемориал. Вот в этом, собственно говоря, и новость. Мы пытаемся сейчас обсудить это с ведущим научным сотрудником группы экономики и политики Японии, Центра азиатско-тихоокеанских исследований и меморан, кандидатом исторических наук Виктор Кузьменков с нами на связи. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Непростая такая ситуация сложилась. С одной стороны, наша история, с другой стороны, недовольство японской стороны. Объясните, пожалуйста, что именно не удовлетворяет в текущем моменте Японию?
1: Ну, то, что вдруг почему-то императорский герб появился на памятнике, вот, который посвящен тому, что Япония проиграла во Второй мировой войне. Вот, а понятная тенденция, в общем-то, стремление вывести императорский дом из-под удара. Что, если мы помним, да, историю, то как бы у нас император всем руководил, он тогда был главой государства, а сейчас император, после того, как конституцию поменяли, после оккупации, он сейчас символ государства, да, то есть что-то такое очень важное, но уже не глава. Вот. А тогда он всем руководил. Так вот, если бы, как говорится, американцы до конца проводили политику, которая была согласована с Советским Союзом, то есть, соответственно, денацификацию, то таких проблем бы не было, потому что, понимаете, война окончилась, а все те люди, которые были у власти до войны, они, в принципе, вернулись на свои посты. Император вообще никуда не девался. Да, он поменял свой статус, но как бы он сохранил должность, скажем так, да, должность императора, которая в Японии священна. Ну вот, японцы не учли эти уроки и постоянно то по Курилам нам выкатывают претензии, то вот здесь. Это все реваншизм, понятно.
2: А есть ли предел этому реваншизму? Ну ведь в конце концов все же помнят, что происходило, да? Китайцы очень хорошо помнят, что происходило, например.
1: Китай-то да, он лучше всех помнит. Японцы с 37-го года там хозяйничали, поэтому куда ж ему. Вот. А с нами немножко другая ситуация. Понимаете, японцы до сих пор считают, что мы как бы нелегитимно вступили в войну, там в конце войны, значит, присоединились, что нарушили там пакт о нейтралитете. Вот это их логика. И поэтому как бы наше вступление в войну они не признают. И в соответствии с этим все, что нами было сделано, они тоже не признают. И, кстати, война у них закончилась не 2 сентября, когда подписали капитуляцию, да, на борту линкора Миссури, вот, а 15 августа, когда тот самый император зачитал рескрипт о том, что, причем не о поражении Японии, не о капитуляции Японии, а о том, что война закончилась, все, давайте сложим оружие.
0: То есть, получается, у них на 2 недели раньше, в этом же году, в 45-м, но просто в августе, так?
1: Да, да, именно, да. То есть, вот эти 2 недели интересно. Уже у них войны не было. Хотя шли бои на тех же Курильских островах, на Шумшу, там много людей погибло, наших бойцов в том числе, да, а у них уже война закончилась.
2: Вот как это удивительно интересно, да, как можно легко и непринужденно сместить фокус зрения. То есть вот Россия, она нелегитимно вступила в войну, да, а мы вообще-то достаточно длительное время, ну мы в смысле японцы, да, это я как бы от их лица, мы довольно долго, значит, поддерживали Гитлера, уничтожали целые народы, ну, просто там проводили опыты, которым, может быть, даже и СС позавидует, там научные опыты ставили над людьми, бог знает, что мы вытворяли, но это вроде бы как, ну, так вот мы просто поступали, а вот Россия нелегитимно вступила в войну с нами. Как так смешно, как это происходит вообще?
1: Они немножко не так говорят. Вы знаете, что они считают, что они вообще никого не захватывали, а освобождали Азию от европейских колонизаторов. Поэтому, вот если вы думаете, что они раскаиваются в чем-то, то вот китайцы так не думают. Поэтому они все время возражают на все эти походы японцев в тот же храм Мисукуни, где там покоятся души вот этих всех преступников, в том числе класса А, да? Вот, которые были казнены, а которые не были казнены, они вышли спокойно после, значит, того, как в США сменили свой курс, и сели в кресло все те же там и премьер-министры, и министры иностранных дел, все бывшие преступники класса А. И Япония, вот даже премьер такой известный, как Накасоне, он говорил, что Мы, это не была захватническая война, мы освобождали, значит, Юго-Восточную Азию от европейских колонизаторов. Логика несколько по-другому строится там, и обучение, соответственно, они обучают свои поколения, вот все послевоенные поколения воспитаны были в таком вот понимании, что император ни в чем не виноват, да, это вот военщина такая распоясавшаяся, она творила вот эти все злодеяния. Вот. А Советский Союз, ну, это вот такой враг, который на нас напал, да, и вот все военные поколения, там, если замерить эту неприязнь, да, она где-то порядка 70% до окончания, вот, до того, как Советского Союза уже не стало, и в отношении России все та же самая неприязнь, она воспитывается, культивируется, поэтому неудивительно, что японцы сейчас так о России думают. Они сюда не ездят, они ничего не видят, они только вот стереотипами мыслят.
2: Ну, удивительно, вот другие-то премьер-министры, не нынешние, да, госпожа премьер-министра, а другие премьер-министры приносили же извинения тем, кто пострадал от действий Японии в военные годы. Ну, как-то они почему-то извинялись.
1: Это редкость.
2: Ну, их сколько? Ну, Синзабы точно. А кто еще? Вот, ну, мне кажется, там еще
1: не
2: кто-то
1: было.
2: Был.
1: Синзабы как раз не извинялся.
2: А, он не извинялся.
1: Да, с него все началось, как бы прекратили извиняться. А, там Мураяма был такой в 90-е годы, старичок о социалистической партии. Вот. А вот те, кто были у власти, либеральные демократы, они практически никто из них не извинялся. Вот. И последнего вспомним, и Сибу того же, тоже там особо извинений-то не было.
2: Нет, знаете, я вот сейчас проверила свою информацию. Да. 14 августа 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абе на пресс-конференции выступил с извинением в адрес тех, кто пострадал от политики Японии в годы Второй мировой войны. Это агентство Интерфакс, то есть, ну, подтвержденная информация.
1: Да, ну, да, извинялся. В общем... Если даже извинялся, то, наверное, вот не на этих церемониях, которые проводятся 15 августа. Вот. И поэтому, вот, понимаете, это редкость. Я не говорю, что нету тех, кто извинялся. Они есть, конечно, присутствуют такие люди. Даже требуют учебники переписать. Вот.
0: Но сейчас у власти совершенно другие люди с противоположным ощущением. Виктор Вячеславович, спасибо вам большое. Виктор Кузьменков, ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии, Центр азиатско-тихоокеанских исследований. Был с нами.
3: Наше время. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. Наша трибуна. Программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
3: Наша трибуна. Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
12: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
13: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
12: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
15: Словарь русских говоров Забайкалья.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения, распределения военных грузов и имущества, предназначенного для ВСУ. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Далее подробно. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных взаимовыгодных двусторонних договоренностей.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия. Поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
1: Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора, следует из совместного заявления президента Владимира Путина и То Лама. Стороны также условились активизировать мультимодальные перевозки различных грузов по железной дороге и морским транспортом. Россия и Вьетнам, кроме того, договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе и подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
1: В совместном заявлении также говорится, что Россия и Вьетнам переходят на расчеты в национальных валютах, развивают кредитно-банковское сотрудничество и взаимодействие в энергетике. Владимир Путин также сообщил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также глава государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое на российских разработках. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения, распределения военных грузов, имущества, предназначенного для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также вооруженные силы России продолжили групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судах. И судам о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотной, 3 аэромобильных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Славянска, Горняка, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Кленового, Высокой Ивановки, Николайполья и Красного Молочара. Противник потерял до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
1: Применение ядерного оружия в случае критической угрозы безопасности государства – это не страшилка, а реальность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В интервью «Ведомостям» он напомнил, что президент утвердил обновленную ядерную доктрину, которая конкретизирует условия и расширяет перечень угроз для применения мер ядерного сдерживания. Медведев особо подчеркнул: агрессия любого неядерного государства при поддержке ядерной державы против России или Белоруссии будет расцениваться как совместное нападение. В такой ситуации Москва имеет полное право дать ответ на угрозу своему суверенитету, добавил зампред Совбеза безопасности. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не видит серьезной иностранной поддержки Тегерана, которая могла бы изменить ход текущего конфликта. Он добавил, что Иран продолжает обстреливать американские корабли и расплачивается за это потерей своих танкеров. По его словам, Соединенные Штаты продолжают экономическое давление на Тегеран. Ранее президент Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт завершится после ноябрьских промежуточных выборов в США, поскольку Иран, по его мнению, испытывает серьезные экономические трудности и продолжает противостояние, чтобы повлиять на их исход. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом на Всероссийском форуме учителей сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые пособия разрабатываются совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом. Главной особенностью станет их тесная взаимосвязь с математикой, химией, биологией и другими предметами, а также полное соответствие современным научным достижениям. Чтобы школьники могли применять эти знания на практике, в текущем году физические кабинеты оснащат современным оборудованием почти в 23 тысячах учебных заведений, добавил министр. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии «Челленджер» в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» 8-6. «Барыс» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. В завершение футбольном Кубке России в среду состоялись матчи 4-го раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. «Волна» победила «Ротор» 2-0, «Калуга» «Уфа» 1-0, «Динамо» «Ставрополь» дома уступила «Нижнему Новгороду» 1-2, «СК Хабаровск» в гостях разгромил «Красное знамя» 4-0. Дальше также идет «Ленинградец». В серии пенальти он прошел «Сокол». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 10 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Красноярске плюс 24, плюс 26, небольшая облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 15, плюс 17, облачно, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
2: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
3: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
2: Ничего не нужно делать.
3: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто в какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
4: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Продолжаем наш эфир. У нас впереди еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там тоже можно и трансляцию посмотреть, и свежие новости прочесть, и оставить свой комментарий. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Устанавливайте себе на телефон, пользуйтесь. Там множество функций, которые есть и в других наших сервисах, и есть и абсолютно уникальное. Поэтому приложение тоже не забывайте скачивать, если вам это удобно. Ну а свежие и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Мы вот какую тему хотим обсудить. Сразу несколько новостей, такая прям подборка. Они вроде бы как между собой не связаны, но мы их объединили в единую тему. Ну вот одна из них. Беспилотные авиационные системы, ну то есть, грубо говоря, коптеры, да, стали важным инструментом в арсенале правоохранительных органов. В частности, с помощью дронов оперативно обнаруживают нарушители при незаконном отлове рыбы. Раз новость. Вторая новость. Дроны для роста урожаев, оптимизации работы на полях стали использовать в Еврейском автономной области. Об этом губернатор сообщил. Первыми в области беспилотник с этого сезона начали применять в крестьянско-фермерском хозяйстве Юрия Меринова. Агродрон помогает обрабатывать поля, когда состояние почвы мешает использовать обычную технику. Вот вторая новость.
6: Ну или вот, например, в Казани международный салон комплексной безопасности сейчас работает, и основной тренд — это как раз беспилотные системы, и выставка посвящена работе в чрезвычайных ситуациях, и министр МЧС там был. Так вот, у них тоже есть приоритет на спасение людей с помощью как раз беспилотных систем. Вот это то, что в последнее время просто на глаза попадается, и, как мы понимаем, все это говорит о том, что беспилотные пилотные системы, они начинают использоваться не только на фронте, об этом мы часто говорили, вы это сами знаете, вы это слышали часто в наших эфирах, но и теперь приходят, в общем, в гражданские сферы, в разные уже. Если про агродроны, например, мы довольно давно уже говорили, то сейчас и МЧС, и правоохранители тоже активно начинают этим пользоваться. Я, кстати, в прошлый раз, после прошлого эфира, поинтересовался, сколько агродрон стоит. Я помню, что да, там говорили в несколько раз дешевле, чем этот комбайн, или как-то правильно, который обрабатывает, в общем, поля. Действительно, самый дешевый 5 миллионов, тоже, конечно, внушительная сумма, но по сравнению с 25, который стоит вот этот вот, не комбайн, а который обрабатывает не удобрениями, а против различных вредителей, ну, есть разница, да.
5: Ну, а кроме того, его не нужно заправлять бензином.
6: Его нужно чаще заряжать, там тоже есть свои нюансы.
5: Ну, тут розетка. Ну, или как? Как это работает? Ну, вот сейчас надо все обсудить. Да. Основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев с нами на связи. Максим Анатольевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Вот прежде чем мы перейдем в коллекцию, туда же, в коллекцию новостей, но это даже не новость, точнее, это уже вот обыденная жизнь. В Калужской области я тут ездила по дорогам и заметила знак дорожный, ну, обычный дорожный знак, на нем нарисован коптер, и написано, что наблюдение за скоростным режимом осуществляется коптером. Вот так.
6: Максим Анатольевич, ну да, серьезно входят в нашу жизнь коптеры, в гражданскую жизнь?
7: Да, действительно, беспилотные авиационные системы, как и робототехника из других сфер, активно проникает в гражданские отрасли и активно используется. И хотелось бы заметить, что это происходит не сейчас, а вот началось активное проникновение в коммерческие отрасли в России еще в 2015 году. То есть уже 11 лет, как беспилотные системы, они решали реальные задачи бизнеса, нефтегазового, энергетики, сельского хозяйства, о котором мы говорили, градостроительства и ЖКХ, лесные, железные автодороги, экология, строительство, поиск и добыча природных ресурсов – это не весь список, где они эффективно применяются уже более 10 лет. И, конечно же, нужно понимать, что это технологии двойного назначения. И вот те наработки, которые были получены российскими производителями, а у нас есть российские производители, которые производят дроны уже больше 10 лет, они потом могут модернизироваться для решения военных задач и потом обратно модернизироваться для решения гражданских задач. То есть даже популяции дронов, которые используются в специальной военной операции, если она будет избыточна, их можно модернизировать в обратную сторону для решения гражданских отраслевых задач. И, конечно же, просто вот знаете как, что хотелось бы сказать важно, вот 2015 год, это не для красного словца, просто многие об этом не знали в силу того, что вот рекламные кампании, реклама, которая производилась, участие в выставках, это были очень специализированные сегменты, как бы скажем так, на свои целевые аудитории. Поэтому этот бизнес существовал, он был коммерчески прибыльным. И, соответственно, сейчас в процессе специальной военной операции в силу ограничения в ряде регионов на использование воздушного пространства, скажем так, они используются, но не так активно, как они могли бы использоваться в мирное время. Но, соответственно, мы выходим из специальной военной операции не с пустого места. У нас есть уже, скажем так, бэкграунд опыта применения этих технологий. И что самое главное, эффективного опыта применения этих технологий с 2015 года.
6: Максим Анатольевич, тут есть один нюанс. Я постоянно вижу, что все эти беспилотники, они создаются из зарубежных компонентов. Ну, про Китай очень часто, да, говорят. А вы вот говорите, что есть компании, которые производят полностью отечественные. А как это работает? Все-таки у нас есть на 100% наши? Или мы все-таки зависим от других стран в этом отношении?
7: Смотрите, вот когда мы говорили про разработку беспилотных комплексов в 2015 году и вот старт разработок, конечно же, большая часть комплектующих, чипы, различные контроллеры, электродвигатели, все закупалось из-за рубежа. И вот как раз-таки начало специальной военной операции, оно послужило таким вот катализатором к началу пути по импортозамещению. И нужно понимать, что, конечно же, этот путь импортозамещения импортозамещения, он не такой гладкий, не такой как бы успешный, потому что в любом случае при производстве какой-то микроэлектроники она сначала будет по своему размеру крупнее, по своей производительности хуже, а по своей цене дороже, чем конкуренты. Но нужно понимать, что это нормальный эволюционный путь развития своей микроэлектроники, в том числе производства двигателей, в частности. Вот сейчас мы, я думаю, что практически полностью обеспечены своими бесколлекторными электродвигателями для своих беспилотных авиационных систем, и по качеству они не хуже. Возможно, да, по цене они еще не совсем конкурентоспособны, но то, что мы полностью независимы от различных там поставщиков, в том числе Китая, и отключение, вот, скажем так, ограничения от грузок, не повлияет по этому направлению. Еще предстоит проделать огромный путь, но, скажем так, начало положено, и в этом есть большие светлые перспективы, и самое главное, что есть надежда, что это импортозамещение все-таки в беспилотной отрасли состоится.
6: Максим Анатольевич, а в каких еще сферах, ну вот мы несколько перечислили, а где еще в гражданской жизни можно встретить беспилотники?
7: Ну вот смотрите, нужно понимать, вот я сейчас отвечу немножечко от общего к частному на ваш вопрос. Смотрите, ведь вот когда началось эффективное использование беспилотных систем в коммерческих отраслях, то есть когда предприниматели оказывали услуги с использованием этих дронов, или какие-то компании закупали и внедряли в свою работу эти дроны, то решались самые главные задачи. То есть существует ряд задач классических, допустим, на карьере работают, где добывают природные ресурсы, работают геодезисты, которые выполняют макшрейдерские работы. Что они делают? Они бегают со специальным геодезическим оборудованием, ставят точки и, соответственно, выстраивают спустя месяц 3D-модель этого карьера и понимают объем выемки. Это долго. Это дорого, это не совсем точно и очень опасно для жизни, потому что тот же геодезист может сорваться в пропасть, упасть и разбиться. И здесь беспилотные системы, они что делают? Они делают ту же самую работу, но дрон летает буквально там час-два, происходит обработка данных, и мы получаем быстрее результат. Не через месяц, а на следующий день. Быстрее. Дрон это делает гораздо точнее в силу там, технологии сканирования. Он делает это, соответственно, дешевле и безопаснее для жизни и здоровья персонала. Вот четыре основных критерия, которые дают преимущество, в частности, летающей робототехники перед классическими способами подхода. И так во многих отраслях можно привести большое количество примеров.
6: Я, кстати, знаете, Максим Анатольевич, вот перед нашим эфиром буквально мне где-то в ленте новостей попалось сообщение о том, что Россия и Китай планируют не дороги между друг другом строить, а налаживать воздушное сообщение, чтобы грузы с помощью беспилотников отправлять. А может в какой-то обозримой перспективе беспилотник заменить грузовик, чтобы не нужно было тратиться на дороги? Ну, может быть, это, конечно, такая футуристическая какая-то история, но тем не менее.
7: Ну, по моему личному мнению, в ближайшее время летающий беспилотник, скажем так, фуру на трассе не заменит. Mm-hmm. Другой вопрос, что появится беспилотный грузовик, который будет это делать безопаснее и дешевле и без водителя. Вот такую историю мы уже не то что увидим скоро, уже проходят тестовые испытания, и мы уже можем увидеть на дорогах на наших, в частности, между Москвой и Санкт-Петербургом, эти беспилотные грузовики. Если мы говорим про перспективы развития беспилотной доставки грузов, то здесь пока еще все страны, не только Россия, не только Китай, не только Китай и Россия в коллаборации, но и другие страны идут по направлению разработки и первых экспериментов внедрения доставки груза. Но нужно понимать, что если сравнивать с классической транспортной, допустим, малой авиацией, самолеты, вертолеты, которые осуществляют региональную доставку грузов, то пока доставка беспилотниками существенно дороже, чем вот этот километра час, килограмма километра час, который обеспечивает малая авиация. Нет инфраструктуры, нормативная база. Ну, проблематика существует, как и в любой другой.
5: Но с другой стороны, да, Максим Анатольевич, согласитесь, что еще, может быть, даже 10 лет, а то и меньше лет назад мы вообще даже не думали, что беспилотники настолько плотно войдут в нашу жизнь. С нами был основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
8: Наше время.
5: И еще немного о науке, на этот раз о чем? О космических, да, явлениях? Ну, точнее, о том, что происходит с нашей планетой.
6: Новость поражает своей непонятностью.
5: Знали ли вы, что в последние годы планета Земля стала вращаться быстрее?
6: Скорее всего, нет. Но что это значит? А это так, нужно сказать.
5: Да, а это так.
6: Скорее всего, вы не знали, но это действительно так. Ученые об этом говорят. Что это значит? Что до 2035 года потребуется, возможно, добавить отрицательную високосную секунду к международному времени, что может привести к сбоям, говорят ученые, и предлагают перейти на високосный час. Непонятно
5: практически ничего. Надо разбираться.
6: Попросим для нас все объяснить ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. С нами на связи. Натан Андреевич, рады вас слышать.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Натан Андреевич. Ну, как-то вот мы, конечно, не очень в этом во всем понимаем, но что-то такое ощущается, что не придется ли нам обратно переходить на старый стиль в один прекрасный момент?
7: Да, уж точно совершенно не придется переходить. А что касается вот изменения скорости движения стрелки часов, то это ведь регулярно происходит. Регулярно почему происходит? Потому что Земля вращается неравномерно, да, то есть она меняет свою скорость, да, то есть то быстрее, то медленнее, до сих пор все время происходило такое ускорение, что ли, да, вот, ну, чем это объясняется? Объясняется тем, что, ну, приливные силы есть, да, и есть, ну, изменение формы Земли, да, изменение формы Земли приводит, ну, вот такое есть понятие, к тому, что, ну, меняется кинетический момент, да. Ну, как волчок, вот, представьте, волчок, вы раздвигаете руки, да, вот, привели себя в вращение, ну, вот, на коньках, да, знаете, да, разводит руки, медленнее вращает, сводит, быстрее. Вот то же самое происходит и с Землей. То есть Земля, она не то, что вот имеет постоянную форму, меняет, и, соответственно, меняется и ее скорость, и часы. Часы то отстают, то наоборот опережают стандартное время. Сейчас ведь время определяется относительно такого водородного стандарта. Это самые-самые точные часы, там лучше, чем микросекунды. Вот, и их ход определяется колебанием электронов в ядре, ну, в атоме водорода. Вот. Понимаете, вот это самые точные часы. И они настолько точные, что вот замечают, что Земля вращается неравномерно. Какие изменения до сих пор для того, чтобы как-то нам вращение Земли соразмерять с этими часами, делали поправки. Обычно там под Новый год какие-то там, ну, доли секунды, да, но подводили часы, вот те, которыми мы пользуемся, с тем, чтобы они соответствовали вращению Земли. Да? Но для таких важных целей, навигации и прочее, часы следовали все-таки водородному стандарту, то есть шли равномерно. Да? Вот. Но в чем разница? Сейчас, в силу вот тех самых причин, о которых я говорил, Земля несколько ускорилось. И это означает, что нужно не добавлять время, да, а наоборот вычитать. Да?
5: Ну,
7: да, вычитать. И вот это почему-то вот всех испугало, если верить масс-медиа. Да? Мне кажется, ничего страшного в этом нет. Ну вот, тем не менее, это как-то непривычно. Тем более, что...
6: Натан Андреевич, некоторым... извините, что я вас перебиваю. Просто вы знаете, вот очень переживали все, кто связан с IT-индустрией, компьютерами, потому что у них на устройствах, как я понимаю, время завязано вот на определенное какое-то. И для них там плюс-минус секунда, это вот что-то сбивает в их алгоритмах.
7: Вы знаете, в действительности вращение Земли, почему важно учитывать, да, вот в этих алгоритмах, да, потому что, ну, так сказать, положение, ну, на, около Земли, вот так, давайте сначала о космических аппаратах, оно ведь зависит от того, насколько провернулась Земля, да, и при этом учитывается, естественно, водородный стандарт, да, Но поправки такие так или иначе делаются, да? И это приводит к тому, что сейчас вот точность определения положения на Земле, ну, кого угодно, ну, очень высокая, там, ну, в общем, где-то порядка...
6: Натан Андреевич, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Прощение, что перебиваем вас. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман был с нами на связи. Надеюсь, все поняли, ничего страшного в этом нет, сказал Натан Андреевич. Мы склонны ему, конечно же, верить.
1: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия».
8: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
5: Андрей Кудряшов уже у нас в студии. Это значит, что сейчас будут искрометные спортивные новости.
9: Да? Ну, давайте попробуем.
5: Ну, мы на тебя рассчитываем.
9: Действительно, ну, мы сегодня решили поговорить о Матвее Сафонове, о нашем голкипере, вратаре футбольном. Если кто вдруг не знает, он основной вратарь сборной России по футболу и выступал в российской премьер-лиге в Краснодаре, но сейчас является основным вратарем Пари Сен-Жермен. И почему мы решили о нем поговорить? Потому что Матвей Сафонов оказался номинирован на приз имени Льва Яшина, нашего великого вратаря. Это награда, которая вручается лучшему вратарю года по версии France Football, и Матвей Сафонов стал первым россиянином в истории, который претендует на эту награду. То есть он вошел в топ-10 лучших вратарей мира по итогам сезона. Это очень и очень круто, и это очень большое достижение,
6: Андрей,
9: для российского игрока. Да.
6: Не могу сообразить. Это российская история или это международная?
9: Мировая. Это мировая российская история.
6: Мировая российская история.
9: Россиянин захватил мир. Давайте вот так вот так построим фразу. Да.
6: Нет, подожди.
9: Захватил европейский футбол.
6: Ты сказал кубок Льва Яшина.
9: Нет, не кубок, награда Льва Яшина, приз имени Льва Яшина, который вручается France Football. Это одно из ведущих футбольных изданий, самое авторитетное издание мира. И оно награждает ежегодно лучшего вратаря, вообще лучшего.
6: То есть нужно начинать с того, что во Франции есть приз имени русского футболиста, правильно?
9: Ну, конечно. Советского.
6: Да. Теперь
9: футболист. Я объясню, почему это круто. Смотрите, France Football — это давным-давно такое издание, существовало и являлось, и до сих пор является самым вообще авторитетом в мировом футболе. Да? То есть они каждый год вручают призы лучшему футболисту, каждому в своем амплуа. То есть вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, тренер и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, не помню, чтобы вообще российский и советский вратарь, особенно тем более Льва Яшина, попадал в список, да, претендентов вообще, да, на такую крутую награду. И мы сейчас сегодня будем говорить, я объясню, почему Матвей Сафонов, мы так много о нем говорим, но давайте послушаем наших экспертов сегодняшних. Александр Ниценко, наш коллега, обозреватель футбольный, говорит, почему это круто.
10: На мой взгляд, приз в номинации «Лучший вратарь сезона» для Матвея Сафонова абсолютно заслуженно. Все-таки он выиграл 5 трофеев за минувший год, включая Лигу 1 и очень престижную Лигу чемпионов. И тот факт, что он проделал такой невероятный путь за несколько лет от одного из лучших вратарей России до одного из лучших вратарей мира, конечно, впечатляет. При том, что приезжал он в Пари Сен-Жермен вратарем вторым, а при этом конкуренцию пришлось выигрывать у Джан-Луиджи Доннарумы, уже чемпиона Европы, уже одного из самых статусных вратарей и большой звезды в своем деле. Потом он выиграл эту конкуренцию у Люка Шевалье, которого тоже рассматривали, поскольку он француз, как будущее именно французского гранда. Поэтому его путь, безусловно, впечатляет. Заслуженно ли он номинирован? Я думаю, что да, потому что всем запомнилось и 4 отраженных пенальти в борьбе за межконтинентальный кубок. И я думаю, что в первую очередь закрепил его статус в минувшем сезоне. Это, конечно, перформанс в Лиге Чемпионов. Пари Сен-Жермен не жалел календарь, и французскому гранду приходилось играть против серьезных соперников. Плюс выиграть Лигу Чемпионов – это прекрасно, но защитить титул, ну, такое в мировом футболе случалось не так часто. И попасть в число избранных – это великолепно. Понятно, тут надо понимать, что «Франс Футбол» – это издание французское, пусть оно и с мировым именем. И ясно, что журналисты этого издания делают определенные комплименты в адрес французских игроков и французских клубов. Но попадание в топ-10, на мой взгляд, вполне заслуженно. Выиграть столько титулов и быть основным в такой команде – это круто. Имеет ли он шанс выиграть этот приз? Ну, мне кажется, есть конкуренты там посильнее, вроде Унаи Симона, Давида Раи, Эмилиано Мартинеса и даже Тибо Куртуа. Но в любом случае, попадание в такой список – это великолепно. И надо порадоваться за нашего парня, который творит настоящую историю на наших глазах.
9: Ну, я хочу сказать, что все, наверное, помнят один из главных матчей Матвея Сафонова, который состоялся в декабре прошлого года в финале межконтинентального кубка. Пари Сен-Жермен в серии пенальти обыграл бразильский Фламенго, и вот тогда Матвей Сафонов отразил 4 пенальти из 5 ударов. Самое интересное в этой истории было, что во время третьего удара он, оказывается, сломал руку. Он ударом, да, так отбил руку, что он пальцы сломал, да. Но он это скрыл от тренерского штаба, стиснул зубы и на адреналине взял еще 2 11-метровых удара и принес клубу, собственно говоря, трофей. Это видео, оно до сих пор является таким вирусным, и во всех социальных сетях и футбольных пабликах до сих пор крутится. Почему еще мы о нем говорим? У него оказалось, у нашего российского русского парня, очень серьезная психологическая уверенность и стойкость под давлением, потому что играть в Пари Сен-Жермен – это микроскоп тотальный, на тебя смотрит весь мир, на тебя смотрят абсолютно все медиа, это тяжелейшие испытания, но вот Матвей хвалит за его хладнокровие, он вообще не плывет и не поплыл после первых ошибок, не обращал внимания на хейт-пресс, и действительно у него, безусловно, он не является совсем абсолютно железным человеком без слабых мест, у него есть слабые места, это ошибки на выходах, излишний риск при коротких пасах, когда мяч разыгрывается между ним и защитниками. Может быть, нестабильность в каких-то простых ситуациях, но, тем не менее, он не обращал на это внимания и в итоге на второй уже сезон завоевал абсолютное доверие Луиса Энрике. Почему еще мы говорим о нем, как о серьезном представителе нашей страны, нашей культуры на самом деле, потому что есть такая байка, которую сам Матвей Сафонов рассказал. Заходит однажды российский вратарь Матвей Сафонов в брасери за багетом, да, за этим французским длинным хлебом, и он начинает рассказывать буквально в сегодняшнем интервью, часовое интервью Le Parisien выпустил, где он отвечает на вопросы журналиста на французском языке. Он час говорит на французском языке, но честно говорит, слушайте, ребят, ну я до конца язык не выучил, а до сих пор путаю артикли, да, вот что мне говорить, там он или ун, да, багет, вот, но он сказал, ну, я подумал, решил, говорит, дайте мне просто 2 багета, да, там артикль не надо ставить, да, ну, парень со смекалкой, с нормальной российской, вот он, говорит, 2 багета ест и не стесняется. И на самом деле журналисты издания в своей статье, которая описывает это интервью, назвали его полиглотом, шахматистом и достаточно нестандартной личностью, и остались в полном восторге от его уровня языка. Кроме того, он, знаете, еще какая ситуация, да, он не скрывал, да, что он приехал, понятно, что главное это спортивная задача, стать номером один, он стал номером один в Пари Сен-Жермен, но вторая задача была именно выучить французский язык, да, до такого уровня, когда можно разговаривать с журналистами, отвечать на вопросы, и он сразу расположил к себе, сказав, что это такой знак уважения, да, к той стране, куда я приехал работать, к культуре, когда иностранец приезжает в новую страну, говорит на местном языке, это вопрос уважения к городу и к команде, которая его принимает. Потому что мы сейчас здесь, в России, ну вот часто говорим, приводим в пример питерский «Зенит», где огромная бразильская и южноамериканская колония, но там народ, конечно, там бразильцы и русские, нет, кто-то, безусловно, там 2-3 слова, ну, понятно, ненормативную лексику изучает примерно за неделю. Все бразильцы, да, но дальше изучение языка не продвигается никуда. Зачем, да, учить, когда я умею играть в футбол? Здесь же совершенно обратная ситуация, и сначала к нему так немножечко с настороженностью относились, ну, а потом ему начинают такие, знаете, где-то полгода назад, посередине сезона, какой-то журналист после какого-то матча задал ему вопрос на французском с такой, ну, знаете, подколкой, да, такой, да, а что ты, типа, так вот, ну, что-то не очень играешь. И Матвей, вот так он, только дядька, да, где-то на две головы был выше этого журналиста, вот так сверху вниз на него посмотрел, на чистейшем французском языке ответил на его вопрос, после которого стало понятно, что он второе дно, да, второй смысл этого вопроса тоже понял, да, на французском языке и ответил. Это тоже видос разлетелся везде, и в общем, огромное уважение. Он регулярно дает комментарии местным СМИ и сам признался, что обожает ходить по музеям в Париже, благо там есть куда заглянуть, и любимое место его в Париже — это Триумфальная арка, да, где он куда первый раз пришел, и, собственно говоря, там и остается. Еще,
6: Андрюх, да. Вопрос есть от нашей радиослушательницы, пожалуйста, пожалуйста. Анны, она спрашивает, у нас будет новый великий вратарь российский, ну, это про Матвея, она говорит, Сафрон. Не хочет ли он свою школу открыть, видимо, во Франции, продвигать мягкую силу и Россию?
9: Что да он, значит? Собственно говоря, эту мягкую силу Россию продвигает уже своей игрой, потому что о нем говорят абсолютно во всем мире, его знают в Европе, и, грубо говоря, ну, допустим, да, мы можем представить ситуацию, что у него что-то не будет получаться там в ПСЖ, да, он может проиграть конкуренцию, у него не будет проблем дальше с работой, да, потому что человек, который выиграл там две Лиги Чемпионов, несколько титулов чемпионат Франции, межконтинентальный кубок, он как бы вписал уже свое имя, ну, на все кубки, которые, собственно говоря, он и выиграл. То, что касается школы, это вполне справедливый вопрос, и сейчас пока идет его спортивная карьера, но этим просто некогда на самом деле заниматься, потому что там тренировки, матчи, все. Дальше, когда он закончит футбол, безусловно, это время когда-то придет, он уже может рассмотреть эту историю и вполне открыть в том же Краснодаре, клубе, который его здесь в России, собственно говоря, и поднял наверх, какую-то школу, да, и на самом деле вот тот опыт, который он получит, играя в одном из сильнейших вообще клубов мира, и мало того, он там научился играть, научился не обращать внимания на хейт со стороны, и мало того, он завоевал огромное уважение в раздевалке этого клуба, потому что Пари Сен-Жермен — это клуб звезд, это там огромное количество лучших футболистов мира, да, ну, как, я не знаю, ну, пример, я не знаю, Александра Овечкина, давайте, вот, о котором мы это очень часто говорим, это вот ярчайший пример от работы, да, он приехал...
6: То есть Сафонов из российских футболистов выше всех взлетел на международном уровне?
9: Ну, не взлетел, он прошел скорее от самого низа, да, потому что он, безусловно, ехал не основным вратарем.
6: Я как бы тут не взлетел, ну, взлетел, я к тому, что выше всех остальных, так?
9: Поднялся, да, сейчас, если вспоминать события, ну вот от развала.

0: просто, наверное, лучший российский футболист, тем более вратарь, да, это совершенно другая каста футболистов, потому что это человек, который защищает ворота и, собственно говоря, является, наверное, так, полкоманды. Хороший вратарь, как говорят в футболе, всегда полкоманды, да, и тем более, когда его приняли там ребята африканские в раздевалке французской, да, сказали, а вот этот парень умеет. Он, знаете, такие вот очёчки, да, вот носит, я посмотрел, то есть он еще там главное не столько завоевать, да, уважение раздевалки, а еще надо в Париже быть модным, кроме этого, да, понимаете, то, что там все эти футболисты...
1: Ну, Матвею супруга помогает, она разбирается.
0: Безусловно, без женщины не обошлось. Без
2: женщины. Спасибо,
1: Андрей, спасибо тебе большое, да. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Сегодня мы коснемся темы, о которой мужчины после 60 вслух говорят редко, но думают часто. Вроде бы сила еще есть, желание жить активно тоже, но организм начинает давать сбои. Особенно обидно, когда это касается интимной сферы. Сегодня мы честно и профессионально разберемся, что и как происходит. Сегодня у нас в гостях эксперт по мужскому здоровью Трифонова Вера Алексеевна. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Насколько эта проблема, эректильная дисфункция, распространена среди мужчин серебряного возраста?
6: От 20 до 40% мужчин старше 60 лет сталкиваются с выраженными проблемами эрекции. А после 70 этот показатель достигает уже 50-70%, то есть больше половины. Причем это данные официальной медицины, а ведь многие просто не обращаются к врачу.
5: А что именно происходит в организме? Что ломается?
6: Ломается — это громко сказано, скорее перестраивается в невыгодную сторону. Во-первых, падает уровень главного мужского гормона – тестостерона. Это влечет за собой снижение либидо, сексуального влечения. Во-вторых, ухудшается качество крови, я имею в виду ее текучесть и эластичность сосудов. Кровоснабжение органов малого таза ослабевает, а для стойкой эрекции нужен мощный приток крови. Кроме того, многие мужчины сталкиваются с увеличением простаты. Это тоже мешает нормальной функции.
5: Многие в таких случаях говорят, что это все от нервов, от стрессов. Может ли такое быть? Или проблема глубже?
6: Конечно, глубже. Да, психологический фактор существует, но он вторичен, а первичен сосудисто-гормональный. Сосуды с возрастом теряют эластичность, как старые резиновые трубки. Но чтобы наполнить кровью пещеристые тела мужского органа, нужен хороший напор, а его нет. Да еще и обмен веществ замедлен.
5: А какая связь между хорошим напором и обменом веществ?
6: Связь в том, что с возрастом и замедлением метаболизма кровь становится более вязкой. Это от того, что в ней повышается уровень холестерина, глюкозы и продуктов распада. Согласитесь, жидкость, похожая на сироп, течет по капиллярам хуже, чем жидкая кровь, не так ли? Таким образом, потеря эластичности сосудов плюс густая кровь плюс слабые мышцы в итоге дают тот самый плохой напор.
5: Послушайте, вот мы тут говорим о проблемах с напором крови, о сосудах, обмене веществ. А что, если мужчины плюнут на все это? Ну, разладилась с возрастом интимная жизнь, и ладно. Буду просто вести здоровый образ жизни, дышать свежим воздухом, правильно питаться. Живут же так люди, значит и я смогу. Что скажете на это? Это выход?
6: Внешне да, но по сути ловушка. Организм при этом получает четкий сигнал. Функция больше не нужна. Отключаем. Что происходит дальше? Дальше ухудшается кровообращение в малом тазу. Это влечет за собой усиление застойных явлений в предстательной железе. То есть растет

0: Риск увеличения простаты, снижение тестостерона происходит еще резче, поскольку нет естественной стимуляции. А это, в свою очередь, тянет за собой потерю либидо, набор лишнего веса, снижение плотности костей, ослабление памяти. А самое коварное в том, что эректильная дисфункция – это маркер сердечно-сосудистых проблем. Отказ от секса эти риски только усугубляет, потому что падает общая активность. Все вместе – это ускоряет собственное старение. Так что это не решение, это капитуляция.
1: Ну а что, если все-таки махнуть рукой и ничего не делать? Ну, скажем, перетерпеть?
0: Перетерпеть значит запустить цепочку крайне неприятных последствий. Для наглядности отвечаю по пунктам. Первое и самое опасное – это сердечно-сосудистые риски. Эректильная дисфункция – это ранний маркер проблем с сосудами. Мужчины с такой проблемой имеют на 65% более высокий риск ишемической болезни сердца и на 43% выше риск инсульта в ближайшие 10 лет. То есть страдает не низ, а верх – сердце и мозг.
1: Это очень серьезный сигнал.
0: Именно. Второе – психология, снижение уверенности, раздражительность, депрессия, напряжение в семье. И, наконец, третье – общее старение. Прогрессирует потеря мышечной массы. Организм будто говорит, зачем мне мышцы, если я не использую их для продолжения рода.
1: Да, картина вырисовывается невеселая. Прям, как говорится, ложись и помирай. Но что-то мне подсказывает, что вы пришли не с пустыми руками.
0: Да, есть новость, причем хорошая. И название у нее звучное – «Командер».
1: Звучит по-мужски. Что он из себя представляет?
0: Это созданное специально для мужчин 60+, средство. Мощный натуральный помощник для поддержания потенции. Это не химия. Командер не дает разового взрыва, как химические таблетки. Он работает мягко, плавно, да еще и с накопительным эффектом.
2: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на Командер. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Звонки по России бесплатные.
1: 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного /22 03. Вера Алексеевна, давайте продолжим нашу увлекательную беседу.
0: В основе Командера уникальный комплекс растительных компонентов, адаптогены и аминокислоты, которые могут поддержать выработку собственного тестостерона, а не просто будоражат старые нейронные связи.
1: Вера Алексеевна, и как же действует этот Командер? Это средство на раз?
0: Комплекс не просто оказывает разовую услугу. Он помогает восстановить собственные механизмы, способствует улучшению микроциркуляции в малом тазу, помогает выработке собственного тестостерона, смягчает застойное явление в простате.
1: Звучит, что надо. А чем Командер кардинально отличается от искусственных стимуляторов?
0: Отличие фундаментальное. Искусственный стимулятор – это химический ингибитор, который насильно расширяет сосуды. Он дает быстрый, но искусственный эффект, а после – откат. Командер – это природный концентрат, который питает организм и способствует поддержанию его собственных ресурсов. Комплекс не вызывает привыкания, он не заставляет, а помогает вашему телу вспомнить то, что надо. При этом комплекс абсолютно натурален.
1: А что вы можете сказать о составе Командера? Всегда интересно узнать, что внутри.
0: Внутри флакона работают как бы три боевые команды. Первое – это смелакс в паре с L-орнитином. Смелакс содержит вещества, похожие по действию на тестостерон. Они укрепляют ткани мужского органа, делая его более упругим. А L-орнитин усиливает этот эффект, поддерживая мышечный тонус. Вторая команда – гуарана и L-аргинин. Гуарана – это мощный природный энергетик, он разгоняет кровь. А L-аргинин расширяет сосуды, способствуя тому самому мощному напору крови в мужском органе.
2: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на Командер. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Вера Алексеевна, что еще вошло в состав?
0: Знаменитая черная мака, которую называют перуанским корнем любви, плюс L-цитрулин. Мака способствует повышению либидо и выносливости, а цитрулин способствует усилению и продлению действия аргинина. Вместе же они работают как слаженный оркестр.
1: А в какой форме все это выпускается? Капли, таблетки?
0: Командер – это жидкий концентрат во флаконе-капельнице объемом 30 мл. Очень удобно. Капли быстро всасываются под языком, действие наступает быстрее, чем от таблеток. Не надо глотать, не надо ждать, пока растворится. Все происходит почти мгновенно.
2: Внимание! Акция. Только сегодня для наших слушателей особые условия на Commander. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Так что в конечном счете получает мужчина, который решит подружиться с Commander'ом?
0: Мужчина получает шанс вернуть себе то физическое и душевное состояние, которое я называю второй молодостью. Это не просто про эрекцию. Это про уверенность в себе, про снятие внутреннего груза страха «вдруг не получится». Это про возможность снова смотреть на любимую женщину с прежним жаром. Восстанавливается гармония в отношениях, уходят напряжения и обиды, улучшается общий тонус, появляется энергия. Мужчина вновь ощущает себя командиром своей жизни, а не беспомощным пассажиром. А душевный настрой – это 90% успеха. Пожилой мужчина, который знает, что он в форме, он и думает, как молодой, и выглядит моложе.
1: Замечательные слова. В возрасте 60+, важно не опускать руки, а искать варианты, чтобы качество вашей жизни оставалось высоким. Commander – это один из лучших вариантов. Мы благодарим нашего эксперта за очень подробный и честный разговор о проблемах мужского здоровья после 60, об их серьезных последствиях и о том, как может помочь природный комплекс Commander.
0: Мужчины! Не бойтесь говорить о своих проблемах. Ищите решение, и жизнь обязательно отблагодарит вас яркими красками.
2: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на Commander. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Commander зарегистрирован в системе «Честный знак». Остерегайтесь подделок. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин рассказал, на чем выстраиваются отношения России и Вьетнама. И Дональд Трамп уверен, что выборы в ноябре могут дать импульс развитию США на 250 лет. Все подробности далее. Вооруженные силы России за сутки сбили новым перехватчиком «Малыш» 11 дронов ВСУ под Добропольем. Цели ликвидировали бойцы 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны. В то же время операторы ударных FPV-дронов южной группировки войск обнаружили и уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, оборудованный в погребе частного жилого дома в Белокузьминовке Краматорск района ДНР. А кроме того, воздушной разведкой в одной из лесополос в районе населенного пункта Ясная Поляна, недалеко от Краматорска, была обнаружена замаскированная самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США. Ударами нескольких FPV-дронов было разрушено сначала укрытие, в котором ВСУ прятали самоходку, а затем и сама боевая машина, отметили в ведомстве. Отношения России и Вьетнама неизменно выстраиваются на основе равноправия и учета интересов друг друга. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским президентом в Москве. Российский лидер назвал встречу полезной и содержательной. По его словам, связи Москвы и Ханоя наполняются новым содержанием на основе взаимодействия в прошлом.
2: Россия и Вьетнам – стратегические партнеры. И отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие и давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки. В свое время Советский Союз много сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость. Содействовал развитию его экономики, социальной сферы и инфраструктуры, подготовке кадров. Именно на такой прочной основе российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием.
1: Президент Вьетнама То Лама находился в России с государственным визитом. Накануне он принял участие в переговорах с Владимиром Путиным. Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления контактов с украинской стороной по мирному урегулированию, в том числе в формате трехсторонних переговоров. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей».
3: Сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами. Так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате.
1: Напомню, в Кремле 5 сентября прошла встреча Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов. А в ходе нее российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. Участники спецоперации получат личных медицинских координаторов, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, в системе обязательного медицинского страхования закреплено право бойцов на внеочередную первичную помощь. Согласие военнослужащего, его данные передаются в поликлинику, которая назначает специального куратора. Омбудсмен подчеркнула, что нельзя просто выдавать раненому длинную памятку и заставлять его самому разбираться в маршрутизации. Координатор должен провести человека по всему пути – от обследования и лечения до реабилитации и психологической поддержки, при необходимости подключая социальные службы. Именно за таким подходом будущее, поскольку главная задача медицины – не просто спасти жизнь, а помочь человеку полностью вернуться к ней. Банковская система России абсолютно стабильна и вкладам россиян ничего не угрожает, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости». Он решительно опроверг слухи об изъятии средств и крахе финансовой сферы, отметив, что его позиция полностью совпадает с заявлениями правительства и Центрального банка. Медведев подчеркнул, что государство исполняет все свои обязательства даже в условиях жестких санкций. По его словам, иностранные СМИ разгоняют панические настроения исключительно в пропагандистских целях по чему-то заказу. Как добавил зампред Совбеза, зарубежные эксперты сами удивлены тем, насколько устойчивой оказалась российская финансовая система, о чем ранее неоднократно говорил и российский президент. Промежуточные выборы в Конгресс в случае победы республиканцев дадут США мощный импульс развития на следующие 250 лет, а выигрыш демократов станет для страны трагедией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Далласе на съезде республиканской партии. До голосования остается менее 2 месяцев, и американский лидер назвал этот момент одним из самых важных в истории. При этом предупредил, что передача власти радикальным левым демократам станет для Америки трагедией, заставив страну тратить целое десятилетие на то, чтобы просто встать на ноги. Он пообещал, что республиканцы оставят весь мир далеко позади на целые поколения. Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Муфавак Салти в Иордании. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, около 8 истребителей F-15, находившихся на авиабазе, получили незначительные повреждения и были возвращены в строй. Один штурмовик был уничтожен, лишившись крыла. О гибели американцев в результате иранских ударов по Иордании источники не сообщают. По данным CBS News, накануне американские войска в Иордании выпустили более 30 зенитных ракет «Патриот» для защиты от иранских ударов по территории Иордании. Из-за обильного снегопада закрылся участок автодороги в Магаданской области. Запрет на проезд будет действовать с 12:30 до 21 часа, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Ранее региональный главком ЧС предупредил, что местами ожидается сильное отложение мокрого снега диаметром 35 миллиметров и более в Тинкинском муниципальном округе. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Советов ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Олейников является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. А ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в Рубин, несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев в среду тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Бориса» над Салаватом Юлаевым 8-6. «Борис» в 2 стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. 56-летнего Колобкова выдвинули шахматная федерация Беларуси, Кубы и Таджикистана. Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир Glory Cup. Локомотив Кубань в среду уступил турецкому клубу Анадолу Эфес 74-85. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, облачно с прояснениями. В Архангельске плюс 14-16 и дождь. В Петрозаводске плюс 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Вологде плюс 21-23 без осадков. В Сыктывкаре плюс 17-19 градусов, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 18-20 градусов дожди. В Калининграде плюс 16-18 кратковременный дождь. В Перми плюс 18-20 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге облачно. Временами дождь и плюс 14-16 днем. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 11, без осадков безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Чорнита Сыктывкар, Борасов, Талон Кычтылыш, Дасадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 10 сентября, четверг. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: 200 Комигор.
1: Юрия Здаштан, редакция Кураков за Невультарьес. Студион Любовь Жангурова. Республика Савичмов Масьясен зиля бощтаны картупель. Шуам сыктывден сапалин, таво паштикуем пыв соттыс насыула муяс, ветемен гектарач. Урожай сбор, йокмельясес шилидаш, состамаш. Нимкодь мы ужаланы сетчас йоз, чочкоми Вичмов Мас техникум помалыш яс. А кырым заптам пожешуны миян регионын помашес. Торон шилас дашенаж, даштама урчитамаш унжек. Кырым яс кужа вочмаш чиш яс пиен. Ижва районца Зеленый Луг да Печораса Агровид. Оскольчины Кырткарыш да Сыктыв районца Ушинск да Сыктывкарса овмас яс. Картупель керны медводжан бошчисны Сыктыв, Сыктывдын, Емдын район ясен. Перьема шокыш сая тонна. Ставтавы ноцак вичма республика садакан мусакуд ясыш. Бур яшис коймат пайыс. Став нас миллиард сая шайт. Во паншемшань республика он ичет да шыр бизнес юкан коршис мате куим да джин шур суджалышес. Медиона колены вузашиш яс. Зево стырманы шопер яс, вуза сколядыш яс, ёска дудж нуадыш яс, машинист яс, бухгалтер яс. Кык да джин пов учдамыс ваканшия лыд полиция он. Кык пов ресторан ясен, а курьер яс повстын, быцан кык ямыс пов. Республика са шырда ўжыдовмас ясын, таво ўжалан лунмыс артмыс мата шіжім час. Мы мурца і чаджык колям воща шэрті. Мэча дыр строічан юканын пышті шіжім даджын час. Шоян юан лэджанын ясын. Медрэгэд ўжвылынаш, шо мовмыс да страхуйтан юкан ясын. Шыркодя квайца і час. Мирса арташан ног кужа, таво шамыт кварталын содыштыс пры столыш лыд. А занятошт шырын ясын, тодвылэ боштамаўыз пырная ча. Мечча кыда уджыш мездышаны йозыс аскыс емшарте. Бара панысны не уджыт шикт грезд яс интернет дора йитам кыжа гылы суйтам. Шорни ес муна локтан вовыла удж ясну адам йылыш. Бур ытту вескад нюжадасны йылышыда уджалы свяж. Программа ю ставра шияса, вермыш яса бырьяны канму пашта чукармам гылы сяс шарте. Код яздор эча анцултысны, вуль воша лыдгегас озвешкавны. Вит воан комиен вульпала свяжса, нюжадысны даску им шурс мортлы. Шуэччам яс витчишасны ноябр, как ямысад лунач. Та яс пожевочны каналан могмадам яс портал пыр, либо устыны пошта пыр пишма рашия самин цифры. Бор ясычам юарас, вермасны кырымашны некамынан. Сыктывкарын нуадам видлалым яс дырье, туй ясын пырадок виджиш яс, эрдадысны код юраку им шопарас. Виштала Татьяна Кинева.
2: Интернациональный да свобода улич яслись туйвеш, тая пикапы смунис гырт бивыла. Инспектория сута дисны комунэкмыс арыса шоперыс, кыджи тудовчис ветлан инды дясти торкис эзнин медвэджаш. Кыджи приборы спеткалыс кос, кывкартыт мужичей вэлый код. Полиция вэзис мунысылы наркодиспансеры, вэчныс тыч помшом. Машина вэдитыч ыддырчис. Шоперыс муждисны джик пыржы, ынисылы комасвештыны нелямон вичур штрап, нышталуас суд. Ветлан инды дясны штати торкалышес кажалис на октябрь шыртуюн. Машина выйдетыш кыс Испанин вожын мунышес кык вижвыла виджеттык. Нелямын арыса мужичей шуйс мый юштис чуньды сыжда, но такычыч шатлашис.
3: Длинный круг, делайте выдох до щелчка характерно. Идет анализ, результат у нас 1,394 миллиграмм на литр. Это прям очень много.
2: Тая лыд пасыс вевтырты коланасы кык ямыс пыв. Транспортын веш кылышес ыстисны гортас так шиян, а машинасы бочтисны торья суфтланына. Шыд внедорожника стуевса инспекторя суфта дисны туй вуджанынын мортыс лечтымыш. Шопердыныш кылыс вина дук. Тая сподулалис инспекторя слан приборыс.
4: А вы говорите, не употребляли. Когда пили? Ну, честно. Днем вчера?
5: Да.
4: Крепкое пили?
5: Да.
4: Ну, просто по запаху вас трясет.
2: Сентябрь панчим шэнь каналан инспекция пасис квайтыну код шоперы сналдыш квайты шурисны мыдышнин. Медунан ветлыны код юран Цыктывкарын, Воркутан да Ухтан.
1: Республикалын шуама вульмадны чакаэн яс карта. Сиэс оцифруйтасны, пожас пыртны быт гаджата. Ёнджыкса вычаны турист ясэн вотчам могыш. Шляпа ачакыс миян регионын, кык ямыща шижим дас шикас. Таэс кыж воан тудмалысны комиэш учёнай яс. Став полостачам быдмагыз, куим шур сая вид. Шойны шогмана яс шерте, республика медозыр яс лыдын. Меддона ясыз, еджид да як гоб яс. Солалым вила, йозыз кызвын нас чукартаны ельдаг да як шар. Чоскады рыжык, но петаге жаджыка. авой во вланин або. Таво Войтерес Вильюна вот честне. Специалист яс черти, бурач тавыла и позже коравны турист ясэс. Культура юарьяс. Миян регион канмуэн водчмаще небагаин ясэв мадам кужа. Вопомэджис модельнэян лоа шижим дас библиотека. Варшик ца тачам учреждениясэ, коло тачам же удьясэн вильмадны водже, кучэдж ос помащ такужа торья учтас. Таджа же культура шырын ясэн, тотча да республика савешкадлан котурэн юрная дыша свежэш Сергей Емельянов. Театр язда музей яс эмэш Быткар районын. Зилянны озомыля, но өткімін нырвеш быть бурмадны. Оны даштыны өдье чукартана социокультура шырын яс күпадам күжа программа. Нышта күк куим воан, шуама Быткар районын воштыны томолов шырын яс. Куламдын районса библиотекаын чукартлысны арлы да вайтырас. Шорни эсмунэс джон виджалон виджам, уна вояс на воджмасчам да вишам яс пановтам елыш. Вишталесны кюджи бурног овны, шойны юны, дугатчыны лёг привычка ясыш, вочны радейтана уж яс. Юартысны мы быть кадвыла шуэтчыны больнича яса, медемас када дон явны джоунь виджалон. Торян видлалесны кюджи арладвыла петыган, вичны шин пель, медем дырджык кювны аджыны. Таэс дуккэж ластавэс, ты кювзэнэд вультар яс.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23 градуса. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер южный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти.

0: знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эфирин Миянкат.
4: Вича Оланед, студиан Елена Быстрова. Талун Миян фондыч кывзам Россияса да коми республикаса культура да искусствон пыдди пуктана уджалыш. Россиян ниньо за артистка, театр са режиссер, коми республикаса канму премия кыкыш бочтыш Ия Петровна Бобракова юлыш передача. Учта сагижима кыкшурскак ямыса двоун. Дачтис данодис Галина Ведерникова.
5: Чоломала мен гыштеса с театра, локтышеса станыса, чоломала комиков вэлэн.
6: Республика саупера да балет каналан театр волышяс, деджиты да снэта гылэсэ. Таджина из чоломала театр лэн художественный вишкэдлэш, рышяса народная артистка, республика са каналан премия сбуштэш Ия Петровна Бобракова. Отчислена от тела театр вождемыш Зосима Васильевич Паневес, коми ассоциация министрия сывэтэн сэкша вишкэдлэшэс.
5: Мы думаем, что Зосим Васильевич, мы ведем бытика корвой да помалы консерватория, Ленинградская консерватория, муны председатель Совета Министров Зосим Васильевич Паневдора и шуа оскало театр, мы сыны Ленинграда, на корл вилочи, первый курс сянь вели оперной студии, бытика мы сопрано я сда альт, я сыс абуджикаш, да, и мена бочтисны, и вита курса дас партия вычит. Ичит партия сян Валя Борчань, молодая гвардия опера сеща Джованна Ригалетта и няня и Ольга Евгений Онегин сеща Ригалетта и Зибелин Фаустен и княгиня дас партия выловила да и Бура Вилочи и Веквелы Короны сеща зев ужит общественный уж, ну и первый курс сянь на Бургисне, секретарен комсомольской бюро, даже секретарен вокальной факультета, а сыща мыт курсчане, комитет комсомола, всей консерватория, вид от курса идет. И зывучит общественный уч, но мы зовем на радио консерватория, и быды асы садима и думает, о господи, мы Ленинграден, сыща мы идет профессор я смена веладене. Кучем радлон, кучем уджи шуд, меном енмыс щитама.
6: Чужлыс Ия Петровна сыктыв дын районца пашга шиктын. Олысны сылын батьмамыз бура, нёль челядь, вишек вилькер казаводитлысны купэдна. Мамыслан каштыл артистка сыджавылы вынамича контральта, а вера сапиттыч дай бурынджык ёна ветлы мамунама. Шибырын служитыма, Питерын озыр шемьясын овлыма, кыны держа музыкаты радитысны, да шулысны, и мамы скушыс мечащивны. А медвачка жалы сычетеки ялы шамсы, татчас музыка веледыш Родион Николаевич.
5: И мы были муна вичкадора, деткерка, и шила на горе это калина, под горою малина. Ну что ж, кому дело калина, да ну кому какое дело малина. А сиешуя, ну-ка, сулав, та я гылыса мя медвежащ на кыла, ты на коды, вишь, та коды бачит и коды мамы. Мы ща мама Домна Гавриловна, а бачит меня Петр Дмитриевич Ильчуковец, а мы и я Ильчукова. Но, а мы думаете, ты бытика зонка, а вылы мы да нывка. Но сичка мена нуэд, гортед, да мэнка гоститед. Мы ща гоститед, а мена вит сымын витарес. А мэн гоститед, ну самовар пукта, да мена самовар тог наверма. Мэка вит тэнэд колесны же, шо ешна. Колесны, эти крынка ев, да пирог яс. Но вот сиян мэна най бэчэка гоститедыш. Но мы ща мунам сичка. Эсэ ща шуэ вай... Клопайте ж там, мы ща мыло клопайте ж там. Мы клопайте, а ты мне борща бытика повторит. А мыло шо, а тайпа мне проверяет, кушам ты над ритмической слог. Вот клопайте, а кушам тая щеланка. Лям-па-па-пам, па-па-пам, па-пам. О, Господи, Боже мой. Та я мы ще щеланки в вихрі враждебне. Ми кували та я щеланки все від вокоті, ще радіо бутіка. А от вони, що та па-па-пам-прам, па-па-пам-пам. Ну, це по долинам і по взгор'ям. Шла дивізія вперед. Я тут же підхватываю і тут же починаю петь. О, що слуху ти надзев. А голоси теж легше, да й ужит голоси. Но ти наколо модерне велодне, ми ще кичче, мені що на вітарес, кичче модерне, кара. Кара коло модерне, сине ен інтернат. Битіка чилядлен керка. Кане велодне, код яслен, ем ужит щаблон. Но сие ми ще, ми кара да огомон, мені зев легше да гортен. А вічі ще, кичче батьмам шуасне. А сыща мне ужишта, та я лавка с бытика, вайкушамка лабича в этой водышла, да, и ужишта. Вот, а локта с де, сыща мне садьмад. Но локти с не батьмам, ой, Родион Николаевич меня норден. Но кучам на мог, кучамка эмали или просто сыджи пырин над, шо аджишим, и чечекнывка, да сыла на сычем голосы слышит, да сычем ащила бура, съезд колома дадны кара, медкаран велодосна, а большое, о, Господи, помилуй, витараса ног же мекага смыдат кара.
6: Вылькаться мужеич мяджилы фото, снимайче мач куемича томянь, уйти саджик пыли туды. И я Петровна том ежит юрщи аджик комину баба. А коды сыка дурчен?
5: Мы ведвали меча ичет. Уже чу из гражданской войны дырща 18-й волны вели чужима, да, кор батю с плена в этом бочте маш. А сеща кор пленчис освободиты маш, да, си вели Польшан, Краковен, чуть або кулома. Но мы по вурщищ, вая мина вердой, да, лечитой. А сеща надзирателя мунома кулом керкаешься, або больница, а коли будем покуйлены, уже куломаш, да, пленник я, и съез камера определита маш, и не любо съез вурсис, распашонка щань до бального платья. И шинель яс, и бриджи, и мундир яс, и китель яс, и ставца вурщима. Мен вид зы бура вурщаде, коми езет. Зы талантливый еш. Пыр ветлеса, питер яса, шибыр яса, да, вурщисна, радитыны вылы путешествуйтыны. Да, то шибырыду, то питерыд, то вылогдан, и вяткад, и кирова сиджа. А сыща плен бырас, зы меча вищт, вищталис, мама, тебе да уна торон тыд. Вот виштала Дашка корка комас гижне, бытика бать ювщеды, мам ювщеды, местався тыден, вот куджи миян оломы суптис. Вот сеща вичища и думайте, эсков, нам щелома и виштала ловья. Но деда нам зыв бурморт вылома, а пыче. Сия прислуга вычима менам мамса, бати дабу. Дед вычима не керкаса, как посводя, то все и горше. И вот корни локти пленчис, от его бырен Зоя, сеща кыква бырен чужис, отик вок Виталий, сеща кыква бырен чужиме. И налы уна мир пачта с путешествует тамач, и шу джескет менле, ме выча кык сутта керка, дедакад. И кут и свышны эти комната, да эти кухня. А сыща колхоз таку тесно строитле, кор ужалисне Путиловской завода, сия унаиш аджишломаш Ленинкад, Владимир Ильич Ленинкад. А Ленина зыв йона радите этой путиловцевость. Да щорните йона накад революция чед. И шо, но Рочин вистала, если бы жив Ленин, такой бы с северными крестьянами не позволил. А вот Сталин позволяет неси в колхоз корову, сдай лошадь, сдай весь живный скот. А бачит, кушамка собрание вылана, кор колхоз сакутисно организует. А мы на померда челядес, мы нам нёль челядь, мед низшеен лоам. А сейчас съез, конечно, виштеламаш, и недельщ бырын локтисне, мы съез зыв бура помнита, таркадисне, ышине, еще пырисны, пырисны, что пачташ, и менкан мунам. а сыща ми батюс и еги аджилай. А мином вэлэ сижи марас. Саманна. И сыща нуисна кара, ща карана тюрьма пукща домаш, а карыш нуамаш Свердловск пыр и тюрьма с 38-й волн лыламаш. Мама вэлэ сычам же бур портниха, ставса в это кужа вычне, а уна интеллигент я здорен быдмис, их мы сарщань, да, сыща Сибирен, сыща это Питерен, да, интеллигенция дорен, еще век вылечила, да, век сыщем организатор, да, бур ощила, да, бур уже да голос и слухас, все сви, и она радитесь, да, а вот кия со ссыла, чу я со свали зарни, и сиен луны вой, вуршис и менес вердис, пачудис и ставным лишитис высшее образование.
6: Натаева Лещоранджик, а куча двояса, кому на двоя заводе чиганчеми олышуда. Витара Санджа Медведя, что дмаща с Виктор Савинкад. Мама с Вилом Савинажа, кучка родвуш поэтле. Секи Сыктывкара, но дмаща Олимпиада. И кору мяч чуч бурашилищ, чем я ясас. Та джия вишкала сцена Вила.
5: За рекой, за речкой.

0: иду. А потом подхватывает меня мама, да чё я с... Там убит мой милый, и так далее. А сейчас последний куплет, а мне бара запевает. А сейчас убит мой милый в зеленом саду, и залы клопает, и щерала. А мы сейчас бурджи. Убит мой милый, мы сейчас мыло на щерала, да ты над витарес, а ты над милой нинем. А сейчас милый и ткулама, а ты вот еще ланкучис есть. Ну вот. А сейчас мне на подарок считается, мамле считается, пуховый чешен. А сейчас, что я с крепдашин платье вела, а мне заводит кукла, а кань, заводное шуэне. Заводит он муна, шуэне кусь божа в лавках. А мужа ищ по бочтем, мужа ищ по корем, меда ищите кны в кагысле, щитны кожен сэчем. Заводит он, а конец, муна, шуэ папа. Сейчас кык куем шаг, сейчас шуэ мама. Мы почти олечены сына вывши с огвермы. А мама, и чё я с единым пукшесны первой рядом. Ища почти с аски, я с меня кукла нас. И шо, та я ищите кнывка, та я ищите кукла, кута станы шивны. И артистка дло.
1: Йос каштелем шерти, сэкша гижи шаслен гижи дьясыч, позже тут мамне, мы коми я спурмича ащувлесны. Кутиш бощене се чемула голос јас се скоджи двојвелен, те од абу лунвов шонад му јас, код јас нимале не нем јас, мула голос јас нас. И ја Петровна таќи во чавиќес.
0: А вот Дмитрий Сергеевич Лихачев шулец, северные народности, они очень талантливые, особенно низкие голоса, басы, альты и контральта. Это вот природа суровая дает такие голоса, тембристые голоса.
1: Я Петровна Бобракова, театр «Инсулен Паном Шанис». Шули суна меца сопрано да контральта партия, а сыща очис заводит из пукты на опера петка чем яс. На яс позже зев дыр людь дедлене. Металлон коры виштевны сомен национальный подовелен пуктам тор яс елыш.
0: Первый спектакль с пукты Домна Каликова. Гижи с ленинградской композитора Борис Архимандритов. Но рочка вылен. Щербаковлен вели либретто, а ленинградца драматург Вуджедес рочка вылен. Вот Домна Каликова с ми витамин во Октябрьская революция лен вели все кад кежлас ми пуктем. Сейчас ми пукте яко перепелица лыч опера Шусис Илыч Юдорн на Илыче. Сейчас войпель пуктем Герцман Лесенин балет вели. Сейчас балет вычем Ягморт, но Ягморт был медводжа балетен. А Домна Калика первая опера, а Ягморт был это первый балетен. Балеты свели мен пуктема Нелямын во Тырамлы, миян республикалы. А витамин во Октябрьская революция кежла, ми пуктем Домна Каликова. А сеща на Илыча пуктем, сеща войпель пуктем, а вот он и бощем, Ванеев лан либретто, Альберт Ванеев лан, Иван Куратов лова мы дво, чужан лунщанец, щоши земля свон. 18 июля, вит вонина абу Альберт Ванеев. Альберт Ванеев, кыкыш, мы шуетчес, мы по гижа в этой либреттоса, а мы ща коды музыкаса, а кысе музыкаса гижны Яков Перепелица. Яков Перепелица откулы, а вот яко переписа зив бура туда вели комикивса. Сиешка бура гижис. А носко, коди они Англия, Лондон и Карен. Вот сие гижис уна шилан кивяс, да романс яс. Куратору вели кор шо ветим нво. Сыка четим зив джит концерт. Память куратовле. И бощис.
1: Да, вирут кыске, кыске и чужан пашга, сече се чуки да воле. Сей район се история да культура мужиен чукарчилесне, сыкту в дан район се юз да чолымалесне, и я Петровна ас. Чупа да пасы, скокем с дасаресес, вели вульвовочен, но чужан на свек же шуесне пасине, ащине снимала на землячка несе. Артистка ланчулемес нормес, тачем бурыт даште майш сыле.
0: Ме бычека вели гортен, менам семья дорен, да, сечем бур кывьес, сечем бур шуем ес, а кур ише шилисне челядь, да, комикы вылым. Ой, менам бытика щинва век петама.

0: Бурнжик мечорни детачи локтем юскет. Убунжа чужла мань Полина Степановна Бабкова, биология садоктор. Йона радейте волны театра.
1: Да, мы зевчасты ветла музыкальные театры. И постановка, где я Петровна, где режиссер сие готовитым и мукет. Видя, да. И месяц зев важащий туда. Кыди и артистка, и кыди руководитель, и кыди режиссер. Вот спектакль сын, вот голос нас мечтала встречает зрителей. И комик вылен, и рочка вылен. И зев Дженни да мечтала содержание с быт спектаклей.
2: Капитана Степана, ты ее на музыка с родителями?
1: Да, мы заявили, что это музыка с мячем тоже сила, конечно, ок театр, и мы нам став семья, став родственники с любителем музыка.
2: Ну вот там чукарчи с насыкты в ден район са унанд, унайос, но шам аж насыкты в ден са спитка длесны, народное творчество джек, народная шиланка вяз шилесны, ну, он я композитор ясли шиланка вяз, а я Петровна сидят классическое искусство наш спитка для, вот куча ты, я думаю, что я ищем, а народное творчество и классика.
1: Я думаю, я Петровна, вот, асис виштарис кыдис я будмис кыдис я сиктас кутис и чатышан шилны сылын были став рыдвужу шилыны и театрын сия сила классическая музыка а медумыш гортын или же гостин сила народной песни яс а танит вот силис даже челядь дырша песня яс.
0: Музей нашей земляки Асайона Пудди Пуктане. Сейма Алексеевна Налимова, Асла Сверт Языскан Митта Вун Пуктес, Медам Ставни Малана Язывши Свищтавна.
3: Мекас Ясулы, Дерт Джик Первой, Шун Медводжан, Медсулан Валидзон Миджалун. Мед сие зевна дыруджалис, потому что сие польза са йона на вече, том ёс са веледе, и мия нас веледе, и театрас том ёс са веледе. Сие зев бур кычка ачи сморт, шёлы мысулен зевуджид. И век мия нас даже одобряйте. Вот нув яс, зон яс, коло буржика уджавне. Ёс зыскад, коло ёнджика частаджик аджишлене, потому что они дик сбыль. Зев шочами йозыскад аджишлам. Сие шуны коло зев ужда. И вот тай раз ми чукортим, конечно, йозы локтисны выльгорца ясыд. Мені намокшу ставнысл зев уждакке. Мы локтисны аджисны пыра. И локтис администрация миян района. И ставныс чолым алисны. Даже вот дик первой ёж, Александр Михайлович Шкодник, локтис, депутат яслан, председатель. И вот ми водже тачам чукорчемце, тачам гитаце, мику там кутну водже. И мед, вот и депутат ясы тодисны, котка дми пандашим. Депутат ясы додоз наставу стодны, кот ясмия нимала на юзы.
0: Александр Григорьевич Порошкин, Сыктывкарса каналан университетца профессор, математик, йона же радейта музыката. Улынем яшань, он не нытат корщань. Медведжаяш йозы скажелесны музыка да математика костын топыт гитаце. А мы тайлиш, думает Александр Григорьевич.
4: Все, как вещал, мы ете тоже от кодис. Но, конечно, вот я Петровна Лензевы жит пуктам от Ачиудж, мы миян опера и балет театр уджалы. Йона радейта сивильский цирюльник, йона вали радейта Фауст, сивильский цирюльник Альфия Каратаева, корсетен шилис.
2: Аж начала наджа.
4: Нами радей там, и вот они начали, я Петровна Лынга, эти песни, эти шиланки, эти ария. Мы сейчас вообразили, быть к берге, тысячам када, скорсия вали том студентка. Мы тоже вали студент Ленинградской пединститута. Мы сейчас быть локти, ты над общежитие дорога и заводите сивны. А сим зевья на радей та серенада Смита. На призыв мой тайный и страстный, ай, друг мой прекрасный, выйди на балкон. Так красив свод неба атласный и звездный ясный струн печален звон. Озари тьму ночи улыбкой, и я стан твой гибкой обниму, любя. До зари, до утра прохлады, я петь серенады буду для тебя. Тая музыка сами помнит, а зевнин важен, во, наверное, не лям ингаш кунджик. Но кывья свалёк, радио пырпыли, наверное, первое есть. И даже ок помнит, когда еще лист на зево хотовали кывья с этот мавны. И вот квайты мы не лет вон, мы мыным счет царич до решойчины. И с этим вели артист хора, миян музыкальный театр. В эти комнаты гнули ми корка сия, заводит и снежинка напевает на та песня сия. Мне прямо дрожит на куты. Мися, Вася, кыш ты тая студан, кыш полкты. Мне по опера театральну жала, да. Слушай, давай, Мися, мене же диктует, мне Мися гижа. И сейчас тебе песня смеется, в частности, кор. Мы нам все чем мудались. Мы кучали, к шойчак кучали, если мы или век сила. Мы даже горка школа лезем и нужали ген. Вели урок готовить не кута, первый его учали, когда вели быдлун, зебура урок то готовить не быдлун, кешлас. Урок готовить не пухся и заводить защивны мы тогда. А козяйка меня вели Ольга Мария Поконча. Все вели шуас, все чем мы кували не у нас следит, а мы борща. Ты не помывача, ну.

0: Ne? Să cât vă le ceasă pucavul la mici apucavul la corșură, în mă ce l-am vrut că bărtat. Și ai văi că să își ocvă le iandăși da și lăștă. Și a menem se ocit minoșchis, mădăși minoșchis, coi mădăși minoșchis. Mie și acut e ceșnia cită gortăm ce vână. Pe iandăvă le pimenam burjă ca și la căneșnă. Колосис буржик, но все, по-моему, умеешь на мои костечнительные или мыгли. Я зевши как заставить на сегодня. Корка Ленинграда и шлоп там были поезден, все воли с Медора, Витарас ли мыли, или Квайтарас. Поезден лоб там, а все воли век же, мы можем мыка. Мы мыка вычака шилась, я сек вали, и чадыри, и тоже не шилы. Но и укалам, значит, мыка ацетан шилы. Почему-то женщина локтис говорит, мальчик, ты очень хорошо поешь, у тебя очень хороший голос. А сешуема. Я бы нехорошо, да. Вот отец мой лучше меня поет и громче меня.
1: Александр Григорьевич, не важен меноте комеморт, звонит ли за вежера комеморт, мы ляка вот сешуясь. Мы ля петвиштала над операй, лишь на классическое искусство, лишь коми езы спасия созрадительны. Мы вещик шинчи, куч все коми езы зрадительны музыка.
0: Ой-ой-ой, она же на ее ошибайчены. Мы будем кучу шуасны, патефон я сезвавны, радио езвавны, Йона Нина мега кызывала и сидь водже, но бэрэн корми муны велачины Ленинграда, да и воджик савалина, карасолиган, кор радио выркутасны шивны, кучом ка классической шиланкыв. Вали султан тиралымен кызан. Сезе выджит ошибка, и классическая музыка кычуасны первая, я мейкащ звук щанис, он кутра дейтны, но кызы козмадыш, вот та же серенада смирны. Том езды, зев ее на советовита, он я ей шумной музыка сис откажет чины. И он же как ивзыны ащиным роч музыка, коми музыка и обязательно, конечно, классическая музыка. Ми верита, мы тянли ее на кокни джекло оламас даже.
2: Ми баравичищам я Петровна лишь выль уржьяс. Слава гверме научарнеса, а чешуа, менем сэмэн комунок мисарас, и унжик некоро зло. Куджон шенч сеща олам се де искусства се, та че ме радейтем вилас.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
9: Зеленая моя Россия!
10: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленая». Номер 5 в избирательном бюллетене.
11: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей.

0: и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили. Теперь требуем. Голос пенсионеров в Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Вести Коми-Гор.
4: Юрия Здаштан, редакция Кураков за Невультарьес. Студия Любовь Жангурова. Республика Савичмов Масьясен Зиля Боштан и Картупель. Шуам сюктивден сапалин, таво паштикуем пыв соттыс несеула муяс, ветемен гектарач. Урожай избур, йокмельясес шилидеш, сустемеш. Нимкодьмо и ужалене сетчес йоз, чочкоми виджмовмас техникум помалыш яс. А кырым заптем пожешуны миян регионын помашес. Турун шилас дашенаж, даштама урчитамаош унжек. Кырым яс кужа воджмашчиш яс пиен. Ижва районца зеленый луг да печораса агровид. Оскольчины Кырткарыш да Сүктүв районца, Ушинск да Сүктүвкарса овмасияс. Картопель керне Медводжан бошчисны Сүктүв, Сүктүвден емден район ясен, перьема шокышсая тонна. Ставтауе ноцег вичма республикаса да канмуса куд ясыш. Бір яшыз коймет пайыз, став нас миллиард сая шайт. Во паншемшань республикаун ичет да шыр бизнес юкан, коршис мате куим да джин шур суджалышас. Медиона колэны вузашиш яс. Зевос тюрмани шоперияс, вуза сколядышияс, йоска дудж нуадышияс, машинистияс, бухгалтерияс. Кук даджин пов учдамыс вакансия лыд полицияын. Кук пов ресторан ясын, а курьер яс повстын, бутсен кук ямыс пов. Республикаса шырда учдовмыс ясын, таво учалан лунмыс артмыс мата шизим час. Мы мурца ичаджык колем воща шерте. Мечадыр строичан юканын пышти шизим даджин час. Шоян юан леджанин ясын. Медрегад уджвылынаш, шомовмас да страхуйтан юкон ясын. Шыркодя квайца ячас. Мирса арташан ноккужа, таво шамыт кварталын, содыштыс прысто улышлыд. А занятошт шырын ясын, тудвылы боштамаоз пырна яча. Медча кыда уджыш мездышаны языс аскыс емшерти. Бара панысны не уджит шикт грезд яс интернет дора йитам кужа гылысуйтам. Шорниес муна локтан вовыла уж ясну адам елыш. Бур ытту вескад нюжадасны елыши да уджалы свяж. Программа ставра шияса, вермыш яса бырьяны канму пашта чукармам гылыс яс шерти. Код яс дор эча анцултысны, вуль воша лыдьягас озвешкавны. Вит воан комиен вуль пала свяжса, нюжадасны дас куим шор смортлы. Шуэччам яс витчишасны ноябр, как ямысад лунач. Та яс пожевочны каналан могмадам яс портал пыр, либо устыны пошта пыр письма Россия самин цифры. Бор яс ичам юарас, вермасны кырымашны некомынан. Сыктывкарын нуадам видлалым яс дырье, туй ясын пырадок виджиш яс, эрдадысны код юра куим шоперас. Виштала Татьяна Кинева.
5: Интернационалната свобода уличаслиш туйвеш тая пикапас мунис гърд бибула. Инспектория сута дис на комунакмус араса шопера с къджи тудовчис ветлан инда дяс си торкис езнин медвъджаш. Къджи прибор спеткали с кос, къв картът може, че е въли код. Полиция възис мунасила наркодиспансера, въчно стъч помшом. Машина въдетиш ъддърчис. Шопера с мъждис на джик пържа, ънисила кома свещена нелявен вид чурштрап, нъщало аз суд. Ветлан инда дес на штати торкали шест кажалис на октябрь шъртуюн. Машина въйдетиш къс Испания на воджен муна шест кък вижвала виджет тък. Нелямон ара са мужича и шуи смъй, юштис чуйн да съжда, но така чач шатлашис.
6: Для моих рук делайте выдох до щелчка характерно. Идет анализ. Результат у нас 1,394 миллиграмм на литр. Это прям очень много.
5: Тая лытпасы с вевтырта коланаса как ямы спыв. Транспортан вешкалышес истисны гортас так шиян, а машина сабочтисны торья суфтланина. Щед внедорожника стуев са инспекторя суфтадисны туй вуджанинын мортас лечтамыш. Шопердыныш кылыс вина дук. Тая сподулалис инспекторя слан приборыс.
7: А вы говорите, не употребляли. Когда пили? Ну, честно. Днем вчера?
8: Да.
7: Крепкое пили?
8: Да.
7: Ну, просто по запаху вас трясет.
5: Шентябрь панчим шень каналан инспекция пасис квайтану код шопера с налдыш квайтас шурис на мыдышнин. Медуна ответлены код юран Цыктывкарын, Воркутан да Ухтан.
4: Республикален шуама выльмадны чакаин яс карта. Сиес оцифруитасны, пожас пыртны быт гаджета. Йонжик савычаны турист ясен вотчам могыш. Шляпа чакыс миян регионын, как ямыща сижим дас шикас. Таяс кыш воан тудмалыс на комиеш ученый яс. Став полостачам будмагас, куим шур сая вид. Шойны шогмана яс шерти, республика медозор яс лыдын. Меддона ясыс, еджит да як гоб яс. Сулалым вилы, йозыс кызвын нас чукартаны ельдак да як шер. Чоскады рыжык, но пета гежет джика. А воевы вланин, або. Таво войтырыс велюна вотчысны. Специалист яс шерти, бурач тавылы и позже куравны турист ясыс. Культура юар яс. Миян регион канмуын воджмашче небагаин ясы мадам кужа. Вопомаджис модельныйен лоа шижим дас библиотека. Варшик ца тачам учреждение ясы, кола тачам же од ясен выльмадный воджа, кучач ос помаш та кужа торья учтас. Таджа же культура шырын ясен, тача да республика савешкадлан котуран юрна дыша свежеш Сергей Емельянов. Театр язда музей яс эмаш Быткар районын. Зилены озомыля, но откымын нырвиш быть бурмадны. Оны даштаны ыдья чукартана социокультура шырын яс күпадам кужа программа. Нышта күк куим воан, шуама Быткар районын воштаны Томолов шырын яс. Куламден районса библиотекаын чукартлысны арлы да вайтырас. Шорни эсмунас джон виджалон виджам, уна вояс на воджмасчам да вишам яс пановтам елыш. Вишталысны күджи бурног овны, шойны юны, дугатчыны лёг привычка ясыш, вычны радейтана уж яс. Юартысны мы быть кадвыла шуэтчыны больничаяса, медемас када дон явны джон виджалон. Торян видлалысны, кыджи арлыдвыла петыган, виджны шин пель, медем дырджык кывны аджыны. Тэс дук кэжла ставэс, ты кывзаны двыль торяс.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23 градуса. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер южный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Размещение рекламы в региональном блоке «Радио России» на всей территории Республики Коми. Телефон рекламной службы в Сыктывкаре. 51 16 39.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали об ударах в зоне СВО. Дональд Трамп пообещал заплатить американцам, если республиканцы победят на выборах. И новый штамм туберкулеза не угрожает России. Все подробности далее. Расчеты ударных ППЛА группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Поражены два пункта управления БПЛА и 14 октокоптеров ВСУ. Ликвидированы более 20 украинских солдат. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск. Кроме того, военнослужащие за ночь уничтожили 185 дронов ВСУ. Беспилотники летели в сторону приграничных регионов России. Южная группировка нейтрализовала пункт управления дронами ВСУ под Краматорском. Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов. А кроме того, расчеты FPV-дронов полка «Буревестник» обнаружили и ликвидировали замаскированную американскую САУ «Паладин» в районе населенного пункта Ясная Поляна под Краматорском. А военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 61 БПЛА самолетного типа, а также 85 тяжелых гексокоптеров противника. Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. По его словам, такую меру запустят в ближайшее время. По данным Минэкономразвития, за последний год взаимный турпоток между странами увеличился почти в 3 раза. А в министерстве ожидают, что с введением безвизового режима к концу года турпоток может достичь 1,5 миллиона поездок. С 2023 года граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. В этом году эта мера была продлена для россиян до 2028 года. Большинство, почти 70% российских граждан примут участие в голосовании на выборах в Госдуму, а 84% из них планируют прийти на избирательные участки лично. Такие данные представил Центр избирком. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала кандидатов в депутаты использовать предоставленные возможности в период агитации и активнее участвовать в дебатах.
6: достаточно времени бесплатно предоставляется для кандидатов для того, чтобы они могли, если им есть что сказать, донести свою позицию до избирателей, достучаться до их сердец, до их разума. Ну, и некоторые, к сожалению, этим пренебрегают. И это нехорошо, потому что участие в дебатах – это как раз уважение к нашим избирателям.
5: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Дональд Трамп пообещал выплатить по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Выступая в предвыборном съезде в Техасе, он заявил, что такие дивиденды получат все совершеннолетние граждане страны в случае успеха партии в обеих палатах парламента. Речь идет о почти о 300 миллионах человек, а значит, реализация этого обещания обойдется казне более чем в $1 триллион. При этом бюджетная Управление Конгресса ранее зафиксировало дефицит американского бюджета в $2 триллиона, а госдолг страны уже превысил рекордные $40 триллионов. Конфликт с Ираном может затянуться до конца президентского срока Дональда Трампа, который истекает в январе 2029 года. Такую вероятность допускают высокопоставленные американские чиновники, в том числе вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, советники Белого дома в частных беседах с президентом Трампом обсуждали перспективы конфликта на закрытых встречах в овальном кабинете и ситуационной комнате Белого дома. Эти оценки расходятся с публичными заявлениями Трампа о возможности скорого завершения войны. Специальный административный режим на острове Русский помогает возвращать активы в Россию. Компании меняют свою юрисдикцию и платят налоги уже в нашей стране. Об этом рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24».
7: Что касается объемов выплаты налогов, то около 80 миллиардов уже выплачено этими предприятиями. Но это говорит о том, что все прочие юрисдикции, надежды на них, они продемонстрировали свою несостоятельность. Компании возвращаются в Россию, работают в России.
5: По словам Трутнева, объем выплаченных ими налогов исчисляется десятками миллиардов рублей. Эпидемия туберкулеза из-за штамма ЮРА-1.1 с большей долей вероятностью не грозит России благодаря фтизиатрической службе. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, работа этой службы налажена со времен СССР, и она считается лучшей в мире. Я напомню, накануне стали известны результаты исследования группы ирландских ученых из Дублина. Они сообщили, что в России зафиксировали распространение устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза. Гинзбург уточнил, что туберкулез – коварная инфекция и может протекать в разных формах, не только в острой, но и в латентной. Однако даже для скрытой формы риск эпидемии исключен, заверил ученый. Из-за сильного снегопада закрылся участок автодороги в Магаданской области. Запрет будет действовать с 12:30 до 21 часа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
8: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Матч против бельгийца Александра Блокса россиянин закончил досрочно, поскольку оппонент отказался доигрывать третий сет из-за травмы ребра. Он получил ее еще на предыдущей стадии. Итог 6-2, 7-5, 3-2. За место в финале Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым. А вот Мира Андреева свое выступление на US Open завершила. В 1/4 она проиграла американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Первая ракетка России была близка к успеху, но не сумела реализовать два матчбола на тайбрейке второй партии. Экс-футболист «Локомотива» Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов за «Галатасарай». На матч группового этапа со «Спортингом» он вышел в стартовом составе, провел на поле 64 минуты, сделал острую передачу, отбор, два перехвата и заработал на себе фол на желтую карточку. Также вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил 3 сейва во встрече с «Братиславским Слованом». Его команда победила 6-1. И далее о нашем футболе. Защитник Родриго Бекао перешел из Фенербахче в московскую родину на правах аренды. Соглашение с бразильцем рассчитано до конца текущего сезона. Ранее легионер уже выступал в РПЛ в составе ЦСКА в 2018 и 2019 годах. Защищая цвета армейцев, он брал Суперкубок России. Баскетболисты НБА Андрей Зубков и Павел Совков получили травмы в результате столкновения друг с другом. Инцидент произошел в первом матче Кубка Белова и Кондрашина с «Зенитом». У Зубкова обнаружили трещину в челюсти, Совкову диагностировали сотрясение мозга, рассказал гендиректор клуба Игорь Кочарян. О том, сколько спортсменам предстоит восстанавливаться, станет известно позднее. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
9: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
5: Сегодня в Самаре плюс 11-13 градусов, возможен кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов без осадков. В Пензе плюс 18-20 градусов. В Ярославле плюс 23-25. Во Владимире плюс 21-23. В Туле и Воронеже плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 25-27 малооблачно. В Волгограде плюс 20-22 без осадков. В Краснодаре плюс 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, плюс 14-16 днем. В Москве без осадков, плюс 23-25 градусов. Сейчас столица плюс 11, ясно и безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23 градуса. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер южный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Сегодня глава региона Ростислав Гальштейн проведет прямую линию с жителями республики. Задать вопрос можно по телефону 8 800 200 9614 через чат-бот в МАКС, платформу обратной связи на госуслугах. Трансляцию покажут в социальной сети ВКонтакте, в эфире телерадиокомпании «Комигор» и на телеканале «Юрган». На площадке Государственного совета Коми прошел очередной форум предпринимателей республики при представительстве обеих ветвей региональной власти. Наряду с показателями в достижениях речь шла и о проблемах – инвестициях в условиях дефицита бюджета, нехватки и подготовки кадров, несвоевременности платежей заказчиков и, наоборот, налогах в авансовом формате. В рамках рабочего визита участвовал и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В Коми он не впервые, хорошо знаком с развитием местного бизнеса и свои оценки подчеркнул плодотворность взаимодействия предпринимательского сообщества региона с правительством.
2: Безусловно, нужно повысить эффективность мер поддержки. Речь идет о приоритизации мер поддержки, выборе тех, которые наиболее востребованы. Отдельное направление – это неизменность условий поддержки предприятий по уже стартовавшим проектам. Очень важно обеспечивать и защиту бизнеса. Речь идет о надзорно-контрольной, административной нагрузке на бизнес, в фискальной сфере. И хотелось бы, чтобы задачи, поставленные президентом, снижение административных барьеров, недопущение избыточного контроля, чтобы эта линия реализована была, и бизнес, безусловно, заинтересован.
1: Подробнее о прозвучавшем на форуме предпринимателей республики завтра в утренней программе «Диапазон». Минздрав России ведет новые правила для доноров с 1 января будущего года. Теперь анкета и согласие на обработку персональных данных будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе. Ранее этот срок составлял 5 лет. Перед первой донацией разрешат проводить экспресс-тестирование на наличие маркеров инфекций, которые могут передаваться при переливании крови. В России проходит масштабная кампания по приему заявок на грантовые конкурсы. Миллионы рублей выделяются на поддержку социальных, экологических, культурных и молодежных инициатив. Участвовать в распределении средств могут как некоммерческие организации, государственные учреждения, так и инициативные граждане. До 15 октября можно подать заявки на реализацию социальных проектов по 11 направлениям – от развития спорта до зоозащиты. Делегация молодых профессионалов из Коми вернулась с 14-го Всероссийского форума рабочей молодежи в Перми. В течение 3 дней погружались в реальные производственные процессы, посетили ведущие предприятия. Искали ответы на самые острые вопросы. Как помочь молодому специалисту построить карьеру, наладить диалог между опытными мастерами и новичками. Результатом работы стали 38 готовых решений для поддержки кадров промышленных предприятий. Кроме того, в рамках форума прошел грантовый конкурс. 10 активистов получили финансирование на реализацию своих инициатив. В республике активно развивается практика ранней профориентации и вовлечения молодежи в решение реальных задач агропромышленного комплекса. Ярким примером такого подхода стал образовательный проект «Школьный предпринимательский клуб», который успешно реализуется 5-й год. Компании и фермеры формулируют для старшеклассников актуальные кейсы, а ребята прорабатывают решения. Такой формат позволяет приобрести ценный практический опыт, а бизнесу получить свежие идеи для развития, рассказал руководитель объединения Иван Бобков.
3: Ребята интересуют сложности, которые существуют сегодня при не только открытии своего дела, но и при увеличении, например, прибыли и продаж. Ну и здорово, что у предпринимателей есть возможность в школу прийти и повзаимодействовать со школьниками, поскольку они передают, по сути, свой опыт, который имеется. Понятно, что в рамках урока этого недостаточно, может быть, пока, да, для этого мы и проводим другие мероприятия, вот в частности, в решении кейсов, но тем не менее, это уже начало определенного пути для старшеклассников.
1: Юные лесоводы из Коми приняли участие в 10-м региональном слете школьных лесничеств Нижегородской области. Также в списке участников – команды из Татарстана, Чувашии, Мариэл, Кировской и Нижегородской области. Программа включала соревнования по лесному делу, мастер-классы и эстафеты. Ребята создавали памятную аллею, проходили пожарную эстафету, работали в экологической лаборатории и знакомились с пожарной техникой. Слово председателю общества лесоводов республики Татьяне Черезовой.
4: Ребята участвовали в различных конкурсах по таксации, по лесоразведению. По таксации мы увидели новые спилы деревьев. Мы по спилам определяем какое-то дерево по небольшому кусочку такому. Можжевельник. Не в виде кустарника, как у нас произрастает, а именно деревья, да, такие большие спилы. Дуб. Черемуха. Дети очень хорошо ориентируются в лесу по компасам, без компаса, по природным ориентирам. Дети могут определить любое дерево. Они могут вам сказать, какой на почвенный покров. Они знают название грибов, лишайников, деревьев, растений на латыни. Это у нас основное требование, когда мы выезжаем на какие-то конкурсы, ты должен рассказать латынь. У нас впереди очень много различных конкурсов, фестивалей. Да, ежегодные у нас проходят туристические слеты с ребятами, семинары для руководителей мы проводим.
1: Команда из Коми заняла 12-е место среди 48 команд. Организаторы отметили высокий уровень подготовки школьников. Новости культуры. Сегодня в 17 часов в Национальной галерее Коми откроется персональная выставка Анастасии Исаковой «Краски северного ветра». Будут представлены работы последних лет, посвященные родному городу, источнику вдохновения и важной части творческого пути художницы. Каждая картина – попытка сохранить и передать характер севера, сдержанный, суровый и бесконечно красивый. Ижвинский дворец культуры бумажников открывает набор в творческие коллективы. Один из них – вокально-эстрадный ансамбль «Класс». Ребята – постоянные участники городских, республиканских и всероссийских конкурсов. За год дают более 50 концертов, самостоятельно и в составе сборных программ. Занятия бесплатные.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: Минспорта Коми назвали лучших спортсменов августа. Ими стали представитель Федерации пожарно-спасательного спорта России по Коми Максим Антоненко и подопечная спортцентра инвалидов Галина Маринцева. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23 градуса. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер южный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Музыкальный календарь.
3: Здравствуйте, у микрофона Вячеслав Тарабукин с музыкальными именинниками и событиями недели в годах и веках. Очередное путешествие во времени. Александр Иванов Крамской, советский классический гитарист, композитор, дирижер и педагог. Родился 8 сентября 1912 года. Обучение в музыкальной школе начинал по классу скрипки, но затем решил посвятить себя гитаре. Творческая карьера Иванова Крамского началась в 1932 году, когда он впервые выступил на Всесоюзном радио. В дальнейшем руководил оркестром народных инструментов Гостелерадио. Он автор более 500 сочинений для гитары, 2 концертов, сонат, обработок народных песен, многочисленных пьес. А у нас звучит его вальс из фильма «Несрочная весна». Кстати, и сам фильм назойливо рекомендую посмотреть. Это еще и Бунин, там Русью пахнет.

Расул Гамзатов – не композитор, но знаменитый автор текстов многочисленных знакомых нам песен. Родился 8 сентября 1923 года. С Гамзатовым тесно работали Дмитрий Кабалевский, Ян Френкель, Раймонд Паулс, Юрий Антонов и Александра Пахмутова. Среди исполнителей – Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару, Вахтанг Кикабидзе, Марк Бернес и ансамбль «Цветы».

Юрий Гуляев, советский оперный и эстрадный певец и композитор, родился 9 сентября 1930 года. Окончил Уральскую консерваторию по классу пения. В разное время пел в Свердловском, Донецком и Киевском оперных театрах. С 1975 года солист Большого театра. В сольных концертах исполнял как арии из опер, так и романсы, народные песни. Но наибольшую известность Юрий Гуляев получил все-таки как эстрадный певец. В его репертуаре более 200 песен. Среди них «Знаете, каким он парнем был», «Твоя нежность», «Созвездие Гагарина», «Русское поле на безымянной высоте». Гуляев с огромным успехом также пел русские народные песни «Из-за острова на Стрижень», «Вдоль по Питерской», «Метелица», «Утес».

11 сентября вся прогрессивная общественность, употребляя уходящую лексику, теперь, увы, только вспоминает об эстрадно-монументальном символе, можно сказать, советской эпохи – Иосифе Кобзоне. Кроме всем известного репертуара, он записал на грэм-пластинке и вернул слушателям большое количество лирических и шуточных песен 30-х годов прошлого века из репертуара Козина, Шульженко, Погодина, Виноградова и других. Притом при всем мощный баритон Кобзона мог быть и патриотичным, и лиричным.

0: полям. Отгоняем мошек.
1: 13 сентября – день рождения Александра Розенбаума, автора-исполнителя, актера, писателя. Хотя в дипломе у него профессия врача-анестезиолога. И проработал в больнице он немало. Но поворот в биографии случился, видимо, потому, что в школьные годы Александр Яковлевич обучался еще игре на скрипке и фортепиано. Впрочем, для своих поклонников он сегодня прежде всего парень с 12-струнной гитарой. Сентябрьский именинник, оттого и одно из лучших его творений так проникнуто настроением и красками осени.
0: На ковре

0: Бостон.
1: Двенадцатого сентября принимает поздравления и Эмилен Фармер с рождения Готье, французская певица, актриса и поэтесса. Она единственная современная французская исполнительница, чьи композиции 15 раз возглавляли национальный рейтинг Top Singles and Tracks. Эмилен является самой высокооплачиваемой певицей Франции и рекордсменом по количеству бриллиантовых дисков. Характер ее можно обозначить одним биографическим фактом. До 17 лет она хотела быть и была уже наездницей. И вдруг, не доучившись, бросила лицей и поехала поступать в театральную школу. Несмотря на образ секс-символа Эмилен на сцене, ее считали немножко эдакой мальчишкой. Оттого ее альбомы порой как бы на разных полюсах настроения.

12 сентября отмечает свой день рождения Владимир Спиваков, российский скрипач, дирижер, руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального филармонического оркестра России. В детстве, наряду с музыкальной, Владимир учился и в обычной средней школе, где местные хулиганы частенько били его за компанию с другими ребятами-евреями. Тогда мальчик записался на секцию бокса, чтобы постоять за себя, даже получил второй разряд. В дальнейшем умение драться не раз получало его во многих конфликтных ситуациях. В 1979 году Спиваков основал коллектив «Виртуозы Москвы», куда попали исключительно именитые музыканты, талантливые исполнители. Все члены оркестра мужского пола, поскольку женщины обычно связаны по рукам и ногам семьей, детьми, мужьями, что является немалой проблемой для гастролирующего коллектива, если надо сыграть хотя бы их пустячок.

Очередной музвояж во времени организован для вас Вячеслав Травукин при поддержке режиссера Романа Козлова. Ну а какая звезда родилась под какой полюбой?

0: от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
0: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
0: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
0: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Вести

0: Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Сегодня глава региона Ростислав Гальштейн проведет прямую линию с жителями республики. Задать вопрос можно по телефону 8 800 296 14 через чат-бот в МАКС, платформу обратной связи на госуслугах. Трансляцию покажут в социальной сети ВКонтакте, в эфире телерадиокомпании «Комигор» и на телеканале «Юрган». На площадке Государственного совета Коми прошел очередной форум предпринимателей республики при представительстве обеих ветвей региональной власти. Наряду с показателями в достижениях речь шла и о проблемах – инвестициях в условиях дефицита бюджета, нехватки и подготовки кадров, несвоевременности платежей заказчиков и, наоборот, налогах в авансовом формате. В рамках рабочего визита участвовал и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В Коми он не впервые, хорошо знаком с развитием местного бизнеса и в своей оценке подчеркнул плодотворность взаимодействия предпринимательского сообщества региона с правительством.
2: Безусловно, нужно повысить эффективность мер поддержки. Речь идет о приоритизации мер поддержки, выборе тех, которые наиболее востребованы. Отдельное направление – это неизменность условий поддержки предприятий по уже стартовавшим проектам. Очень важно обеспечивать защиту бизнеса. Речь идет о надзорном контроле, административной нагрузке на бизнес, в фискальной сфере. И хотелось бы, чтобы задачи, поставленные президентом, снижение административных барьеров, недопущение избыточного контроля, чтобы эта линия реализована была, и бизнес, безусловно, заинтересован.
1: Подробнее о прозвучавшем на форуме предпринимателей республики завтра в утренней программе «Диапазон». Минздрав России ведет новые правила для доноров с 1 января будущего года. Теперь анкеты и согласие на обработку персональных данных будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе. Ранее этот срок составлял 5 лет. Перед первой донацией разрешат проводить экспресс-тестирование на наличие маркеров инфекции, которые могут передаваться при переливании крови. В России проходит масштабная кампания по приему заявок на грантовые конкурсы. Миллионы рублей выделяются на поддержку социальных, экологических, культурных и молодежных инициатив. Участвовать в распределении средств могут как некоммерческие организации, государственные учреждения, так и инициативные граждане. До 15 октября можно подать заявки на реализацию социальных проектов по 11 направлениям – от развития спорта до зоозащиты. Делегация молодых профессионалов из Коми вернулась с 14-го Всероссийского форума рабочей молодежи в Перми. В течение 3 дней погружались в реальные производственные процессы, посетили ведущие предприятия. Искали ответы на самые острые вопросы. Как помочь молодому специалисту построить карьеру, наладить диалог между опытными мастерами и новичками. Результатом работы стали 38 готовых решений для поддержки кадров промышленных предприятий. Кроме того, в рамках форума прошел грантовый конкурс. 10 активистов получили финансирование на реализацию своих инициатив. В республике активно развивается практика ранней профориентации и вовлечения молодежи в решение реальных задач агропромышленного комплекса. Ярким примером такого подхода стал образовательный проект «Школьный предпринимательский клуб», который успешно реализуется 5-й год. Компании и фермеры формулируют для старшеклассников актуальные кейсы, а ребята прорабатывают решения. Такой формат позволяет приобрести ценный практический опыт, а бизнесу получить свежие идеи для развития, рассказал руководитель объединения Иван Бобков.
3: Ребята интересуют сложности, которые существуют сегодня при не только открытии своего дела, но и при увеличении, например, прибыли и продаж. Ну и здорово, что у предпринимателей есть возможность в школу прийти и повзаимодействовать со школьниками, поскольку они передают, по сути, свой опыт, который имеется. Понятно, что в рамках урока этого недостаточно, может быть, пока, да, для этого мы и проводим другие мероприятия, вот в частности, в решении кейсов, но тем не менее, это уже начало определенного пути для старшеклассников.
1: Юные лесоводы из Коми приняли участие в 10-м региональном слете школьных лесничеств Нижегородской области. Также в списке участников – команды из Татарстана, Чувашии, Мариэл, Кировской и Нижегородской области. Программа включала соревнования по лесному делу, мастер-классы и эстафеты. Ребята создавали памятную аллею, проходили пожарную эстафету, работали в экологической лаборатории и знакомились с пожарной техникой. Слово председателю общества лесоводов республики Татьяне Черезовой.
0: Ребята участвовали в различных конкурсах по таксации, по лесоразведению. По таксации мы увидели новые спилы деревьев. Мы по спилам определяем какое-то дерево. По небольшому кусочку такому можжевельник, не в виде кустарника, как у нас произрастает, а именно деревья, да, такие большие спилы, дуб, черемуха. Дети очень хорошо ориентируются в лесу по компасам, без компаса, по природным ориентирам. Дети могут определить любое дерево. Они могут вам сказать, какой напочвенный покров. Они знают название грибов, лишайников, деревьев, растений на латыни. Это у нас основное требование, когда мы выезжаем на какие-то конкурсы, ты должен рассказать латынь. У нас впереди очень много различных конкурсов, фестивалей. Да, ежегодные у нас проходят туристические слеты с ребятами, семинары для руководителей мы проводим.
1: Команда из Коми заняла 12-е место среди 48 команд. Организаторы отметили высокий уровень подготовки школьников. Новости культуры. Сегодня в 17 часов в Национальной галерее Коми откроется персональная выставка Анастасии Исаковой «Краски северного ветра». Будут представлены работы последних лет, посвященные родному городу, источнику вдохновения и важной части творческого пути художницы. Каждая картина – попытка сохранить и передать характер севера, сдержанный, суровый и бесконечно красивый. Ижвинский дворец культуры бумажников открывает набор в творческие коллективы. Один из них – вокально-эстрадный ансамбль «Класс». Ребята – постоянные участники городских, республиканских и всероссийских конкурсов. За год дают более 50 концертов, самостоятельно и в составе сборных программ. Занятия бесплатные.
4: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: Минспорта Коми назвали лучших спортсменов августа. Ими стали представитель Федерации пожарно-спасательного спорта России по Коми Максим Антоненко и подопечная спортцентра инвалидов Галина Маринцева. Вы слушали новости.
4: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23 градуса. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер южный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске задержан агент СБУ из охраны посольства Великобритании в Москве. В Минобороны рассказали о новых ударах по Украине. И Владимир Путин обсудит с Кабмином использование системы «Честный знак». Все подробности далее. Задержан сотрудник охраны британского посольства в Москве, который собирал и передавал Украине сведения о дипломатах для подготовки диверсионно-террористических актов. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, разоблачен агент Службы безопасности Украины, россиянин, сотрудник организации, охранявший посольство Великобритании в столице. Мужчина по заданию СБУ собирал сведения о сотрудниках посольства, в том числе установочные данные и фото, информацию об адресах проживания, автомобилях, встречах и поездках, а также о системе безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях. По данным ФСБ, Киев планировал использовать эти сведения для реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов, чтобы потом обвинить Россию в их совершении. Конечными целями были втягивание Великобритании в вооруженный конфликт с Россией, обеспечение дополнительных поставок Лондоном вооружения и военной техники Киеву, а также усиление санкционного давления на Россию. Задержанный действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий». Тот, в свою очередь, собирал информацию о дипработниках в интересах СБУ. В отношении охранника посольства возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Николаеве склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для разгрузки их хранения военного груза, поставляемого иностранными государствами. Кроме того, в морском подходе к порту Одесса поражены два сухогрузных судна, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ, и буксир, сопровождавший данные суда. Российская армия полностью обеспечена за счет контрактников и добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации нет. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал слухи о возможной осенней мобилизации лживой провокацией киевских властей, которые, по его словам, сами испытывают тяжелейший дефицит людских ресурсов. Как подчеркнул зампред Совбеза, на службу идут истинные патриоты страны. Медведев напомнил, что эту тему ранее уже комментировал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин, который не оставил места для подобных спекуляций. Владимир Путин сегодня проведет заседание в формате видеоконференции с членами правительства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики. С докладами выступят вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Напомню, система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года. Система охватывает более 50 товарных групп, включая лекарства, напитки, автомобильные шины и велосипеды. К ней подключены свыше миллиона компаний, а в мобильным приложением пользуются 38 миллионов человек. Турпоток между Россией и Вьетнамом в этом году может достигнуть 1,5 миллионов поездок. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Там отметили, что Вьетнам станет 12-й страной, гражданам которой будет доступен безвизовый въезд в Россию. Как напомнили в министерстве, сейчас россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. В этом году такую меру продлили до 2028 года. По мнению главы ведомства Максея Решетникова, введение безвизового въезда в Россию для граждан Вьетнама может увеличить встречный туристический поток, создать новые рабочие места в экономике, предложения, а также дополнительные возможности для развития деловых контактов и туристической инфраструктуры в России. И напомню, накануне президент Владимир Путин заявил, что в Москве работают над введением в ближайшее время безвизового режима для граждан Вьетнама. Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Муфавак Салти в Иордании. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, около 8 истребителей F-15, находившихся на авиабазе, получили незначительные повреждения и были возвращены в строй. Один штурмовик был уничтожен, лишившись крыла. О гибели американцев в результате иранских ударов по Иордании источники не сообщают. В Москве сегодня по-летнему теплый день, а воздух прогреется до плюс 23-26 градусов, что соответствует показателям июля. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как подчеркнул синоптик, такая аномально жаркая для сентября погода случается в среднем раз в 20 лет.
4: Кульминацией такого короткого бабьего лета станет предстоящий день в условиях антициклональной, а значит солнечной сухой погоды. В середине дня в зените солнце беспрепятственно разогреет воздух в Москве до аномальных для сентября плюс 23-26 градусов, что соответствует многолетним показателям июля. По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет, ну и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составят 743 миллиметра ртутного столба.
3: В пятницу могут пройти небольшие дожди, а температура войдет в рамки климата. Днем она не поднимется выше плюс 19. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Матч против бельгийца Александра Блокса россиянин закончил досрочно, поскольку оппонент отказался доигрывать третий сет из-за травмы ребра. Он получил ее еще на предыдущей стадии. Итог 6-2, 7-5, 3-2. За место в финале Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым. А вот Мира Андреева свое выступление на US Open завершила. В 1/4 она проиграла американке Кори Гауф 6-2, 6-7, 2-6. Первая ракетка России была близка к успеху, но не сумела реализовать два матчбола на тайбрейке второй партии. Экс-футболист «Локомотива» Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов за «Галатасарай». Матч группового этапа со «Спортингом» он провел в стартовом составе, вышел на 64 минуты, сделал острую передачу, отбор, два перехвата и заработал на себе фол на желтую карточку. Также вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов совершил 3 сейва во встрече с братиславским Слованом. Его команда победила 6-1. И далее о нашем футболе. Защитник Родриго Бекао перешел из Фенербахче в московскую родину на правах аренды. Соглашение с бразильцем рассчитано до конца текущего сезона. Ранее легионер уже выступал в РПЛ в составе ЦСКА в 2018 и 2019 годах. Защищая цветоармейцев, он брал Суперкубок России. Баскетболисты НБА Андрей Зубков и Павел Совков получили травмы в результате столкновения друг с другом. Инцидент произошел в первом матче Кубка Белова и Кондрашина с «Зенитом». У Зубкова обнаружили трещину в челюсти, Совкову диагностировали сотрясение мозга, рассказал гендиректор клуба Игорь Кочерян. О том, сколько спортсменам предстоит восстанавливаться, станет известно чуть позднее. НБА в первом матче регулярного сезона Единой Лиги примет ЦСКА. Встреча состоится 27 сентября. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
2: Погода.
3: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, малооблачно, в Симферополе плюс 26-28, в Севастополе плюс 21-23 градуса, в Нальчике плюс 21-23, в Ставрополе плюс 20-22 градуса без осадков, в Сочи плюс 24-26, в Краснодаре плюс 25-27 градусов, а в Волгограде плюс 20-22, в Ростове-на-Дону плюс 25-27 градусов, в Туле и Воронеже плюс 24-26, в Санкт-Петербурге временами дождь, плюс 14-16, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 11, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы точного времени.
9: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 13 минут и 30 секунд. Точное московское, четверг на календаре, уже 10 сентября. А завтра пятница, это хорошие новости. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
10: Здравствуйте. Продолжаем знакомить вас с самым важным в России и мире. И вот в ближайшие несколько минут обратим внимание на политические новости, потому что их приходит достаточное количество, как, впрочем, и всегда. И вот самые важные мы решили обсудить. Приходят сообщения от главы РФПИ, спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, самое свежее. Он назвал чувствительным канцлера Германии Фридриха Мерца, который решил перенести свой разговор с президентом США Дональдом Трампом. Ранее немецкие СМИ со ссылкой на официального представителя правительства Германии сообщили, что Берлин перенес на неопределенный срок запланированный телефонный разговор между Мерцем и Трампом по случаю годовщины терактов 11 сентября. При этом издание Berliner Zeitung предположило, что это связано с комментарием главы Белого дома об успехе партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах. Мы помним, что в минувшие выходные в земле Саксония-Ангальт «Альтернатива» показала что? Показала всем большую фигу, потому что заручилась поддержкой большинства избирателей. В общем, довольно неожиданный успех «Альтернативы для Германии» на земельных выборах.
9: Но, кстати, даже президент США Дональд Трамп не остался в стороне и прокомментировал эту победу и назвал «триумфальной ночь для популистской партии в Германии». По его словам, люди устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии серьезный ущерб. Что же касается предложения предложение Кирилла Дмитриева по поводу организации бизнес-форума между американцами, немцами и россиянами, да, поговорить, собраться в следующем году об экономическом сотрудничестве, то уже из Соединенных Штатов приходят ответы. Президент Американской торговой палаты, правда, в России, назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием Соединенных Штатов и Германии в 2027 году. Собственно, они рассматривают это всерьез, и любая площадка, способствующая восстановлению делового диалога и возвращению здравого смысла, вот это, мне кажется, ключевое,
10: да,
9: заслуживает внимания, заявил президент Американской торговой палаты.
10: Возможен ли этот саммит и в каких реалиях, и при каких вводных, да, вообще, в принципе, 27-й год, это уже практически скоро, действительно. Об этом и начнем нашу беседу с политологом, профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Маратом Башировым. Марат Фатович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Как по-вашему, необходим ли нам такой саммит и на каком уровне он может пройти, я имею в виду бизнес-форум в России?
11: Международный бизнес давно уже переплетен, нет таких, знаете, чисто национальных проектов, потому что многое производится в кооперации, многое производится в одной стране, продается в другой. И, соответственно, американцы, конечно, видя свет в конце тоннеля, имеется в виду завершение военного конфликта на территории Европы, они хотят занять те сектора рынка, с которых ушли европейцы. Почему там называются немцы? А потому что часть бизнеса немецкого перебралась в Америку, и, соответственно, их филиалы в Германии, раньше было наоборот, головная компания в Германии, а какой-то филиал там где-то, да, например, в Соединенных Штатах. А сейчас уже головные компании переезжают в Соединенные Штаты. Но их филиалы в Германии могут работать хабом. То есть какие-то логистические вопросы, вопросы кооперации, финансовых расчетов. Поэтому такой форум, несомненно, будет проведен, но надо понимать, что именно американцы хотят занять те сектора, из которых, имеется в виду на рынках Российской Федерации, из которых европейцы по глупости ушли.
10: Ну, ушли, а возвращаться-то они будут уже на других условиях, потому что рынок никого не ждет, а догонять ушедшие возможности, ушедшие с ветерком возможности, всегда трудно и всегда накладно, не так ли?
11: Ну, безусловно, очень много. Ну, мы же слышим вот эти все последние встречи в рамках ШОС, БРИКС, о том, что китайцы, индийцы, Вьетнам, вот вчера приезжал глава государства, встречался с нашим президентом, они все ведут в конечном итоге к тому, что свято место пусто не бывает. А то, что касается возвращения, ну, позиция наша однозначно есть, правительственная комиссия, которая будет принимать решение каждый раз относительно каждого субъекта, ну и, как говорят в народе, входной билет будет дорогой. Так что это не просто так ты взял, встал, ушел, а потом вернулся, и мы зааплодировали. Нет, конечно.
10: Действительно, сразу вспоминается заявление господина Мантурова, первый вице-премьер российского правительства, не раз высказывался о возможном возвращении иностранных брендов. Как минимум, они должны присутствовать в Крыму, Донбассе и Новороссии. И многое другое, как вы говорите, входной билет. И это тоже в том числе.
11: Это тот самый уже не денежный, а такой моральный, политический входной билет. И это им придется признать. То есть, если хочешь торговать на территории России, субъекты Российской Федерации, в том числе и новые субъекты, равны со всех точек зрения, как и граждане. Поэтому хочешь торговать в Москве или в Новосибирске, будь добр, первый филиал, первые продажи в Крыму и на Донбассе.
9: Хорошие условия для возвращения. Тем не менее, что касается сотрудничества, знаете, наших глобальных компаний, у нас было очень много нефтегазовых совместных проектов и с Германией, и Соединенными Штатами. Понятное дело, что все они сейчас заморожены, северных потоков вообще больше не существует. Будут ли восстанавливать? Помните, медиа часто писали о том, что американцы хотели бы получить северные потоки, выкупить их, собственно, и стать оператором поставок российского газа в Европу. Вот насколько это реалистичный сценарий?
11: То, что касается нефтегазовых проектов с Германией, их никогда не было, только транспортные. Вы вот упомянули северные потоки. На транспортные, да. С точки зрения добычи, нет. Есть проект с французами, «Новатек» и «Тоталь». Это там, где Сабета. Арктика, добыча газа, да. Но я думаю, что в конечном итоге американские компании выкупят, вы абсолютно правы, европейскую долю в северных потоках. Это безусловно. Думаю, что они выкупят долю французов у Тоталя. И вот эта кооперация между Россией и Соединенными Штатами в нефтегазовой сфере, она нам выгодна. Она нам выгодна, потому что есть... как бы у них, в общем, технологии, у нас ресурсы. У нас есть, кстати сказать, определенные технологии работы в Арктике, которых нет у них. И вот эта кооперация, она позволяет доминировать на европейских рынках и на юго-восточных рынках.
9: Ох, как так сейчас что, думаю, это не нравится вот это предложение, европейцам.
11: Ну, что сделаешь? Они сами, что называется, связали себе руки, а потом обрубили себе ноги. Ну что ты сделаешь? Идиоты.
9: Спасибо, Марат Фатович. А Марат Баширов, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами в эфире. Действительно, хотелось бы поговорить в том числе и о том, как мы сейчас с европейцами работаем, да, и как в Германии сейчас относятся к нашему предложению. Понятно, что АГД, она явно, как отметил Кирилл Дмитриев, да, язык разума понимает хотя бы, в отличие от многих других. И при этом... Кстати, тот же Кирилл Дмитриев сообщает, что сторонники жесткой политики в Евросоюзе и Великобритании обеспокоены развитием того же российско-американского диалога по урегулированию украинского конфликта.
10: При всем при этом политические аналитики, иллюстрируя изменения в Германии, да, изменения электоратов, да, электорат, потому что 44% голосов для альтернативы в Саксонии-Анхальт – это фурор. Это фурор, и это то, с чем придется считаться действующей правительством. Коалиции. С нами на связи обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Германия России» Тимофей Борисов. Тимофей Леонидович, здравствуйте.
12: Да, доброе утро, рад вас слышать.
9: Доброе утро. Ну что ж, что сейчас происходит в Германии в целом после выборов и после победы в одном из немецких регионов, важных регионов АДГ?
12: Ну, продолжается, естественно, конечно же, полная эйфория. Сейчас можно говорить о Зигмунтомании. Ульрих Зигмунт – это абсолютная звезда вообще в Германии, не только в АДГ. К нему приезжают получать автографы, причем со всей Германии, не только со стороны земли Северной Анхальт. Но, конечно же, я уверен, что сейчас быстренько вся эта эйфория закончится, и будем концентрироваться на других выборах. В том числе и мы будем, естественно, в России активно наблюдать, активно следить, потому что это действительно также очень важно. Мекленбург, Переднее Померание, Берлин, 20 сентября. Важнейшие выборы, не менее важнейшие, чем вот те, которые сейчас прошли. И там у «Альтернативы для Германии» также есть неплохие перспективы получить очень неплохие цифры, конечно, не такие, как в Саксонии-Анхальт, там до 43,8 не дотянет, но тем не менее, больше 30, ну, вполне возможно. И это, в общем-то, значительно, потому что, прежде всего, это играет, то есть льет воду на мельницу ухода и отставки канцлера. Ждем этих выборов очень-очень с большим нетерпением, потому что для нас уход канцлера, прежде всего Фридриха Мерса, как канцлера войны, как канцлера Украины, как его еще называют, это очень важно. Для, прежде всего, для нормализации наших двухсторонних отношений, или хотя бы выхода из такого крутого пике, в котором сейчас эти отношения пребывают. То есть сама вот эта вот победа и сами эти кампании, они для нас, для России, мы все-таки же в России, не в Германии, да, они ценны тем, что они вбивают клин в партию ХДС и, соответственно, клин в партию СДПГ, которая также является коалиционной партией в правительстве Мерса. И вот вчера пришла такая новость, очень неожиданная, что у основного кандидата на выборы в Берлине, которые пройдут 20 сентября, как я уже сказал, Штефана Краха, прошли обыски в его квартире в Ганновере, это земля Нидерзаксен.
10: И нашли, наверное, кружку «Армия России».
12: Нет, нет, нет, СДПГ я имею в виду. Кружка «Армия России» уже выставлена давно на eBay.
10: Другую кружку найдут.
12: У зампредседателя.
10: Да.
12: Тильшнайдера, Томаса Тильшнайдера, это другая партия, это АДГ. А я говорю про СДПГ. У него прошли вчера обыски, якобы он продал или имеет отношение к продаже земли незаконной под бывшую клинику в Нидерзаксене, в Ганновере. И, конечно же, это очень, я думаю, сыграет крайне негативную роль именно в выборах в Берлине, где он принимает участие от социал-демократической партии, которая, повторюсь, входит в правительство Фридриха Мерца. И я думаю, что в Берлине СДПГ не доберет очень сильно свои проценты, свои голоса. В Мекленбурге, Передней Померании у ХДС Мерса ожидается вообще 9%, не 17,2%, как было вот сейчас в Саксонии-Анхальт, а 9%, а то и 8% даже. И, конечно же, все это может просто развалить коалицию, точнее повлиять как минимум на уход канцлера, то есть дворцовый переворот внутри ХДС, а то и развал коалиции. Я все-таки ставлю на развал коалиции. Мне так очень хотелось бы, чтобы это правительство ушло в отставку.
9: Да, но рост популярности альтернативы для Германии многие объясняют все-таки провалом команды Мерца, восстановление национальной экономики, оказавшейся буквально в затяжной рецессии. Сейчас 70% опрошенных, это не взятые цифры из потолка исследования, оценивают работу канцлера скорее негативно, и только 26% считают, что он скорее хорошо справляется. Выборы только в 29-м году. За это время у Мерца еще есть шанс удержать как-то власть партии в своих руках?
12: С моей точки зрения, никаких. Для меня канцлер Мерц это уже политический труп. Он так или иначе уйдет, и здесь к нам незримо присоединяется Томас Рёпер, это автор такого известного портала «Антишпигель». Мы с ним недавно спорили и говорили о том, как закончит Мерц. Он утверждает, что это будет внутренний такой переворот внутри ХДС, там уже сложилась группа заговорщиков, которые ждут, не дождутся, когда пройдут выборы 20 сентября, и тогда они его сместят в результате вотум недоверия. Я же считаю, что будет, по крайней мере, надеюсь, что будет распад коалиции и новые перевыборы. Но как бы там ни было, все равно мы сходимся во мнении, что канцлер Германии Фридрих Мерц не доживет до своего конца своего легислатурного периода в 29-м году и уйдет уже в этом году. То есть мы увидим уже в этом году другого канцлера. Им будет Хенрик Вюст, это уже практически известно. Других там реальных кандидатов, на мой взгляд, нет. Им тут мы также с Томасом Рёпером полностью солидарны. Поэтому я вот делаю такие вот предсказания. Ловите меня на слове.
10: Тимофей Леонидович, минуточка остается. А вот альтернатива для Германии. С кем она будет вступать в коалицию для того, чтобы укрепить свои позиции в Бундестаге? Это мы уже вперед туда, за 29-й год смотрим.
12: Ни с кем. Ответ очень короткий, потому что для всех остальных партий альтернатива для Германии это абсолютно пария, как называется это по-немецки, изгой. И сейчас, конечно же, обсуждаются там робкие попытки, что вроде бы как Сара Вагенкнехт, ее партия в Саксонии-Анхальт.
9: Остается еще много времени, будем следить за ситуацией. Благодарим вас, Тимофей. Тимофей Борисов, обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Германия-Россия» был с нами в эфире. Обсуждали мы последние выборы и что будет происходить в наших отношениях.
13: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
13: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
16: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкали.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
16: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
10: 8 часов 31 минута, 8 секунд, точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин, этим утром вместе с вами. А сейчас новость с ленты информагентств.
9: Тоже международной
10: степени, по сути, да. ФСБ сообщила о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве, который, по версии службы, собирал и передавал Киеву сведения о дипломатах для подготовки диверсионно-террористических актов.
9: По данным ведомства, мужчина выполнял задание украинского блогера Карпенко. Не знаю даже, кто это такой. Но, тем не менее, Киев планировал использовать полученную информацию для атаки на посла Британии в Москве и других дипломатов с целью провокации. Будем следить за развитием событий и в следующих эфирах обязательно об этом расскажем.
10: Добавлю, что резиденция британского посла расположена в центре Москвы на Софийской набережной. Послом Лондона в Москве является Найджел Кейси. Я полагаю, что определенные реакции и заявления российского МИДа последуют, равно как и действия в отношении посла, которого, вероятно, вызовут на ковер для дачи объяснений.
13: Сигналы точного времени.
9: Ну, а теперь возвращаемся в Россию. В России создадут черный список подставных налогоплательщиков.
10: Вот это очень интересная новость, и мы мимо нее пройти, разумеется, не могли, потому что, ну, я понимаю, есть подставные, так сказать, директора, да, тот самый зиц-председатель Фукс, эпически воспетый нашими блестящими сатириками Ильфом и Петровым, да, Фукс сидел при царе, Фукс сидел при большевиках, помните, да, из книги и фильма, а тут, оказывается, подставные налогоплательщики. Что это за явление, каков масштаб проблемы вовлеченности в экономику? Вот об этом как раз и будем разбираться. По крайней мере, Федеральной налоговой службе такое поручение дано от правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
9: Да, причем под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. А реестр необходим прежде всего для того, чтобы собирать информацию о нарушителях и предупреждать налоговые преступления, поскольку власти намерены усилить контроль по борьбе с ними. И мы видим, что сейчас налоговая очень тщательно проверяет бизнес, да, уйти от налогов бизнесу становится все сложнее. До 1 марта следующего года Федеральная налоговая служба разработает механизм аннулирования налоговых деклараций, которые были поданы от имени как раз-таки подставных лиц, и будет вырабатывать такой единый подход к выявлению признаков подделки счетов фактур и налоговых деклараций.
10: То есть, смотри, очень похоже на борьбу с дропперами, потому что, как по мне, да, есть дропперы, которые прогоняют деньги через свои счета, есть и те, кто уплачивает налоги через свои счета, такие люди-однодневщики, назовем это так.
9: Ну, вообще, это серьезный теневой сектор, такой реальный вызов, так как такие компании нигде и никем вообще никогда не учитываются, а чеки не выбивают, затрат не несут, а выручку кладут прямо к себе в карманы. И за счет такой неравной конкуренции добросовестные предприниматели действительно серьезно страдают. И данные МВД приводят, кстати, в январе-июне этого года в России выявили более 3000 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный прирост при этом за 12 лет.
10: Кто эти подставные лица? Чаще всего родственники, доверенные сотрудники и даже посторонние люди. Реальные бенефициары или руководители бизнеса остаются в тени, вне ответственности налоговой. Они же ведь пытаются искусственно занизить налоговую базу или же получить необоснованную налоговую выгоду. И все это регулируется рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
9: Ну, кстати, в Совете Федерации прокомментировали эту инициативу и сказали, что сначала нужно изучить результаты, которые принесли налоговые изменения, и понять, стоит ли толкать под карающий меч бизнес, особенно микропредприятия. Ясно, что многие предприниматели не от хорошей жизни пытаются действовать не впрямую. Для некоторых компаний, особенно небольших, это зачастую просто шанс выжить. Ну, такое интересное заявление, интересное.
10: Возможно, возможно. Но при этом мы знаем, что крупные чиновники региональные очень часто оформляют весь бизнес на своих жен, подчас
9: бывших жен местных чиновников, да.
10: Фантастически богатые родственники.
9: И, а сами они при этом, ну, в лучшем случае, активы. Однушкой владеют на окраине.
10: Да, в конце концов. Ну и какой-нибудь там машинкой старенькой с гаражом утлым. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Галина Семенова с нами на связи. Галина Николаевна, здравствуйте.
19: Всем доброе утро, здравствуйте.
9: Доброе утро. Ну, хотелось бы понять вообще масштаб проблемы, насколько это популярное преступление и чего ждать от результатов таких реестров.
19: Ну, я хочу прежде всего сказать, что долги — это действительно масштаб. А долги свыше, как на 1 января 2026 года, свыше 5 миллиардов рублей, это вы сами понимаете, какой масштаб.
10: Долги, конечно, по налогам. Правильно?
19: Да, по налогам, сборам, да, долги по налогам и сборам. Ну, как вы сказали, действительно реестр нужен, потому что многие предприниматели недобросовестные, они оформляют действительно, открывают бизнес на подставных лиц, на своих родственников, да, свою прибыль вкладывают в имущество, тоже оформляют на своих родственников, особенно на льготных родственников, на пенсионеров, на инвалидов. То есть при наличии то, что у них долги, с них взыскать невозможно. Вы понимаете, что у них нет ни имущества, ничего. Транспортных средств тоже нет, оформляется. Льготы они получают, ну, то есть их родственники получают, но некоторые, вот я всегда иногда работаю в налоговой службе, я не понимала, как-то человек, например, покупая такую, ну, очень сильно дорогую имущество, например, машину, но не имеет прав. Ну, вы понимаете, значит, это кто-то на него оформил, получает льготу, платит налог меньше, а человек этот не имеет прав на машину, владеет ею, ну, по доверенности, наверное, оформляет все это, ну, и получается вот такие моменты. Также бизнес, открывается бизнес. Ну, понятно, сейчас специальный налоговый режим для малого бизнеса, упрощенка, микропредприятия, автоматизированная упрощенная система налогообложения. Там, конечно, есть ограничения по численности сотрудников и по доходам. И, соответственно, бизнес и доходы растут, и, как, например, по упрощенной системе начинается дробление бизнеса. Свыше 450 миллионов и они уже должны перейти на общеустановленную систему с НДСом, с прибылью там 22-25%. Поэтому они легче делят предприятия на две части, ну и, соответственно, остаются на льготном режиме. Ну, а второе предприятие открывает на своего родственника. Ну, мы с вами знаем, также открывается предприятие «Однодневки». через которые проводят НДС, а потом НДС возмещается, и найти их невозможно. Они ликвидируются, закрываются, НДС получили и побежали дальше.
9: Да, поэтому, вы знаете, конечно, сразу вспоминается эта громкая история, по-моему, весны, в апреле где-то рапортовали нам правоохранительные органы, что они накрыли крупнейшую площадку бумажного НДС, когда преступники создали сеть из почти 5000 фирм однодневок, которые помогали бизнесменам незаконно занижать налоги, но вот по этой схеме из-за этого государство потеряло более триллиона рублей, а самое смешное, как называли генерального директора. Я не понимаю, как вообще могли зарегистрировать такую компанию. А генеральный директор ФИО, да, на секундочку, его номинальный номинал Номиналович.
19: Да. Ну, соответственно, вот такие тоже моменты, конечно, надо пресекать, потому что действительно обидно добросовестному налогоплательщику, который платит налоги, соответственно, он все это добросовестно платит, а кто-то работает, имеет большие результаты, большую прибыль, но это все распространяется на своих родственников, дальних, ближних, знакомых и все остальное. Поэтому, когда начинаешь вот эти проверки и долги, с него взыскать нечего. Начинается никакого имущества, ничего нет, ни квартир, ничего, и долги остаются, налоги не поступают в бюджет. Как вы понимаете, это, конечно, не дело. Поэтому реестр нужен, я считаю, и надо, когда, я думаю, что когда регистрируют, надо смотреть все-таки возраст, на кого регистрируют. И иногда регистрируют на инвалидов, а иногда регистрируют даже на лиц, которые вообще не представляют у себя. Ну, то есть, иногда регистрируют
10: лица, которые отбывают наказание,
19: которые выпивают очень свободы. Сильно.
10: Номиналы. А вот еще, что важно, Галина Николаевна, реакция бизнеса. Вот смотрите, почитал заметки, реакцию отраслевых объединений. Они говорят, сетуют на то, что есть проблемы куда и поважнее, мол, этим не стоит заниматься. Есть проблемы обеления бизнеса, значит, и проблемы работы предпринимателей и бизнеса, который вообще работает без официальной регистрации. Я понимаю, что это важно. Другое дело, что мы сейчас можем нивелировать ту инициативу, с которой вышли специалисты из МВД. Опять же, это очень серьезный, понимаете, заход на определенные дела уголовные, на обеление экономики. Что еще мы можем получить в данном контексте?
19: Ну, я хочу сказать, если бы у нас, например, были не такие маленькие штрафные санкции, а достаточно, допустим, большие, то есть, ну, по крайней мере, есть уголовная статья, что можно наказать и посадить за долги в особо крупных размерах. Как только начинаются, наверное, вот эти процедуры, сразу находятся почему-то деньги. И хотя бы начинают немного платить. Поэтому это должно, наверное, каким-то по-другому быть. Например, что он никогда не может, если этот человек, ну, в результате так попал, и попали его родственники вдруг в черные списки, то он никогда не сможет ничего здесь открыть. Это было бы хорошо. Раз. Во-вторых, что наказывать достаточно надо серьезно, такие, которые не платят налоги, которые, например, берут сотрудников и выплачивают минимальную зарплату, или вообще они нигде не зарегистрированы, и вообще в серых конвертах выдают зарплату. Ни налогов, ничего не платится. То есть их достаточно надо строго наказывать, ну, вплоть до уголовной статьи, которую, в общем-то, можно посадить. И, я думаю, никто не захочет сидеть где-то в каких-то местах. И, наверное,
9: вам сейчас возразят люди и скажут, слушайте, у нас бизнес и так непросто. Сейчас налоговую базу прибавили.
19: Нет.
9: Пытаются выжить, а вы сейчас опять о проверках. Бедный бизнес закошмарили.
19: Нет, я говорю, а в целом, я не считаю, что бизнес надо, если те, кто добросовестно работает, малый бизнес, их не надо так часто проверять. Я считаю, что надо проверять тех, кто всегда уклоняется от налогов. Надо выискивать этих людей и наказывать их более строго. Если бизнес нормально работает и добросовестно платятся налоги, и нет отклонения от среднего уровня регионального или там заработная плата, рентабельность, выручки и все остальное, то что его проверять? Ну, положено проверки раз в 3 года, пожалуйста. А каждый там месяц бегать и звонить и спрашивать чего-то, это я не считаю нужным. А я считаю тех, которые вот нарушают, которые берут людей и не регистрируют, которые выплачивают зарплату в конвертах или показывают минимально, а получают лишние деньги. Вот это надо выявлять. И люди должны помогать, которые вот приходят на эти предприятия, которым дают их оформляют по договорам, и налоги идут мимо казны. Вот этих надо предприятия проверять, и которые занимаются такими. А те, кто честно занимается, зачем их терроризировать каждый час? Я считаю, это неправильно. А реестр нужен действительно. Это те, которые, вот эти подставные лица, которые оформляют неизвестно на кого, неизвестно, даже некоторые люди не знают, что на них предприятие оформлено. То есть берут документы, вон, и оформляется это все дело. А потом оказывается, что человек потом еще и отвечает за это. Поэтому вот этих надо наказывать, которые занимаются. Я считаю, что это должно быть. Потому что налоги должны платиться, и они все должны платить налог, независимо от того, что подняли нам ставку, не подняли ставку. Ну, если необходимость такая возникла сейчас, на сегодняшний
10: день. Без сомнения, да. Спасибо, Галина Николаевна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Галина Семенова была у нас на связи.
9: Ну, не только номиналы. Номиналы попадут под уголовную ответственность. Далее бизнес ждут проверки и санкции за использование вот таких нечестных компаний, за попытку уйти от налогов. По крайней мере, об этом говорят правоохранительные органы.
16: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
20: У нас на Сумском направлении сейчас успехи.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
2: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информации о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
1: И каковы последствия?
2: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
1: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
2: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
1: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
2: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83.

0: Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
0: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 8-800-771-83, 8-800-777-81-83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомак» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомак». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
5: А на небе одна всего звезда.
6: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
7: Вы готовы увидеть эти результаты?
8: Если бы я мог что-то изменить.
3: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
9: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
3: Категория 12+.
10: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Киев планировал атаку на резиденцию британского посла в Москве. Армия России поразила логистический транспорт ВСУ в Киеве. И медведя заметили возле школы в Петропавловске-Камчатском. Все подробности далее. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов. Конечной целью было обвинить Россию в подготовке и осуществлении этих терактов, а также втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужба задержала бывшего сотрудника охраны британского посольства в столице. Он дал признательные показания, рассказав, что действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий».
2: Являлся сотрудником безопасности, службы безопасности посольства Великобритании в Москве. Непосредственно вел охранную деятельность на резиденции посла Великобритании в Москве. В январе этого года я связался с Дмитрием Карпенко, который является блогером и журналистом Украины. Он проукраинский блогер. Я ему сказал, что я тружусь на посольстве посла Великобритании в Москве. Его очень заинтересовала эта информация, а непосредственно информация о после, о его заместителях, о других дипломатах, о сотрудниках посольства и резиденции Великобритании, их установочные данные, адреса, имена и фамилии, на каких автомобилях ездит, куда передвигается, какие рестораны посещают, в какие города ездит, время приезда и выезда всех сотрудников и дипломатов. Также его очень-очень интересовала информация о службе безопасности, как осуществляется служба безопасности, охрана посольства и резиденции Британии в Москве. То есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности, в общем, вся информация по безопасности резиденции Британии и посольства Британии в городе Москве. На мой вопрос, зачем ему все это надо, он мне ответил, что власти Украины очень интересуют этой информацией, дабы произвести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве и посольства, а также резиденции Великобритании в городе Москве.
1: Охранник посольства арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ призывают россиян отказаться каких-либо контактов с проукраинскими блогерами. Сообщение от Минобороны: нанесен удар по логистическому транспорту в Киеве. В результате цель была поражена. Ночью российские войска ударили пошедшим в порт Одесса двум сухогрузам, доставлявшим грузы для ВСУ и сопровождавшему их буксиру. По данным ведомства, ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области, объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для разгрузки и хранения военного груза, поставляемого иностранными государствами. Силы ПВО за ночь сбили 448 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и акваториями Каспийского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов среды до 8 утра четверга над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем и акваториям Каспийского и Черного морей. Военный потенциал России позволяет нанести удар по Киеву и ключевым объектам НАТО, так что от них не останется камня на камне, а лишь серая ядерная пыль. С таким заявлением в интервью «Ведомостям» выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При этом предупредил, что подобный сценарий для противоборствующих сторон. Подчеркнул, Москва полностью осознает свою ответственность за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу, хотя терпение России не безгранично. Посольство России в Латвии попросило власти страны обеспечить повышенные меры безопасности в день голосования россиян на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости представитель дипмиссии, сославшись на установленную практику. В посольстве добавили, что по периметру здания сотрудники полиции Латвии будут проверять документы у посетителей. Поэтому в день голосования рекомендуется иметь при себе помимо российского загранпаспорта также действующий латвийский документ, удостоверяющий личность. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в этом году будут проходить 3 дня подряд с 18 по 20 сентября. В Петропавловске-Камчатском жители заметили бурого медведя, который вышел к школе на улице Пономарева. Об этом сообщили в администрации города. Информацию передали оперативным службам. На место выехали специалисты. Ранее в мэрии сообщали, что утром охотники-волонтеры вышли на поиски лесных хищников, которые были замечены в городе, однако их не нашли. Накануне на территории Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в городскую черту. К патрулированию улиц привлекли не только штатные дружины, но и охотников и добровольцев. Родителям рекомендовали провожать детей в школу и обратно, а также постоянно следить за их местонахождением. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистки Диана Шнайдер и Элиса Мертенс не смогли выйти в финал US Open в парном разряде. Россиянка и бельгийка потерпели поражение от дуэта чешки Катарины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд 0-6, 6-7. Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в заявку сборной Бразилии по футболу на ближайшие товарищеские матчи. О вызове крайнего защитника сообщила пресс-служба национальной команды. А вот его сокомандник Луис Энрике не получил приглашения от Карло Анчелотти. Напомню, они оба ездили на прошедший чемпионат мира. Сборная Бразилии дважды сыграет с командой Австралии 25 и 29 сентября, а также встретится с представителями Индии 3 октября. Российский футбольный союз снял трансферный бан с Ростова и Сочи. Об этом написал «Спортэкспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС. С 28 августа оба клуба не могли регистрировать новых футболистов. Ростов задерживал выплату зарплат игрокам, а Сочи нарушил требования при прохождении лицензирования. Далее о хоккее. Борис и Салават Юлаев в регулярке КХЛ провели пока самый результативный матч сезона. Встреча в Астане завершилась со счетом 8-6 в пользу хозяев площадки. 3 других матча дня завершились со счетом 2-1. Вот только Акбарс обыграл Трактор в основное время. Динамо было сильнее Адмирала по буллитам, а СКА горчил Ладу в овертайме. Кроме того, ЦСКА разгромил Нижегородская Торпеда 3-0. Хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин улетит в США сегодня. Такой информацией поделился с РИА Новости его агент Глеб Чистяков. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт со столичной командой. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует в начале октября. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, в Архангельске плюс 14-16 градусов дождь, в Петрозаводске плюс 18-20 дождь, в Вологде без осадков плюс 21-23. В Великом Новгороде дожди плюс 18-20 градусов, в Калининграде плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь, в Перми без осадков плюс 18-20, в Кирове плюс 17-19 облачно с прояснениями. В Оренбурге плюс 15-17 градусов дождь, в Самаре плюс 11-13 кратковременный дождь, в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге временами дождь, плюс 14-16, в Москве без осадков, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 14, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
9: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Сергей Собянин.
11: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
12: Выборы в Государственную Думу 2026.
13: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
14: Передаем сигналы точного времени.
15: 9:13:32 точное московское. Сигналы точного времени в прямом эфире. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
16: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также заходите на наши каналы Радио России в Максе, в Телеграме. Ну а самые актуальные новости читайте на вести.ру.
15: Ну и ближайший эфирный час мы будем говорить на тему психологии. Несколько новостей сообразно времени года, сообразно дате календаря мы подобрали. И вот что касается первой половины сентября, разумеется, мы будем говорить о школе в том числе.
16: Так. Да, безусловно, уже вторая учебная неделя подходит к концу, да, и хочется, конечно, без стресса вернуть ребенку режим сна в школьные годы чудесные, потому что летние каникулы уже подошли к концу, школьники снова привыкают к ранним подъемам, испытывают стресс там, где плохо школьнику, плохо его маме и папе, бабушкам и дедушкам, потому что организовать ребенка и заставить его после веселого лета вновь сидеть сосредоточенно за партой, при этом не страдать, а с увлечением постигать науки, это достаточно сложная задача.
15: Вот и в слове «заставить» сразу получается вопрос, да, может быть, все-таки мотивировать. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева с нами на связи. Мария, доброе утро.
17: Доброе утро.
16: Доброе утро. Мы тут про мотивацию и про давление на детей. Как все-таки дисциплинировать ребенка без стресса и вернуть ему школьный режим?
17: Ну, действительно, видите, мы говорим слово «адаптация». Это позитивный процесс, который требует определенного времени. Также вы говорите слово «стресс», но стресс – это тоже не всегда плохо, это мобилизация. И, собственно, с помощью этой мобилизации мы будем адаптироваться к новому такому ритму, или для первоклассников совсем новому, для всех немножко подзабытому за лето. И действительно нужно относиться к этому скорее как к процессу, который, естественно, возникает, когда меняется любая наша деятельность, что первое время это сложно, но потом все встает на свои рельсы, и, в общем-то, уже каких-то сверхусилий не нужно будет прикладывать. И это, прежде всего, должно успокоить взрослых. Потому что вот эта паника взрослых транслируется детям, транслируется, причем на разных уровнях, что кошмар, ужас, началась школа. Да, и ребенок, естественно, тоже думает, что школа – это кошмар и ужас, и сейчас что-то будет, вот что-то такое ужасное. И вместо того, чтобы тратить силы на учебу, на социальное взаимодействие, начинается, да, какая-то немножечко... Сила тратится на то, чтобы себя успокоить. И это один такой момент. Второй момент, который могут транслировать взрослые, это вот, ну, или провоцировать, это вот так называемая выученная беспомощность, когда идет мега-гиперопека над школьником, что ему транслирует, опять же, извините за повторение, то, что ты слабый, ты не справишься, сейчас вот без взрослых все пропадет, и будет кошмар и ужас, опять же, какая-то беда случится. И, конечно, есть желание, ну, не желание, в такой обстановке происходит то, что ребенок тоже лапки, как сказать, поднимает и говорит, сдаюсь, я слабый, ничего не понимающий, что тогда, в общем-то, делайте все за меня. Поэтому, прежде всего, мы успокаиваемся, мы взрослые, понимаем, что все закончили школу. Кстати, и все каким-то образом каждый год адаптировались. И предыдущий опыт с нашими уже детьми показывает, что постепенно все налаживается. И, в общем-то, детям об этом же и говорим, что да, сейчас действительно сложно, просто можно говорить об этом вот в таком же спокойном, искреннем ключе, что действительно сейчас такой период, было лето, ты расслабился, что, естественно, для этого оно и нужно, и нужны были каникулы, а сейчас надо будет мобилизоваться, и, да, первые недели, первые три недели, месяц, 1 сентябрь, действительно будет сложновато, потому что нужно перестроить очень много процессов, и физиологических, и психологических, и социальных, как вы заметили, мотивационных, то есть такие разные совершенно сферы задействуются, нужно расписание новое, вписаться в новое расписание, а точнее говоря, родителям создать это расписание, потому что обычно школа, кружки, где там с кем он обедает, с кем уроки делает. То есть это все установочные такие моменты, которые, на которые нужно, ну, какое-то время выделить и не думать, что все прям с 1 сентября должно идеально покатиться по идеальной какой-то, по такой плану идеальному. Да, и вот этот идеальный план, наверное, тоже стоит взрослым отложить. То есть они себе, может, представляли, особенно родители первоклассника, первенца первоклассника, что сейчас вот как-то все вот вау будет. Ну, какие-то моменты, естественно, происходят не по плану нашему идеальному, наверное, тоже нужно уметь к этому относиться с пониманием. И, опять же, какие у нас процессы? Конечно, физиологические очень важны. Это режим дня, это действительно ранний, более ранний подъем у многих. 8:30 занятия, до школы нужно дойти, до школы нужно доехать. И здесь, понятное дело, что заснуть по указке сложно, но лечь в кровать, конечно, ребенок по указке родителей может. Да? Может быть, будет ворочаться, может быть, пока там не сразу заснет. Хотя если каждый день вставать там в 7 раньше, то, в общем-то, к вечеру любой школьник уже волей-неволей спать захочет. И здесь важно, что с выходными. Вот потому что какая есть соблазн, что в школе мы там как-то держимся по режиму, а на выходных совсем пытаемся, ну, не пытаемся, а совсем ломаем этот режим. И, конечно, к сожалению, в выходные сильно менять режим дня не стоит. То есть, опять же, все-таки спать, может быть, вставать не нужно по будильнику, но ложиться, ну, не позднее, чем на час от рабочей недели, как принято. То есть, если мы ложимся там в 9, то, ну, в 10 там ребенок лег. Ну, не позже 11, потому что, конечно, для организма вот эти качели не очень хорошая история. А второе, конечно, ну, физиологический процесс питания. Завтракает, не завтракает, что он в школе там покушал, какой перекус. И, кстати, вот с этими перекусами может быть очень неплохая, как вы вот сказали, мотивационная история. Потому что сейчас красивые продаются ланчбоксы, можно что-то такое интересное, вкусненькое с вечера приготовить, то, что ребенок, если ему не нравится там школьное питание, что, ну, обыкновенная история с любой точки мира, не самая интересная там, да, история. Но что-то полезное, красивое, это, опять же, способ коммуникации внутри уже школы, посидеть там, покушать там в той же столовой. И подготовка, то есть вот, если мы говорим про мотивацию, то какие-то вот такие, знаете, совершенно вроде бы неважные вещи иногда, как сказать, способствуют тому, что ребенок школу любит. Вот он туда пошел, как взрослый, с коробочкой там, что-то там в какой-то перемене покушал, пообщался, а что у тебя сегодня, что у меня есть, кстати, такая интересная история про индийские школы, когда там учительница вот эти распаковки, скажем так, вот завтраков индийских ребятишек показывает. Ну вот, вы знаете, как-то люди смотрят, потому что вот что-то в этом есть такое, да? Это как на вечеринку там пригласили, вот, а что у тебя там, а что у тебя? А вот, поэтому с питанием, ну, надо настроиться, что, ну, да, как бы, наверное, ему не всем понравится на школьный завтрак. При том, что там он сбалансирован, и все понятно, но в семье, может быть, свои традиции, поэтому у ребенка свои вкусы, поэтому вот тоже об этом подумать, конечно же, с вечера. И мы понимаем, что топливо для мозга нужно. Мы не можем на голодную, там, на сухую усваивать математику там, или какие-то другие предметы. Здесь, конечно, тоже надо позаботиться, чтобы ребенок не был голодным. Дальше, режим дня такой, что это обязательно смена деятельности. То есть у нас есть учеба, у нас есть, ну, назовем так, увлечения, кружки, секции, и у нас есть свободное время, у нас есть прогулка, у нас свободное время, когда вот, ну, что хочешь, то делай. Туда же, ну, мы в это вообще включаем общение со сверстниками, общение со взрослыми. И, безусловно, воздух, то есть вот это время для себя, ну, должно быть. То есть не может ребенок, как робот, сначала учиться, потом делать уроки, потом идти на секцию, потом идти на кружок, а потом ложись спать. Без каких-то вот времени, как молодежь говорит, на потупить, когда ты, ну, ничего не делаешь, да, или, ну, делаешь то, что тебе нравится, и, возможно, это не самое, ну, как бы такое, то, что хотели бы родители. Ну, я имею в виду, какая-то игра компьютерная, просто поболтать, какой-то там снять кружочек, отправить подружке или другу там. Ну, в общем-то, время для себя, для своего какого-то такого отдыха, не, скажем так, созидательного с точки зрения часто взрослых, но очень нужного для ребенка, иначе как бы радостей таких вот спонтанных детских, ну, не остается. Опять же, свежий воздух, да, то есть прогулка, что мы от школы, можно ли дойти пешком, можно ли, потому что иногда, если гулять не с кем, ребенка-то и не выгонишь. Ну, вот если во дворе, ну, нет вот такой, как вот там в прошлом веке все во дворе собирались, да, какие-то компании. То есть и нету, то как гулять? Значит, конечно, младшие школьники еще с помощью родителей, может быть, то есть родители могут объединиться как-то, чтобы ребята организованно на улице все-таки какое-то время проводили. Но я имею в виду, что родители одноклассников могут договориться, а давайте пойдем там, ну, или вы, я пойду погуляю там, да, с какой-то компанией, чтобы не скучно было. Конечно, что-то это и подвижное, и там история на улице, конечно, всегда, и воздух, и солнечный свет, все нужно, тем более, чтобы не было контраста, если ребенок там где-то у бабушки был на даче, в деревне, в пионерском лагере, ну, в лагере спортивном каком-то, то, конечно, там было очень много активности на свежем воздухе. Поэтому не забываем, и даже если погода плохая, в общем-то, на улицу выводим. И вот такие маленькие ритуалы, вот сейчас мы проговорили, я говорю про улицу, вот идем в школу там или из школы, особенно, ну понятно, если мы научим младших школьников, то это останется и уже у старших, и во взрослом состоянии, обращать внимание на то, что происходит вокруг. Вот эта дорога в школу, чтобы она не была, и там мама тащит ребенка как на поводке, там за руку, сонного, чтобы сдать, а все-таки посмотреть вокруг. На природу. Это огромный ресурс. Огромный ресурс, который помогает нам справляться со сложностями в какие-то моменты, когда не так все просто. То есть что происходит вокруг? Посмотри, какая сейчас красота, какие цветы цветут, какие деревья. Сейчас через месяц все станет золотое. А посмотри, помнишь, здесь были вот эти цветочки? Или помнишь, какое здесь было дерево? Смотри, как оно изменилось. И это добавляет, разбавляет вот эту, знаете, опять же, монотонность, расширяет представление ребенка о мире, что есть не только дом, школа, да, мир огромный, а что у природы нет плохой погоды, что все меняется, что вот сейчас наступила зима, а потом будет весна, а потом будет опять лето. И когда, например, получишь двойку, идешь домой, можно под это любимое дерево, на которое мама обращала внимание, какое оно красиво, сесть, подумать, и оно будет уже как ресурс. То есть увидеть красоту вокруг, там, или может даже, ну, кто-то больше урбанистические какие-то, может быть, там, архитектурные истории, или что здесь строится, давай смотреть. Вот видишь, ничего не было, дом построили, там, или детскую площадку модернизировали. То есть, конечно, нужно смотреть по сторонам. И это разбавит, скажем, вот эту концентрацию и какую-то такую, знаете, супер-мега-серьезность вокруг школы. Потому что, конечно, у детей есть ощущение, что школа – это что-то прям, знаете, что хочется стать взрослым, чтобы не ходить в школу, потому что какое-то, ну, давление действительно оказывается именно вот в этой сфере. Ну, а дальше, конечно, разговоры. Разговоры после школы и вопрос, какие оценки или как-то там, какие успехи или неуспехи, он, конечно, правильный, но важно понимать, опять же, что в школе происходит не только обучение, там происходит общение, поэтому там происходят какие-то интересные истории, какие-то наблюдения, какая-то справедливость или несправедливость, не связанная, может быть, прямо напрямую с учебным процессом, а, с, опять же, с социальным взаимодействием. И, конечно же, вот, особенно на начальных этапах, просто со старшими школьниками, если не говорили до этого, будет сложно вдруг начинать такие вопросы задавать, но все равно нужно. Потому что у любого человека есть потребность разделить свои переживания с другим. У себя есть опыт, но потребность есть. Поэтому спрашиваем не только про оценки. А то и хвалим не только за пятерки, радуемся и четверкам. Если двойка, относимся к этому как к опыту.
15: Конечно.
16: Быть не контролером, а другом своему ребенку во время его учебного процесса. Вот это, мне кажется, действительно важно. Благодарим вас, Мария. Не прощаемся с вами. Увидимся буквально через минуту. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами на связи. Ну и особенно внимательно, конечно, стоит отнестись к детям, которые в этом году будут проходить экзамены и ОГЭ, и ЕГЭ. Они и так испытывают стресс, поэтому требуют дополнительной поддержки со стороны самых родных и близких.
15: 8-925-222-99-92. Напишите нам, как у вас стартовал учебный год в семье. Будем читать ваши сообщения.
18: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
16: Это волшебство технологий.
19: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
20: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
21: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
20: Каждый гость студии – настоящая находка.
18: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
23: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
18: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
16: Сигналы точного времени в эфире 9 часов 31 минута и 10 секунд, точное, московское. Продолжаем по традиции каждый четверг обсуждать наши психологические проблемы, трудности, сложности, как чувствовать себя хорошо и комфортно в этой жизни. И сейчас хотим поговорить о новом тренде. Ну как, относительно новый тренд, лукс-максинг называется. Не только девушки у нас гонятся за красотой, теперь на очереди мужчины. Что же это значит? Это такое движение, которое стремится максимально улучшить внешность мужчин, довести до некого идеала недостижимого. Причем и мужчины повально начали пытаться себя улучшить, как это делали в свое время женщины. Ну и делают сейчас, да, там губы, глаза. В общем, мужчины тоже подвластны, значит, этому тренду, но у них свой термин – лукс-максинг. Он делится вообще на два подхода. В одном не вижу ничего ужасного, наоборот, даже хорошо. Это мыться каждый день, например. Софт-максинг – есть такое явление. Это здоровый образ жизни, занятие спортом, гигиена, уход за кожей и волосами, стильная одежда. Вот это как раз-таки, знаете, больше напоминает ЗОЖ, следить за собой. Ухоженность – это называется по-русски. А другое – хард-максинг. Это вот еще одно течение этого лукс-максинга, если вы еще не запутались. Продолжим. Это жесткие диеты, это прием гормонов, других добавок, это пластическая хирургия. Причем самое жуткое, что многие мужчины колют пептиды с серого рынка, с маркетплейсов. Другие делают операции на костях ног ради нескольких сантиметров роста. Это, как называется-то, аппарат Елизарова, который создан для другого, но, тем не менее, люди действительно ломают себе кости, 2 года не ходят в надежде, что вырастут на 2 сантиметра. Другие экспериментируют с препаратами для похудения, которые не прошли клинические испытания. Ну и есть совсем жуткое. Кирилл, ты, я знаю, хочешь об этом рассказать?
15: Да вот, знаешь, наткнулся, да, на бон-смешинг. Это когда... ни в коем случае не призываю и не пропагандирую, пытаюсь разобраться и диагностировать, это когда молодые люди бьют себя кулаками, чем-то еще потяжелее и всем другим, не очень понятным, по скулам, подбородку и челюсти, по своим скулам и челюстям, в попытках вылепить более мужественный профиль. Мне кажется, здесь давным-давно...
16: Сделайте себя Джорджа Клуни.
15: Да, все, давно всем сказано, просто жрать надо меньше, или наоборот, не жрать, да?
16: Мне в этом плане нравится софт-максинг, это здоровый образ жизни. Сходи в спортзал, займись спортом, ухаживай за кожей, за волосами, и все. В принципе, ты уже прекрасный парень.
15: А тут, знаешь, вот этот бон-смешинг, это попытка считерить, я считаю, так, да, срезать углы и сразу же, ага, я уже более мужественный.
16: Ну, просто это приводит к серьезным травмам и челюстным, и даже сотрясению мозга.
15: Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева по-прежнему с нами на связи. Мария, как вам подобное?
16: И зачем мужчины это делают? Что же ими движет на самом деле?
17: Ну, вот если мы говорим о последнем явлении, которое действительно можно назвать болезненным, и, в общем-то, это такое самоповреждающее поведение, еще раз мы опишем, что происходит, это все-таки дробление костей скул, либо подбородка, с тем, чтобы, когда пройдет заживление, они были более выделялись, то есть был такой более мужественный образ, да, потому что люди слушают и не понимают, а в чем прикол-то, ну, побил ты все кости, для того, чтобы выглядеть более мужественно. И чтобы лицо такое было, знаете, неандертальское немножечко, что типа настоящий мужик. И, ну, слава богу, все-таки, давайте признаемся, что это не повальное увлечение. Есть определенные, наверное, товарищи, которые этим занимаются. Но с точки зрения там психологии, конечно, это самоповреждающее поведение. Это как кто-то там режет, шрамирует себя. Ну, давайте скажем, что такое шрамирование, там одно дело, когда малозаметное, там, а есть же, которые действительно шрамируют, чтобы... мужчины, чтобы выглядеть тоже более мужественно, потому что шрам украшают. И здесь несколько причин. Ну, безусловно, скажу, что это болезненное состояние, выходящее за норму типическое такое поведение. И, опять же, это чаще молодые люди, которые, безусловно, чувствуют, ну, такую внутреннюю неуверенность, не могут, наверное, по-другому как-то свою мужественность проявить, и, ну, опять же, подвержены каким-то вот влияниям соцсетей, субкультур, где прославляется вот такой образ, который хочется быть похожим. Мы понимаем, что в молодом возрасте, подростковом, юношеском, идентичность, то есть самоощущение, самомнение, самопрезентация формируется. То есть это уязвимое время для как раз разных вот таких экспериментов над собой. И когда ты не знаешь, каким ты хочешь быть, или ты знаешь, кем ты хочешь быть, но не хочешь прикладывать реальных усилий в спортзале в том же, то, конечно же, возникает соблазн вот такой быстрый, ну, опасный для здоровья, конечно же, способ использовать. То есть есть такая какая-то, наверное, иллюзия, что вот можно быстрым путем стать другим человеком. И так как внутреннее менять намного сложнее, это уже, наверное, ко всей вот вашей тематике, вот это, да, как выглядит looking, да, то есть это внешнее, да, абсолютно впечатление. То есть внешнее, конечно, поменять проще, чем внутреннее. Потому что быть настоящим мужиком, это, ну, а так как они, видите, для них все-таки настоящий мужик, это такой с большим подбородком волевым, да, с такими контрастными скулами. Ну, то есть для кого-то быть мужиком может быть таким утонченным метросексуалом, да, то есть, ну, для этих это мужик в таком, в классическом понимании. Да, потому что внешность, естественно, она должна как-то описывать этот внутренний мир. А вот, но силёнок-то не хватает, это что такое настоящий мужик? Это ответственность, это способность защитить слабого, это сила, не только как бы, да, и моральная, и физическая. Ну, над этим нужно работать, безусловно. Да, и над характером, и над силой воли, и над умением взять ответственность, иметь смелость защитить, иметь смелость вступиться в какой-то момент, может, там какая-то, ну, классические подростковые какие-то, ну, драки, мы тоже их не поддерживаем, но это часть взросления. Ну, а что, можно вот так вот пойти себе просто наколотить вот эти все скулы, как бы, как будто ты уже такой вот, понимаете, бывалый, уже везде и защитил, уже из-за слабого вступился и подвиг совершил. Ну, а по факту это, конечно, бутафория. Это с одной стороны, и с другой стороны мы не забываем, что есть тоже характерно для подростков в разной степени дисморфофобия, то есть чрезмерная такая обеспокоенность реальными, но чаще всего воображаемыми или навязанными, опять же, соцсетями, недостатками своей внешности. Действительно, соглашусь, раньше этим больше страдали девушки, как бы, да, мы все знаем, что там, ой, у меня тут полсантиметра лишних, ой, у меня здесь вот что-то там такое не то.
16: Лишний килограмм, вот, как говорят девушки.
17: Ну, ладно, килограмм, понимаете, иногда там и килограмма-то лишнего нет, потому что это нереальное, да, недовольство нереальными какими-то вещами. Если лишний килограмм, как уже было сказано, не ешь и бегай, как говорится, его не будет. А здесь уже и не ест, и не бегай, да, потому что это все-таки дисморфофобия, это уже болезненное состояние. То есть, повторюсь, оно есть у всех подростков, ну, там, в каком-то проценте. Но когда идет самоповреждающее поведение, опасное для здоровья поведение, конечно, это уже дисморфофобия. Ну, простите меня, в таком ближе к психиатрической, да, истории, потому что человек реально наносит себе увечья, которые могут, ну, иногда и угрожать жизни. Можно же себе проломить там череп, да, как бы, как, простите, это уже совсем не очень. То есть такая аутоагрессия, то есть, то, ну, серьезное состояние, я бы не стала как бы к какой-то такой игре к этому относиться, если ваши близкие вдруг решили таким заняться, а все-таки показать специалисту, потому что иногда это бывает и начальным проявлением каких-то более серьезных расстройств, в том числе, кстати, депрессивных расстройств. Ну вот не нравлюсь я себе, да, то есть, ну, это же больно, понимаете, да, бить себя молотком по лицу, ну, просто представьте.
15: Да, зато когда это делает больно, умудренный миллионами подписчиков блогер, тогда это становится хайповым. А мы же разбираемся в этом и понимаем, что это совсем, совсем не тот путь, чтобы стать мужественным и сексуально привлекательным. Спасибо. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами в прямом эфире. Что такое бонсмешинг? Мне кажется, это попытка чуть-чуть улучшить себя дешевыми и непонятными средствами. Мне кажется, именно в этом ключ.
16: Ну, внешность становится проектом всей жизни, и это, мне кажется, уже психологическая цена лукс-максинга, нежели чем физическая. И знаешь, очень часто говорят, что, во-первых, у тех, кто слишком заморочен на своей внешности, есть еще и синдром самозванца, потому что всегда кажется, что ты не настолько красив, насколько тебе говорят об этом. Ну, а второе — это проблема одиночества.
15: Спасибо вам за внимание. На этом прощаемся. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Этим утром были вместе с вами.
16: Всем хорошего дня. Берегите себя, любите себя такими, какие вы есть. Ну и, может быть, немножко улучшайте себя, украшайте себя улыбкой.
0: Совет дня. Глубоко копаем.
1: Привет, друзья, это Лена Симонова.
2: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине, но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые. Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Новый антибиотик должен преодолеть эту защиту, найти жизненно важную мишень и при этом не повредить клетки человека. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Курс лечения обычно короткий. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал, размножается и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важные преимущества. Они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких. Сегодня исследователи работают не только с фагами, но и с антителами, новыми молекулами и технологиями, которые вмешиваются в работу бактериальных систем устойчивости. Проблема новых антибиотиков в том, что здесь медицина воюет с живой системой, которая постоянно меняется.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совет дня.
3: Радио России.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей.

0: для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
1: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная, а вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
0: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
1: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
0: О каких именно преимуществах идет речь?
1: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
1: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует

0: как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
0: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения Vision?
0: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза. И дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробно о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 6060. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
1: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
5: А на небе одна всего звезда.
6: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
7: Вы готовы увидеть эти результаты?
8: Если бы я мог что-то изменить.
3: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
9: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
3: Категория 12+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин провел встречу с первым замглавы МВД. Операторы «Герани» Вооруженных сил России поразили в Киеве перевозившую военные грузы фуру. И мошенники начали взламывать аккаунты россиян под видом перерасчета за ЖКУ. Все подробности далее. В Россию каждый год с разными целями въезжают около 9 миллионов иностранцев. Сейчас на территории страны находится от 6 до 6,5 миллионов иностранных граждан. Об этом начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным. Президент предложил обсудить госполитику в сфере миграции.
2: Поговорим о реализации государственной политики в сфере миграции. Да? Мы представили доклад, я так понимаю, за полтора года, которые прошли.
3: В прошлом году вами принята концепция государственной миграционной политики. Вы четко определили задачи, значит, для миграционной службы. Нами проработаны, исходя из поставленных задач, вопросы. И свой доклад я хотел бы начать с миграционной ситуации, коротко. По году в нашу страну приезжает порядка 9 миллионов человек, иностранных граждан, с разными целями. В моменте у нас находится от 6,5 до 6 миллионов человек. Из чего это состоит, характеристика? Порядка 3 миллионов – это трудовая миграция, 1,7 миллионов – это члены семей, 1 миллион – это иные категории, это туристы, учеба, частные поездки. И еще такой показатель, как 800 тысяч – это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. Мы их учитываем, значит, заносим в реестр контролируемых лиц, и в отношении них происходят розыскные мероприятия.
1: Как отметил Путин, количество принудительных выдворений нелегалов после реформы регулирования сферы миграции выросло в 2,6 раза, то есть на 85%. Глава государства провел встречу с Кикотем в Кремле накануне, в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции МВД, который ежегодно отмечают в России 11 сентября. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Ведомству удалось задержать бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве. Он дал признательные показания. Охранник посольства арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Российские операторы дронов «Герань-4» «Сикер» нанесли удар по логистическому транспорту ВСУ в Киеве. Целью стал грузовой автомобиль, перевозивший грузы для ВСУ в районе Киева. Он уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны. Российские военные ночью нанесли удары по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одесса поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, и буксир, который их сопровождал. В Николаеве поражен склад беспилотников для украинской армии. В порту Черноморск Одесской области под удары попали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Цели были поражены ударными беспилотниками. В Минобороны добавили, что силы ПВО за ночь уничтожили 448 украинских БПЛА над 14 российскими регионами и акваториями двух морей. Дроны были сбиты и подавлены с 20 часов среды до 8 утра четверга над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над Каспийским и Черным морями. Злоумышленники начали использовать тему перерасчета коммунальных платежей для взлома аккаунтов российских пользователей мессенджеров. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД. По данным ведомства, мошенники создают закрытые группы и выдают себя за сотрудников энергосбытовой компании. Они информируют участников о якобы проводимом перерасчете и просят подтвердить личные данные, включая фамилию, имя, отчество и дату рождения. После завершения проверки аферисты предлагают перейти в чат-бот, который запрашивает шестизначный код, необходимый для авторизации в мессенджере. Данная атака нацелена на конкретных пользователей, а среди членов группы могут находиться боты, имитирующие действия настоящих людей, создавая иллюзию живого общения. В Москве голосовой помощник на основе искусственного интеллекта стал доступен всем участковым врачам взрослых городских поликлиник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, нейросеть фиксирует сведения о жалобах, диагнозах, рекомендациях и другую информацию, озвученную на приеме.
4: Врачу больше не надо смотреть в компьютер, судорожно что-то печатать на клавиатуре. Весь прием он может смотреть в глаза пациенту, проводить обследование и вести вот эту живую беседу, формировать доверие и заниматься пациентом.
1: Сервисом обеспечили всех столичных участковых врачей, а это более 3000 медиков. Первые результаты показали, что время, которое уделяют пациенту, увеличилось вдвое. Президент США Дональд Трамп отказывается спать. Об этом на съезде республиканской партии в Далласе, штат Техас, рассказал глава американского Минфина Скотт Бессент. «Мы сменили президента, который не мог бодрствовать, Джо Байдена, на президента, который отказывается спать», приводит слова Бессента РИА Новости. Ранее американский вице-президент Джей Ди Венс сообщил, что Трамп, несмотря на солидный возраст, 80 лет, может не спать по 20 часов в сутки, а во время длительных поездок глава Белого дома не спит вовсе. В Москве к концу рабочей недели дожди понизят температуру. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. Если сегодня в столице плюс 25, то в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 18. Однако синоптик успокоил, в предстоящие выходные в центральную Россию вернется солнечная и сухая погода. Правда, температурный режим останется в рамках типичного сентябрьского климата. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистки Диана Шнайдер и Алиса Мертенс не смогли выйти в финал US Open в парном разряде. Россиянка и бельгийка потерпели поражение от дуэта чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд 0-6-6-7. Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в заявку сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи. О вызове крайнего защитника сообщила пресс-служба национальной команды. А вот его сокомандник Луис Энрике не получил приглашения от Карло Анчелотти. Напомню, они оба ездили на прошедший чемпионат мира. Сборная Бразилии дважды сыграет с командой Австралии 25 и 29 сентября, а также встретится с представителями Индии 3 октября. Российский футбольный союз снял трансферный бан с Ростова и Сочи. Об этом написал «Спортэкспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС. С 28 августа оба клуба не могли регистрировать новых футболистов. Ростов задерживал выплату зарплат игрокам, а Сочи нарушил требования при прохождении лицензирования. Далее о хоккее. Борис и Салават Юлаев в регулярке КХЛ провели пока самый результативный матч сезона. Встреча в Астане завершилась со счетом 8-6 в пользу хозяев площадки. Три других матча дня закончились с минимальным перевесом 2-1. Вот только Акбарс обыграл трактор в основное время, Динамо было сильнее Адмирала по булитам, а СКА горчил Ладу в овертайме. Кроме того, ЦСКА разгромил Нижегородская Торпедо 3-0. Хоккеист Washington Capitals Александр Овечкин улетит в США сегодня. Такой информацией поделился с РИА Новости его агент Глеб Чистяков. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт со столичной командой. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует в начале октября. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 17-19 градусов, облачно с прояснениями. В Пензе плюс 18-20 градусов без осадков. В Ярославле плюс 23-25, во Владимире плюс 21-23. В Туле и Воронеже плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 25-27, малооблачно. В Волгограде плюс 20-22 градуса. В Краснодаре плюс 25-27. В Сочи плюс 24-26. В Ставрополе плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 градусов, временами дождь. В Москве без осадков плюс 23-25 градусов. Сейчас столица плюс 19. Ясно. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: души с Вадимом Тихомировым.
1: Она хотела быть как все. Работать кассиром в универмаге, по выходным варить борщ для большой семьи, а вечером под абажуром, под перезвон гитары петь песни советских композиторов. Ничего не вышло. Когда твои родители Александр Броневицкий, а мама Эдита Пьеха, природа все равно возьмет свое. Я от всей души приветствую в нашей студии певицу, шоу-вумен, предпринимателя, роскошную Илону Броневицкую.
2: Спасибо большое. Ну, во-первых, не в универмаге, а в гастрономе.
1: Все-таки в гастрономе, да?
2: В продуктовом магазине.
1: Я вот почему-то это тоже важно. Чувствовала, что ты хотела именно там работать.
2: Я очень будоражила процесс взвешивания фарша, например. Да, потому что все свое детство я провела с бабушкой в очередях. Советское время было, ну, как бы под знаком
1: дефицита.
2: Послушай,
1: мы все воспитаны.
2: Поэтому ребенок, который жил с бабушкой, а бабушка готовила еду и, соответственно, ходила в магазин, все это время я находилась в очередях, и меня просто очень привлекал процесс.
1: Илоночка, прежде чем мы начнем наш душевный разговор,
2: да,
1: несколько уточняющих вопросов.
2: Да.
1: Скажи, пожалуйста, это правда, что в молодости одно время ты зарабатывала деньги... Вязанием,
2: мытьем стекол.
1: Мытьем стекол? Это что-то новое?
2: Да, я вас умоляю. Ну, кто-то вагоны разгружал. Я вязала, да.
1: Что ты вязала?
2: У меня появились знакомые дамы, которые... Ну, в советское время вообще оно порождало в людях много креатива. Да, вот как говорила Эдита, голь на выдумки хитра.
1: О, да-да-да.
2: Но она это говорила, ну, можно сказать, просто так. А многие-то люди, они действительно были хитры, они были изобретательные. Я... волею как бы проведения познакомилась с двумя сестрами, которые досконально освоили вязальные машины. И они делали, как это изделие, которое производилось ими, было абсолютно неотличимо от промышленного.
1: Так.
2: А поскольку этого не было, ну, просто вот мы сейчас говорим, а люди не понимают, что ты приходишь в магазин, и там нет ничего.
1: Ничего.
2: Да. Они вязали вот эти летучую мышь, например, да, журнал «Бурда Моден», который называли «Бурда», он рекомендовал себе шить самим там и вязать. И вот в моде летучая мышь. В продаже ее нет. Значит, она вяжется.
1: Это такой балахончик.
2: Типа ну, это треугольник, да.
1: Да.
2: Дельтаплан такой. Ага. Женщины носили на себе дельтапланы. Короче, они это вяжут. Все заделочки такие, как у фирменного изделия. Фирменный край. То есть край вот не как на машине вязанный, а такими петельками. И я так этим увлеклась, что я всегда что-то умела руками делать. И мне показали все заделки. Там кительный, тамбурный, культурный край. Я взяла на прокат машину «Нева». Она вязала, надо сказать, одну вот только такой петлей.
1: Да,
2: вот,
1: да, сейчас
2: как
1: тоже.
2: Это ремарка показывает лицевые. Вот, соответственно, для того, чтобы была резинка изнаночная, надо было рукой поднимать. Все, вязала, поднимала культурный край, нитку выдергивала, сшивала.
1: Слушай, подожди,
2: далее самое интересное. Шла к Эдите в шкаф. Аккуратно срезала бирку с какого-нибудь импортного
1: как тебе не стыдно?
2: Костюма, пришивала к этому. Далее брала чуть-чуть, немножко каких-нибудь бисеринок или пайеточек, там же, примерно в этом же месте, расшивала и далее продавала.
1: Так ты была цеховик.
2: Я была такой, да, такое небольшое у меня было цеховое производство. Далее я действовала уже как фарцовщица. Это сбывалось все под эгидой. И, надо сказать, приносило очень приличный доход. Извините, я же не воровала ничего,
1: кроме
2: бирки.
1: Вот у все. Мамы. Это правда, что в детстве твоего сына Стаса Пьеху, ну, в детском садике дразнили Геркулесом?
2: Ну, правильно, у меня был муж, с которым мы, собственно, воссоединились в законном браке, правда, ненадолго.
1: Но ты его любила.
2: Я его любила, а почему я, как бы, а что, нормально,
1: да.
2: Любила. Вот, так и красивый был, очень талантливый литовский режиссер, который, фамилия у него Герулис, Петро Герулис. Если бы я взяла его фамилию в браке, я была бы Герулине. Я была бы Илона Герулине. А Стасик был Петро Герулис.
1: А вот так даже?
2: Ну, типа того.
1: А вот. Стасику поменяла фамилию, нет?
2: Или он Стасику так... поменяли фамилию. Опять же, вот давайте развеивать да. всякие мифы.
1: Вот я про это говорю.
2: Все говорит, вот она ему типа фамилию
1: подогнала.
2: Да. Нет, ему было тогда лет 6, наверное, или 7, и никто вообще не знал, кем он будет. Просто мы были уже в разводе, дразнили Геркулесом. Как бы было предложение, типа, а давай сделаем пьеха. А мне-то все равно. Ну, пьеха так пьеха. Я подписала как бы какую-то бумажку, и ему поменяли фамилию. Потому что у Эдиты было такое желание. У нее рано умер папа.
1: Да.
2: Эдита как-то вот она говорила, я так хочу, чтобы еще один Станислав Пьеха. У нее есть некий такой добрый сказочный миф касательно ее папы, который очень рано покинул mm-hmm. этот мир. Она говорит, меня обижали мальчишки, и я прибегала к нему, он меня жалел. Он выращивал розы в нашем садике. В общем, я потом... Ну, есть фотографии чуть-чуть его. Он какой-то был очень интеллигентный, красивый человек, даром, что был шахтером. Наверное, он был артистом в душе. Вот. И вот она хотела, чтобы был Станислав Пьеха. И, в общем, он в ЗАГСе, в одном из ЗАГСов Ленинграда, он был явлен миру.
1: Скажи мне, пожалуйста, ну, это правда, что твоя пенсия 14 тысяч рублей?
2: Да. Слушайте, я, возможно, что-то там
1: не додала родине, да?
2: Нет, не додала точно, потому что работала, в общем, в фрилансе уже последнее время.
1: Если честно, вот если бы я был автором романа «Портрет Дориана Грея», я бы сделал героя с женщиной и назвал бы ее Илоной.
2: Давайте Эдита ее для начала назовем.
1: Хорошо,
2: это будет главный портрет, да, там посмотрим.
1: А там посмотрим. Ну что, начнем с детства. Скажи, пожалуйста, кого ждали, дочку или мальчика?
2: Куда я знаю? Не ждали никого, там торопились, работали. Слушайте, у людей, ну, настолько пошла стремительно наверх карьера. И, в общем, я понимаю, что принять...
1: Не вовремя ты, как говорится, подвернулась на этом жизненном пути.
2: Да, вот. Но, видите, подвернулась же, и слава богу, кто-то перед вами все-таки сидит, стало быть, все сложилось. И надо сказать, что я понимаю сейчас прекрасно, что вот взять и остановиться, когда у тебя просто...
1: Прет
2: прямо. Они становились любимцами всей страны. И вот так взять и остановить.
1: Ну, Эдита была звезда просто первичная.
2: Да, они правда были самые любимые артисты. И все, выскочил комочек, ну, передали меня бабушке. И слава богу, я могу сказать, что ну нормально, это нормальная практика. Сейчас артисты говорят, я типа отдала там много сил работе и много ребенку. Тогда была другая система. У них были гастрольные туры. Даже я застала, у меня рекорд 82 концерта за месяц. Это правда. И у них было примерно 60 в месяц стабильно. То есть они уезжали, и их никто не видел.

0: всей души. С Вадимом Тихомировым.
1: Кстати, когда ты стал блондинкой? Вот ты вначале носила косу в школе, потом ты была рыжая, как химоза у тебя
2: была. Я, знаете ли, стриглась у Сергея Зверева. Он был другой, он иначе выглядел и был гениальным парикмахером. Сейчас, во всей вероятности, он будет депутатом, и поэтому стричься у него нельзя. Хотя жалко, мы потеряли потрясающий талант. Я помню, что вот я так головой тряханула, а у меня щек само коре укладывается. Я думаю, гений. И цвет у меня был ярко-рыжий. Мне так хотелось. Вот. А потом что-то не заладилось. В общем, вот как-то из рыжего покрасили в белый, и понравилось. Мне говорят, тебе идет, мне сказали. Ну, все.
1: А ты стала себя как блондинка, нет? Ведь ты же совершенно другая.
2: Я черная. Вот думаете, я об этом думаю? Все говорят, ты блондинка, а я-то черная в голове. У нас все женщины очень темной масти.
1: Как ты вдруг вот в детстве такая была помпушка, а потом прокрепская?
2: Я не была никакой помпушкой.
1: Ну не помпушка, это такая, какая-то такая крепенькая такая была.
2: Я 50 килограмм весил, какая помпушка. Я не была. Ну был какой-то момент в институте, меня там что-то расколбасило. У меня очень широкое лицо. Как так сделать, чтобы оно поместилось в паспорт? Оно не лезло в паспорт.
1: Время смешить.
2: Широкое лицо, да. И все думали, что за широким лицом
1: очень широкое тело.
2: Но я не такая. Я же играла там в волейбол, там за сборную школу. Я такая спортивная была девочка.
1: Ты сейчас спортивная.
2: Стреляла. Сейчас, ну, сейчас как-то.
1: Да ладно, прекрати. В отличной форме. Да,
2: слушайте, я ничего не делаю, мне некогда. Ну, да, я вот, если можно идти пешком, стараюсь идти пешком. Я всегда всем говорю, что, друзья, ну, если нет возможности, давайте просто изыскивать ее для себя. Mm-hmm. Потому что можно пройтись пешком, лучше пешком. Фитнес, ну, нет времени им заниматься. Хотя все говорят, это вранье, потому что если хочешь, всегда найдешь. Правда?
1: Скажи мне, о любви еще думаешь?
2: Ну, что-то все реже. 14 рублей просто. Нет, какая любовь? Ну, не знаю. Да и о чем они думают? Ну, если она вдруг, как бы, ну, как да. Это, любовь тебя настигнет. Ежели настигнет, то настигнет. Но что-то я не знаю.
1: В твоей жизни был такой интересный человек Геннадий Иванович.
2: Геннадий Иванович, он был отчимом моим, да. Он был мужем мамы. Нелюбимым. Это был враг номер один, потому что
1: ладно?
2: Пубертатная девочка вдруг теряет любимого абсолютно папу, от которого уходит мама, угу. Семья разваливается,
1: ну, в общем,
2: расползается земля под ногами, и появляется Геннадий Иванович. Ну, он же виноват во всем.
1: Ну, конечно, да.
2: Конечно, на самом деле такой, ну, неплохой мужик он был. И...
1: А вот кто первый пришел в театр БУФ? Ты?
2: Театр БУФ – это мой курс.
1: А как Геннадий Иванович стал директором этого театра?
2: Мы остались в этом театре. Директора взяли из каких-то ленконцертовских кадров, угу. И уже такой освобожденный от коллектива Эдиты Пьехи, разведенный с ней в браке Геннадий Иванович, каким-то вообще макаром чудодейственным стал нашим директором.
1: Да ладно?
2: Я думаю, господи, опять он. Вот. Но, тем не менее, я уже все ему простила, мы уже любили друг друга. Он был хороший парень, он там помогал мальчишек от армии, как-то отмазывать.
1: Слушай, скажи, а Игорю Корнелюку он тоже помог от армии?
2: Я думаю, что у Игоря Корнелюка такое плохое зрение, что ему помогать не надо. Но вопрос в том, что я уже ушла тогда, потому что Игорь Корнелюк пришел музыкальным руководителем театра на место моего мужа Юры Быстрова. Мы отвалили в паре, и работали год у Эдиты. А пришел выпускник консерватории,
1: да,
2: молодой, с вот с такими толстыми очками.
1: Ты знаешь, Леночка, дело в том, что сейчас на связи у нас находится замечательный
2: Корнелюк?
1: Артист, композитор.
2: Мой милый.
1: Игорь, добрый день. Здравствуй, Игорь. Ну что, послушал про себя правду?
2: А что, правду кучу?
3: Я просто как окунулся в юность, потому что я слушаю эти разговоры про Геннадия Ивановича.
2: Геннадий Иванович, да.
3: Про Юру Быстрова, про это удивительное время, когда... Деревья были как-то выше.
2: И музыка лилась, и музыка лилась сама
3: и музыка
2: собой.
3: Музыка лилась рекою сама
2: да,
3: собой.
2: Да.
1: А вы не встретились на сцене вместе с Илоной? Может быть, какой-то спектакль начали?
2: Да мы снимались.
3: Мы с Илоной снялись в программе большой.
2: Тогда. Она называлась «Куд-куд-куда» или «История», типа с чем-то, с поп-музыкой или конвалесценцией.
3: Илона, у тебя потрясающая память.
1: Феноменально, я тоже все время думаю. Вот Игорь, это вроде бы она выпивает так же, как и мы, но все помнят. Нет?
2: Извините. Уже давно.
3: И дело в том, что после этого фильма ко мне на всех концертах приходили записки с вопросом, правда ли, что я зять Эдиты Пьехи?
2: Мне аналогично все говорили, а вы С мужем Игорь сегодня здесь. Да, вот это...
1: Игорь, и все-таки я все время думаю, почему ты Илоне не подаришь какую-нибудь новую песню?
2: А потому что Илона работает ведущим.
1: Знаешь, что всегда хорошо, когда ведущий вдруг раз иногда и спела.
2: Нет, стойте, дайте я скажу Игорю в глаза, можно сказать. Я из Эдитиного репертуара очень выборочно люблю песни. Хотя они все гениальные, но есть любимая. Это любимая песня, это «Пусть будет вечер белым-белым». Это совершенно гениальная песня, которую Игорь подарил Эдите. И они пели как-то еще и вместе.
1: «Пусть
2: и
1: будет такая... вечер белым-белым».
2: Да, это какая-то свежая, нереально вот такая вот, вот волна красоты в ее творчестве. Поэтому спасибо тебе, Игорь. Ты талантливейший композитор нашего времени. Со своим словом.
3: Спасибо, Илоночка. Да. Спасибо.
1: Я ненавижу людей, которые поют в караоке. Но иногда, когда меня пробивает, я пою только одну песню.
2: «Город, которого нет». Так, я вам скажу вот что. Подождите. Петь в караоке Корнелюка сложно. Потому что он пишет песни, рассчитанные на его вокальные возможности, которые практически приближены к вокальным возможностям Фредди Меркьюри. Поэтому хрен ты споешь песню Корнелюка в караоке.
1: Ну, аплодисменты срываю.
2: Пойте, знаете ли, Добрынина. Там проще партия вокальная.
1: Игорь, спасибо большое, что были с нами на связи.
3: Илоночка, целую тебя.
2: Обнимаю.
1: Пока.
2: Обнимаю.
1: Игорь Корнелюк, замечательный композитор, исполнитель.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Почему мы злопамятны? Почему мы все время помним плохое, нехорошее?
2: Неправда, мы помним все. Мне кажется, что наоборот, человеческая память имеет такое свойство вытирать плохое и как бы потом при воспоминаниях возвращаться к тому, что как-то больше радует. И, может быть, тот, кто злопамятен, тот, может быть, немножечко уже с диагнозом. Потому
1: да,
2: что, мне кажется, вспоминать больное, это как, знаете, на прыщик вот нажимать, а нафига на него нажимать? Поэтому мне кажется, что в этом нет резону.
1: Я про знаешь, почему спрашиваю тебя? Ведь у тебя были с мамой непростые отношения.
2: Да нормальные у меня отношения.
1: Даже один раз она подняла на тебя руку, а она потом извинилась.
2: Подождите, стоп! Смотрите, даже один раз она...
1: Как-то был не
2: есть
1: один раз.
2: Есть дети, которых бьют ремнем каждую неделю. Один раз там Эдита меня треснула. Ну, слушайте, издержки как бы... Дети сложные бывают. Я там... Конечно, у меня все были на гастролях. Конечно, я отбилась от рук. Конечно, мы там бухали этот портвейн, и меня потом треснули, Эдита там треснула, а я хамила. Один раз Эдита, у меня не было с ней никогда сложных отношений. Можно сказать иначе, у нас с ней было мало отношений, потому что мы все-таки виделись, в 100 раз меньше, чем обычно дочка видится с мамой.
1: Несколько редких вопросов.
2: Отвечать «да» «нет»?
1: Да нет, почему?
2: Ваш любимый цвет, да. Да, все.
1: Твоя самая большая потеря в жизни?
2: Слушайте, да... Нет, я не знаю. Я вам скажу больше. Наверное, еще не было. Вот когда я умирая, я скажу, я расстаюсь с жизнью, и это моя самая большая потеря.
1: А тогда твой самый большой успех в жизни?
2: Ой, каждый раз. Я же достигатор. Вся моя жизнь делится на достижение каких-то маленьких и больших целей, и каждый раз это самый большой в жизни успех. Ты его возымел, и вперед дальше. Вершин много.
1: Скажи мне, если бы ты шла по улице, и вдруг при входе в парк на лавочке ты встретила бы Господа Бога, что бы ты у него спросила?
2: Как бы я поняла, что это он? Знаете, вот это как раз, опять же, вот философия такова, что мы его, наверное, встречаем постоянно, потому что такое? Вот Господ Бог – это что? Это все. И каждый день, наверное, мы можем у него что-то спросить. Иногда делаем, иногда не делаем. Поэтому, наверное, надо стремиться к тому, чтобы его узнать для начала.
1: И еще, знаешь, я тебе скажу, ты мне всегда казалась такой стальной, железной леди. И вдруг я понял, что в этой стальной, железной леди бьется маленькое девчачье сердце.
2: О-ля-ля. Спасибо. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, спасибо.
1: Стучи дальше.
2: Пошли стучать дальше.
1: Да. Спасибо тебе большое за этот откровенный разговор, который был от всей души.
2: Спасибо. От всей.
1: Илона Броневицкая была у нас в гостях.

Я знаю Илону почти 30 лет. Она очень закрытая, иногда жесткая, нетерпимая. Но в жизни свой парень. С удивительным чувством юмора и надежным дружеским плечом. Я очень рад, что мы встретились и поговорили с ней от всей души. С женщиной, которая сделала себя сама, которая верит в торжество справедливости и которая смотрит в будущее.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Уважаемые друзья, это программа о коллекционерах, и я, ее ведущий Николай Мамулашвили, сердечно вас приветствую. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам Анастасия Некрасова. Она этнограф, искусствовед, и, как Анастасия порой сама говорит о себе, бытоноситель и бытописатель России дореволюционной, и, конечно же, она коллекционер. Анастасия, рад вас видеть снова рядом со мной у микрофона.
2: Николай, очень рада продолжить нашу беседу.
1: У вас большая коллекция, вы коллекционируете и собираете много чего интересного. Во всяком случае, у вашей обширной коллекции нет определенной тематической направленности, но, тем не менее, вас, прежде всего, позиционируют как коллекционера старинной русской игрушки. Впрочем, вы собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом и историей разных народов мира. Вы долгое время жили в Средней Азии, и это я вспомнил не случайно. Я просто хочу вас подвести к истории почти детективной о ваших приобретениях в Узбекистане, кажется. И, конечно же, как вы все это богатство везли?
2: Николай, да, это история детективная. Сейчас мне уже не страшно об этом говорить, хотя, в общем-то, каждый раз вспоминаю, каждый раз тоже бегут мурашки. Это правда, я прожила в Средней Азии больше 4 лет, жила я в славном городе Алматы, в Казахстане, и, в общем-то, оказавшись волею судеб, это был не мой личный выбор, но когда я приехала в Казахстан, я поняла, что настало время заняться изучением местных промыслов. Я коллекционировала игрушку, я научилась ткать ковры, жила в одной семье замечательной на юге Казахстана. Я играла на кобызе, это такой казахский вариант скрипки. Я собирала традиционные промыслы, и, конечно же, я увлеклась, в общем-то, таким традиционным серебром Средней Азии, Казахстана и Узбекистана. В Казахстане все было собирать достаточно просто, но когда я в первый раз поехала в Узбекистан, поехала не просто увидеть эту невероятную страну, эту удивительную архитектуру, наесться вдоволь плова, лепешек, да... Простят наши слушатели, что мы их тут соблазняем такими вкусами. Да. Ну и, конечно, я мечтала приобрести не просто якобы что из украшений. Больше всего я хотела купить комплект, традиционный свадебный комплект украшений узбекской невесты. Это так называемый тилякош. Это ювелирное украшение, которое надевали на... могли надеть на платок, могли надеть на тюбетейку. В переводе это значит золотые брови. И нагрудное украшение, которое называется зюбигардан. И височные украшения, которые называются гаджаки, которые повторяют форму самого уха. Мечта-то, конечно, хорошо, но как это, в общем-то, воплотить в реальность, я поняла, что главная рекомендация не лететь самолетом, а ехать поездом. Поэтому билет обратно у меня был взят что-то, по-моему, около суток. Я ехала в сидячем вагоне 3-го класса, чтобы не привлекать лишнего внимания. И, в общем-то, эти предметы мне удалось купить. Был куплен и телякош, был куплен и зибигардан, но спасибо большое антикварам Ташкента, Бухары и Самарканда, которые предупредили меня, что, скорее всего, меня развернут на границе, в лучшем случае выпишут штраф и лишат вещей, а в общем-то, могу и присесть. Но я подумала, что не бросать же мне эту красоту здесь, и, в общем-то, иду на риск. В чемодан свой я не положила ничего. Я купила с собой в дорогу лепешек, зелени, помидорок, и в этот пакет с зеленью, дошираком и лепешками положила телякош и зибигардан с надеждой, что вот этот пакет точно внимания не привлечет. Повесила его на крючок рядом с собой. В этот момент у меня была куплена и взята с собой книга по истории Бухары, ела лепешку, пила кофе 3 в 1, закусывала укропом и нервно посматривала на пакет. Таможня, чемодан был перевернут с ног на голову, потому что вид меня, надо было одеться скромнее, мой вид с книжкой про историю Бухары в вагоне 3-го класса вызывал какие-то сомнения, поэтому меня проверили, что под одеждой, проверили и чемодан, но на вопрос, а что в пакете, я взяла себя в руки, это был верх самообладания, сказала: лепешки, доширак и зелень. Пакет трогать не стали, я села и поняла, что меня парализовало, я не могла не только читать, я не могла шевелиться, часов 6 я ехала, не дыша, ожидая, когда уже таможенники точно не пройдут. потом пошла в туалет, надела, мне кажется, на себя этот телякош и себе гардан, понимая, что меня уже не лишат этой красоты, и я, признаться вам, не рассказывала об этом ни друзьям, ни близким, ни родным, что я так рискую, в общем-то, могу не вернуться обратно, потому что решила поставить на кон буквально свою жизнь, но не привезти эти предметы я просто не могла, потому что, опять же, желание поделиться, рассказать об этой красоте, и для меня самое важное на лекциях, там, при работе с детьми и взрослыми, дать возможность посмотреть, потрогать это вживую, даже примерить на себя. Собственно, после возвращения из Казахстана и Узбекистана у меня был год работы в Музее Востока. Это такой был неожиданный виток биографии, где я как раз делилась нажитым опытом, показывала и позволяла себе так даже, в общем-то, в музей принаряжаться. Но история, правда, детективная, слава богу, она позади. С игрушкой таких рисков, сразу скажу вам, нет. Это все-таки вывоз ювелирных украшений.
1: Вы все сказали игрушки, но помимо игрушек есть очень много интереснейших экспонатов. Я имею в виду портрет Екатерины Великой, если не ошибаюсь, написанный в жанре примитивизма. Вы даже провели целое расследование. Если мы успеем по времени, то я хотел бы, чтобы вы пару слов сказали и о замечательных церковных книгах в окладах.
2: Да, это две разных истории. Портрет Екатерины, выполненный такой в духе народного примитива. Это работа невероятного художника Бабайкина. Какое-то время жил в Ярославской области, основную часть жизни жил недалеко от Вологды. Эта работа, и вообще впервые об этом художнике я узнала 18 лет назад. Произошло это в том же Ростове Великом. Я уже, в общем-то, в предыдущих беседах с вами упоминала этот город. В местной лавочке я увидела три наивных иконы и три лубка на военные светские темы. Обратившись к продавцу, что же это такое, чья это работа, я была просто восхищена. Она мне сказала, что она не знает, что они попали в магазин случайно. Просто принесли местные жители, вопросов никто никому не задавал. По какому-то невероятному чутью я поняла, что передо мной гениальные произведения. Помню, что звонила, собирала деньги, купила эти работы, привезла их домой. В безвестности прожила с этими работами долгие годы. И только, наверное, это было года 4 назад, я увидела у одной девушки, у замечательной художницы Маруси Соловьевой, что она оказалась в Вологде в маленькой антикварной лавочке и убедила продавца пустить ее не только, скажем так, в основное помещение, но и на склад. На задворках этого магазина она увидела работы этого художника. И спасибо большое владельцу этого антикварного магазина. Он знал, что это за художник, что это художник Бабайкин, что жил такой, в общем-то, во второй половине 20 века. То есть он был достаточно, ну, в общем-то, близок к нашим с вами современникам. Был удивительным человеком с очень непростой судьбой. Можно сказать, что он был таким блаженным второй половины 20 века. Писал буквально за кусок хлеба, за обед. В какой-то момент его творчеством увлекся местный богатей, скажем так. Это тоже для меня не менее поразительная история, что местный богатый предприниматель, владелец там продуктовых магазинов, увлекается творчеством Бабайкина и начинает скупать работы того, в общем-то, не столько за деньги, он дарит Бабайкину краски, холсты, дает возможность писать. Здесь я узнаю про этого художника и понимаю, что вот так судьба свела нас с ним и представила друг другу спустя 10 лет после приобретения этих картин. Что касается церковных книг, то да, это тоже удивительная история, это история такая находок и работы над собой коллекционеру, что нужно не лениться, и правда, каждое свободное время, если оно у тебя есть, заходить в те или иные лавки, на те или иные сайты. И вот эти книги были найдены в Московском доме книги, в букинистическом отделе. Зашла, честно сказать, посмотреть совсем другие вещи. У меня была еще небольшая коллекция русско-французских словарей рубежа веков, когда я глубоко занималась языком. Зашла посмотреть, появились ли какие-то новые старые словари, и вижу эти церковные книги. Замирает дух, я спрашиваю, чья это коллекция. К сожалению, имени коллекционера они не знали, потому что книги сдавал его правнук, сказал, что держал на русском севере, всю свою жизнь посвятил тому, что собирал, коллекционировал церковные книги, переписывал их вручную и потом оформлял старинными окладами, тесьмой, всевозможными бусинами, золотным шитьем. И вот так все свое время, все свои силы и все деньги тратил на то, чтобы оформить главные для него в жизни церковные книги. Вот, собственно, три книги тогда и были мною приобретены. Придя на следующий день в магазин с надеждой купить остаток коллекции, обнаружила, что другой такой же фанат, к сожалению, уже купил все остальное. Но эти три книги — это история со мной, напоминание о том, что коллекционер дремать не должен. Поэтому, в общем-то, всегда нужно держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит и появляется, в общем-то, вокруг тебя.
1: Вы настоящий коллекционер. Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Это была очаровательная Анастасия Некрасова, известный коллекционер старинной русской игрушки, да и собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом истории разных народов мира. Анастасия, не прощаюсь надолго с вами. Ждем вас снова в нашу студию.
2: Николай, спасибо большое, с огромным удовольствием.
1: Уважаемые друзья, мы завершаем программу. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями и до новых встреч.
0: Коллекционер. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здрава Лайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005.

0: Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
1: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
0: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
1: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
0: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212, 8 800 301 1212. 12. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
1: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
0: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
1: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
0: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать. Пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках, это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
1: Например. Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
0: Да, и все полезные вещества, их называют внутри, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
1: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди, даже дети, очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
0: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 1212, 8 800 301 1212. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
1: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
0: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
1: Ну вот, кстати, вы говорили про антиоксиданты.
0: Да, антиоксидантами масло по-настоящему богато. Расскажу вкратце, как они работают. В процессе

0: В процессе обмена в организме образуются свободные радикалы. Они запускают процессы окисления. Когда обмен находится в балансе, окислительными процессами он подавляет инфекции. Если же в обменной системе дисбаланс, окисление становится провокатором широкого спектра заболеваний. Знаете такое выражение? Где тонко, там и рвется. Вот. Слабые места сдаются патологическому процессу первыми, но организм человека мудр. Он применяет средства, которые нейтрализуют такие реакции. Одно из них – антиоксиданты. Они связывают и выводят ненужные свободные радикалы. То есть предупреждают развитие болезни. Если организм уже болеет, они становятся орудием иммунной системы, которое она использует для борьбы с патологией.
1: А вот в каких именно направлениях работают антиоксиданты?
0: Ой, вы знаете, перечень довольно длинный. Благодаря работе антиоксидантов у нас появляются силы и энергия. Вот что важно. И чем мы старше, тем ценнее для нас эти ресурсы. Сосуды, сердце, зрение, суставы. Вот все это, с чем работают антиоксиданты.
1: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
0: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
1: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
0: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
1: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
0: Да, давайте, друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму. Прямо сейчас позвоните на горячую линию 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Здесь можно задать вопросы и оформить заказ. Приобрести масло сосны можно только у нас. Больше вы нигде его не купите.
1: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты, имеет лишний вес.
0: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в целом.
1: Ну да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
0: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, Все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
1: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
2: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
5: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
2: Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поручил МВД организовать подготовку трудовых мигрантов к жизни в России. До 28 увеличилось число пострадавших при атаке безэкипажного катера в Сочи. И россиян начнут уведомлять о подписании кредитного договора через портал госуслуги. Все подробности далее. Страны, из которых приезжают мигранты, заинтересованы в их подготовке к жизни в России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с первым замглавой МВД, начальником службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андреем Кикотем. Президент поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России.
2: С коллегами разговаривали, когда, особенно, прежде всего, конечно, из стран, откуда к нам приезжают трудовые мигранты. Они заинтересованы, чтобы мы вместе готовили тех людей, которые хотят приехать на работу в Россию, готовили к этой работе и жизни в России, чтобы русский язык там изучали. Они хотят это делать, чтобы больше было преподавателей русского языка, чтобы дети могли получить эти знания необходимые и так далее. Без этого нам трудно организовать нормальный процесс. Конечно, это дело не вашей службы, не только вашей службы, но всего правительства. Но я попросил бы вас тоже это инициировать в правительстве Российской Федерации.
1: Глава государства накануне вечером встретился с первым заместителем главы МВД, начальником миграционной службы ведомства Андреем Кикотем. Встреча прошла в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России, который отмечается 11 сентября. Российские операторы дронов «Геран-4 Сикер» нанесли в районе Киева удар по грузовику, который перевозил грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Цель поражена, отмечается в комментарии к кадрам объективного контроля. Ранее в ведомстве информировали, что российские военные нанесли ночные удары по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одесса поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, а также буксир сопровождения. В Николаеве под удары попал склад беспилотников для украинской армии, а в порту Черноморска Одесской области целями стали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. По данным министерства, цели поражены ударными беспилотниками. Число пострадавших из-за атак безэкипажных катеров на набережной в Сочи увеличилось до 28 человек. В их числе двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас в больнице остаются трое взрослых и ребенок. Ранее сообщалось, что накануне в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров на Приморской набережной произошел пожар. Частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки. Для приема жалоб и оказания правовой помощи действует горячая линия. Номера телефонов указывают сетевые ресурсы надзорного ведомства. Число обращений за регистрацией в Роспатент только растет в последнее время, заявил Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Премьер отметил необходимость и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности.
3: Роспатент в целом защищает интересы граждан и бизнеса, регистрируя права на созданные ими решения. За последнее время таких обращений от российских заявителей по товарным знакам, изобретениям, по промышленным образцам и по программному обеспечению становится все больше. Мы это видим. Президент особо подчеркивает необходимость и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности. В ходе стратсессии мы обсуждали, что еще нужно сделать для поддержки инноваций, передовых идей. По ее итогам был ряд поручений дан, в том числе о расширении возможности получать кредитное финансирование под залог результатов интеллектуальной деятельности, что особенно востребовано для малого и среднего бизнеса. Также начат эксперимент по совершенствованию механизма управления правами на разработки и в медицине, и здравоохранении в целом, чтобы оперативно готовить оценку и патентов и ускорять передачу прав производителям.
1: По данным Роспатента, за последние 5 лет россияне подали на регистрацию порядка 140 тысяч заявок. 1 октября 2027 года банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, к нему на приемы приходят люди, которые узнают об оформленных на них кредитах только после прихода судебных приставов. Согласно принятым законам, с указанной даты кредитные организации обязаны в течение часа после подписания договора отправлять уведомления в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, сумма и условия кредита. Если человек не брал кредит, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора, добавил депутат. Исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначен начальник управления театров Департамента культуры мэрии Москвы Александр Фокин. Об этом объявила министр культуры России Ольга Любимова. Фокину 38 лет. В 2010 году он окончил продюсерский факультет ГИТИСа. В 2013 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. С 2021 года работает деканом продюсерского факультета школы-студии МХАТ. С 2022 по 2023 являлся директором Центра драматургии и режиссуры. Вода в реках Подмосковья остыла до 11-17 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. А в таких условиях купание будет крайне некомфортным. Недели ранее синоптик рассказала, что температура в подмосковных водоемах составляла плюс 13-19 градусов.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева остались без нейтрального статуса. Международный союз конькобежцев объявил, что дуэт больше не соответствует требованиям для участия в соревнованиях. С той же формулировкой в апелляции отказано Александре Степановой и Ивану Букину. Их тренер планирует направить иск в спортивный арбитражный суд. Продолжим о футболе. Вратарь «Зенита» Александр Дегтев на правах аренды пополнил состав Оренбурга. Соглашение между сторонами рассчитано на сезон 26-27. Кроме того, полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков перешел в крылья «Советов». Речь также об аренде. Договор рассчитан до лета. Перед уходом игрок продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. В футбольной первой лиге тоже завершается трансферная кампания. СКА «Хабаровск» подписал защитника Александра Жирова и нападающего Максимова. Они перешли в дальневосточную команду в качестве свободных агентов. Коллектив из Приморского края набрал 3 очка после 9 игр и идет на последнем месте в таблице первой лиги. Бывший спортивный директор баскетбольного «Локомотива Кубань» будет работать в «Зените». Как стало известно изданию «Спортэкспресс», некогда руководитель «Спартака», «Красного октября» и «Руны» Станислав Мамот войдет в структуру петербургского клуба. Он будет отвечать за селекцию в молодежном составе и команде первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Президент хоккейного клуба «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук уверен, что Александр Овечкин побьет еще один рекорд Уэйна Грецки. Олимпийский чемпион игр в Пхёнчхане считает, что забросить 11 шайб для нападающего не проблема. По его словам, главное получать удовольствие от хоккея и обходиться без травм. У меня на этом все. До новых встреч.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, малооблачно, в Симферополе плюс 26-28 градусов, в Севастополе плюс 21-23, в Ставрополе плюс 20-22, в Сочи плюс 24-26 градусов, в Краснодаре плюс 25-27, в Волгограде плюс 20-22 градуса, в Ростове-на-Дону плюс 25-27, в Туле и Воронеже плюс 24-26, во Владимире плюс 21-23 градуса, в Санкт-Петербурге плюс 14-16 и временами дождь, в Москве без осадков плюс 21-25. Сейчас в столице плюс 21 градус без осадков. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: У микрофона Кирилл Лушников
3: и Юлия Содикова.
2: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
4: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
2: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
5: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
3: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
1: Радио России. Главное радио страны. Последний день лета. Новая пластинка.
6: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
1: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Йошкар-Олы, Барнаула, Калуги, Тулы, Видного, Кирова, Хабаровска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. Это радиоканал «Слушаем». Как обычно, в это время выходим в прямой эфир для того, чтобы рассказать вам о самых важных новостях, сообщениях, о том, чем живет наша страна, чем живет город-герой Москва. Ну и, конечно же, все это мы делаем с экспертами, со специалистами. Они включаются к нам в прямой эфир. Не забывайте, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За новостями следите на сайте вести.ру, заглядывайте в наши социальные сети. О чем будем говорить в первом информационном часе? В Госдуме анонсировали новый комплекс мер против интернет-мошенников. В России обсуждают возможность реализации проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали. И голосовой ИИ-помощник поможет участковым врачам в заполнении протоколов приема. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: И начинаем с вопросов экономики. Профицит федерального бюджета в августе текущего года составил 660 миллиардов рублей по сравнению с дефицитом в 706 миллиардов в июле. Ну, вообще, августовский результат сложился как следствие годового роста доходов. И специалисты говорят, что это на 12% выше прошлогодних показателей. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович с нами на связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
2: Да, Андрей, добрый день.
1: Давайте попробуем простыми словами объяснить вот нашим слушателям, а за счет чего же этот профицит сложился и почему вот доходы превышают расходы?
2: Вы знаете, таких случаев масса все время в течение года. То есть, если провести тренд с января по декабрь по дефициту и профициту, то он будет выглядеть в отдельные месяцы как пила. Вот вы только что сказали, что в июле был дефицит, практически такой же, даже больше, а в августе профицит, то есть фактически июль-август балансируется на ноль. Почему такой большой, а это действительно один из самых крупных профицитов за последнее время? В августе месяце, была разовая выплата дивидендов наших крупных компаний. Угу. Крупные компании платили дивиденды. 2/3 вот этого профицита покрыл Сбербанк. Это наша самая капиталоемкая компания. Плюс дивиденды дали ВТБ, Дом РФ, Аэрофлот.
1: И но вот это дивиденды в счет государства, вы имеете в виду, это не частным инвесторам?
2: Нет, это дивиденды государству, которые заплатили эти компании. Да, да, да. Именно государство, миноритарием, а именно государство. Это разовая выплата, и в августе она вышла вот на такой 660 миллиардов профицита. Например, Минфин запланирован дефицит на год 3,8 триллиона. А сегодня за 9 месяцев у нас уже дефицит 5,8 триллионов. Но это не значит, что он обязательно увеличится. Потому что как работает бюджет? В начале года государство дает деньги, предоплату предприятиям, чтобы они выпускали продукцию. И образуется дефицит, а затем предприятия создают эту продукцию, получают прибыль и платят налоги, создавая наоборот профицит, то есть давая доходы. Ну и вообще в принципе по месяцам нельзя смотреть и делать какие-то выводы. О дефиците и профиците, о балансе нужно говорить в конце года, когда уже пройдут 12 месяцев и когда история станет совершенно понятна.
1: Значит, Георгий Владимирович, еще одна тема, но коротко постараемся. Центробанк с начала текущего года выявил около 360 нелегальных кредиторов, которые продвигают свои услуги в интернете. Ну, на самом деле, это микрофинансовые чаще всего организации, они заманивают выгодными ставками, но работают в нелегальном поле. Человек не всегда проверяет, есть ли вообще лицензия у той или иной организации. Но получается, что количество таких вот нелегальных кредиторов растет. Как пресечь эту деятельность?
2: Вы знаете, это пресечь может именно Центральный банк или же наши, как говорится, правоохранительные компетентные органы. Такая ситуация происходит всегда. Вопрос в ее интенсивности или ослаблении. И это происходит во всех странах. Просто нужно смотреть более тщательно и смотреть, есть ли лицензия Центробанка у той организации, где вы берете кредит, введена ли она в реестр, потому что они дают вроде как небольшую заем, а потом за счет штрафов, за счет дополнительных функций увеличивают на 30-40-50%.
1: А то и
2: больше. Эта ситуация, она во всех странах, это не какое-то автономное российское явление. Это горе, но не беда. Просто надо быть более внимательными.
1: Спасибо большое, Георгий Владимирович. Напоминаю, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: В очередной раз давайте поговорим о борьбе с интернет-мошенниками. Разработка нового комплекса мер по борьбе с ними ведется сейчас в Госдуме. Об этом сказал председатель парламента Вячеслав Володин. Ну, давайте более подробно на эту тему поговорим. Руководитель проекта по борьбе с мошенниками «Мышеловка.рф», эксперт направления «Народный фронт аналитика» Алла Храпунова с нами на связи. Алла Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Что предполагается, что сейчас разрабатывается? Потому что, ну, казалось бы, вот с 1 сентября вступили в силу несколько федеральных законов, как раз направленных на противодействие кибермошенничеству, но еще разрабатываются дополнительные меры, как я понимаю.
3: Да, вы правы. У нас такое огромное количество законов уже за последние 2 года утверждено, введено в работу, в действие. И из второго пакета антифрод мер еще даже не все инициативы заработали. Вот, например, многообсуждаемая инициатива, она уже принята, что будет ограничение у физлиц на количество банковских карт, вот то, что нас с вами касается напрямую,
1: 20 не более карт 20, человека.
3: Да, не более 20, оно со следующего года вступит в силу, но 1 сентября уже запущена система учета. То есть, видите, подготовительный этап вот уже идет. Мы же не можем просто так, все, 20 карт, надо же еще учет вести. Так вот, я к тому, что вы правы, такое количество норм, запретов, ограничений уже есть, и о чем еще в третьем пакете будут говорить. А дело в том, что все введенные меры, они еще должны проработать, посмотреть, как они работают, и не нужно ли какие-то корректировки по ходу дела вводить. Кроме того, уже давно, например, там обсуждаются очень спорные истории, например, там по базе учета мошеннических, например, там, голосов, звонков, людей, которые подвергаются ударам, там, мошенническим звонкам. Тут очень тонкая материя. С одной стороны, вроде как будто бы интересно, чтобы эта база была. С другой стороны, персональные данные. Да? Обсуждается много
1: как
3: вопросов.
1: Как их защитить, например, вы имеете в виду, да?
3: Да, ну, конечно, да. Вот можно ли все-таки эту базу вести, не будет ли она нарушать интересы людей, такой дискуссионный, достаточно серьезный пул вопросов, вот, а вдруг там случайно попадешь в эту базу, что тогда с этим делать, ну, много, да, вот, нюансов, которые обсуждают общественность и депутаты, и обязательно там профильные, и бизнес. Обсуждается, что, например, в смс-ках, которые нам с вами присылают, например, банки, чтобы не упоминались имена. Ну, вот, например, там Алла, у вас заканчивается вклад. Ну, я так утрирована, да? Вот. А чтобы не было этого упоминания, ну, потому что тоже, если вдруг там что-то считает, получит... Ну, то есть это персональные данные, которые могут попасть в руки мошенников, чтобы были обезличены смс-ки. Насколько там это важно, нужно, ну, тоже сейчас оценивают. Обсуждается вопросы фиксации IP-адресов, когда мы, например, заключаем договор с оператором сотовой связи. Ну, тоже, да, такая история.
1: Причем мы же заключаем его, мы предоставляем паспортные данные, да, и,
3: да,
1: конечно,
3: да, да, да,
1: куда
3: да.
1: они там насколько, попадают.
3: Знаете, тут вот, например, вот когда размышляешь по поводу идентификации абонентов, когда вот номера покупают, ну, заключаем договор, тут, наверное, вопрос, почему серые сим-карты появляются, да, вот зачем эти все IP-адреса и так далее. То есть, конечно, там эксперты все оценят и примут решение, но, наверное, нужно какое-то более серьезные наказания и проверки по тем серым сим-картам, которые выявляются правоохранительными органами. У нас же с вами много в открытом пространстве информации, что вот симбоксы, операторы симбокса остановили, арестовали и так далее. В каждом симбоксе по 500 вот этих серых сим-карт. Ну вот тут, конечно, я уверена, что все там тщательно взвесят, чтобы не сделать лишних запретов и ограничений, чтобы поработали те запреты и меры, которые вот уже сейчас утверждены и признаны полезными. С другой стороны, знаете, помните, у нас в прошлом пакете антифрод мер был принят закон о том, что маркируются звонки от юридических лиц.
1: Да, и там написано, значит, кто именно звонит, да, что за
3: делается. Да, и вот вроде, классная история, мы сами там, и я ждала, представляете, вам поступают звонки и сразу маркировку, кто звонит. Так-то мы с вами деньги там платим. А это бесплатный определитель номера. Но видите, и он идеально не сработал, потому что агрессивная реклама, например, начала называть свои звонки полезный звонок.
1: Именно так.
3: Нужно тоже там доработать, посмотреть вот эту норму, чтобы она была действительно полезна. Поэтому сейчас и депутаты, и участники системы защиты, они смотрят, что можно и нужно докрутить, а что все-таки может быть излишним, потому что уже и так достаточно много границ установлено. И при этом я хочу всем напомнить, что какие бы защитные купола вокруг нас не строили государство, бизнес и так далее, наша с вами внимательность и критичность к информации, она является самым главным инструментом защиты. Мы очень много с вами повторяем всем, если вы слышите что-то там странное в телефонном звонке, кладите трубку, перепроверяйте любую информацию. И никакие коды из СМС, из сообщений сообщать никому нельзя. Три очень простых правила, но если все их будут соблюдать, то мы не будем с вами обсуждать третий, четвертый пакет антифрод мер, а просто будем все вместе на защите стоять.
1: Спасибо большое, Алла Владимировна, руководитель проекта по борьбе с мошенниками «Мышеловка.рф», эксперт направления «Народный фронт аналитика» Алла Храпунова была с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Вице-премьер России Дмитрий Патрушев назвал цифру, которая сейчас составляет собранный урожай зерна. Россия собрала уже 113,5 миллиона тонн зерна. И, по словам Патрушева, это значительно превышает показатели прошлого года. А что это значит, вот если по-простому попытаться разобраться, для нас с вами? И как мы наши-то закрома при таком урожае пополняем? С нами на связи доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
4: Андрей, добрый день, здравствуйте.
1: Это же не финальная цифра, как я понимаю, да? Еще.
4: Нет, конечно. Если говорить о зерновых, о зернобобовых всех вместе, а Патрушев назвал цифру по ним, то это в основном сейчас пшеница и ячмень, а уборка всего остального еще в начальной стадии находится. Там кукуруза, гречка всякая, рис и так далее, другие зерновые и плюс масличные. Поэтому, в принципе, это означает, что если все пойдет нормально и все вот так, как сейчас пока без особых проблем с погодой и с прочими там топливом и так далее, то можно рассчитывать на урожай общий где-то под 140 миллионов тонн. Это не самый большой за всю историю, но хороший очень урожай.
1: Это хороший урожай. Хорошо. Если говорить про хороший урожай, тогда как отразится и отразится ли это на стоимости продуктов? Конечно, в надежде на то, что стоимость снизится.
4: Сейчас, сложно говорить, как это отразится на стоимости продуктов, но это означает только одно, что, вот смотрите, 113 миллионов тонн, в основном, так как я сказал, пшеницы и ячменя, означает, что кормов для животных, сырья для хлебопекарной промышленности, сырья для различной пищевой, там много всяких вариантов переработки промышленности и так далее, хватает вполне. России нужно для нормальной жизни где-то порядка 80 миллионов тонн. В ассортименте всех зерновых, бобовых, пшеницы чуть больше 40. Так. То есть это значит, что все нужды обеспечены, и какого-то ажиотажа и дефицита на рынке тех же самых кормов нет. Если корма нормальные и доступны, то это означает, что животноводческая продукция хотя бы по этому фактору дорожать не будет. Правда, это не означает, что не будут дорожать там транспорт, тепло, зарплата.
1: Конечно, мы же в комплексе все смотрим, безусловно. Ну, энергоресурсы
4: то есть,
1: все, да.
4: То есть это не будет фактором удорожания. Дело все в том, что зерно, оно же формирует масштаб цен на сельхозпродукцию. Если оно не дефицитное, нет никакого ажиотажа конъюнктурного, то это означает, что по этому поводу удорожания нет. Но, правда, инфляцию никто не отменяет.
1: Безусловно. Леонид Иванович, часть излишков пойдет, что называется, в закрома, да? Вот вы назвали цифру, которая нужна непосредственно для внутреннего потребления, в том числе для кормовой базы. Часть пойдет в закрома. А излишки вообще, конечно же, они останутся. Их будут продавать. Рынок как-то изменился, продажи вот зерновых?
4: Вот здесь как раз сейчас разворачивается достаточно драматическая ситуация. Почему? Потому что вот эти самые излишки, они составляют порядка там в этом году порядка 45 миллионов тонн, потому что вот цифры, почему, скажете, не бьются. Они не бьются, потому что общий объем, нужно от него отнять внутреннее потребление, нужно от него отнять необходимые переходящие остатки, и тогда получается вот то, что вы говорите, излишки, экспортный потенциал, по-другому это называется.
1: Так.
4: Их обязательно нужно вывести, потому что попадание этого объема на внутренний рынок, ну, просто приведет к затовариванию рынка, к снижению цен, что в рыночной системе, может быть, кому-то понравится, но не очень хорошо для производителей, которые, будучи обесточенными в результате там убыточной продажи, могут просто сократить производство в будущем. Вот, поэтому тут вопрос экспорта. Вот этот объем нужно экспортировать.
1: Угу. Но сам-то рынок экспортный, он как-то поменялся? Понятно, что мы и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона транспортировали, и в африканские страны. Сейчас как-то изменился этот рынок или он стабильный?
4: Спрос в рынке, на рынке есть, мировом. Все наше зерно, которое производится и продается за рубеж, оно востребовано. Проблема сейчас в том, что в результате известных событий у нас заблокированы черноморские порты. Азово-черноморский логистический коридор стоит. Uh-huh. Это порядка 80% нашего экспорта. Uh-huh. И поэтому нужно срочно искать альтернативные маршруты, надеясь, что на большую часть экспортного потенциала они найдутся. Ну а то, что остается, нужно как-то с рынка изъять, чтобы не произошло затоваривание. Но это что? Это, ну, может быть, льготное хранение нужно обеспечить на время, пока коридор не работает, потому что он не работает же не вечно, он же какое-то Конечно. Время не работает. Вот. Ну и искать альтернативные варианты сбыта. Ну, мы работаем сейчас и поставляет Российская Федерация активно в Центральную Азию, там нет никаких проблем. Казахстан, у них там перепроизводство небольшое, поэтому они не покупали, но они и раньше не покупают. Но покупают Центральноазиатские республики, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Мы продаем зерно в Иран, Пакистан, то есть то, что можно обойти Черноморский логистический коридор. Ну, через северные порты.
1: Важнейшая порты. Тема. Спасибо большое, Леонид Иванович, что включились к нам в эфир. Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства России, был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам, затем перейдем.
0: Радио России. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
5: Слушаем.
1: В России обсуждают возможность реализации проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали. Конечно, это дополнительно говорит нам о перспективах развития российско-китайских отношений. И Трансалтайская железная дорога – это короткий путь в Китай через Горный Алтай. И может, сейчас идет как раз стадия пред-ТО. С нами на связи декан... Так, давайте пробуем связаться с экспертом сейчас и на эту тему более подробно поговорить. говорить, потому что, ну, конечно, мы говорим о самых разных направлениях развития российско-китайских отношений, от экономических, энергетических, гуманитарных вопросов до вот транспортно-логистических. Власти сейчас смотрят на эту дорогу и на этот проект в контексте конкуренции с транскаспийским международным транспортным маршрутом, ведущим из Китая в Европу в обход России, а также как на способ отчасти компенсировать нестабильность южных морских маршрутов. Ну, безусловно, мы говорили вот не так давно, когда был Восточный экономический форум, про Северный морской путь, то есть это водная такая артерия. Теперь же важно поговорить про железнодорожное сообщение. Давайте мы к этой теме чуть позже перейдем обязательно и поговорим более подробно, что сейчас происходит в этом регионе, ну и, собственно, как мы связываем Россию и Китай с помощью железнодорожного сообщения. А сейчас предлагаю вот на какую тему обратить внимание. Наверняка от вас не ускользнули, мимо вас не прошли новости, что в разных регионах России медведи выходят к людям. Причем этот выход, назовем так, выход в люди, он бывает далеко не безопасным. В некоторых регионах даже, например, ну если мы говорим про Камчатский край, не отпускают детей в населенных пунктах из школы без родителей самостоятельно. Ну, то есть все довольно опасно. Предположим, в Петропавловске-Камчатском вообще ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям, и об этом заявили в администрации города. А также в некоторых регионах введены ограничения. Например, в городах Кузбасса ввели ограничения и режим повышенной готовности из-за медведей. Где-то за сутки уже по 40 медведей устранили, и охота на них разрешена. Но вообще, что происходит? Почему такая высокая активность? Давайте попробуем разобраться. Леонид Палько, охотник, с нами на связи. Леонид Леонидович, здравствуйте.
6: Добрый день. Хорошо меня слышно?
1: Да, хорошо слышно, Леонид Леонидович. Может показаться человеку, не знающему, что это такая неординарная ситуация происходит, но так ли это на самом деле? Или активность медведей как раз конец августа, начало сентября и вообще сентябрь — это обычное явление, просто стало больше информации в СМИ попадать?
6: Нет, конечно. Вы знаете, ну мы же и прошлый год переживали, позапрошлый, и такого массовой активности такого не было. Да, наверное, они активизируются, потому что сейчас время накопления жира, накопления запасов в себе и так далее. Но я бы назвал несколько причин, к чему это все привело.
1: Так.
6: Как ни странно, первая причина – это гуманизация охоты.
1: Гуманизация охоты, то есть это что значит?
6: Да, да, гуманизация охоты. Это мы пожинаем те последствия вот либерализации зеленых, которые были у нас, которые на нас наезжали и так далее. Охотиться стало непрестижно. Запретили охоту на исконно русскую на берлоге, запретили тогда все. И как-то вот, ну как же, ну это мишка, зверушка такой, его там, он такой милый и так далее. И максимально это было запрещено. Сейчас мы пожинаем это плоды. Мы пожинаем эти плоды, это первая причина. Вот. Вторая причина – это экономика. Это, наверное, даже больше, чем гуманизация охоты. Экономика заключается в чем? Поддержка малых сел в свое время была на государственном уровне. Сейчас же малые села, как таковые, значит, стараются все экономически сделать так, чтобы не было. Работа с лесом. Раньше было за лесом следили и так далее. Сейчас из-за того, что нет пропашек, нет каких-то вещей и так далее, массовые пожары. Зверя выталкивают из леса, он идет, значит, и в принципе начинает. Еще одна из причин – это, значит, засушливое лето. Вот в тех регионах, которые вы называли, сейчас, значит, засушливое лето, не урожай ягод, грибов. Соответственно, ему нужно расширять ареал, ему нужно идти больше в этом, и он подходит к населенным пунктам. Засоренность населенных пунктов, мусорки, неуборка и так далее, мусорные ямы, которые он же во многих случаях это помойный медведь, который лезет ему в добычу пищи и так далее. Часто мы сами, люди, провоцируем эту ситуацию, подкармливаем где-то на трассах, вот вы только что называли наши там восточные территории и так далее. Там в порядке вещей в Магаданской области, в Хабаровском крае где-то вот едут, выходят медведи с медвежатами, кидают какие-то булочки и так далее. Uh-huh. А все это приводит к тому, что потом этот зверь не боится, идет в села, в села и так далее, и он это идет. Это вот, знаете, свободно выгульное содержание скота. Тоже идет, ну, легкая добыча, пришел, набрал. Нам известны случаи, даже когда на могилке заходят. заходит на могилки, проходит там, собирает какие-то печенье, конфеты, которые у нас по традиции сделаны. Это тоже такая одна из проблем.
1: Слушайте, мы как бы сами, с одной стороны, провоцируем, но и в некоторых, имеется в виду рост популяции, но получается, что в некоторых регионах он уже превышает 3-3,5 раза, но это же очень существенно.
6: Это существенно, да. Теперь еще такая одна из экономических причин: охотиться стало невыгодно. Понимаете, значит, сельское хозяйство, как я уже называл, в упадке и так далее, это как самому охотнику, например, как охота строится на медведя? Это на приваде, это нужно, условно говоря, какую-то животину найти, или там был раньше скот, подыхал, его отвозили, делали приваду, и медведь выходил, там охотились. Или же это охота на овсах. Значит, на овсяные поля нужно готовить, нужно трактор, нужно спахать, засеять, отследить, и на этих овсяных полях. Это очень невыгодно стало. Даже выделка шкуры, я вам скажу, вы будете очень удивлены, значит, на сегодняшний день, значит, сантиметр выделки шкуры стоит 300 рублей.
1: Сантиметр?
6: 3000, да. Значит, это, то есть вот обыкновенную шкуру медведя там полтора, от полутора двух метров, это стоит 45-50 тысяч рублей. Мясо нужно заклеймить, нужно проверить. И многие охотники, в принципе, с этим не связываются. Вот, просто-напросто. Я знаю, например, многие мои товарищи просто отказались. А мы не охотимся на медведя. Но потом, ну это и достаточно напряжно. Давайте честно признаемся, вот таких исконных медвежатников, я люблю эту охоту и так далее, их можно, условно говоря, и сотен не наберется на Россию.
1: Но смотрите, когда мы говорим про определенный режим ЧС там в Петропавловске-Камчатском, в Кузбассе, то это уже не до, скажем, сезонной охоты, это просто касается безопасности. Тогда речь уже идет о том, что привлекают всех охотников, которые охотятся на медведей и не только, да, для того, чтобы обеспечить безопасность в этом регионе, если я правильно понимаю эту ситуацию.
6: Да, но здесь есть тоже определенные... Понимаете, здесь мы вступаем в противоречие с законом. Первое, нужны лицензии, разрешения в неположенные сроки, а это нужно принять решение, кто должен на себя взять эту ответственность и так далее. Второй вопрос. Стрельба в населенных пунктах. У нас же есть закон, который запрещает там до 500 метров в населенном пункте охотиться. А они заходят в само село.
1: Конечно.
6: То есть, если ты приходишь, выходишь, стреляешь. У меня был такой случай, я стрелял, значит, меня просили отстрелять на... Я прямо из бани охотился. А в итоге мы закрыли лицензию, значит, сделали все для того, чтобы это была охота, условно, далее 500 метров. Мы умышленно баню перенесли дальше. Хотя и пасеку, на которую пасеку он приходил бы...
1: В общем, непростая, конечно, ситуация. И сейчас точечными мерами, как я понимаю, Леонид Леонидович, справиться с ней практически невозможно.
6: Согласен полностью. Точными не решишь, надо дальше.
1: Надо.
6: Делать более разбегать.
1: Надо понимать. Дальше. Спасибо вам большое, Леонид Палько, охотник, был с нами на связи. Но, конечно, беречь нужно себя. И в тех регионах, о которых мы говорили выше, нужно внимательнее, что называется, смотреть по сторонам. Потому что с медведем шутки плохи. К другой теме через несколько секунд.
5: Слушаем.
1: Давайте вернемся к теме российско-китайских отношений. Вот о чем я говорил ранее. В России обсуждают возможность реализации проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали. Как раз это короткий путь в Китай через Горный Алтай. Ну, вот эту тему мы сейчас обсуждаем. С нами на связи доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем, пожалуй, с насколько перспективно это направление и этот железнодорожный маршрут может быть, потому что сейчас пока что разрабатывают, ну, и стадия пред-ТО, так назовем, вот этого маршрута.
7: Я думаю, что этот проект очень перспективен. Речь идет о проекте, который, ну, и вот будет соединение железной дороги в таком небольшом коридоре, где есть граница между Россией и Китаем. И это, естественно, очень упростит логистику и сократит количество необходимых погранпереходов. То есть экономия будет очень серьезная. Ну, вот можно привести в пример, допустим, вот кейс угля, да, когда его транспортировка в Китай через Дальний Восток, там практически 80% цены поглощается логистикой. Здесь, естественно, эти издержки будут гораздо меньше, скорость будет больше, то есть это очень перспективный проект.
1: Если говорить не только о перспективах, а о политическом, скажем, политических перспективах, то как это может повлиять на российско-китайские отношения с учетом того, что вот буквально на Восточном экономическом форуме в начале сентября говорили о том, что в активную фазу уже входит Северный морской путь, то есть морская логистика?
7: Ну, я бы сказал, что, в принципе, российско-китайские отношения развиваются очень динамично. И вот Севморпуть, и вот подобные проекты, да, строительство вот новых железных дорог, Трансалтайской, она, конечно, ускорит эту динамику, хотя динамика беспрецедентная. Мы видим рост товарооборота России и Китая просто год от года. Темпы невероятные. Я бы сказал, что вот эти вот проекты, они парадоксальным образом могут улучшить наши взаимоотношения, допустим, с тем же самым Европейским Союзом, потому что когда Европа увидит, да, что, в общем, Россия, так сказать, развивается по разным направлениям, и свет клином не сошелся на покупательные способности западных стран, то через какое-то время, да, с каким-то лагом, вот на взаимоотношениях с Западом это может сказаться очень положительно. И, естественно, ну, взаимоотношения с дружественными странами, такими как Китай и другие страны, они будут развиваться, в этом нет никаких сомнений. Это гарантия, на самом деле, стабильного развития России и даже гарантия национальной безопасности, если хотите.
1: Ну, вот если мы говорим об этом проекте сейчас, да, проект Трансалтайской железнодорожной магистрали, то это, конечно, не одного года проект. Максим Андреевич, ну как вам кажется, сколько сейчас нужно времени, ну и, наверное, это колоссальные инвестиции для того, чтобы реализовать этот проект?
7: Ну, сейчас, в принципе, сказать сложно, потому что там несколько проектов, там начало трассы или в Бийске, или в Таштагуле, или Абаза, то есть там несколько проектов, они все от 1000 километров, и, естественно, строительство это займет, ну, достаточно долгое время, там надо смотреть просто по трассам, это может быть, и, ну, это несколько лет как минимум, это даже не один и не два года. И, естественно, вот экономические расчеты, они, я уверен, покажут очень большой плюс, да, несмотря на издержки, потому что транспортная инфраструктура создает дополнительные доходы, и тем более, что китайская экономика – это первая экономика мира, она развивается 5% в год, прирастает на огромнейших объемах, вопреки тому, что пишет западная пресса. Российская экономика – это четвертая экономика мира, мы тоже перешли к уверенному росту. Поэтому здесь перспективы-то очень большие.
1: Колоссальные.
7: Невероятно большие.
1: Да, ну и, конечно, вот вы говорите 1000 километров. Тут в зависимости от того, из какого города до КНР этот маршрут тянуть, то это от 1000 километров до 1276. Конечно, это колоссальные вложения и суперпроект, что называется. И пока действительно эксперты не называют конкретных ни сроков, ни сумм, но говорят, что это может исчисляться 3 миллионами инвестиций в транспортную инфраструктуру. Спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Действительно важную такую тему обсудили, которая касается российско-китайских отношений. Максим Черков, доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, был с нами на связи. Давайте на минуту прервемся и к московским темам перейдем. Не переключайтесь.
8: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
9: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Радио России. Главное радио страны.
13: На правах рекламы. С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
14: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям.

0: Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация, возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
1: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
0: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
1: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
0: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
2: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
1: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям,

0: людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
2: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. С любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный город Москва», Петровско-Разумовский проезд, дом 29.

0: Строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
2: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
1: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
4: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
1: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Мигрантов России обяжут платить налог за неработающих членов семьи. После атак ВСУ на гражданские объекты в Сочи завели дело о теракте. И Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах. Все подробности далее. Закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого находящегося на территории России неработающего члена семьи вступит в силу с будущего года. Об этом начальник миграционной службы МВД Андрей Кикать рассказал Владимиру Путину во время встречи в Кремле.
2: По нашей инициативе принят закон федеральный, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.
1: По словам Кикати, в рамках концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семей мигрантов. Удалось добиться снижения этого показателя на 20% благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы. Группировка «Север» взяла под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. В районе Ольховатки Харьковской области блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки три безэкипажных катера ВСУ. Потери армии Украины за сутки составили около 1430 военнослужащих. Служащих в зоне СВО. Киев целенаправленно атаковал курортную зону Сочи, заявили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на курортную зону города. По данным оперштаба, в результате атаки в Сочи 9 сентября пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас в больнице остаются трое взрослых и ребенок. Ранее сообщалось, что накануне в Сочи в результате атаки без экипажа

0: Пляжных катеров на Приморской набережной произошел пожар. Частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки. В Европе находится до 5 600 000 украинцев. Наибольшее число потенциальных призывников для ВСУ проживают в Германии, Польше и Чехии, сообщает служба внешней разведки России. По данным пресс-службы бюро Еврокомиссии, ориентировало правительство стран ЕС на выработку механизмов изгнания на родину украинцев, прибывших в Европу в качестве беженцев. Также Евросоюз требует от Украины начать женскую мобилизацию, по примеру Израиля. Отмечается, что Брюссель требует от представителей украинской стороны принять политическое решение о начале женской мобилизации незамедлительно. Женщинам Украины остается надеяться, что армия России сорвет планы Киева по их мобилизации раньше, чем Зеленский подпишет приговор генофонду страны, добавили в СВР. Самолет Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотника на территории Молдавии. В момент тревоги борт находился в аэропорту Кишинева, а воздушное пространство страны было закрыто. Об этом заявил пресс-секретарь молдавского правительства Дмитру Чорич. Напомню, Зеленский направлялся из Кишинева в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V. Накануне норвежский премьер Йонас Гар Стёре заявил, что во вторник борт едва не был задет дроном при взлете в Молдавии. По словам Чорича, воздушное пространство республики действительно закрывалось во второй половине дня 8 сентября из-за БПЛА, проникшего со стороны Украины. Молдавские военные отслеживали дрон до пересечения с границы с Румынией. Украинские источники также назвали утверждения об угрозе самолету Зеленского преувеличенными. Михаил Мишустин поручил Роспатенту работать над защитой от контрафакта на маркетплейсах. В этом заинтересованы и производители, и покупатели. На это указал председатель правительства на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым.
1: Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную, безопасную продукцию, а добросовестные производители, что их права не будут нарушены.
0: Глава Роспатента, в свою очередь, отметил, что ряд размещенных на маркетплейсах товаров имеют сложную прослеживаемость части прав интеллектуальной собственности. По этой причине ведомство ставит перед собой задачу интегрироваться с комплексом информационных систем, чтобы выявлять путь получения и последующих продаж прав интеллектуальной собственности. Единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней появятся в российских школах, и они будут отвечать современным достижениям науки и техники. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей физики. По его словам, над созданием учебника министерство работает совместно с Российской академией наук и МФТИ. Они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям. Также Кравцов добавил, что в этом году предметные кабинеты по физике будут оснащены более чем в 22 тысячах школ, что расширит возможности проведения опытов и проектной деятельности. Первая волна заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями каждый год фиксируется к концу второй-третьей недель сентября. Причем зимой и осенью регистрируется от 82 до 90% всех случаев ОРВИ в году. Об этом рассказала ТАСС сотрудник Института материнства и детства Пироговского университета Мария Малюхина. По ее словам, возвращение детей в классы после летних каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости. Именно дети традиционно остаются главным резервуаром и двигателем этой статистики. Лехина добавила, что средний инкубационный период большинства респираторных вирусов, риновирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа составляет от 2 до 5 дней, а к середине месяца педиатрические участки медучреждения заполняются первыми пациентами. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Напомню, что в августе ICU присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако отозвал его в сентябре. Позднее спортсмены приняли решение оспорить это решение. Кроме того, Международный союз конькобежцев отклонил и апелляцию российских фигуристов Александра Степанова и Ивана Букина на отказ выдачи нейтрального статуса. На сайте организации опубликовано следующее заявление. После индивидуальной оценки соответствия требованиям ICU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Еще о фигурном катании. Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала расписание контрольных прокатов сборной России. Они пройдут два дня, 19 и 20 сентября, в Москве на ЦСКА-арене. Первый день все участники покажут короткие программы, ну а танцоры ритм-танец, ну а во второй день настанет черед произвольных программ. Возглавляющий футбольный клуб «Краснодар» Мурат Мусаев признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам июля и августа. Лучшим Мусаева единогласно признали эксперты РПЛ. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч против «Локомотива» в восьмом туре РПЛ, сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. По Монтуану есть шанс, что сыграет. Посмотрим, какие будут рекомендации врачей, сказал Сергей Симак. Ну и полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков на правах аренды перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Перед уходом Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. И о спорте на этом пока все.
3: Погода.
0: 11 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске плюс 22-24 без осадков, в Магадане плюс 7-9, в Хабаровске плюс 18 градусов, дождь, а во Владивостоке плюс 20-22, малооблачно. В Екатеринбурге плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь, а в Челябинске плюс 19-21 и также дождливо. В Тюмени плюс 24-26 без осадков, в Ханты-Мансийске плюс 22-24 градуса, в Санкт-Петербурге плюс 14-16 и местами дожди. В Москве кратковременный дождь и плюс 17-19 днем. Сейчас столица плюс 23 градуса, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
4: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Слушаем. Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Бахчисарая, Дербента, Владикавказа, Тамбова, Рыбинска, Иваново, Краснодара, Липецка, Энгельса, Чебоксары и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Ольга Гололобова. И во втором информационном часе продолжим говорить с вами о том, что происходит в нашей стране. Общаемся, конечно же, с экспертами. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом. Итак, какие темы обсудим во втором часе? Процесс установки зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов хотят упростить. Тестовое задание при приеме на работу предложили оплачивать. И в Москве проходит международная конференция «Умные и устойчивые города». На эти темы общаемся со специалистами. Начинаем через несколько секунд.
3: Слушаем.
2: Всероссийский конкурс по профилактике буллинга и других деструктивных явлений в молодежной среде «Надо поговорить», так называется этот конкурс, запустят в России в текущем 26-м году. Говорится о том, что этот конкурс появится в ноябре, и, конечно, представители самых разных профессий, но прежде всего учителя и представители и активистов, и молодежных советов при региональных уполномоченных, и органы власти, и общественные организации, профильное объединение. Ну, самое главное, чтобы был толк от этого общения, и самое главное, чтобы вот этого самого буллинга стало меньше. Как этого добиться, давайте попробуем выяснить. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский с нами на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день, Андрей. Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Особенно, конечно, выделяю наших родителей, которые сейчас слушают нас и будут делать какие-то для себя выводы. И, конечно, спасибо большое программе, которая действительно самая социально ориентированная, наверное.
2: Юрий Владимирович, а что нужно делать? Вот смотрите, да, действительно, проекты, всероссийский конкурс, надо поговорить. Но вот мы недавно с коллегами эту тему обсуждали, вспоминали наше школьное детство, да, советское такое, постсоветское. И получается, что мы же в школе общались, а потом приходили домой, и все, у нас не было никаких контактов. Мы делали уроки, ну, шли на улицу, гуляли там во дворе. Это были другие люди, другая компания, другие друзья, ну, иногда, конечно, одноклассники. А сейчас же эти, ну, в кавычках, бедные дети, они же все время онлайн, и все время они там на связи. И поэтому отключиться от внешнего мира и влияния очень сложно. Как тогда с этим быть? Как избежать этого буллинга?
4: Вы знаете, вы, как всегда, поднимаете очень серьезную повестку, и очень важно понимать, в какой социальной среде мы сейчас живем. Вы подняли вопрос, вот, когда в нашем прошлом, когда еще, скажем, было то поколение преподавательского состава, было немножко попроще, потому что все-таки буквально еще 10, 15, 20 лет назад был, мое личное мнение, был, конечно, более серьезный, компетентный преподавательский и воспитательный состав, который, и самое главное, дети и общество было еще как-то менее погружено, как вы правильно заметили, вот в эту онлайн-среду интернета, сети, тиктоков и прочих и развлечений, в том числе информационных, и погружения на эти платформы игровые, где они не только какие-то знания и навыки отрабатывают, но и, к сожалению, знакомятся с негативной, деструктивной, скажем так, средой, и там напитываются всякими негативными помыслами.
2: Юрий Владимирович, потом, ну, смотрите,
4: приходит, реализует их в школе.
2: Значит, я прошу прощения, что перебиваю, но времени просто очень мало, но мы против технического прогресса никак не пойдем, и ничего мы с этим сделать
4: никак
2: не сможем.
4: Не пойдем,
2: да? Вот это,
4: верно,
2: вот эти школьники, которых сейчас уже называют там поколение альфа, даже зумеры, уж пусть меня простят, что я их так называю, удивляются вообще тому, как эти поколения альфа, то есть дети, рожденные после 2010 года, как они себя ведут, как как они в соцсетях общаются. То есть это люди и дети, которые, ну, в кавычках, скажем так, родились уже со смартфонами в руке, в буквальном смысле слова. И, конечно, они...
4: Вы не ошибаетесь. 2 лет сейчас мне уже как клиническому психологу и родители по родительскому комитету докладывают. Уже с 2 лет, с 1,5 лет уже... с телефоном спокойно.
2: Значит, но это проблема, Юрий Владимирович, это проблема, и ее признают и во многих странах, и у нас признают. Но что делать? Как эту проблему решать? Как не допускать этого буллинга?
4: Вот как раз уполномоченные будут проводить практически тактические учения для того, чтобы наработать методологический какой-то опыт, понимаете, да, чтобы методички сделать такие, чтобы можно было и родителям, и преподавателям, и воспитателям объяснять, каким образом транслировать вот эту подготовку сначала нового преподавателя, а потом транслировать уже и детям, каким образом от буллинга уходить. Буллинг сейчас это очень серьезная проблема. К сожалению, в многих регионах замалчивают это в школах. И вот сейчас я буквально прочитал информацию, руководитель одного из регионов пришлось уволить директора школы и заведующего, именно потому, что он замалчивал буллинг, и правильно это сделал руководитель региона, потому что нельзя ни в коем случае замалчивать, с этим нужно работать, и то, что сейчас в ноябре будет проходить вот именно методологические практические учения, это очень здорово, надеюсь, в том числе Институт уполномоченного по правам ребенка, наработает методологии, которые помогут нам. От этого избавиться на 100% сразу скажу, невозможно. Но, по крайней мере, минимизировать потери мы научимся.
2: Спасибо большое, Юрий Владимирович, спасибо, что включились к нам в эфир. Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета, был с нами на связи. Берегите, пожалуйста, себя, своих детей, обязательно с ними общайтесь. Не просто так, это конкурсный проект, носит название «Надо поговорить». Надо поговорить с ребенком, но не в назидательной такой форме все-таки, а в доверительной. И это во многом может спасти ребенка от как раз тех самых деструктивных действий, о которых мы говорили выше. Далее у нас рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву и вернемся к разговору с экспертами.
3: Здравствуйте. Золото остается идеальным активом для замещения личных сбережений россиян в иностранной валюте, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, в начале 2022 года большое количество премиальных клиентов банков просто перекладывали наличную валюту в большие золотые слитки. И сейчас спрос на слитки этого драгоценного металла остается высоким. Так что даже в некоторых регионах может не быть определенного номинала. Но обычно в течение 1-2 месяцев предложение догоняет спрос, и ситуация выравнивается. Так что дефицита золота в слитках в Минфине не наблюдает, говорит замминистра. Тем временем золото дешевеет на фоне ситуации на Ближнем Востоке и опасений по поводу инфляции. А нефть, соответственно, растет в цене. И пока западные аналитики гадают, как будет развиваться конфликт США и Ирана дальше, отечественные аналитики прикидывают, как будет двигать ключевую ставку наш Центробанк. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ максимум на 0,25% в эту пятницу. По его словам, основанием для этого может стать снижение инфляционного давления. Но большинство аналитиков считает, что с большой долей вероятности регулятор возьмет паузу в смягчении денежных кредитной политики и сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых. Герман Греф ожидает, что к концу года ставка ЦБ будет на уровне 13 или 13,5%, а в следующем году опустится до 11 или 11,5%. Греф при этом отметил снижение инвестиций из-за высоких ставок и риск переохладить экономику. Но все же, несмотря на высокий инфляционный фон, по его мнению, регулятору есть куда двигаться, так чтобы кредиты стали доступнее. Тем более, что условия получения кредита в банке все строже, и тем, кто гасит слишком много кредитов, но не получить. А брать в долг у родных или друзей – это скорее не для бизнеса, а для повседневных трат. Хотя и тут не все гладко. По опросу одного из банков, каждый россиянин хотя бы раз одалживал деньги своим близким. И менее половины россиян, точнее только 45%, всегда получали свои деньги обратно. При этом исследование показало, что больше всего денег одалживают и не возвращают жители Северо-Кавказского округа. Ну и естественно, что у каждого второго, кому не вернули долг, испортились отношения с близкими, которые его не вернули. Причем, учитывая, что чаще всего не возвращают суммы до 5000, то получается, что люди портят отношения буквально из-за нескольких тысяч рублей. Кроме того, результаты показывают, что больше половины россиян больше не дадут в долг, если один раз им деньги не вернули. Наиболее осторожны в этом отношении жители Сибирского округа, где двое из трех респондентов заявили, что больше не одолжат деньги после первого невозврата. Однако в Северо-Кавказском округе каждый пятый из запрошенных готов снова дать в долг даже после негативного опыта. Теперь понятно, почему там чаще всего и не возвращают деньги.
2: Про электромобили довольно много сейчас говорят, и про электрозарядные станции. Ну вот давайте мы вот с какого угла зайдем. В России предлагают упростить установку электрозарядных станций на парковках многоквартирных домов, приравняв их к базовым коммунальным услугам. Инициатива, озвученная участниками рынка в аналитическом центре при правительстве, позволит монтировать оборудование без получения согласия всех собственников жилья. Разработка упрощенного порядка обусловлена быстрым ростом парка электромобилей и гибридов в стране, и это требует оперативного расширения зарядной инфраструктуры. Но тут вопрос, как это будет работать на практике. Не получится ли так, что в платежку в коммунальную добавится еще один платеж, хотя, например, у меня электромобиля нет. Не должен ли я тогда платить еще за вот эту самую электрозарядную станцию? Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер с нами на связи. Ян Эрнстович, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Вы к такой инициативе как относитесь? Надо вот прям, не спросив, электрозарядную станцию ставить во дворе?
5: Откровенно говоря, вы все озвучили, я тоже отношусь двояко. С одной стороны, надо, это необходимость, но кто должен за это заплатить? Во-первых, начнем сначала. Есть ли для этого мощности? Это должно быть определено, это, соответственно, мы ресурсоснабжающую организацию запрашиваем, и она дает соответствующее разрешение. Ну вот нельзя же просто так подставить под станцию, да? Сколько, какое количество документации нужно оформить? И здесь возникает вопрос, если эта зарядка будет извлекать прибыль, да, потому что электричество не будет же продаваться по себестоимости, да, или, например, там по цене квартирного электричества, значит, эту прибыль кто-то будет получать. И, на мой взгляд, правильнее было бы, во-первых, да, устанавливать тот, кто извлекает прибыль, это раз. Два, разрешение ресурсоснабжающей организации, а, возможно, эти места будут как раз заполнены именно этой ресурсоснабжающей организацией. Ну, если это Москва, например, условно, Мосэнерго. Дальше согласование с жильцами. Мы смотрим, чей двор. Муниципальная одна история, а частная, извините, здесь должны принять решение все жильцы, согласны они с этим или нет. Здесь закон обойти нельзя. И при всей необходимости зарядных станций, острой необходимости, потому что это замкнутый круг, если мы не развиваем инфраструктуру, то мы, собственно говоря, и не продаем автомобили, и вот эти условно экологичные автомобили не начинают ездить по нашим городам. Поэтому да и нет, кто должен за это заплатить. И, на мой взгляд, все-таки, ну, жильцы не должны к этому относиться отрицательно. Хотя, даже когда ты проводишь собрание товарищей собственников жилья, кворум собрать настолько сложно, и решения принимаются очень долго, и люди, которым не интересен этот электромобиль, а их, к сожалению, большинство, могут просто там не поставить галочку над этим вопросом, не прийти на собрание, и решение будет приниматься там не один сезон, как говорится. А электрозарядка действительно нужна. Поэтому я и отношусь к этому двояко. С одной стороны, я за упрощенную форму, с другой стороны, что не жильцы за это должны заплатить, а должны заплатить те, кто будет извлекать прибыль.
2: Ну, смотрите, если это не настолько требует вопросов согласования по безопасности, как, например, установить АЗС, да, то, может быть, просто их ставить рядом с дворами или где-то просто искать такие небольшие места, где могут их не во дворах, да, и тогда, пожалуйста, не надо согласовывать это все с жильцами, такие сложные процедуры проводить, там, ждать несколько сезонов, как вы говорите. То есть, может быть, просто пойти другим путем немножко?
5: Ну, понимаете, что преследуют, собственно говоря, те, кто хотят поставить эти зарядки именно во дворе? Это когда кто-то из жильцов в течение длительного периода времени может поставить свою машину и заряжаться. Понятно, что там, ну, 2, 3, 4 места появятся, и, может быть, этого не будет востребовано. Двор же не для всех, не для въезда всех подряд. Если мы ставим это с вами на муниципальную часть дороги, тоже вариант поставить больше таких заправок. Но в любом случае тоже машина не оставляется на всю ночь. Значит, человек там приехал вечером, подзарядился, дальше отсоединился, должен встать там, проснуться, подойти, убрать автомобиль, переехать к себе во двор и так далее. Хотя, еще раз повторюсь, если заправок будет больше на стоянках, на улице, и проблемы, ну, вот такой острый, как сейчас, а она будет острее на самом деле, не будет возникать, то и мы с вами не будем это так прям сильно обсуждать. Дело в том, что нам, у кого нет, например, электрического автомобиля, да, кажется, да вот, здесь заправили, здесь заправили, здесь, пожалуйста. Но как только вы его приобретете, или хотя бы вы сядете рядом с тем, кто вводит электрический автомобиль внутрь него, и вам понадобится заправиться вместе с его владельцем, вы поймете, что в нужное время и в нужной, как говорится, в нужном месте эта заправка будет отсутствовать. И вы будете ее долго искать, открывать карты, в ближайшем месте ее не окажется, и это, от этого возникает много сложностей. Поэтому сегодня в первую очередь электрические машины более-менее свободно могут приобрести те, кто живет за городом, имеет собственный дом и, соответственно, есть возможность самостоятельно заправляться. Те, кто живет в городе и ездит, ну, не так уж и мало, да, понятно, что им владеть автомобилем не просто электрическим. И я бы не хотел, чтобы наш город, наши дома стали напоминать, знаете, дом как елка такая, да?
2: Электрозарядную
5: гирлянды,
2: станцию, да.
5: Гирлянды, да. Не зарядные станции, а вот гирлянды
2: с проводами,
5: сейчас я уже вижу. Да, проводами, которые могут
2: задеть. Спасибо большое, Ян Эрнстович. Вынуждены завершать. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам обязательно перейдем.
1: Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
6: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
1: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
2: Требование времени или прихоть работодателя? Вот давайте поговорим сейчас о приеме на работу. Тестовое задание при приеме на работу, которое требует нескольких часов, следует оплачивать, считают специалисты. Но если задание 30-40 минут у вас занимает, то может оставаться бесплатным этапом отбора. Но где эта тонкая грань между 40 минутами и часом или несколькими часами? Да, кто-то может справиться, в принципе, и за 40 минут, а кто-то скажет, не, подождите, мне на это 3 часа нужно, и тогда я хочу, чтобы мне это все, за это все платили. В общем, давайте более подробно, что сейчас происходит на рынке труда, как меняются требования к соискателям. Директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко с нами на связи. Анна Александровна, здравствуйте.
7: Андрей, добрый день.
2: Ну, собственно, это ваш комментарий был по поводу тестового задания при приеме на работу. Ну, а как это сейчас происходит? Как это на практике-то сейчас происходит? Каким образом и как выяснить, что тут нужно 40 минут, а где-то нужно 2 часа?
7: Спасибо за вопрос и за тему, потому что, на самом деле, тестовое задание – это нормальный инструмент оценки. Он и раньше был. Просто сейчас, в связи с тем, что искусственный интеллект наступает на пятки на совершенно разных направлениях и функциях, это становится более требовательно со стороны работодателей. И здесь в том числе, сколько займет задание у кандидата, тоже оценка его способностей и его навыков. Потому что в среднем это 1-2 часа, куда вы вполне можете все свои силы, ресурсы направить и показать, на что вы способны, и можете ли вы критически мыслить в первую очередь, а во-вторых, самостоятельно работать. Потому что тестовые задания настроены на то, что вы сами это делаете, решаете без помощи искусственного интеллекта.
2: Угу. Эти требования к соискателям, они изменились в последнее время, да? Вот вы говорите, там, кто-то тестовое задание может выполнять 30-40 минут, кто-то несколько часов. Но вообще тестовое задание — это обязательное условие от большинства работодателей сегодня?
7: Скорее, те профессии, где дальше мы будем вынуждены сталкиваться с творческой, с креативной деятельностью, с тем, чтобы что-то новое придумывать, внедрять, конечно, требуют тестовых заданий, и это нормально, потому что брать просто человека с рынка сейчас очень сложно. Любые искусственные тесты, любое тестирование можно легко пройти. А вот сделать какую-то концепцию, нарисовать что-то красивое для дизайнера или отработать код уже сложнее. И, повторюсь, здесь очень важно, чтобы человек проявлял именно свои знания и свой опыт транслировал в эти задания. Поэтому, конечно, изменилось. Стараются давать более сложные задания для того, чтобы не за 20 минут нарисовать эту картинку, а чтобы какую-то часть своего креатива туда внести. Ну и в большей степени, наверное, работодатель ищет еще и людей, которые готовы брать ответственность. Потому что если ты отказываешься от тестового задания, то, значит, впоследствии, они так предполагают, что ты будешь отказываться от любых других задач, которые возникнут на работе. Поэтому вот здесь вот я лично рекомендую согласиться, а уже дальше посмотреть, мы говорили про оплату. Если она действительно глубокая и подразумевает большую аналитику, сбор данных и ваше погружение на несколько дней, то, конечно, это уже полноценная работа, а не просто тест.
2: Ну, я вот не совсем понимаю, как это на практике вообще должно работать, Анна Александровна. Ну, то есть, смотрите, приходит соискатель там и говорит на какую-то работу, где требуются аналитические данные, креативность, ну, все, о чем вы говорили, да, то есть человек интеллектуального труда. Ему дают задание, он тратит на него там полдня, а потом говорит, так, значит, мне, пожалуйста, вот в таком-то размере оплату. Или он изначально должен заключать договор там, или как это все может работать?
7: Конечно, изначально, потому что после того, как вы выполните, поверьте, вы уже не будете настолько интересны для того, чтобы вам оплатили. Конечно, на этапе собеседования вы сразу обсуждаете, сколько работодатель закладывает на решение такого задания. И если это решение в течение одного дня и более, то совершенно спокойно можно предложить оплату, даже хотя бы минимально, для того, чтобы вы понимали и были застимулированы на то,
2: слушайте,
7: чтобы...
2: Слушайте, как изменились страшно. Времена, да? Вот сейчас, например, мои ровесники старше слушают люди, и вот я вспоминаю себя, когда я начинал работать в профессии, я, наверное, год вообще бесплатно работал, прям бесплатно, потому что мне было безумно интересно работать в масс-медиа, и я вообще даже не заикался по поводу того, чтобы кто-то что-то платил. Я работал рядом с профессионалами. Сейчас, вы говорите, за несколько часов работы надо там договор и так далее. А вообще знают об этом соискатели? Или кого-то это совершенно не волнует? Главное попасть туда, куда душа желает.
7: Вы знаете, мы с вами похожи. Я тоже работала за еду, как говорится, да. И очень этому рада, потому что те люди, с которыми я работала, дали еще больше, чем эти деньги. Но сейчас действительно соискатели проявляют в этом инициативу только потому, что уже об этом известно. Плюс, если мы говорим про молодых специалистов, то они стремятся именно на стажировки и все меньше и меньше смотрят на то, чтобы работать бесплатно. Поэтому, конечно, рынок вынужден перестраиваться под эти запросы. Ну, а мы с нашей стороны готовим максимально кандидата на то, чтобы они качественно это задание выполняли. И если уж компания дальше использует результаты таких тестовых заданий в своей работе, то действительно они готовы были оплатить эту работу.
2: Спасибо большое, Анна Александровна. Ну, постарались немножечко раскрыть эту тему. Директор по академическому и карьерному развитию студентов президентской академии Анна Хрипченко была с нами на связи.
1: Слушаем.
2: Мы уже неоднократно говорили о такой борьбе с борщевиком, уже знаем, что есть и определенные штрафы, если на участке борщевик не убирают и так далее и тому подобное, но, в общем, есть инициативы от ученых, борщевик предлагают вытеснить с помощью елок. Ну и вот пока, как говорят специалисты, человечество пугает восстанием машин, планету захватывает борщевик. И это не фигура речи. Вот если вы поедете в некоторые регионы, вот севернее от Москвы, в некоторых областях, проезжая по дороге, и это дороги могут быть такого межрегионального значения, вы увидите борщевик высотой 2, а то и выше метров. И на самом деле это пугающее явление, действительно, с ним нужно бороться. Но помогут ли здесь елки? Вот это вопрос. Агроэколог Антон Гладилин с нами на связи. Антон Андреевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Как вы к такой инициативе ученых относитесь?
8: Знаете, да, инициатива может быть использована, это может быть экзотический немножко метод борьбы. Действительно, провели эксперимент, причем Надежда Озерова, Марина Кривошеина вместе с другими коллегами, как раз она участвует тоже и в нашем проекте, что борщевик активно. Значит, что они рассказали, да, получается критическое значение, да, это высота саженца. Она должна быть где-то около 50 сантиметров. То есть, условно, у нас, допустим, луг, который зарос борщевиком, вот, если туда посадить, соответственно, елочки, да, вот такого размера, то, соответственно, что будет происходить? Они будут медленно, постепенно расти, конечно, они будут затеняться борщевиком, но, тем не менее, рост будет продолжаться. И на определенном этапе обгонят борщевик и начнут затенять уже его. То есть, в чем суть, да? Борщевик у нас растение, все-таки, которому нужен свет, то есть, любому растению нужен свет, но борщевику ему нужно много, и он не заходит глубоко в леса. То есть он там, соответственно, ну, заходит, но не цветет, да, и, соответственно, нам через какое-то время может даже погибнуть, то есть, вот. И вот на этом основана технология, да, затенить борщевик. У них, собственно, даже называется эксперимент, там, украдем солнце.
2: Да, краденое солнце.
8: Так. Угу. Краденое солнце, точнее, вот так вот. Ну, и, собственно говоря, если взять маленькие, да, саженцы слишком маленькие, то, соответственно, их скорость роста будет слишком невелика, да, и все-таки борщевик их подавляет и светом, и, возможно, там, корневыми выделениями какими-то. Вот, это не так эффективно. Вот если достаточно саженец взять, то можно. Но что важно, в общем-то, подчеркивает как раз автор исследования, что, конечно, это не отменяет других методов борьбы. То есть, там, где они тестировали, они, конечно, делали обрезку зонтиков, да, чтобы семена не распространялись дальше. Вот, то есть, конечно, это как один, может, вспомогательных методов, да, и многие отмечают, что, допустим, кулисные посадки деревьев и кустарников, да, они просто не дают борщевику распространяться дальше, поскольку семена распространяются ветром в основном, да, мы таким образом экранируем дальнейшее распространение. То есть, такой дополнительный, может быть, метод, вот, борьбы.
2: Ну, вот знаете, так. Я что, Антон Андреевич, хочу у вас спросить, ну, вот вы говорите, да, там не менее 51 сантиметра должны быть вот эти елочки, их там высаживают и так далее, но... Только через 5-6 лет молодые ели достигают высоты более 2 метров, и тогда это становится достаточно, чтобы борщевик начал чувствовать недостаточность солнечного света, то есть его вытеснить. А за эти 5-6 лет не получится ли так, что эта агломерация территории борщевика разрастется так, что поглотит вот эти самые молодые елочки?
8: Да. Ну, знаете как, проблема в том, что вообще борьба с борщевиком, она длительная. То есть, если он уже отцвел и есть семена, да, в почве, и, соответственно, там ювенильные экземпляры, то это уже превращается в борьба как раз вот те самые 5-6 лет в любом случае. Просто знаете, где можно применить? Особо хранение природной территории, да, там гербициды ограничены, например. Ну, сейчас уже можно по новым нормативам, но тем не менее нежелательно. Водоохранные там где-то зоны, да, допустим, где тоже нельзя химия. Опять же, там не везде загонишь технику. Вот как-то так можно. Но здесь просто интересный момент получился. Обратили внимание, что заросли борщевика, они останавливают сукцессию. То есть смену растительных сообществ, естественно. То есть вначале травы у нас на месте гари, потом маленькие деревья, они вырастают, и потом все это возвращается в тот лес, который был изначально. Да, мы, получается, как бы клин-клином, да, мы, получается, как бы опять возобновляем сукцессию, только как бы уже рукотворно. Как-то даже так это можно
2: формулировать. В любом случае, разные методы борьбы с борщевиком, распространением этого растения нужны. И вот мы об одном из таких методов сейчас поговорили. Антон Гладилин, агроэколог, был с нами на связи. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
1: «Кино по четвергам».
9: Здравствуйте, Михаил Предтеченский о премьерах недели.
10: Драма.
9: Сегодня на экранах появится последний фильм режиссера и телепублициста Алексея Пиманова. Увы, в апреле он ушел из жизни. Фильм «Охота на императора» создан по мотивам реальных исторических событий. Еще работая на телевидении, Пиманов снял несколько программ, посвященных истории Московского Кремля. Так и родилась идея этой ленты. В основу сценария легли события осени 1812 года, когда отступающие французские войска получили приказ Наполеона сравнять Кремль с землей, взорвав его башни, дворцы и соборы. По легенде, помешать этому плану смогла лишь небольшая группа русских, волею судеб, оказавшаяся той ночью в Кремле. Главные роли сыграли Милана Бру, Станислав Бондаренко и Виктор Сухоруков.
1: Боевик.
9: Это самый дорогой фильм в истории корейского кино. Сегодня в России выходит фантастическая остросюжетная лента под названием «Надежда». Помимо звезд корейского кино, Чо Ин Сона и Чон Хо Йона, в фильме снимались Алисия Викандер и Майкл Фассбендер. Сыграли они супругов, каковыми в жизни являются. Начинается все с того, что в маленькой деревне на границе двух Корей, южной и северной, кто-то убивает корову. Казалось бы, событие непланетарного масштаба, но, как выяснилось, это сделано дел космический монстр, который в дальнейшем может погубить все человечество. Этот фильм, а его хронометраж почти 3 часа, произвел большое впечатление на жюри и гостей Каннского фестиваля. Интересно, что скажут наши зрители?
1: Драма.
9: Изречение «невозможно переиграть в кадре животных и детей» стало классикой в киносреде. Фильм «Мой пес Гохан» с 10 сентября его можно увидеть в наших кинотеатрах – как раз такой случай. Однажды тайский режиссер Чаеноб Бунпракоп нашел на одном из рынков Бангкока брошенного больного щенка, отвез к ветеринару, поселил у себя дома и назвал Гоханом. Так к режиссеру и пришла идея этого фильма с Гоханом в главной роли. Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев – инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни и по-своему меняет каждого из них.
1: Для детей.
9: Анимационная фэнтези с сибирским колоритом. С сегодняшнего дня в прокате лента «Край чудес». Главный герой фильма – Филипп, юный художник и фантазер, застенчивый мечтатель и неисправимый оптимист. Однажды он попадает в мир, о существовании которого даже не подозревал. Тайный волшебный край, скрытый в глубинах Сибири и населенный морами, миролюбивым лесным народцем и его удивительными животными. Приятного просмотра и счастливо!
1: По четвергам. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
10: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушай. На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
12: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
11: Ну а к чему может привести развитие артроза?
12: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится невозможной.

0: прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до амазий, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
1: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
0: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс – вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас...

0: Согласно аппарату «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 83 22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
1: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
0: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
1: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
0: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
1: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
0: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. – Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская — это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция. По воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали о новых ударах по Украине. Дело о теракте возбуждено в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Сочи. И в России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах. Все подробности далее. Российские войска за сутки поразили используемые ВСУ объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, а также места хранения БПЛА и комплектующих. Об этом сообщает Минобороны. Средства ПВО сбили 1030 украинских беспилотников, управляемую ракету большой дальности «Нептун», 6 авиабомб и 7 снарядов «Хаймерс». С помощью тяжелых беспилотников «Герань-4 «Секер» ударили по логистическому транспорту ВСУ в Киеве. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ в Черном море. Подразделения российской группировки «Север» блокировали подразделения 2 батальонов противника численностью до 180 человек в Харьковской области. Кроме того, бойцы группировки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Потери армии Украины за сутки составили около 1430 военнослужащих в зоне СВО. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, ВСУ целенаправленно атаковали курортную зону города.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления. Следственный комитет России даст принципиальную правовую оценку этой террористической атаки и примет меры для привлечения к уголовной ответственности каждого виновного.
1: По данным оперштаба Кубани, в результате атаки безэкипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек, в том числе 2 детей. В больнице остаются 3 взрослых и ребенок. На Приморской набережной произошел пожар, частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок самой набережной. ФСБ распространила видеозапись с задержания бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, собиравшего для украинской разведки сведения о британских дипломатах. Из ролика следует, что мужчину задержали на улице и положили на землю. Его попросили назвать фамилию, имя и год рождения. На вопрос, понимает ли он, за что задержан, агент ответил отрицательно. Ранее в ФСБ сообщили о задержании охранника посольства Великобритании в Москве, который оказался агентом СБУ. Мужчина собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко с псевдонимом «Апостол Дмитрий». Спецслужбы Украины планировали использовать эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Новая система целевого набора иностранцев для трудоустройства в России обеспечит законные права самих мигрантов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с первым заместителем главы МВД, начальником миграционной службы ведомства Андреем Кикотем. Он также отметил, что интересы россиян в решении вопросов с трудовыми мигрантами первостепенны. Как отметил Кикоть, работодатель по закону будет обязан обеспечить трудовых мигрантов специализированным жильем и трансфером на работу.
3: Работодатель обращается в специализированный орган, в миграционную службу. Мы ставим задачу оператору рокнабора. Он подыскивает необходимую рабочую силу по квалификации и количеству. Привозит, по сути, по своей самостоятельности сюда. Они проходят все административные процедуры по легализации и передаются работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их жильем специализированным, а также обеспечить трансфером на работу. То есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл. Дом, работа, дом. После окончания договора трудового он таким же способом возвращается к себе на родину.
4: Это обеспечивает законные права и самого трудового мигранта. Об этом тоже надо думать.
3: Это цивилизованный способ.
4: цивилизованный способ и обеспечивает интересы местных граждан, что для нас первостепенное значение имеет.
1: Кикать добавил, что количество совершенных иностранцами преступлений за 6 месяцев этого года сократилось на 40%. В Центр избиркоме объявили о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах. Как сообщили в ЦИК, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольными и другим уважительным причинам. Подать заявление можно на портале госуслуг через личный кабинет. Другие варианты – прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично или попросить кого-то другого, а также сообщить о желании голосовать дома по телефону. Выборы пройдут в этом году с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве к концу рабочей недели дожди понизят температуру. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Если сегодня в столице плюс 25, то в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов. Однако синоптик успокоил. В предстоящие выходные в центральную Россию вернется солнечная и сухая погода. Правда, температурный режим останется в рамках типичного сентябрьского климата. После полудня воздух будет прогреваться максимум до плюс 18-19 градусов. А тем временем вода в реках Подмосковья остыла до 11-17 градусов. Температура воды в Москве-реке у Звенигорода плюс 13, у Коломны плюс 16 градусов. В таких условиях купание будет крайне некомфортным. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Возглавляющий футбольный клуб «Краснодар» Мурат Мусаев признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Мусаева единогласно признали лучшим эксперта РПЛ. У комментаторов в голосовании победил Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо». А у болельщиков Дмитрий Гдесамов, возглавляющий ЦСКА. В случае победы трех разных кандидатов решающим является выбор экспертов РПЛ. Поэтому лучшим признан Мусаев. Напомню, что после 7 туров РПЛ «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу. Новичок московского ЦСКА Иван Олейников примет участие в тренировке армейцев перед матчем 8-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Встреча пройдет в субботу. Игорь Акинфеев, Мойзес, Дмитрий Баринов и Милан Гаич пропускают тренировку армейцев. В то же время к занятиям в общей группе вернулся форвард Максим Воронов. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч против «Локомотива» в 8-м туре РПЛ. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. По Монтуану есть шанс, что сыграет. Посмотрим, какие будут рекомендации врачей, сказал Сергей Симак. Напомню, что «Зенит» 12 сентября в Санкт-Петербурге сыграет против «Локомотива». Международный союз конькобежцев на официальном сайте объявил, что российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валеева больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Ранее стало известно, что ICU аннулировал нейтральный статус и российских фигуристов Камилы Валеева и Марка Кондратюка. Спортсмены оспорили это решение и ожидали окончательного вердикта ICU. После индивидуальной оценки соответствия требованиям ICU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, говорится в сообщении ICU. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: Одиннадцатого сентября в Красноярске плюс 24-26 градусов, преимущественно ясная погода, в Иркутске плюс 18-20 градусов и дождь. В Омске и Новосибирске плюс 29-31, малооблачно, в Сургуте плюс 25-27 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 22-24, в Челябинске плюс 19-21 и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 градусов, местами дожди, в Москве кратковременный дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 25, ясно, и ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Малоземов.
2: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы решили поговорить не о партии, а о будущем наших детей. Сегодня школьники старших классов и студенты IT-колледжей могут бесплатно пройти курсы «Код будущего», где их обучат программированию. Диплом позволит получить дополнительные баллы к ЕГЭ. А с третьего курса программы ребята смогут поработать в компании своей мечты. Выборы важны, но будущее наших детей важнее.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Официальная хроника. Сегодня в 18 часов глава региона Ростислав Гольштейн проведет прямую линию с жителями республики. Задать вопрос можно по телефону 8 800 296 14 через чат-бот в МАКС, платформу обратной связи на госуслугах. Трансляцию покажут в социальной сети ВКонтакте, в эфире телерадиокомпании «Коми-Гор» и на телеканале «Юрган». Представитель МИД России Мария Захарова с рабочим визитом, посетившая накануне Сыктывкар, вслед за брифингом в местных интернет-сетях, провела встречу и со студентами столичных вузов. Почти два часа прошли в формате вопросов-ответов. И в финальных аплодисментах прозвучало не только деликатное спасибо, но и искреннее восхищение твердостью своих позиций и умением донести истину. В одном из обращений к гостю от будущего, также международника, был вопрос красной линии, прошедшей через весь разговор, о наличии сегодня политического потенциала на мирное сближение стран Запада и Востока.
2: Потенциал огромный, но он был, и самое главное, он был реализован в огромном количестве больших крупных проектов. Если бы мы не хотели реализовывать этот потенциал с своей стороны, зачем бы нам нужно было строить Северный поток, зачем бы нам нужно было выстраивать огромные проекты в сфере образования, технологий, сопровождения, безопасности, языка знаний, сколько специалистов нужно было для того, чтобы все это обслужить. С той стороны, принято было решение поставить это все на паузу, а что-то и разрушить. Почему? Потому что это был не выбор стран Западной Европы. За них этот выбор сделали те, кто является их кураторами за океаном. Они это не скрывали. Это санкции, антинародная у себя же в странах политика, безумная национализм, который они испытывают не только в отношении нашей страны, но и в отношении других стран. Поэтому, повторю еще раз, потенциал огромный, что касается реальности восстановления с их стороны отношений с нами, они сами себя окутали в колючую проволоку. И битва идет не только на фронтах, линии соприкосновения которых является там, с одной стороны, Россия, а с другой стороны, Украина. Битва идет по всей планете. Это не просто некая турбулентность международных отношений. Это битва настоящая.
1: К другим темам. В Сыктывкаре в Эжвинском районе с 14 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации столицы Коми. В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная программе «Второй шанс». Помогает родителям, которые потеряли детей, вернуть их в кровную семью. С реабилитацией и снятием ограничений помогают специалисты и куратор, рассказала заведующая отделением столичного центра социальной помощи семье и детям Ольга Коклева.
3: Этот куратор взаимодействует с семьей и с родителями в течение года по определенному плану, так называется индивидуальная программа реабилитации родителей, которые разделены на определенные блоки, проработку конкретных проблем. И этот план ежемесячно анализируется, смотрит куратор, что родителями выполняется, какая вообще динамика, есть ли она. Потому что надо сказать, что обращаются в наше учреждение родителей много. На первых порах родители испытывают такой стресс, когда они теряют детей, что они на стрессе сразу прибегают к нам, звонят, мы хотим вернуть детей. Если кто-то восстанавливается, либо отменяет ограничения, ну, это уже, так скажем, большая работа, проделанная и родителями, и учреждениями, и органами опеки, и другими учреждениями вообще, которые задействованы.
1: Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия на тему «Как защититься от простудных заболеваний». Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 28-52-98. Сыктывкарцев приглашают проверить здоровье. В субботу мобильный ФАП будет работать на площадке у скейт-парка в Орбите с 10 до 15 часов. На месте можно измерить артериальное давление, узнать рост и вес, оценить функцию внешнего дыхания, а также сдать экспресс-тесты на сахар и холестерин. А в мобильном флюорографе каждый сможет пройти исследование легких. Текущая неделя посвящена сокращению потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости и приурочена к Всероссийскому дню трезвости. В студии радио «Коми-Гор» побывал нарколог, психиатр Республиканского наркологического диспансера Сергей Гусаров.
4: Проблема алкоголизма в том, что есть заболевание, которое человек не понимает, что развилось заболевание. Он пьет алкоголь, а возникают такие алкоголь-ассоциированные заболевания, которые приводят к смертности, как мы сказали, миокардит, миокардиодистрофия и панкреатиты и циррозы печени. То есть он на фоне полного здоровья внешнего, а внутренние органы страдают и приводят к смертности. То есть человек не понимает, что у него формируется зависимость. И он потребляет алкоголь как безопасную дозу алкоголя. Но безопасных доз алкоголя не бывает.
1: Полное интервью с Сергеем Леонидовичем слушайте завтра в утренней программе «Диапазон». Новости культуры. Сегодня в 17 часов в Национальной галерее Коми откроется персональная выставка Анастасии Исаковой «Краски северного ветра». Будут представлены работы последних лет, посвященные родному городу, источнику вдохновения и важной части творческого пути художницы. Каждая картина – попытка сохранить и передать характер севера, сдержанный, суровый и бесконечно красивый. Минприроды Коми приглашает принять участие в международной акции «Сохраним лес». Пройдет в эту субботу в 11 часов на территории Кылтовского участкового лесничества, вблизи деревни Политовка. Планируется посадка более 4000 сеянцев сосны с закрытой корневой системой. По окончании мероприятия участников ждет обед и чай.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: В субботу в столичной региональной спортивной школе Олимпийского резерва номер 2 пройдет первенство республики по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. За медали поборются около 100 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Сосногорска, Усинска, а также Книжпогодского, Прилузского, Сыктывдинского, Каркировского районов. Начало в 10 часов. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня – плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,8 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. В отдельных районах порывами до 14 метров в секунду. Днем на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 13. Местами плюс 2, плюс 7. Днем плюс 13, плюс 18. На юго-западе до плюс 22. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление существенно не изменится. 12 и 13 сентября в северных районах существенных осадков не ожидается. В большинстве южных районов пройдут небольшие умеренные дожди. По республике сохранится повышенный температурный фон. Днем ожидается плюс 18, плюс 23. 12 сентября в южных районах плюс 13, плюс 18 градусов.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. Сотрудники Национальной галереи Республики Коми и их московские партнеры снова удивили зрителей. На этот раз мы можем познакомиться с необычной красотой вещами. Их можно увидеть на выставке «Основные элементы». Эту красоту сотворили своими руками художники декоративно-прикладного искусства. Проект, который осуществлялся в музее-заповеднике Царицына в течение 3 лет, теперь переместился к нам. И благодаря этому мы можем увидеть работы, созданные в разных техниках в столице республики. Вспоминая 60-е и 70-е годы ушедшего века, зритель словно погружается в мир, увиденный глазами разных художников, светлый и радостный. Использованы материалы, которые словно символизируют основные природные стихии. стекло, фарфор, керамика, гобелен. Они такие же древние, как мир, но каждый художник создает свое неповторимое. Вот небольшой фрагмент с открытия выставки, которая состоялась в один из последних дней августа.
7: Сегодня вместе с выставкой «Основные элементы» мы представляем специальный проект о том, как советское искусство осмысляло стихии и труд. Вторая половина 20 века была временем больших прорывов, освоения космоса, научных и спортивных побед. И в центре этого движения человек, который не просто покорял природу, а вступал с ней в глубокий диалог. Вместе экспозиции создают многогранный портрет эпохи, когда созидание и созерцание природы стали основой художественного поиска. Приглашаю на приветствие директора Национальной галереи Республики Коми, человека, без поддержки которого эти два проекта не были бы воплощены в жизнь. Галина Леонидовна, вам слово.
2: Есть большие живописные полотна, есть большая структура, но 7-метровый гобелен, да, который упаковывается в тяжелые ящики с пломбами, и, по сути, каждый экспонат отдельно упакован в ящик, это большой физический труд, даже несмотря на то, что это еще и работа над концепцией, работа над описанием, работа над подбором. Музей-заповедник Царицына в своем фонде имеет около 60 тысяч, да, единиц, Национальная галерея около 10 тысяч. Представляете, из 70 тысяч единиц надо собрать 100-150 произведений, и при этом, чтобы каждое звучало в этой концепции, в этой идее своим голосом, при этом и не перебивало, да, а дополняло и раскрывало вот эти темы. И сегодняшняя экспозиция, которая расположена в двух залах плюс коридор, она в полной мере раскрывает, наверное, все грани мира, жизни человека, существования всего живого на Земле, потому что это везде диалог Земли, воды, воздуха, развития космоса, освоения Земли. Это все в советской эстетике, а советская эстетика сегодня вообще является таким очень модным и вдохновляющим. Да? Сегодняшние дизайнеры вдохновляются советской эстетикой, и она внесет, наверное, в себе максимально ту гармонию, к которой сегодняшний вообще мир стремится.
6: Сотрудники знаменитого дворцового музея ансамбля Царицына привезли сыктывкарцам и гостям столицы поистине царский подарок. Почти полтора месяца можно восхищаться искусством многих художников, которые на протяжении десятилетий представляли декоративно-прикладное искусство своих народов, входящих в состав СССР. Представила эту замечательную выставку главный хранитель фонда музея Елена Борисовна Карасева. Мы очень много слышали, часто по телевизору смотрим. К сожалению, никак не можем добраться, хотя вот очень
8: будем
6: хочется.
8: Будем рады видеть вас у нас в гостях, конечно же.
6: Да, чем Царицына славится?
8: Наверное, первый вопрос, который возникает, когда мы попадаем на выставку. Царицына – это императорская усадьба, основанная по указу Екатерины Великой. И вдруг откуда произведение декоративно-прикладного искусства в этой усадьбе? А ответ очень простой. В середине 80-х годов музей изначально был создан как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. И, соответственно, основу коллекции в эти годы составило декоративно-прикладное искусство, которое уже общество к этим годам накопило в значительной степени. И именно под эту задачу, наконец-то свести вот эти фонды в едином музее, и был открыт наш музей. А вот уже несколько позднее, по запросу, наверное, вот, ну, самого общества, конечно, люди хотят в императорской усадьбе видеть все, что связано с Екатериной Великой, поэтому музей еще на сегодняшний день обязательно комплектуется и материалами эпохи Екатерины и ее наследников. А здесь у нас представлены материалы, музейные предметы из фондов, из коллекции музея-заповедника. Это лучшие произведения советских авторов, это авторское искусство. Все то, что было отражено в наших фондах, и, наверное, такая выборка, замысел принадлежит нашему уже бывшему заместителю директора по научной работе Ольге Владимировне Докучаевой. А вот воплощение уже самого замысла, оно лежит на плечах, ну, целого авторского коллектива этой выставки. И Ольга Владимировна подошла подошла к осмыслению коллекции декоративно-прикладного искусства музея с точки зрения тем, заложенных в этих произведениях. И вот, в частности, выставка сформировалась. Что здесь представлено? Художники всегда задавались вопросами главными бытия. Здесь отражены стихии – огонь, воздух, вода. И вот первый зал начинается как раз со стихии огня. Что такое огонь для художника? Ну, в огне рождается керамика, в огне рождается стекло. И вот это основа, как бы. И встречает нас вот ваза, если говорить о каких-то отдельных предметах. Ваза – это пластика, безусловная, которая принадлежит авторству очень значительного художника по стеклу, главного художника стекольного завода «Красный май» Виктору Яковлевичу Шевченко. Это тема войны. 9 мая 1945 года. Сама пластика посвящена 45-летию победы в войне. Он, как ребенок родителей, которые прошли Великую Отечественную войну, конечно, в своем творчестве не мог не отразить. И вот красный цвет, как бы потеки на этой пластике, символизируют победу русского народа, я говорю русского в целом, как государства, над фашистами. И вот своей кровью заслужена была эта победа. Вот что такое огонь в интерпретации современных художников.
9: А керамика?
8: Керамика в огне, наверное, в меньшей степени представлена. Угу. А если говорить, что мы, конечно, гордимся, что мы представили этот проект в стенах Национальной галереи Коми, потому что первый такой пробный камень – это была очень масштабная выставка, которая состоялась в стенах Царицына. Потом мы увидели интерес людей, которые к нам приходят, и поняли, что действительно не в полном составе. Есть монументальные произведения, в частности, в керамике. Они остались у нас дома, в Царицыно, поскольку их очень трудно транспортировать. Ну, есть определенная опасность нанести урон этим предметам. Поэтому, скорее, это некая реплика того огромного проекта, который состоялся в стенах. Поэтому вот стихии представлены не всеми материалами, но, тем не менее, большая часть все-таки главных предметов вошла в состав этой выставки.
9: А так у вас по керамике очень большая коллекция?
8: Большая коллекция. У нас в целом коллекция музеев составляет почти 70 тысяч музейных предметов. Это, безусловно, большая коллекция, но условно эту коллекцию можно разделить на три таких главных темы. Это тема наследия, то, о чем я сказала, это музейные предметы, связанные с эпохой Екатерины, ее ближайших наследников, то есть сына Павла, внука Александра. Затем авторское искусство 20 века. Самая яркая часть – это 60-е и 80-е годы декоративно-прикладного искусства. И затем традиционное народное искусство. Вот такие как бы три части нашей коллекции.
9: Вот это солнце, да? И напротив тоже солнце, только нашего художника. Ну какая красивая работа. Да. Это Василий Цыганков. Да?
8: Цыганков, да, это ленинградский автор, и в своем творчестве всегда такой думающий художник, но прежде всего привлекает формой, цвет замечательный, как вы видите, да, и вот такое тоже совпадение, потому что мы иногда задаемся, мы такие вот разные, да, и в то же время мы чем-то похожи. Вот наша усадьба была создана по указу Екатерины, город, старое название Сыктывкара, тоже по указу Екатерины, то есть, какие-то вот такие ниточки, они, безусловно, у всех нас связывают.
9: Перейдем к стихии воздуха.
8: Я говорю, когда я сказала о том, что сюда вошли такие предметы эксперимент, потому что художники декоративно-прикладного искусства, наверное, были наименее подвержены некому цензурированию, да, еще в советские времена.
9: Идеологизированию.
8: Да, и наименьшее количество действительно идеологизации, и они были всегда в творческом поиске. Но еще раз оговорюсь, что, конечно, главные темы любви, смерти, природы. Затем мы увидим такого мироздания, космоса, да, всегда их интересовали и находили отражение в их творчестве. Я, может быть, говоря вот так об эксперименте, еще обращу внимание на такую, тоже можно сказать, что ваза, можно сказать, что это пластика, тоже в стекле, Владимира Мурахвера. Это белорусский художник, потому что в наших фондах, чем мы уникальны, отражены все такие основные направления республик бывшего Советского Союза, авторов. И вот вот этот предмет, он еще интересен тем, что часто художник выдает некий замысел, некий образ. А вот исполняют, само исполнение этого образа уже принадлежит мастерам того или иного направления. Так там в гобелене, когда художник задумал, а ткачи уже выткали, да, по картонам. То же самое с вот этой пластикой. Но вот Владимир Мурахвер в данном случае выступает как автором замысла, так и исполнителем вот этого всего. То есть он сам на заводе изготовил вот этот задуманный им предмет. К воздуху. Конечно, в первую очередь выделяется вот гобелен. Вообще коллекция гобелена, мы очень гордимся, потому что у нас есть в коллекции как старинные шпалеры, исполненные на ведущих фабриках, ну, в основном это бельгийская шпалера, есть и образцы, представленные императорской шпалерной мануфактуры, ну и, конечно, большое количество произведений авторов, художников гобеленового искусства. И вот, говоря о воздухе, у нас, конечно, очень широко представлены прибалтийские мастера, но в том числе школы московская, ленинградская тоже отражены. И вот гобелен-полет, как наиболее яркий такой предмет. Мы видим, все пронизано воздухом, парашютисты. Ну, вот так автор задумал, как бы и отразил стихию воздуха в своем произведении. Воздух, мечта человека, воздушный шар, полет. То есть вот такие вот воплощения нашли. Ну, может быть, вот особое внимание обращу на вот эту композицию «Свежий ветер», «Чайки» Натальи Богдановой. «Чайки», да, тоже небезынтересно. Может быть, какая-то такая композиция, которая переходит от воздуха к воде. Чайка и летает, и все-таки чайка – это символ воды, символ моря. Вот такие предметы. Птичья бухта тоже необычайно интересна. Это уже представлены прибалтийские авторы.
9: Особенность выставки еще в том, что некоторые работы созданы нашими художниками, которые также успешно работали в этом виде изобразительного искусства.
8: Юрий Жульев тоже прекрасно представлен. Предметы уже Национальной галереи. Хотя у нас в фондах тоже есть, но тоже великолепная пластика, пузырчатая техника, такая пузырьковая. Ну и, конечно, вся наполненная воздухом. Это вот особая технология, которая использовалась стеклодувами при создании подобных композиций. Ну, может быть, вот чуть подробно о своих предметах уже нам расскажет куратор.
9: Еще одна участница нашей передачи, Татьяна Дубинина, расскажет подробнее об этом завтра. А мы с Еленой Борисовной идем дальше.
8: В стихии земли перейдем. Особое внимание заслуживает гобелен прибалтийского автора Лэйзи Эрм. Гобелен «Земля». Как раз на примере вот этого гобелена, опять возвращаясь к такому творческому самовыражению, собственному стилю, как раз Лэйзи Эрм и является наиболее ярким представителем. Когда она профессиональный автор гобеленового искусства, тем не менее, практически впервые и одна из немногих, кто отходит от традиционного ткачества, и уже гобелен использует как некий объемный, скорее даже этот гобелен можно назвать объектом, да, такая объектовость в этом появляется, используется очень много материала, это и сизаль, и конский волос, и шерсть сюда, но все это в ее представлении земля. Вот земля, она такая, она разная, она насыщенная, но даже по своей колористике, мне кажется, что автор представляет эту землю не трагично, а очень светло, такую вот очень наполненную, как плодородную некую землю. Ну, горшок всегда был символом, говоря о керамике, это и гончар, вообще один из первых, кто создает горшок на земле.
9: Начало цивилизации.
8: Начало цивилизации, да, поэтому, конечно, вот подобные формы всегда, как мне кажется, присутствуют во всех коллекциях тех музеев, которые вообще занимаются керамикой. Без этого невозможно. И вот воплощение в разных-разных формах, фактурах, ну, цветах и обработка такая вот авторская. Просто не могу не обратить на вот подобное, с моей точки зрения, да и не только с моей, конечно, эпическое произведение гобеленового искусства. Это московская школа гобелена. Вот если делить немножко по школам, мы там поговорили подробно о прибалтийской школе, представленной в фондах. Альбина Воронкова, ныне здравствующий гобеленщик. И здесь как раз вот, ну, абсолютно эпический, да, с моей точки зрения, вот этот гобелен. Ну, называется он «Планета». И вот здесь как раз автор выступает, ну, автором замысла. А воплощается это на Решетиловской мануфактуре, фабрике коврового ткачества, которая раньше принадлежала Украинской ССР. Ну, мы видим, что такое планета в изображении автора. Это, ну, что-то очень светлое, насыщенное светом. Плавают рыбки, летают птички, деревья растут. И все это, мне кажется, очень оптимистичного, такого, я бы даже сказала, радужного оттенка. Такое восприятие. И сама по себе автор, ну, такой, мне кажется, человек очень светлый. И в ее творчестве находили самые разные темы отражения. В какой-то момент она очень увлеклась Древней Русью, Владимиром, и много тем таких посвящено. У нас в фондах еще присутствует Баженов, ну, это главный архитектор, который выступил автором нашего ансамбля по заказу Екатерины Великой. И вот гобелен, посвященный Царицыну, тоже хранится в наших фондах. Вот это если о гобеленах. Если еще какие-то темы, да, поскольку здесь пространство, космос, Земля. После полета в 1961 году Юрия Гагарина в космос, конечно, эта тема не могла быть не отражена в творчестве, и художники обращаются к этому. Ну вот, возвращение, гобелен, космический мир – это все, что связано с космосом. Как напрямую освоение космоса человеком, так и космос как некое мироздание.
9: Ну вот в наше время гобелены кто-то создает?
8: Да. Вы знаете, у нас в музее, на самом деле, это изначально возникло как биеннале. Раз в два года мы проводили фестиваль гобеленового искусства. Иногда музей задавал как бы определенную тему. И оказывается, гобеленщиков очень много. Продолжают ткать. И это уникальные предметы. И в том числе после вот биеннале. А сейчас мы перевели раз в три года. Это, ну, очень сложный и очень такой масштабный проект, который занимает наш музей. И вот раз в три года, сейчас боюсь немножко спутать цифру, но, по-моему, в 27-м году как раз вот очередное триеннале задумано в Царицыно. Может быть, это будет повод вам в том числе выбраться, если есть интерес к этой теме. И очень много молодых авторов пришло. У нас, учитывая архитектуру самих зданий, да, Баженов, ну а впоследствии Казаков задумали, то есть дворец, ну, невысокая пята свода. Поэтому у нас, например, была когда-то задача к художникам, мы задавали метод метр на метр соткать гобелен и вложить туда некую вот такую идею. Очень интересные работы, в которых работают современные авторы. Это все советского периода, и в основном, вот, ну, прям костяк вот этой выставки, это 60-е и 80-е годы. Вот в эти годы были
9: созданы произведения. А, я узнаю, это Сергей наш Добряков. Удивительно, что Сергей вот не успела спросить, чем же этот жанр привлек.
8: Ну, ткачество. Мне вот кажется, знаете, что вот художники, ну, изначально ткачами мужчины были, да, и вот возвращение, ну, да, к такому ткачеству. Вот сейчас вот, как это ни странно, и тоже мужчин-ткачей все меньше и меньше. Даже вот это показывают наши биеннале, там триеннале, да, со современного гобеленного искусства, музея происходящее. Но мне кажется, это не может не привлекать, да, изначально, ну, возникло там, как для тепла, да, в замках, потом украшения. Но это такой, вот, мне кажется, очень творческий процесс, когда ниточка к ниточке, и появляются вот такие произведения искусства художественного.
9: А вот тут?
8: Вот. Знаете, мне кажется, невозможно пройти мимо вот этого предмета. Чайный комплект «Калиновый вечер», автор Владимир Яснецов, Дулевский фарфоровый завод. Ну, вот, мне кажется, этот автор с уникальной судьбой, вот такой яркий, такой насыщенный. И многие темы для своих произведений, он жил в частном доме, и то, что вокруг окружало его дом, вот рябина красная, да, вокруг цвела, и как раз и отражено в его творчестве.
9: Чудесно.
8: Леонов, как бы такие разные, но тоже художник по насыщенности своего цвета, колористики, да, с таким огромным крупным мазком, свойственным вообще художникам Дулевского завода. Не зря там назывались агашки, да, так называемые. Ну вот в его творчестве вот такой яркий, колоритный, насыщенный, ну, в том числе вот автор фарфорова, комплект «Ноктюрн».
9: Все очень привлекает, и, знаете, мы как бы погружаемся в машину времени и видим это радостное ощущение жизни. Очень большая благодарность, я думаю, наверное, вам, ставкарские зрители, передадут
8: Мы очень гордимся этим приглашением, сотрудничеством. Мне кажется, вот в таких проектах, каких-то совместных проектах, и как раз ну, мы продолжаем такое музейное братство, обмен предметами. Мне кажется, это очень важно, чтобы люди увидели эти предметы. И, безусловно, сегодня еще общество находится в стадии осмысления наследия 20 века. Еще будут написаны, мне кажется, вот в отношении особенно декоративно-прикладного искусства монографии, исследования, изучения, но уже сегодня мы можем сказать, что в любую эпоху художник, он велик и задумывается над главными темами бытия.
9: Но сейчас поступают новые работы современных художников?
8: Поступают, да. Поступают, да. Мы продолжаем активно комплектоваться, и, ну, поскольку я сказала, что наша коллекция в том числе разделена по материалам, теме декоративно-прикладного искусства, условно назовем 20-го, уже и 21-го века, мы уделяем особое внимание и стараемся, ну, безусловно, точечно, развивая и продолжая те линии, которые были намечены в наших фондах, пополняться.
9: Завтра в это же время мы продолжим разговор о выставке «Основные элементы» в залах Национальной галереи. Вы услышите также мнение зрителей, пришедших на открытие. А сейчас я прощаюсь с вами.
5: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
10: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
11: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
10: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
5: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
12: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы.
2: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой

0: меняться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили, теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили, теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: 200 Коми-Гор.
1: Бурлун, Йорияс Даштан редакция, Кораков за Невультарьяс, студиан Любов Жангурова. Борисим яс елыш. Коми нешто дома уч, борисянин ясе бур видеокамера яс суфтадам кужа. Поштикуем шала, пуктама мате квай чоэс, будла кукан. Та ишкінджі обшественне віджаданинен лишадасне відеопанель. Пожасаджене куджі будлаун пройдіте голосуйтемес. Касьяне куїм нан борішан луна воясназ чоч дежаритне оборудовання борщаус. Кабінка ясаскане морти спасія бюлетінься, нікучам віджадам озвермілоне. Кучтеця голосуйтне пожаї каналан могмедам яс портал пир. Шуачам яс відчішасне вильлунач. Борисим ясыз мунасны сентябр дас көк ямысад, дас өк мысад, да күжәд лун ясы, көк ямыз асывшан, көк ямыз рытадж. Вермытым яздары воласны гортаджыз. Мукаттар еліш. Сыктывкары волыз суярса и самог яс күжәры шияса министерство петкәдліш Мария Захарова. Паны дашлыз журналист яскад. Күв Екатерина Спиридоновалы.
2: Министерство петкадлыч нодеснин аджишлам яссы ижес Санкт-Петербург, Ржев да Владивостокын. Республика локтамлан могыз тадмадны суэрсай савойтыр яссыз. Комиен олыш яскат промышленность да выр ваан озырлун яссын.
3: О природе Коми нужно поговорить отдельно, потому что главное богатство республики – самый большой массив нетронутых бореальных лесов в Европе своего рода. Это и есть часть, но значительная часть того, что мы называем легкие континенты.
2: Рытывы в Саканму ясылзы в Тетчана, Коми Республика, ресурс ясен. Кызвын шорница Мария Захарова шие свой тыркосаю алым яслы. Непал да Тибет костын муяс ойдымлы, Норвегия да Молдавия анроч ясыз уфтыртымлы, Украина антыш яслы да рытывы в Саканму ясын налы отсащищ яслы.
3: За минувшую неделю пострадало более 330 человек в нашей стране, в том числе 13 несовершеннолетних. Из них 47 человек, включая 3 детей, погибли. Что значит погибли? Да убиты они были киевским режимом.
2: Коми журналист яс юалисным яныш спортсмен ясас уфтыртым, да юр яс тырмытым елыш. Нэш так асисны тыдны суэрсайса студент яслан рощаса вуз ясаны велычам, да саричса воевы в туй сывмадамын шерпас.
3: На фоне общей геополитической турбулентности Северный морской путь представляет все более привлекательную альтернативу традиционным южным маршрутам, выгодно отличаясь от них не только экологичностью и связанными с меньшей протяженностью маршрута объективными экономическими выгодами, но и повышенной безопасностью.
2: Мария Захарова, пас из Коми Республика ЛНМ, Уна, Пожанлун.

0: совмадный етед яс, йорташан канму яскет.
1: Мария Захарова, кад аджишлем елыш пашкырджык сюжет, пожас виджедны Россия 1 телеканалын «Воскрешение луннас» кюк час даджын ен. Республика Саканалан Советен вешкедлыш Александр Макаренко, панедашлыс Госдумаен информационной политика комитетен юрнадышес медведжа вежеш Марина Кимкад. Шорнидесны воевы в пенсия яскад ищем законовешчем яспуртам елыш. Александр Макаренко вызъез вульног, видлавны воевы в стаж, печора карсада лыжавом шикца олыш яслыш. Тай районца джонь нас пуртысны улы воевы в юкана, кык шурс, как ямыса двоен. Ортча район ясчерти, уналы ыны пенсия ыджисло, ужавны вид воен унжек. Аджиш лыга сторьян шорнитысны, воркутаса ичет лыда вужвой тырлан, кыкда унжек кага ань яслан пенсия ясилыш. Каналан советен вешкедлыш, да Госдумаса комитетен юрнадышес свежеш, кысисны водже кутны топыд йитед яс. Талон коми нуджала ичет да шыр бизнеса кыжвит шурсае предприятие. Республикаса быт коймед морт. Регионын матек вайтымын шурс асвылы ужалыш. Унжыкыс вузашан, строитчан, услуга юкан ясын. Сиджа виджмоовмас яс. Сыктывкарын бара котыртаны воща урожай республикаса ордишем ярмарка. Ну адасны сентябр кышк вайтад луна. Виджмо вадитыш яс осамын вузашны, чыч ошишаны вермам ясан. Петкачасны сиджа ичад да асподсобнай овмас яс, фермер яс, воласны орча регион ясыш. Буртачым ярмарка ясыз и нюбашыш яслы. Озыджы донныш боштавны веш, вылын качество авузас, вешкыда сиес вычишлыш. Воз ясны сомын на чукартам бычама градвы пуктас яс, йолада яя вылага, чак вотас, ма, пыжас яс чери, пыдыя переработайтам яс. Регионца вешкадлан котуран юрна адыша свежыш Эдуард Слабиков, чорнитыс печора районца юралыш Олег Шутовкад. Тотча дисмитава быть коли іштедне кулаковніма спорт дворіч джонталем. Сіє вивти кола на юзисли. Щом воа канму чупадиш. Ну а дану джіяс борща, пирку тасне віджедне і республіка анвішкадлиш яс. Йони медвач коли помавне вівце, удітне зір ясич да кючдеттеч, чуктис Едуард Слабиков. Сіша кутасне мічмедне кірка банце да пучкасе. Їм чуч варчанин. Талон кежле вичама джинчіс і чаджек уч. Юркарса вультидор пошолокын, помалыны джонтавны улич. Уч вычиш яс бошчисны вольцавны асфальт. Мыйнын вычама да воджевылы мог яс елыш, юартас Татьяна Кинева.
2: Став нас 76 квадратный метр, кучтас километра сая. Вультидор пошолок саулыш, если ты эту юкан зев тычина, вультуйлан быд метрац зарни донмында. Эдгита ветланинес эджит туйкад. Комаста могу щурс да джинтонна асфальтобетон. Асфальта нежем строить счастлы сыстым учнин, но тачка квежен чужлой вощема унатор. Медым туйдан подулы свали зумы, ткоми из бурак и подна быт пывст.
3: Первые виды работ, которые мы произвели, это стабилизация грунта при помощи рециклера с добавлением битумной эмульсии и цемента. Здесь было уже совсем покрытие плохого качества, вот, и поэтому при испытаниях решили, что нужно прийти к этому способу улучшения основания. Сейчас у нас идет устройство уже асфальтобетона, это ориентировочно где-то неделя. После этого у нас остается только укрепление обочин щебня.
2: Маршрут ясен ласны и автобус вичичанин яс. Лыши деснин туйдорса пыкад яс, эрт яса чыч асфальтирует ясны. Павильон ясыва ясны уч эштедан бұрын.
1: Тавылын ставы стыкывзаны двультар яс.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,08 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер южной четверти 4,9 метров в секунду, в отдельных районах порывами до 14 метров в секунду, днем на крайнем северо-востоке до 16 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 13, местами плюс 2, плюс 7, днем плюс 13, плюс 18, на юго-западе до плюс 22. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление существенно не изменится. 12 и 13 сентября в северных районах существенных осадков не ожидается. В большинстве южных районов пройдут небольшие умеренные дожди. В республике сохранится повышенный температурный фон. Днем ожидается плюс 18, плюс 23. 12 сентября в южных районах плюс 13, плюс 18 градусов.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Харьковской области взяты под контроль России два населенных пункта. Белый дом опроверг назначение главы ЦРУ главным переговорщиком по Украине. Подросток в Кемерове оказался в реанимации с тотальным поражением легких из-за курения вейпа. И теперь подробнее. Вооруженные силы России пресекают попытки ВСУ вырваться из окружения в котле в Харьковской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России. В ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Север» в Харьковской области за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка. Нанесено поражение подразделением ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малое Волчье и Бузово. Все попытки прорыва из окружения пресечены, говорится в сообщении. 7 сентября Минобороны России сообщила, что в Харьковской области в окружении находится около 1700 военнослужащих ВСУ. Не прошло и суток после того телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, как Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о передаче ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу, а спецпосланники Уиткоф и Кушнер якобы отойдут на второй план, утверждало издание. Вашингтон подчеркнул, что материал Financial Times – это фейковые новости от низкоуровневых анонимных источников. Сам же президент США Трамп позитивно оценил визит своих представителей в Москву и не исключил новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.
10: Мы провели замечательный разговор. Он хочет заключить соглашение, и было бы очень хорошо, если бы и Зеленский хотел его заключить.
11: А пытаетесь ли вы организовать трехстороннюю встречу?
10: Она может пройти. У нас состоялся хороший разговор. Это возможно.
9: Рэдклифф посетил Москву 25 августа. В Кремле отметили, что контакты по линии спецслужб носят регулярный характер. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин с главой ЦРУ не встречался. В России есть хорошие дроны, причем продукцию дальневосточных разработчиков можно будет использовать не только в зоне СВО, но и для защиты объектов внутри страны. Об этом сообщил вице-премьер полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия-24», говоря об успехах предприятий макрорегиона в производстве беспилотников-перехватчиков.
12: Дроны у нас тоже есть, хорошие такие. Например, дроны-перехватчики, которые... Мы сейчас вытащим на испытания, посмотрим, но пока отзывы о них очень хорошие. И мы будем использовать их не только для боевых действий, но и для того, чтобы защищать объекты, для того, чтобы защищать нашу страну. Есть еще некоторые, скажем так, технологические наработки. Но я, наверное, воздержусь от рассказов обо всем. Лучше мы это сделаем, а они увидят.
9: Более 200 тысяч человек приняли участие в проверке работоспособности системы дистанционного электронного голосования, которая проходит 9-10 сентября. Ожидается, что до конца дня число участников тестирования вырастет на 250-300 тысяч. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК, сопредседатель Совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов. Он уточнил, что участники тестирования получают специальные бюллетени, которые нельзя использовать при реальном голосовании. Их количество соответствует количеству уровней выборов, запланированных в регионе тестировщика. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Дистанционное электронное голосование будет доступно избирателям в 33 регионах. 32 субъекта будут использовать федеральную платформу ДЭК, Москва – собственную систему электронного голосования. Диагноз ВИП, ассоциированное заболевание легких, впервые поставили в Кемерове подростку, который попал в больницу с тотальным поражением органов дыхания после 2 лет курения электронных сигарет, сообщает Минздрав региона. По данным министерства, в первый раз 16-летний пациент поступил в областную детскую клиническую больницу с пневмонией. Врачи купировали синдром дыхательной недостаточности и интоксикацию организма. Однако через месяц после выписки подросток снова оказался в больнице, но уже в отделении реанимации. Министерство уточнили, что уровень насыщения крови кислородом у него составлял 65%, при норме 95-100%. Специалисты заподозрили, что пациент курит электронные сигареты, но он отрицал. Мальчику сделали томографию. В результате выявили тотальное двустороннее поражение легких. А пациент, наконец, признался, что уже 2 года курит электронные сигареты, сообщили в Минздраве. Лечение ребенка продолжается. Сегодня в Москве ожидается по-летнему теплый день. Днем воздух прогреется до 23-26 градусов, что соответствует показателям июля, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Такая аномально теплая погода случается в среднем всего один раз в 20 лет, добавил синоптик.
13: Кульминацией такого короткого бабьего лета станет предстоящий день в условиях антициклональной, а значит солнечной сухой погоды. В середине дня в зените солнце беспрепятственно разогреет воздух в Москве до аномальных для сентября плюс 23-26 градусов, что соответствует многолетним показателям июля. По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет, ну и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составит 743 миллиметра ртутного столба.
9: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
4: Спорт.
14: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что российские фигуристы, которым отказали в получении нейтрального статуса, оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг ICU постановил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Федерация фигурного катания на коньках России, наши фигуристы несправедливо лишены право выступать на международных соревнованиях под эгидой ICU, в ближайшее время подадут к ICU иск в КАС. Нашим атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты, приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта Российской Федерации. Как стало известно Спортэкспрессу, футбольный клуб «Спартак» и защитник Данил Хлусевич расторгли контракт по соглашению сторон. Хлусевич выступает за «Спартак» зимы 22 года. 25-летний россиянин провел за клуб 110 матчей, забил 6 мячей, отдал 12 голевых передач. Серия буллитов может проводиться в матчах континентальной хоккейной лиги не в случае ничьи в основное время и в овертайме, а до стартового вбрасывания. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Это вызовет ажиотаж, привлечет болельщиков. Не опаздывать на матч матче не приезжать на концовку. Кто-то может вести турнирные таблицы именно в плане буллитов. Если одна команда выигрывает в серии, то она заранее знает, что получит дополнительное очко, сказал Морозов. И первый турнир бессмертного полка по самбо пройдет в Тюмени в октябре. В дальнейшем подобные турниры планируется проводить в каждом регионе страны. И о спорте на этом пока все.
15: Реклама.
16: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
17: Имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Реклама на Радио России.
4: Погода.
9: Одиннадцатого сентября в Петропавловске и Камчатском ожидается 15-17 градусов. Кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске 22-24 без осадков. В Магадане от 7 до 9 градусов тепла. Дождя не ожидается. В Хабаровске дождь. 18-20 тепла. В Владивостоке плюс 20, плюс 22 градуса без осадков. В Екатеринбурге 16-18 градусов. Кратковременный дождь. В Челябинске 19-21. Кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь. Температура ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 25.
18: Театральная мастерская. Сон всю ночь. По мотивам комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
19: У всех влюбленных, как у сумасшедших, кипят мозги, и их воображение всегда сильнее холодного рассудка. Безумные любовники, поэты, все из фантазий созданы одних.
20: Это что было?
19: Шекспир.
21: Ну что, поехали, Марина Александровна.
19: Константин, еще минут 10.
21: Ну, я тогда в машине.
19: Времени очень мало. У нас осталось всего 4 дня. В этом году майские выпали на выходные, так что выезжаем уже в пятницу. Пансионат все подтвердил. Условия отличные. Там есть даже бассейн и конюшня с настоящими лошадями.
20: Ну, бассейн очень способствует тимбилдингу.
22: Не говоря уже о настоящих лошадях.
23: У меня аллергия на настоящих лошадей.
22: А на настоящих мужчин?
24: А у меня вот нет аллергии ни на что настоящего.
20: А вот только почему Шекспира решили? Люди-то едут отдохнуть, расслабиться, выпить, наконец.
24: Ну да, впереди длинные майские, у всех дачи, правда, Дим?
22: Лен, у тебя нет дачи.
24: У тебя зато есть.
23: А вот мы на свадьбу в этом году раньше июля не поедем. Нас же все как-то к свадьбе подготовить.
20: Марго. Не беги впереди паровоза.
19: Так, завтра прилетают представители завода-производителя. Они тоже едут на корпоратив. Им будет приятно, если Шекспир.
20: Ну, а вы думаете, они читали?
22: Да они его в школе проходят, как мы Пушкина.
24: А ты Пушкина читал?
22: В школе читал.
24: А потом?
20: Классика, она то и классика, чтобы ее только в школе читать.
23: А, то есть мы должны поставить на корпоративе Ромео и Джульетту. Круто, романтика, Игорек.
19: Почему Ромео и Джульетту?
23: Ну, вы же сказали, Шекспир.
19: Не мы, а начальство. У Шекспира есть и другие пьесы. Одна вам точно понравится. Ну, хотя бы просто из-за названия. «Сон в летнюю ночь».
20: Серьезно, что ли?
22: Походу, мы Шекспиру еще авторские должны будем.
19: В общем, там надо будет подсократить кое-что, конечно. Больше сделать акцент на сне. Текст посмотреть у Шекспира, да. Есть, если есть, где про кровать или матрас.
20: Нет, про матрасы только в Ромео и Джульетте.
24: Да, всем известная сцена на матрасе.
22: Ортопедическом.
21: Ну что, поехали, Марина Александровна.
19: Скоро уже, Константин. Раз уж вы поднялись, принесите мне, пожалуйста, бутыли для кулера.
21: Дальше кручим, что ли?
19: Так, короче, отрепетируем и в воскресенье перед отъездом прямо под открытым небом Около бассейна сыграем отрывки из пьесы для всех сотрудников.
23: Ну а что, 1 мая уже и бассейн будет работать?
19: Да, там с подогревом. Я сейчас всем на почту скину роли, чтобы все успели выучить.
22: А давайте типа современную версию. Ну, все будут по айфонам читать. И концептуальный текст учить не надо.
19: Ты вот так концептуально матрасы наши продвигал.
20: А может, лучше комедию какую-нибудь? Все же повеселиться едут.
19: Это и есть комедия.
24: Да? Ой. Просто вы когда читали, как-то не очень смешно было.
19: Просто я плохо читаю, наверное. У меня нет этой выразительности или, может, заразительности.
23: Давайте лучше я. Так. Ведь я твоя собака. Бей сильнее, я буду лишь ласкать тебя сильнее. Ну, поступай со мною, как с собакой, пинай ногой, бей, гони меня. Могу ли я просить о худшем месте, чем место, подобающее псу?
20: Место.
0: Куда ставить?
22: Больше похоже на 50 оттенков.
23: Дима, уровень твоей начитанности просто зашкаливает.
19: Короче, ваша коллективная ирония немного запоздала.
0: Марина Александровна.
19: Константин, не уходите. Сейчас поедем. Напоминаю всем про курс доллара и ситуацию на рынке. Англичанам у нас должно понравиться. Понравится настолько, чтобы они дали дополнительную скидку и отсрочку платежа. Так что будем дружно смеяться над Шекспиром. С народом я договорюсь. Теперь про роли. Так, Игорь, ты Лизандр.
22: Кто?
23: Да уж, в этом он мастер. Лизандр.
19: Марго, ты Гермия, его возлюбленная.
22: Молодец, Шекспир, все как в жизни.
23: О, мой Лизандр, мой будущий супруг.
20: Марго, ты угомонишься?
19: Лена, ты, Елена, безнадежно влюблена в Деметрия.
24: Прям совсем безнадежно?
19: Дима, ты Деметрий.
22: А безнадежно влюблен в Елену?
19: Нет, в Гермию.
22: То есть в Марго?
19: Да.
22: Вот, блин.
20: О, здесь все как в жизни.
23: А, я в кого влюблена?
19: В Лизандра.
23: То есть в Игорька?
19: Да.
20: Вот, блин.
19: Так. Там потом все перепутается. Всем попадет в глаза волшебный сок, и Лизандр влюбится в Елену.
24: О, круто.
19: Деметрий тоже влюбится в Елену.
24: Мега круто.
19: А царица всех эльфов и фей вообще переспит со слом.
24: Что, прям переспит? Что, прямо за слом?
20: Вот уж комедия, так комедия.
0: И это очень хорошая пьеса, вообще-то.
23: Да.
0: Да, и очень она смешная.
19: Константин, поехали.
0: Нет, вы простите меня, что я вмешиваюсь. Это вообще не мое дело. Просто, когда я в театральной студии занимался, мы ее ставили. Вот именно эту вот пьесу.
19: Надо же, и кого же вы играли?
0: Основу.
20: Основу основ?
0: Нет, кача основу, который потом превращается в осла, и он так смешно я там делал.
23: Так это который с царицей эльфов переспит.
24: А кто у нас царица эльфов будет?
19: У нас ее не будет.
22: И правильно, скотоложество – это статья.
19: Все, я поехала.
20: Марго, ты меня задолбала с этой свадьбой. Мы еще ничего не решили, а я уже ничего не хочу.
22: Эх, Марго, спугнешь мужика.
23: Дим, тебе что, больше всех надо, что ли?
22: Марго, ты знаешь, что мне надо. Было надо.
24: Вот и хорошо, что было.
1: Марина Александровна, если что, Марина Александровна, я могу какую-нибудь роль сыграть тоже. Ну, если кто-то там откажется. Там...
2: Никто не откажется.
1: А что, я даже текст помню. Ну, причем... Там не только основы, там еще пак такой. Ну, помните, то ли эльф, то ли дух, который всем в глаза этот вот самый вот волшебный сок вливает. И я весь его текст тоже выучил. Мне этот персонаж очень близок, там слова такие.
2: У нас пака не будет, Константин.
1: Не, ну вы просто имейте в виду, если что. Ну, там я даже женщину могу. У Шекспира же мужчины, они же женщин играли.
2: Я надеюсь, у нас до этого не дойдет.
1: Ну, я что хочу сказать, Мария Александровна, я... Тоже сотрудник компании, я могу как...
2: Поехали.
19: Ну что, все выучили? Времени мало, так что я предлагаю начать репетировать прямо здесь.
20: А у меня на айфоне стекло, мест было половину, текста не видно.
23: А я вообще-то поспать планировала.
24: А меня укачивают, если в машине читать.
19: Поэтому надо было выучить.
1: Марина Александровна, а давайте за нее это порепетирую, а?
19: Константин, мы с вами уже вроде все обсудили.
22: А кто там предлагал современную версию? Константин в роли Герми. Англичанам понравится.
19: Начнем со сцены, когда Лизандру и Деметрию уже влили в глаза волшебный сок, и они оба влюбились в Елену.
23: Да что же за сок такой волшебный, интересно?
22: Сейчас такой тоже есть.
23: Да ладно?
22: Конечно. Только его не в глаза вливают, а в рот. После 300 капель влюбляешься в кого угодно.
3: Сколько надо выпить, чтобы сосло?
5: А я смотрю, тебя эта тема сослом крепко зацепила.
3: Лен, да что ты так серьезно к этому относишься? Это же все сказка.
6: Ого, наш ролик запустили.
7: Спонсор музыкального часа – компания «Сон всю ночь». «Сон всю ночь» – британские матрасы и аксессуары для королевского сна. Ваша спина скажет вам «Thank you».
8: Москва стоит. Многокилометровые пробки практически полностью парализовали движение мегаполиса. Грядущие майские праздники не оставили шанса дачникам доехать до...
3: Похоже, времени у нас предостаточно. Поехали.
25: Нет, подождите, подождите, подождите. У меня вопрос про мою сцену с Диметрием. Она очень подобная. Не может уважающая себя девушка так виснуть на парне.
26: Так может, она не очень уважающая себя?
25: Вот, он ей говорит. Да разве я любезничал с тобой? Я завлекал тебя. Сказал я прямо, я не люблю и не хочу тебя. Если бы мне такое сказали, я бы убил сразу. Ладно, еще не люблю, не хочу. Это уже оскорбление.
26: Да хочет он ее. Сейчас, смотри. А если побежишь за мною, тебе в лесу я причиню обиду. Какую такую обиду он ей причинит ночью в лесу? Ну?
25: Если хочет, чего ж тогда от нее убегает?
3: Да, это как-то не по-мужски хотеть убегать.
5: Да, скорее как-то по-женски.
3: По-моему, это не про хочет или не хочет, а про любовь. Диметрий любит Гермию, поэтому не хочет быть с Емелией, даже если сам ее и хочет. Давайте, все. Сцена, где Лизандр из-за сока влюбился в Елену, и она ему не верит. Поехали.
25: Все изощреннее твоя издевка. Бесовски праведна мольба твоя. Все, короче, меня укачал, я ж говорила. Константин, мне надо подышать, остановите.
27: Алло, девушка, ну нам пяди, как я вам остановлюсь? Откройте, он откроет, дышите.
26: Да уж, самое лучшее место, чтобы подышать.
5: Так, вот эту сцену уже я не понимаю совсем. Если Елена в меня влюблена, что же она за дура такая, что не ловит момент? А бегает по лесу вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией.
3: Ну, ты же хочешь ее того самого.
5: Ну и вот именно, значит, люблю.
3: Совсем не значит. Я никогда не понимала, как мужчина может спать с тем, кого не любит.
5: Женщина тоже может.
26: Да все могут.
3: Не все. Не все, то-то и оно, что ты ее хочешь того самого. Ей это нужно совсем другое. Ей любовь и нужна.
5: Что в принципе одно и то же.
3: Дурак.
28: Теперь краткая ситуация на дорогах. В настоящий момент пробки в Москве оцениваются в 9 баллов. Далее наши...
29: Ну да, я Робин, добрый малый, веселый дух, ночной бродяга шалый, весь шар земной готов я облететь за полчаса.
30: Менее 3 часов придется простоять на пересечении МКАД и Ленинградки, и потоки дачников хлынули из столицы, драматически осложнив ситуацию на...
29: Стрелой татарской быстрой лечу я, стрелой из лука резвее звука.
31: Ла Кубана.
32: Let me introduce to you our initiative group, so to say. These 4 guys are going to play some extracts from Shakespeare's Midsummer Night's Dream tomorrow in the evening.
33: Nice to meet you guys.
34: Nice to meet you.
35: Nice to meet you!
36: Наш следующий конкурс – статуя любви. Мне нужно 2 добровольца.
35: Я!
37: I'm sorry, guys.
33: Shakespeare, that's awesome.
34: The last time I read Shakespeare was at college.
36: А теперь самый любимый конкурс всех времен и народов. Щупалки! Мне нужно 2 девушки.
32: I hope you will enjoy your stay here. Did you already see the horse in the...
35: Блин, как, конечно.
32: Whorehouse.
33: What? Horse? What do you mean?
32: You know horse? Igogo, igogo? They have real horse here.
33: I guess she means horses. Real horses.
34: I hope so.
33: No, you don't.
36: А теперь все вместе играем в лошадки! Поскакали!
32: Ой, Игорёк! А что здесь в гордом одиночестве, а? Лошадок кормишь, да? А я вот решил покататься под луной.
5: Да бесит меня этот ведущий с его конкурсами. Шаловливые ручки, дикий пляж. А Марго напилась и раздевается там перед всеми.
32: О, а тебе не нравится, когда она раздевается?
3: Ну вы же, небось, до свадьбы не-не, да? Ой, ладно, шучу. Ладно, не обижайся. Я такая несчастная. Люблю Димку своего. И никак не могу забыть. Слушай, хочешь выпить? Я ж бутылку Хеннесси из бара отжала.
5: Давай.
33: Твое.
3: Ой, да я тоже. Глоточек. Один. Ой, Игорёк. Такой ты классный, а? Такой мужской.
5: Ух, Лен, друг, убери совсем, что с ума.
3: Ну ладно. Ну чё ты, Ну мы ж по пьяни. По пьяни можно.
5: По пьяни — это когда оба по пьяни. Я трезвый почти.
3: А что ж меня не хочешь?
5: Нет.
3: Совсем?
5: Совсем.
3: А уж ты ещё выпьешь.
5: Лен, кончай с этим.
3: А знаешь, у меня к Димке... Это ж на всю жизнь. Я вот точно знаю. Настоящая любовь. Знаешь, у нас с ним один раз такое было. Час ночи, значит, лежу я в кровати. Прошу его, принеси мне что-нибудь поесть. И он приносит мне. Приносит столовую ложку нутеллы.
5: Лена.
3: Представляешь? Ну, ты...
5: Лена, руку убери, я сказал.
3: Ну, ладно, ну что ты, It's been a hard day's night.
0: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-
32: the capital of Great Britain. Let's swim in the swimming pool!
33: Oh no, not in the pool.
32: Let's bourbon! Come on, come on!
33: Looks like she really did mean horse. Real horse. Oh my goodness.
0: Марго, ты с ума сошла? Производителя совращаешь?
32: Come on, Дима, don't be jealous.
0: Почему ты, когда напьешься, вечно по-английски начинаешь, а?
32: Это условный рефлекс. С Египта пошла, со все включено. Там арабы, знаешь, как пристают, ого-го. Они для этого все включено придумали. Отрыгай ко мне.
0: Давай я тебя в номер отведу, а? И спать уложу. От греха подальше. Хочешь, вот Хеннесси, чтобы не замерзнуть.
32: Так ты решил меня напоить и в номер затащить, коварный.
0: Дура ты, Марго. Я тебе полотенце принес.
33: Какой смысл в этих корпоративах? Напьются, все перетрахаются, потом друг другу глаза смотреть не могут. Укрепляют коллектив, блин.
1: Козловский Владимир Иванович, мастерской работает уже 5 лет.
2: Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, знаете, нашего Шекспира?
33: Вот именно!
4: Луна как будто плачет в высоте, она в слезах. Цветы полны тоскою, а девственности сорванной насильно.
6: О девственности сорванной насильно? Трое спят. Мне нужна самочка еще одна. Вот идет зла, грустна. Ах, Амур, ты чума сводишь девушек с ума.
4: Связав ему уста, идите тихо. Присядь сюда в цветы, а я твою головушку лоснистую родную украшу розами и потреплю. И ушки длинные.
9: Все обцелую.
6: Спи, усни, отдохни. А теперь займемся им. Лунным соком отропим.
4: Я обовью тебя, как по вите. Вот так ляна, гибкая плюща, корявые кольцо, пальцы, вяза.
9: Люблю тебя. Боготворю тебя.

0: сынок. Хочешь, я принесу тебе ложечку нутеллы? Большую ложечку нутеллы.
1: Нет, Игорек. Нутелла у меня была только с Димкой.
0: А со мной что это было? Что, тупо секс по пьяни?
1: Ты же Марго любишь. У вас свадьба через 2 месяца.
0: Какая свадьба? О чем ты? Если бы я ее любил, она бы сейчас там не играла в дикий пляж со всеми подряд. В смысле, наоборот, если бы она меня любила. Иди ко мне, дай мне руку. Вот так, я только тебя люблю. Я всегда тебя любил. Я как только ты к нам в отдел пришла.
1: Издеваешься, да?
0: Нет. Я даже помню, какое у тебя было платье в первый день на работе.
1: Все, перестань.
0: Да, у тебя было бирюзовое платье короткое и пиджак.
1: Ну, хватит, все.
0: Да.
1: Прекрати. У меня Димка.
0: Твой Димка распрекрасный, влюблен в мою Марго. И ты можешь рассчитывать только на френд-зону, сама знаешь.
2: О, Ленка, так и знал, что ты здесь с лошадками. Нашла себе скакуна, наконец.
0: Так, Димас, у тебя уникальная возможность тоже, наконец, стать скакуном. Марго пьяна, не одета и в бассейне.
2: Я не хочу Марго, я хочу мою Ленку. Я люблю тебя, слышишь? Помнишь, как в институте было?
0: Эл.
2: Давай оседлаем этих гнедых скакунов и помчимся по утренней росе. Только ты и я навстречу багряному рассвету.
0: Багряный закат.
1: Дим, ты тоже напился, что ли? Стой. Руки убери.
0: Так, Диметрий, друг, сегодня эту даму танцую я. А вот Марго полностью свободна. Давай, не упускай свой шанс.
2: Иди ты сам к своей Марго и танцуй ее.
0: Втяну ее в жопу.
3: Игорек, а я тебя везде ищу. А вы здесь что, репетируете?
0: Марго, а что ты сюда приперлась? У тебя аллергия на лошадей.
3: Нет, только на перхоть. Я тебя искала, соскучилась.
0: А ты думаешь, в конюшне нет лошадиной перхоти? Давай, вали отсюда. А потом, ты когда в щупалки с англичанами играла, не очень-то по мне скучала.
3: Ого-го-го. Ты что, меня ревнуешь?
0: Да очень ты мне нужна со своей ревностью. Я вон Ленку люблю. Чё? Она не ревнивая.
1: О, нет, нет, это нет. Одно дело секс по пьяни, другое дело любовь.
3: Какой секс, Игорек?
0: Какой, какой? По пьяни.
3: Игорек, ты что, с ней? С ней?
0: Марго? Марго, ты что это? Ну-ка, давай на воздух. Это где таблетки? Где твои? Быстро. Надо сумочку ее из номера. Че стоите? Марго, Марго. Марго, блин. Марго, прости меня. Прости меня. Нет, это все не по-настоящему. Это не то все. Ты мне веришь? Веришь?
4: Ла Кубана.
5: Значит, да, отдаем листочки. Листочки отдаем. Еще
6: последний.
5: Я махнул и пошел.
6: Хорошо.
5: Все.
6: Я первый. Айфон, подержи.
5: С какой стороны выход?
6: Я
5: все знаю.
6: Я пошел за женщиной.
5: Если что, я вам тихо подскажу.
6: Хорошо.
0: Зачем во мне подозревать глумление? Ты видишь слезы на моих глазах, а нет правдивее клятвы и моления, чем в горестных рожденные слезах. Где ж тут насмешка, где же шутовство в нелживых клятвах сердца моего?
1: Все изощреннее твоя издевка, бесовски праведна мольба твоя.
7: Oh, dude, it was a really hard night. No more vodka ever again.
8: Oh, no, it wasn't a joke about the horse.
7: What? Really? Did you?
8: Do you think they should get the discount and payment delay?
7: No, I don't.
9: Очами и устами несравненно. Снега высокогорной белизны, пред белизной твоей руки черны. О, дай коснуться, дай поцеловать эту блаженство белую печать.
1: О, бесы, углумливые паяцы, как надо мной вы рады насмехаться. Я сознаю, что я противна вам, но для чего творить этот срам?
0: Да, ты жесток, Диметрий, не до смеху нам. Любишь Гермию, ну и люби. Все на любовь ее права мои передаю тебе взамен белизны.
8: I'm exhausted. Just can't listen to it anymore.
7: Shakespeare in Russian. They won't believe me at home.
5: Но как ты мог, Лизандр, меня оставить?
0: Моя
4: любовь смогла меня заставить.
1: Любовь прочь от любимой прогнала.
4: Да, пылкая любовь меня вела. Любовь, чье имя светлое Елена, сияет ярче звезд очей вселенной, всех этих горних золотых огней. Зачем пришла, ведь ясного ясней, что ты мне опостыла?
1: Быть не может, опомнись. Скотина ты, Игорь. Какая же ты скотина.
10: Марго. Марго, подожди, не надо.
11: Мама!
12: Ну что, Димитрий, поплывешь спасать ее ты, Гермию любимую свою?
9: Не поплыву, о нет, ну нафиг. Тебя люблю, как раньше я любил, как в институте. Прыгнем вместе.
12: Давай.
1: Быстро включайте новый ролик. Новый ролик, давайте мы...
13: Сон всю ночь. Британские матрасы и аксессуары для королевского сна. Ваша спина скажет вам спасибо.
14: А сейчас для самой красивой девушки около этого бассейна, для вас, Марина Александровна, звучит песня в исполнении вашего любимого...
1: Ты с ума сошли, прекратите немедленно.
14: Хорошо, хорошо. Прекращу навсегда.
4: Марго!
1: Тихо, Марина Александровна! Костик, какой же дурак!
10: Как в институте!
1: Навсегда!
10: Самая красивая девушка!
1: Скотина!
15: Вы слушали радиоспектакль «Сон всю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Автор сценария и режиссер Егор Перегудов. В спектакле заняты артисты Александра Розовская, Мария Рыщенкова, Нелли Уварова, Александр Гришин, Игорь Лизингевич, Михаил Шкловский. Руководитель проекта Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру Жанна Переляева.
16: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
17: Говорят, что она с детства мечтала прославиться, что играла в театре свинью и хотела бросить кино. Инна Чурикова. «Ткачиха» и «Баронесса». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. В фильме «Начало», который принес ей мировую славу, она играет и Жанну Д'Арк, и ткачиху Пашу Строганову, и Бабу-Ягу. Она могла и впрямь сыграть все, что угодно, и всегда блистательно. И так на протяжении всей карьеры в кино и в театре «Ленком», которому отдала почти полвека. У тех, кто видел Чурикова на сцене или экране, возникало ощущение самого настоящего чуда. Инна Чурикова родилась в эвакуации в башкирском городке Белебей. Потом вместе с мамой перебралась в Москву, но часто жила в деревне с бабушкой в селе Коренево, что в Подмосковье. Кстати, несколько лет назад там поставили памятник ее героине Паше Строгановой из фильма «Начало».
18: Из интервью Инны Чуриковой. «Мама меня рожала долго, мучилась несколько часов. Соседки по палате всполошились, говорят, а где же Лиза? Может, она померла? Когда мама по стеночке, чуть живая, зашла в палату, то на вопросы, что так долго, она через силу ответила: «Я же вам сказала, что буду рожать королеву. Я ее родила». Почему меня назвали Инна? Я родилась в 1943 году. Мама написала папе на фронт: «Родилась девочка. Как ты думаешь ее назвать?» Он пишет: «Назови ее Ирина». Мама подумала, что в деревне все будут звать меня Арина, и не захотела этого. Так и назвала меня Инна.
17: Дебют на сцене состоялся в пионерлагере. Еще подростком посещала занятия в театральной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, куда пришла за компанию с подругой. Не скрывала, что с детства мечтала прославиться, как и ее Паша Строганова из фильма «Начало». Помните?
19: Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет. А мой Аркаш тогда на меня полюбуется. Он вернется ко мне.
18: Из интервью Инны Чуриковой. Мама всегда говорила, что я буду актрисой. Я не стала ее огорчать и пошла учиться в театральный. Вначале поступала в школу-студию МХАТ. Не приняли. Экзаменатор глянул на меня и спросил: «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты», — пояснил суровый педагог. «Идите и посмотрите на себя в зеркало». Я побежала, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Но, видно, это была судьба — идти в Щепкинское училище. На вступительных экзаменах попросили не только прочитать что-то, но и сплясать, и спеть. Я начала исполнять частушки. Комиссия от смеха упала под стол. Один из членов приемной комиссии, актер, режиссер и педагог Вениамин Цыганков, сказал после творческого конкурса: «Она либо дура, либо гений». Я подумала про себя, что я дура. Но, откровенно говоря, мне было очень-очень приятно это слышать.
17: Училище при Малом театре окончила с красным дипломом. Играла в Московском театре юного зрителя роли второго плана. То бабу-ягу, как ее героиня из фильма «Начало», то каких-то пышных купчих, то разных зверушек за самую низкую зарплату в 75 рублей.
18: Из интервью Инны Чуриковой. Мне в ТЮЗе дали роль свиньи. Помню, на распределении ролей так и написано было: «Свинья Чурикова». Я пошла к режиссеру и говорю: «Пожалуйста, я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль. Я вас умоляю, не надо». И что он делает, как вы думаете? Он встает на колени и говорит: «Никто так талантливо свинью не сыграет, как ты». И я поняла, что мне никуда не деться, ведь я только-только пришла в театр. Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое. На прогоне спектакля я очень быстро бегала. Режиссер Хомский мне говорил: «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах.
17: В кино начала сниматься еще студенткой, подчас даже в ролях без слов. Например, девушка, нарисовавшая на конкурсе лошадь и выигравшая петуха в фильме «Я шагаю по Москве». Все думали, ну, будет играть в эпизодах, а стала великой артисткой, вспоминал Никита Михалков, ее партнер в этом смешном эпизоде. Первой заметной ролью стала капризная, избалованная Марфушка в сказке «Морозко» у знаменитого режиссера Александра Роу.
11: «Тепло ли тебе, девица?»
20: «Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Подавай быстрее жениха».
11: «Да приданого! Да побольше!»
17: Инна Чурикова рассказывала, что когда увидела себя в «Морозко», пришла в ужас. Гримеры по просьбе Роу хотели сделать ее как можно более непривлекательной. После этого актриса решила больше в кино не сниматься, но, к счастью, передумала. Начала регулярно появляться на экране. Фильмы были замечательные: «Старшая сестра», «33», «Стрепуха», «Неуловимые мстители», но вот роли маленькие. К счастью, вскоре произошла встреча с режиссером Глебом Панфиловым, которая перевернула всю ее жизнь, и актерскую, и личную. Он готовился к съемкам своего первого полнометражного фильма «В огне брода нет». Фильм цензуре не понравился, в кинотеатрах его практически не показывали. Зато в это время начался роман актрисы и режиссера.
18: Из интервью Инны Чуриковой. «Я мечтала об этом, отказывала другим режиссерам. Думала, если Жанна столько держалась, то и я должна быть стойкой, оставаться верной. Любая роль была бы как измена Жанне. Я даже вела ее дневник, такую тетрадочку. Отмечала весь военный путь, все путешествия. Если бы позволили снять картину, может быть, мы рассказали бы правду о той невероятной Жанне. Но c'est la vie».
21: «Итак, ты оправдываешь человека?»
20: «Да, сударь. Он грешит. Он бывает гнусен. А потом неизвестно почему он кидается на перерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка. И с переломанными костями умирает. Спокойно. Он умирает сияющий, чистый. И Бог ожидает его, улыбаясь».
17: Сценарий в Госкино не одобрили. Мол, почему Жанна д'Арк, а не Зоя Космодемьянская? Почему Франция, а не Советский Союз? Тогда Панфилов и Чурикова решили снять картину на современную тему, где актрису любительского театра из провинциального городка Речинска, ткачиху Пашу Строганову, вдруг приглашают в кино на роль Жанны. Так на экране разворачивается вторая сюжетная линия, показывается другая эпоха.
21: «Вы читали о Жанне д'Арк?»
20: «А как же? Она кто? Француженка?»
21: «Народная героиня».
20: «Конечно, читала. А что?»
21: «Будем делать кинопробы».
20: «Что будем делать?»
21: «Кинопробы».
20: «Что вы?
19: Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна, без кинопроб.
17: Фильм обошел весь мир, получил награды многих фестивалей, включая Венецианский. В 1970-м Инну Чурикову признали лучшей актрисой года, согласно опросу журнала «Советский экран». Глеб Панфилов снял жену в 10 своих фильмах. «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васа», «Мать», «В круге первом». Яркие роли она сыграла и в фильмах других режиссеров. Баронесса Якобина фон Мюнхгаузен в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» у Марка Захарова.
2: Вы подписали прошение барона Мюнхгаузена о разводе? Значит, он может жениться на Марте?
3: Да, он может жениться.
2: Да, но ему нельзя жениться. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение.
3: Почему?
2: Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший.
17: Прасковья Алексеевна Кроликова. Тетя, она же мама Кроликова Шниперсона в фильме «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.
22: И ты, Кешенька, прости, если можешь. Виновата я перед вами. Ой, как я виновата.
17: Мама Ивана в фильме «Курьер» Карена Шахназарова.
23: И с

0: Из интервью Инны Чуриковой. Сегодня в тренде американское кино. Высокотехничное, клиповое, но души в нем нет. Но это не наше кино, не то, на котором мы воспитывались, к которому привыкли. Но зато туда ходят молодые люди. Молодые люди, которые едят попкорн. Помню, я смотрела фильм «Среди молодых жующих людей». Зритель, в моем понимании, должен дышать или не дышать, смеяться или тайком слезу вытирать. Он должен чувствовать и что-то выносить в душе после просмотра, но не жевать. Когда мы едим, душа молчит.
1: Сейчас, когда набираешь в интернет-поиске фильм «Начало», он выдает боевик о Бэтмене. Такие фильмы, конечно, способны собрать кассу, но на завтра о них забывают. А вот ленты с участием Инны Чуриковой с нами надолго.
2: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начало угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
4: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований.

0: тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
0: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
1: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
0: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
0: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапии, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
1: Отлично. А как насчет побочных явлений?
0: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
1: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
0: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
1: А если перевести с научного на обычный язык?
0: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
1: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
0: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22 03.
0: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. +1 202 02 02 02 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +22 03.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмологена.

0: В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Кино для Табакова.
4: Олег Павлович втягивал нас в ответственность. Я говорю, я вот хочу кино снять. Говорит, давай, ну а что? Давайте я сниму наш спектакль, где будет задействовано все. Гримерки, столовые, коридоры. И я снял. Он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Шутил, конечно.
3: Режиссер Сергей Газаров в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области. В Харьковской области взяты под контроль России два населенных пункта. Российские ученые разработали препараты для лечения рака печени и острого лейкоза. Потребление алкоголя в России снизилось на 15%. И теперь подробнее. Владимир Путин обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым темы социально-экономического развития региона. Собственные доходы Псковской области сейчас являются драйвером роста регионального бюджета, доложил губернатор президенту и поблагодарил главу государства за помощь в решении проблемы госдолга региона.
2: Слушаю, Михайлович.
3: Владимир Владимирович, разрешите коротко доложить о состоянии дел Псковской области. Благодаря вашей поддержке, возможностям национальных проектов, решениям правительства, слаженной работе нашей региональной команды на месте, вовлеченности жителей за последние годы удалось решить ряд системных проблемных вопросов и значительно изменить ситуацию. Но прежде всего речь, конечно, идет о бюджете. В 2017 году он составлял 27 миллиардов рублей, а государственный долг был почти 102%. И спасибо огромное, благодаря вашим решениям дорогие коммерческие кредиты были заменены льготными бюджетными. Ну и для нас очень важно, что часть кредитов вообще просто была списана. Поэтому на сегодняшний день госдолг составляет 42,8%, а бюджет мы разогнали до 79 миллиардов рублей в текущем году.
1: Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС, деловом форуме объединений и встрече в формате БРИКС плюс, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Минобороны показала кадры боев за населенный пункт Гоптовка в Харьковской области, на взятии которого группировкой войск «Север» военное ведомство сообщило сегодня. На опубликованных кадрах работ российских артиллерийских установок и беспилотников. Показано получение солдатам ВСУ посылки путем сброса с октокоптера. Процесс передачи зафиксировал российский разведывательный дрон, после чего по позиции противника был нанесен удар. Как сказали Минобороны, выдавив неприятеля за предел населенного пункта, северная группировка приступила к зачистке зданий, подвалов и прилегающей территории. Российские военные также взяли под контроль Зарубинку в Харьковской области. В районе Ольховатки на Харьковщине блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек. Как отметили ведомстве, все попытки противника прорваться из окружения пресечены. Два человека погибли, включая ребенка. Еще 18 получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате атаки на гражданскую машину в поселке Михайловка погибла 15-летняя девочка. Ранения получили 6-летний ребенок, а также женщины. Еще один мужчина погиб около села Орловка в результате атаки на гражданский грузовик. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Двое мужчин ранены в Белгородской области в результате удара ВСУ по грузовику, сообщили в оперштабе региона. Воздушная тревога в пятый раз с начала суток объявлена в столице Украины, Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В красной зоне также находятся 7 областей страны. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
1: Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море неприемлемы и нереальны. Российские ученые разработали препарат для лечения рака печени, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Лекарства создали в Национальном медицинско-исследовательском центре радиологии Минздрава. Это радиофармацевтический препарат, который также эффективен при лечении метастазов рака печени. Также создан препарат для лечения острого лейкоза, заявил Зубов.
5: Хочу отметить лишь некоторые из них. В первую очередь, разработку ученых из Национального медицинского исследовательского центра радиологии России, которые создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени. Этот препарат может также использоваться и при лечении метастазов рака печени. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге тоже создали очень интересную разработку. Разработку биотехнологического препарата для лечения острого лейкоза на основе белка особого класса. Этот препарат позволяет выявить в организме раковые клетки и уничтожить их. Эти и многие другие разработки уже активно используются в сфере здравоохранения.
1: Ранее в этом году Минздрав дал разрешение на использование первой отечественной персонализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы на поздних стадиях. В России потребление алкоголя за последние 5-6 лет снизилось на 15%. Среднее потребление алкоголя в стране составляет 7,5 литров спирта на душу населения в год, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что потребление алкоголя и курение в России снижаются. Об этом свидетельствуют статистические данные, основанные на объемах продаж. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России.
0: Спорт.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Пресс-служба Международного олимпийского комитета отказалась комментировать решение Международного союза конькобежцев о несоответствии нейтральному статусу четверых российских фигуристов. Ранее ICU постановил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Степанов и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Мы рекомендуем вам обратиться в ICU, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК. Стартовала продажа билетов на товарищеский матч футбольных сборных России и Ирана, который пройдет в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Самый дешевый билет стоит 500 рублей, самый дорогой – 3000 рублей. Встреча пройдет 29 сентября. Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с правым защитником Даниилом Хлусевичем. Срок соглашения не раскрывается. Футболист перешел в клуб с берегов Дона на правах свободного агента из «Спартака», с которым сегодня расторг контракт по взаимному согласию. Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков на правах аренды перешел в футбольный клуб «Крылья Советов», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Перед уходом Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. Оренбург объявил о подписании защитника Антона Лукашова. Новичок команды РПЛ взял себе 6-й игровой номер. Предыдущей командой 21-летнего белоруса была «Славия Мозер». Возглавляющий Краснодар Мурат Мусаев признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля-августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Мусаева единогласно признали лучшим эксперты российской премьер-лиги. И на этом о спорте пока все. С новостями вас знакомила Виктория Колсова.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: 11 сентября в Екатеринбурге ожидается 16-18 градусов, кратковременный дождь. В Челябинске 19-21, кратковременный дождь. В Тюмени плюс 24, плюс 26, без осадков. В Ханты-Мансийске от 22 до 24 тепла. В Сургуте 25-27 градусов выше нуля, без осадков. В Омске, Новосибирске 29-31 будет сухо. В Иркутске дождь, 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 25 градусов.

0: Радио России. Культура.
1: И все это музыка.
2: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: здравствуйте. Сегодня мы снова в эфире нашей программы. И все это музыка. Сегодня у нас интереснейшая встреча. Я хочу вам представить человека, которого вы очень многие знаете, потому что вы смотрели его огромное количество фильмов. Судьба мне подарила возможность вместе работать и дружить с режиссером, кинорежиссером, телевизионным режиссером Валерием Спириным. Валерочка,
1: привет,
0: дорогой,
1: добрый день, привет. Всем спасибо огромное за такие слова.
0: Это искренние слова. Мы поговорим про разные темы. Наверное, многие видели потрясающий сериал «Сокровища Кремля».
1: «Сокровища Московского Кремля».
0: «Сокровища Московского Кремля». Я даже не знаю, даже жанр как определить. С одной стороны, документальный, с другой стороны, художественный документальный. Там заняты артисты, и там ожившие картины, истории.
1: Ну, вроде бы есть определение документально-постановочное.
0: Но это удивительные фильмы. Я думаю, что для студентов, для школьников, для людей, которые вообще интересуются историей, это просто огромная замена для многих, кто что-то не читал даже. Посмотрев такой фильм, можно увидеть великую историю нашей страны.

0: этапы этой истории, а серии там посвящены нашим русским царям.
1: Предметам, которыми они пользовались.
0: Да.
1: Потому что это же коллекция музеев Московского Кремля и оружейной палаты.
0: Расскажи, пожалуйста, это очень же тяжелый проект вообще в Кремле снимать.
1: Да, проект очень тяжелый. Проект длился 3 года. Это 8-серийный проект. Каждая серия 48 минут. Идея пришла Елене Юрьевне Гагариной, руководителю музеев Московского Кремля и оружейной палаты, и нашему руководителю телеканала «Культура» Сергею Шумакову.
2: Оружейная палата музеев Московского Кремля является хранилищем высочайших ценностей российского государства. Ядром этой коллекции являются государственные регалии, которые участвовали во всех церемониях венчания на царство великих князей, а затем в церемониях коронации царей и императоров. Мы расскажем вам о военных победах, об удивительных личностях, которые связаны с историей российского государства, и о тех драгоценных предметах, которые являются гордостью нашего музея.
1: Сергей Леонидович меня позвал и сказал, что вот есть такой проект. В этот момент у меня в голове взорвалась бомба, потому что лучше ничего представить себе, наверное, невозможно. Я снимал пару раз в Кремле, в оружейной палате. Это совершенно невероятное место, таинственное, сакральное. Снимать там очень трудно, там стараются тебя никуда не пустить, что понятно, потому что хранятся невероятные реликвии. Нам дали возможность на все это посмотреть, нам дали возможность это, ну, не то чтобы потрогать, но приблизиться к этому, а самое главное, конечно, узнать детали, нюансы, истории.
3: Уже очень давно исследователи обратили внимание на тот факт, что сохранившийся до наших дней остов короны Екатерины I по своей форме очень напоминает ту корону, которая изображалась на гербе Священной Римской империи.
4: Неясным до последнего времени оставался вопрос о том, что же за корона изображалась в этом гербе, потому что такой короны до наших дней не сохранилось. И совсем недавно в архиве нам удалось обнаружить ряд документов, проливающих на это свет. Эти документы представляют из себя переводы описаний коронации императриц Священной Римской империи. Так вот, во время этих коронаций императоры Священной Римской империи Леопольд I и Карл VI появились в короне, как написано в документах, той, которая изображается в гербе, алмазами и крупным жемчугом украшены. Но в этом же документе написано, что это были за короны. Они назывались в переводе на русский язык «домашняя цесарская и дворцовая корона». То есть, таким образом, корона императрицы Екатерины I копировала домашнюю или дворцовую корону императоров Священной Римской империи конца 17-го, начала 18 века.
1: Там совершенно невероятные хранители, потрясающие люди, которые посвятили этому всю жизнь, знают про эти предметы абсолютно все. Ну и рассказывают, конечно, невероятные истории. Это можно без конца слушать, записывать, снимать эти чудесные предметы, потому что сделаны они великими мастерами, ювелирами, резчиками, скульпторами, художниками. Там совершенно потрясающие произведения искусства. Многие из них очень древние, и по 400, и по 500, и по 600 лет есть памятники.
0: И за каждым этим предметом судьба и мастера, и судьба заказчика.
1: Конечно, и судьба заказчика.

У нас 8 фильмов, 8 тем, 8 периодов истории, скажем так, 8 исторических личностей и круг предметов, которыми этот человек либо пользовался, либо которые появились в тот момент, когда он был у власти и имели какое-то политическое, международное, дипломатическое значение. Эти предметы мы подробнейшим образом снимали, используя специальную технику. Мы разработали новый способ съемок, купили несколько макрообъективов специально для съемок этого проекта, потому что, конечно, там самые главные детали. Все, кто был в этом музее в Оружейной палате, видели что-то, включая там даже большую императорскую корону. Но, конечно, рассмотреть ее в деталях практически невозможно. Ее не достают из-под бронированного стекла. Она всегда там, а когда ее выносят к тебе, и у тебя есть возможность макрообъективом снимать, как закреплены бриллианты, жемчуг, как все это сплетено, в какой основе, это отдельная история.

у реставраторов, которые занимаются этими предметами, свои истории и свои рассказы о том, как они спасали, как они восстанавливали эти предметы, как они были почти утрачены. Либо совершенно детективные истории такого типа, как, к примеру, там всем известная шапка Мономаха, которая в основе своей имеет такую очень красивую, причудливую, ну, короной не назвать, но основу, оказывается, эта основа была сделана из пояса, который был когда-то подарен одному из царей, кем-то из персидских шахов Востока. Этот пояс был весь в драгоценных камнях, был невероятно красивый. Они, наверное, его приняли как подарок, а дальше, как это водилось, тут же изготовили из него новый предмет – шапку. И когда они стали разбирать, я имею в виду реставраторов, ее для очередной реставрации, а это происходило вот в новейшей истории, до этого были реставрации, но не такого уровня, не разбирали полностью на части. Вот они стали разбирать и увидели, что это пояс. И что у него есть застежки. А самое смешное, что для скрепления частей пояса использовались дамские булавки. Этого не видно, этого никто не знает, но реставраторы, когда разбирают такую вещь, они видят и эти вещи определяют. Ну вот масса таких вот вещей, которые вскрывались.

0: Я смотрел все серии в восторге от этого. Там потрясающие человеческие истории в этом фильме.
1: Да, вот следом за предметами человеческие истории людей, которые ими пользовались. Начинаем мы с Софии Палеолог, это первая героиня. И заканчиваем мы последним нашим царем Николаем II. Истории самые разные, истории необычные. Пересказывать, наверное, их нет смысла, надо смотреть кино. Но в этих историях, конечно, появились новые подробности, связанные с этими предметами или с обстоятельствами пользования этими предметами и жизни вокруг них. Эти обстоятельства и были рассказаны хранителями. У нас километры записи. Вообще, я очень хотел, чтобы это было не скучно.
2: Все основания считаться императором или считать Россию империей уже были задолго до, собственно, победы в Северной войне. Петр просто по-новому оформляет новый статус-кво в Европе.
3: Для него сама идея коронации его жены как императрица приобретала особенное значение, потому что сам Петр, по сути, не короновался. Он просто был, собственно, сделан императором с криками «Виват императору!», но церемонии не было.
1: Очень часто бывает, что документальное кино сделано так, что это невероятно интересно, но скучно смотреть. Собственно, наверное, это диктуется серьезностью предмета, может быть. Вот хранители, например, они вообще не очень хорошо относились к тому, что мы каким-то образом хотим облегчить историю, какую-то беллетристику в это внести. Конечно, в их понимании это должно было быть больше похоже на научный доклад, в котором нет никаких допусков, условностей, где все точно. В этом смысле нам было непросто, потому что мы боролись все время. Моя-то задача показать это зрителю так, чтобы зритель был захвачен происходящим. Я не могу только рассказывать сухие факты истории. Это, безусловно, интересно само по себе, но обязательно, с моей точки зрения, драматургия, которая будет держать зрителя...
0: Но там еще факты истории, фактов малоизвестных.
1: Да, там масса вещей, которые
0: нет,
1: можно
0: шаблонов.
1: Считать открытием. Да, это правда.
0: Там еще потрясающий сценарий, который Марина Денисевич сделала.
1: Да, невероятный совершенно автор сценария Марина Денисевич. Сценарист, с которой я работаю много-много лет. Мы с ней лет 25, мне кажется, что ли, вместе. Первый наш документальный фильм мы сделали в 98 году, 25 лет.
0: Это оперные театры мира?
1: Нет, оперные театры мира были после нулевых. Это уже с телеканалом «Культура». Тогда это был фильм про Екатерининскую эпоху, про Монферрана, про Исаакиевский собор и историю его строительства.

0: заказчиком была Ленинградская студия документальных фильмов. Вот это наша первая работа. После этого было много разных других работ. Марина Денисевич, невероятный сценарист, потрясающий, тонкий, с невероятным чувством текста, а самое главное — драматургии и смысла. Вот Марина пишет сценарии, которые утягивают тебя, и оторваться невозможно до самого конца. Она драматургией блестяще владеет. Она не только рассказывает факты, но создает чувственные образы, создает увлекательнейшие совершенно цепи обстоятельств, которые тебя держат до конца. Ты обязательно испытаешь тот самый катарсис. Это непременная вещь. И будет тебе и развитие, и финал, и будешь ты в восхищении в конце. В общем, короче, это материал, с которым очень интересно работать.
1: В своем описании первой встречи с женихом невеста уделила внимание кому угодно, только не ему.
2: Императрица Елизавета вышла из своей уборной, чрезвычайно разодетая. На ней было коричневое платье, расшитое серебром, и она вся была покрыта бриллиантами. Мне же было предписано быть в костюме цветов ордена Святой Екатерины.
3: Изображение, которое удалось найти, это рисунок, изображающий специально платье ордена Святой Екатерины в придворном календаре на 1779 год. И, глядя на это изображение, мы поняли, что в музеях Московского Кремля хранится платье, только одето это платье на куклу. Если говорить о цвете этого платья, то мы видим сочетание серебряного, а серебряный здесь производный от белого, и зеленого. Со времен рыцарства серебряный или белый цвет символизировал непорочность и чистоту, а зеленый цвет в орденский костюм европейский добавился уже в 18 столетии, и он символизировал галантность, любовь и честь.

0: И последняя серия, кстати говоря, одна из моих любимых, называется «Ювелир Его Императорского Величества». Это серия про предметы, созданные Фаберже, которые делались как подарки для Александры Федоровны. Их заказывал Николай. И к юбилеям и датам в государстве, и к ее дням рождения, и к Пасхе, и к самым разным случаям.
1: Фаберже умел думать, как Николай Александрович. Чувствовал, как он, словно стал его тенью. Он понимал, что восхищает заказчика, и делал именно то, что тот ждал, для того, чтобы зашифровать чувства императора в посланиях его несравненной Алекс. Ники своим подарком как бы говорил ей: «Я нашел свое счастье с тобой». Как будто счастье было цветком вроде одуванчика, и любой порыв ветра мог навсегда разнести по миру его красоту.
2: Как поставщик высочайшего двора, Фаберже имел право являться к императору, императрице для переговоров о заказах и подарках. Николай II через министерство императорского двора посылал Карлу Фаберже свои вопросы, касающиеся того или иного произведения, и свои взгляды на ту или иную вещь. И Фаберже сумел показать те события, которые, безусловно, были важны для царской семьи.
3: Александра Федоровна очень доверяла его вкусу. И точно так же его вкусу доверяли и все придворные.
2: Звание оценщика кабинета его императорского величества давало ему право беспрепятственного прохода во дворцы. Все это рождало бесконечные истории о сокровищах Карла Фаберже.
0: Предметы Фаберже хранятся в музеях Московского Кремля, хотя, конечно, очень много было вывезено, часть в Америке, часть в Петербурге в музее Фаберже, там тоже богатая коллекция. Ну, компанией или фирмой Фаберже, как тогда говорили, было сделано так много, что, мне кажется, хватит на десятка музеев. Но главные предметы, как мне кажется, главные, хранятся все-таки в Кремле, и мои любимые. Стаканчик нефритовый, совершеннейшее произведение искусства. Яйцо Кремль. У нас с десяток предметов, самых разных. Часть из них есть в этом фильме. Мне кажется, что лучшая часть, вот знаменитый одуванчик, например, где использован настоящий пух одуванчика. Они заказывали экспертизу, думали, что пух изготовлен. Нет, оказалось, это настоящий пух. И в этом пуху закреплены на специальных ножках платиновых бриллиантовые тычинки. Мы все это рассматриваем очень подробно. Я там делал даже компьютерную реконструкцию устройства этого одуванчика для того, чтобы показать, как он сложно сделан.

0: дорогие друзья, я хочу поблагодарить Валерия Спирина, нашего героя сегодня, замечательного режиссера, талантливого человека, замечательного друга, за то, что он сегодня был с нами. Валерий, спасибо огромное.
1: Спасибо и тебе.
0: И до новых встреч.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории, врач-психиатр.
4: И тоже отец.
3: Тоже отец. Тема программы «Дети и деньги». Я просто за что зацепился. В Детройте школьникам будут платить по $100 в неделю за то, что они ходят на все уроки.
4: То есть наши школьники сейчас должны вздрогнуть.
3: Да.
4: И захотеть в Детройт все.
3: Я бы, наверное, захотел. Что ж такое, я тоже посидел бы на уроках сейчас. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Переведем на нашу действительность, потому что у нас вопрос встает так: платить ли за уроки детям или не платить, потому что каждый третий платит.
4: Это печально. Я, может быть, немножечко обгоняя события, скажу, что на самом деле это тупик. Здесь ведь речь идет о чем? О том, что любые формы возмездных отношений, они не предполагают режимы и регламенты. То есть, иными словами, если мне нужны деньги, ну, как вот у меня подростки иногда говорят, мам, я вот там посуду помыл, стол протер, типа вот ручку позолоти, вот. А для мамы это неожиданность, она говорит, ну да, вообще-то, типа, я не заказывала, ну, вот такой ненавязчивый сервис, ты не заказывала, а вот мы это сделали, и если тебе мало, значит, я еще могу кинуть там какие-то шмотки, значит, в стиралку, ну, тогда это еще плюс 500, например. Вот. В чем здесь тупик? Почему это не сработает? Не имеет значения, это за какие-то домашние дела, это за какие-то оценки, это за любые выполнения каких-то любых действий, вот эти возмездные отношения, они предполагают регламент снизу. Живой пример. Ну, вот самый, что ни на есть настоящий. А мама говорит, ну, а чего же вот сегодня-то не разгрузили посудомоечную, значит, машину? А ребенок так отрывается от монитора и говорит, а мне сегодня деньги не нужны.
3: Да.
4: Вот. И у мамы нет никаких вариантов. Она стала заложником этой своей странной идеи, что вот я уже накопил, поэтому недельку могу прогулять. И таким образом родитель лишается любой возможности этим процессом управлять. И печаль даже не столько в этом, сколько в том, что потом придется повышать ставки. Ну, то есть ребенок скажет, ну, я готов вот прямо сейчас, да, вот все. Это не мои фантазии, это то, что я слышу у себя на приеме, потому что детки, они такие довольно ушлые в этой части, они продвинутые, вот. И тогда говорят, ну, вот если хочешь, чтобы я вот прямо сейчас, да, все бросил, да, и пошел, ну, давай тогда не 500, а 700. И тогда это тяжким бременем ложится на плечи родителей, которые вынуждены теперь считаться вот именно с этим. Был такой большой экономический пример после Второй мировой, когда Соединенные Штаты, по-моему, в Японию по каким-то репарациям, уж не знаю, там каким образом, поставляли рис бесплатно. Да. Но японское правительство решило, что мы свой тоже будем выращивать. Ну, тот, который они поставляли бесплатно, не бесплатно правительство раздавало неимущим, а все остальные, кто был способен к труду, они все равно на плантациях трудились. И когда Соединенные Штаты вдруг решили, а мы вам больше не будем поставлять, ну, те сказали, ну, хорошо, не поставляйте, мы и так, типа, без вас проживем. Беда в том, что мы не учитываем уроки истории, как-то мы их обходим стороной и не берем все лучшее из того, что уже было отработано. Поэтому самое главное во взаимодействии вот в детско-родительских отношениях, вообще в функциональных семьях, если так вот говорить языком правильным, да, семейной психотерапии, вот там обязательно должны быть определенные правила, непреложные правила. Что такое правило? Это некий регламент, который выполняют все, без исключений. Естественно, там же возникает понятие границ, которые сейчас психологи экстраполировали, в принципе, на все. То есть у него сейчас везде границы, везде выгорание. Вот. В чем проблема? В том, что это ведет к утрате дефиниции. Мы теряем понятийное поле. Поэтому границы, это натурально. Ну, то есть не как вот нам в недалекие пресловутые дни и годы, да, говорили о дистанции, да, вот социальной.
3: Если мы говорим об одинаковых правилах, то и мама такого ребенка тоже может ему сказать: ну, я-то сегодня тебе...
4: Это правда.
3: Я сегодня погладила, постирала так, что с тебя тоже 700, и в итоге 0.
4: Алексей, ну вот вы наивный человек. Вы не представляете себе, насколько дети в этой части продвинуты. Они говорят: да, хорошо, хорошо, дам я. Сейчас вот, мам, ты вот так вот сказала. Вот я там где-то в интернете мне написали, что если родители ко мне ненадлежащим образом относятся, то есть некая организация, куда я могу обратиться, устно, письменно, там, как угодно еще, мам, и тогда тебе придется держать ответ уже не в наших таких вот простых, домашних, доброжелательных отношениях, да, а там придут люди совсем другие, которые умеют задавать вопросы, и вот тебе, мам, тогда придется иметь бледный вид. В этот момент родители теряются, хотя на самом деле я им пытаюсь объяснить, что ничего страшного в этом нет. Потому что это же вот классика, щит и меч. Они плавно перетекают. И когда ребенок говорит: ну вот я обращусь, надо куда? Вот в этот момент родителю нужно сжать зубья или там что у них еще сжимается. И ребенку четко сказать: ладно, хорошо, да, хорошо. Как ты думаешь, дружок или подруга, что за этим последует? Меня будут ограничивать в движениях. Но это же совсем не означает, что ты сможешь распоясаться в этот момент, потому что я в эту же самую организацию могу сообщить о том, что я, к несчастью, не справляюсь с тобой. Угу. Вот. И тогда эта же самая организация включится в этот процесс, и тебя пригласят на собеседование, может быть, поставят на внутришкольный учет, а может быть, на другую в комнату вот, по делам несовершеннолетних, комиссию, да, вот, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот игра, она на самом деле может зайти довольно далеко, ну, то есть в зависимости от возраста ребенка можно использовать те или иные механизмы. Самое главное, вот чего категорически нельзя делать в этот момент, это сдаваться.
3: Ну, и, а вначале лучше тогда просто не играть.
4: Однозначно, совершенно, лучше, но тогда... вот ну, мы же все,
3: ну, если вдруг, да,
4: прекрасно понимаем, что пожар правильно предотвращать, чем потом его тушить. Это классика, и профилактика в этой части, конечно, наиболее важна. Именно этим и занимается интернет. Угу. Да, то есть еще ничего нет, а ребенку уже рассказывают, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем все эти разговоры носят исключительно разрушительный характер. Исключительно. Потому что из этого противостояния, к несчастью, ничего хорошего не выйдет. Если кому-то из наших слушателей сейчас покажется, что вот я такой боевой генерал, мне бы шашку до коня, да на линию огня. Вот совсем нет. Совсем нет, и это всякий раз большая печаль, когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями. Но вариантов нет. Так или иначе, из этой темы выходить надо. Возможно, это станет каким-то предметом к нашей дальнейшей теме обсуждения. Вот, насколько можно или нужно регламентировать интернет и вот тестировать то, чем там ребенок занимается. Там я вам скажу, друзья мои, это кошмар. Я это знаю по своим детям и по рассказам тех, кто ко мне приходит. Вот этот момент нужно в обязательном порядке вот просматривать. И не тогда, знаете, как вот ребенку 15 или 16, вдруг родители вспомнили, что вообще-то это ребенок, и надо вот сейчас заняться воспитанием. Нет, нет и нет. Воспитанием нужно заниматься с нуля. Если кто-то думает, что это можно сделать позже, есть там разные присказки про то, что вот до 3 лет там господин, потом с 3 там, до 7 раб, это все бредни. Это все бредни, потому что ничего из этого не сработает.
3: Потому что вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Ну, то есть, ну в этом смысле, несомненно, нужно постоянно заниматься ребенком.
4: Конечно, а не вдруг по случаю. Конечно.
3: Тогда вы просто не забросите. Ну, слушайте, за карманные деньги я скажу да. Ну,
4: это другое.
3: Да, это другое. Это ты не платишь за какие-то обычные вещи, которые выполняем мы все, ну, по дому домашних.
4: Конечно, конечно. Карманные деньги – это большая тема, это тоже отдельная, да. И она тоже должна просматриваться и регламентироваться. Причем желательно, чтобы это регламентировалось в рамках школы, а не индивидуального восприятия родителя. Да? Потому что вот мой ребенок идет в школу пешком, а вот другого ребенка привезли на Рос-Ройсе, да, и, так сказать, вот он идет в сопровождении двух здоровенных амбалов и деньги в принципе не считает. Вот, поэтому, ну, сейчас изноваться-то что, обещают нам с 1 сентября запрет очередной раз, да, попробовать внести на использование телефонов школьниками. Не знаю, может быть, посмотрим, но
3: Ну, во многих школах он работает и так сам по себе. Ну, в общем, я просто тоже сейчас, вот я вспомнил, что-то сейчас везде в мире что-то за что-то доплачивают. Там кому-то на ВАЗе доплачивают, чтобы выходили просто на улицу, просто подростки, чтобы знакомились друг с другом. Думаешь, господи.
4: Да. Вот. Ну, вот это порочная практика. Это порочная практика, которая стремится перевести весь социум вот в эти самые возмездные отношения. И мы, люди взрослые, в этой части становимся заложниками. Понимаете, потому что вот...
3: Вот как... потому что о последствиях мы сейчас рассказали, да. С Александром Федоровичем, поэтому это врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, а поэтому постерегитесь, не играйте в это, не заиграйтесь в эту игру с детьми в деньги.
4: В любом случае выбираться будет сильно сложнее в этом.
3: Спасибо большое.
2: Отцы и дети.
1: Восемнадцатого, 19-го и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
9: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
8: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
9: Но я с удовольствием на них отвечу.
8: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
9: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
8: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
9: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: У меня хорошее зрение, я все вижу. Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели «Радио России» сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор

0: О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
1: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
0: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите.

0: Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона на бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама доктор Хорошев в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам доктор Хорошев.
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое. И надеюсь, до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
4: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
5: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
6: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тымских болотах.
5: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Губернатор Псковской области доложил президенту о реализации реабилитации ветеранов СВО. В Харьковской области взяты под контроль России два населенных пункта. Планы Киева по терактам должны тревожить Европу, считают в Кремле. И теперь подробнее. Владимир Путин выслушал доклад губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о социально-экономическом развитии региона. В том числе губернатор рассказал о поддержке участников СВО. По словам главы региона, первый центр духовной реабилитации ветеранов СВО был открыт именно в Псковской области.
2: Уделяем внимание и участникам специальной военной операции, и их семьям. У нас 47 мер поддержки реализуется в регионе. Всего за все время у нас поступило больше 90 тысяч заявок. 99,9% из них положительно решены. Первыми в России открыли центр духовной реабилитации. Еще Владыка Тихон эту работу начинал для ветеранов своих семей. Он тоже в Печорах находится. Большой популярностью пользуется.
1: Михаил Ведерников также рассказал президенту об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибших в ходе СВО. Владимир Путин завтра в Нью-Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. После двусторонних переговоров Путин и Моди посетят выставку «Иннопром». На ней будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных областях.
3: Президент России и премьер-министр вместе посетят выставку «Иннопром». Я бы сказал, такая масштабная выставка, она организована Минпромторгами России и Индии. И на ней будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных областях. Это важное, действительно важное совместное мероприятие, которое, несомненно, придаст новый импульс торгово-экономическому взаимодействию двух стран. Но в этой связи можно отметить, что товарооборот между нашими странами составил в 2025 году 58,6 миллиардов долларов.
1: Помощник президента также рассказал, что после посещения выставки лидеры примут участие в деловом форуме БРИКС. Ушаков напомнил, что главы России и Индии уже встречались совсем недавно на саммите ШОС в Бишкеке, где провели очень полезную и содержательную беседу. Все попытки прорыва подразделений ВСУ из окружения в котле в Харьковской области были пресечены, сообщили в Минобороны. Российской авиации и артиллерии интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла, отметили в российских силовых структурах. Там уточнили, что на Великобурлукском направлении ожесточенные бои в районе Ольховатки. Боевики Азова, организация признана террористически, запрещена в России, и военнослужащие отдельной президентской бригады ВСУ оказались в числе заблокированных в Волчанском котле, рассказали ТАСС-силовики. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка Харьковской области. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла удар по логистическому транспорту в Киеве с помощью дронов «Геран-4 Сикер». Также таким же беспилотником была поражена табачная фабрика в Киеве. Президент ежедневно обсуждает вопросы с военными, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге. В Кремле назвали эфемерной угрозу для летевшего в Молдавию самолета Зеленского.
4: Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое. Что касается попыток устройства, собственно, организации провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве. И так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
1: Британский МИД, поясню, изучает слова Пескова. Британский МИД изучает заявление ФСБ России о разоблачении планов Киева устроить теракты против британского посла и других дипломатов в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Foreign Office. Напомню, в ФСБ сегодня объявили о задержании агента СБУ, россиянина, который работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве, по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий. Он собирал сведения о сотрудниках диппредставительства, системе безопасности здания и проводимых в нем мероприятиях. По данным ФСБ, спецслужбы Украины планировали использовать эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене. Михаил Мишустин назвал интеллектуальные права креативным капиталом России и заявил, что нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются. Об этом говорилось на встрече председателя правительства России с руководством, с руководителем Роспатента Юрием Зубовым.
5: Просил бы вас по каждому из направлений тщательно собирать обратную связь. Интеллектуальные права – это, конечно, наш креативный капитал, и нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров, вопросов, с которыми они обращаются.
1: Ранее в июне на встрече глав правительств стран СНГ Мишустин предложил совместно защищать авторские права творческой сферы. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В эти минуты Сибирь играет с Амуром. Здесь пока по нулям. Федерация фигурного катания на коньках России продолжит оказывать любую поддержку спортсменам, которым отказали в получении нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее Международный союз конькобежцев постановил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил так, что атлеты оспорят отказ выдачи нейтрального статуса в спортивном арбитражном суде. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации. Благодарим все организации, выразившие готовность оказать содействие нашим спортсменам. Вместе с тем, Федерация считает невозможным в дальнейшем комментировать данную ситуацию без согласия спортсменов и их адвокатов, чтобы не нанести ущерб стратегии защиты», говорится в сообщении. Челябинск одержал победу над «Динамо Барнаул» в матче четвертого тура раунда пути регионов Кубка России по футболу 2-0. На следующей стадии турнира Челябинск встретится с костромским «Спартаком», который прошел в Рязань. 22-летний полузащитник сборной Чили Максимилиан Гутьерре стал игроком футбольного клуба «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Полузащитник подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 30-31 годов. Ростов, в свою очередь, объявил о подписании контракта с правым защитником Данилом Хлусевичем. Срок соглашения не раскрывается. Футболист перешел в клуб с берегов Дона на правах свободного агента из «Спартака», с которым сегодня же и расторг контракт по взаимному согласию. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: В пятницу 11 сентября в Омске и Новосибирске ожидается 29-31 градус без осадков. В Иркутске дождь, от 18 до 20 тепла. В Красноярске 24-26 градусов выше нуля. Будет сухо. В Мурманске без существенных осадков 11-13 градусов. В Архангельске плюс 18, плюс 20 временами дождь. В Петрозаводске и Вологде 15-17 градусов. Дождь местами сильный. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице 25 градусов тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
4: Большая страна. Разное время.
8: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
9: Мы рады вас приветствовать. И действительно, все, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, радио России, в ближайшие два часа услышат программу «Разное время», в которой будет много всякого интересного, новостей, событий. Вы можете принять участие в нашей программе по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать какие-то вопросы. Также не забывайте, что нас можно не только видеть, то есть слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио России», в ВКонтакте идет трансляция, и на Максе, конечно же. Плюс к этому не забывайте про
8: платформу Вести.ру, да, где Вести. Собраны последние новости, так что, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы, конечно же, с новостей из Воронежской области. Атака беспилотников. Все подробности у корреспондента Антон Валагин, выпускающий редактор сайта журнала «Родина», у нас на связи. С подробностями. Антон, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Антон.
10: Добрый день, Мария. Здравствуйте, Борис. В ночь на четверг в Воронежской области от атаки БПЛА, к сожалению, погибла женщина. Mm-hmm. Еще два человека пострадали. Это произошло в Борисоглебске, втором по величине городе региона. Сбитый украинский дрон упал на частный дом. Подробности расскажет Людмила Харякина, заместитель руководителя управления пресс-службы правительства Воронежской области.
9: Слушаем.
11: Минувшей ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 83-го года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте. Всего дежурными силами ПВО в небе над шестью районами и одним городским округом Воронежской области было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.
9: Да, да, понятно, что...
10: Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родственникам погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Там же, в Борисоглебске, взрывной волной выбило окна в учебном корпусе техникума и во входной группе Дворца культуры. Повреждены две линии электропередач и опоры ЛЭП в промзоне, автобус и легковой автомобиль. В другом муниципалитете выбило окна в двух домах, частном и многоквартирном. Осколки взорвавшегося БПЛА посекли крышу гаража и еще шесть автомобилей. Воздушную тревогу объявили в 21:29 среды. Сперва в двух районах на юге региона, затем еще в четырех в центре. Их жителям порекомендовали уйти с улиц и не подходить к окнам. Последнее условие самое важное при налете, поскольку подавляющее большинство травм гражданскому населению причиняют осколки выбитых взрывами стекол. И лучше, поэтому лучше переждать опасность в помещении без окон, в ванной, кладовой, в коридоре или даже, может быть, в погребе. А если тревога застала на улице, надо зайти в подъезд или за угол здания. На худой конец подойдет любая стена или забор, все, что может защитить от осколков.
9: Угу.
10: Если вы увидели летящий дрон, то не стоит тут же лезть за фотоаппаратом, чтобы за телефоном, чтобы его запечатлеть. Во-первых, жизнь важнее эффектных кадров, и прежде всего надо сделать так, чтобы дрон не увидел вас.
9: Угу.
10: То есть, опять же, нужно скрыться за какой-то преградой из поля его зрения и поражения, кстати. Во-вторых, публикация кадров с атаками БПЛА и их последствиями просто запрещена законом.
9: Да.
10: За это грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Дело в том, что украинские спецслужбы очень внимательно следят за активностью в российских соцсетях, а опубликованные жителями кадры с результатами ударов они используют как отчет о проделанной работе.
9: Да, тем более, что всегда, ну вот на тех официальных кадрах там что-то замазано бывает, чтобы не было понятно где, а в данном случае вот просто картинку выдают.
8: Да и в целом надо сказать, что не стоит помогать врагу, потому что любое сообщение в соцсетях сейчас, особенно в открытых источниках и в открытых чатах, мониторится, и мы все прекрасно понимаем.
10: Кроме того, опасно приближаться и к местам падения БПЛА, прикасаться к их обломкам, это просто смертельно опасно. Поскольку украинская армия оснащает свои дроны мощными боевыми частями, и далеко не всегда они взрываются при падении, и хитроумными ловушками. Поэтому пусть обезвреживают...
9: Конечно, надо вызвать специальные службы, чтобы они с этим разбирались. Антон Валагин был у нас на связи, выпускающий редактор сайта журнала «Родина», рассказал нам о том, что произошло в Воронежской области, и напомнил нам, опять же, вот те самые необходимые меры безопасности, о которых мы рассказываем каждый день.
12: Большая страна, разное время.
9: Ну вот буквально вчера мы рассказывали о ситуации пожарной в Оренбургской области.
8: Напряженная ситуация
9: Да. И подобная ситуация на юге Челябинской области. Там начались природные пожары. Александр Ермолин у нас на связи. Здравствуйте, Александр. Слушаем, что происходит.
8: Здравствуйте.
13: Да, Мария Борисовна, здравствуйте. Действительно, вот всего за 3 дня в Челябинской области из-за жаркой и сухой погоды зарегистрировано 126 природных пожаров общей площадью более 3300 гектаров. Но хотелось бы рассказать вот всю историю возгорания поподробнее. Один из первых крупных пожаров вообще вспыхнул возле поселка Вишневый в Карталинском округе. И ландшафтный пожар быстро перерос в лесной, то есть огонь остановили, но на следующий день он вспыхнул еще с большей силой из-за порывистого ветра. В Кизельском округе Челябинской области огонь пришел со стороны Оренбургской области, перекинувшись через степи к поселку Новоершовский. Масштабное распространение огня на Чельник, вот буквально в начале недели, природный пожар между поселками Вишневый и Красный Яр охватил около 100 гектаров. Ну, это сначала это еще маленькая цифра. Еще 2 крупных пожара произошли в соседних округах. К вечеру установился 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности, были открыты пункты временного размещения для жителей. Пик напряженности настал 8 сентября, когда из-за пожаров до 700 гектаров пожары уже выросли, когда из-за таких массовых пожаров в Карталинском, Кизельском и Варнинском округах Челябинской области был введен режим и вовсе чрезвычайной ситуации. Где-то из поселков эвакуировали больных и пожилых жителей, перекрывали дороги, а из-за задымлений на трассах регистрировали даже ДТП. То есть настолько все горело, что не было ничего видно. Все эти дни ситуация была под контролем губернатора, правительства области. Поэтому, ну, мы, можно сказать, обошлись малой кровью. Дело в том, что помимо сухой, жаркой погоды, вот у нас, как все говорят, бабье лето ранее началось, ветер достигал скорости 25-30 метров в секунду, что, ну, несомненно, усложняло работу.
9: Ну, конечно.
13: Оно прям раздувало. 598 человек и 187 единиц техники буквально отстаивали населенный пункт. Там прям есть фотографии в сети, как, знаете, прям вот горит лес, стоят дома, и вот в ряд рабочие выстроены. И буквально вчера все пожары были локализованы. Мы связались с заместителем начальника главного управления лесами, и он рассказал следующую информацию. Давайте его послушаем.
14: мы его дотушиваем, он уже, скажем так, открытого горения на Красном Яре нету, но где-то есть дымы, тем не менее, что если поднимется ветер и раздует, мы его должны, есть такое понятие дом холодной кромки, то есть где уже нету задымления, нету температуры, особенно это в хвойниках, здесь уже ликвидировать его в полном его понимании, чтобы он не мог возобновить. То есть там, где есть дымы, проливаем, заливаем и, конечно же, опахиваем еще, создаем кромку минерализованными полосами, чтобы не разгорелся вновь.
9: Вот, Александр, нам вчера корреспондент как раз из Оренбурга рассказывал, как вот этот огонь переносится через дороги, через реки даже, вот да. Ветром, и вот происходит вот такое возгорание.
13: Ну, видите, да, действительно, ну, просто скорость ветра, ну, она прям чрезвычайно страшная, можно сказать, ураган, и вот, к счастью, мы сумели справиться с пожаром, и уже сегодня утром мы получили актуальную информацию силами МЧС, управления лесами, Министерства чрезвычайных ситуаций и добровольцами из муниципалитетов. Все пожары устранены, то есть не только локализован, они уже все, даже дыма нет.
9: Ну, слава
13: и
9: Богу.
13: Получается так, что да, 3 дня и крупного пожара, ну, 3300 гектаров, как не бывало. И вот хотелось бы тут похвастаться, что это не случайность, а результат, ну, сразу нескольких факторов, которые сложились за годы опыта Челябинской области. Как вы помните, регион, ну, реально извлек уроки из прошлых трагедий, когда вот в 2021 году огонь прошел по 30 тысячам гектаров леса. Мы тогда как раз с вами обсуждали тему, что у нас горел Джабык и Запасная.
8: Да.
13: И с тех пор у нас разработаны тактики, вот вы сказали о том, что огонь перебрасывается, и у нас вот разработано все, от выявления до полного устранения возгораний, то есть это опашка, люди знают, как идет огонь, знают, куда идет огонь. У нас в первые минуты очаги возгорания фиксируются с помощью камер искусственного интеллекта. У нас прям действительно сидят операторы,
9: и у них во всеоружие, да, что называется,
13: да, встретили. Камера видит малейшее задымление, туда сразу же, можно сказать, летит дрон, беспилотник, который смотрит, стоит ли вообще туда отправлять спасателей. Стоит ли отправлять сразу какую-то пожарную бригаду или достаточно отправить инспектора, что он увидел, что это люди развели костер. То есть у нас, знаете, когда у нас край озер, край нацпарков, у нас очень тщательно за этим следят, потому что у нас не то что, ну, знаете, как говорят, сейчас опасный сезон, нельзя разводить огонь в лесах. У нас в целом не надо и нельзя его разводить.
9: То есть людей, людей находят и наказывают, я так понимаю, за это.
13: Ну, естественно. Это логично. Вот проблему составляют немного ландшафтные пожары, потому что понятное дело, что вот виновников сейчас проблематично будет найти, из-за кого вообще такое сильное возгорание произошло, так как это сейчас будут отсматриваться камеры, может кто-нибудь из окна что-нибудь выкинул, может где-то промасленная тряпка. Но чаще всего еще, знаете, сейчас у нас сезон сбора урожая, у нас на полях может ехать старый трактор какой-нибудь, ну действительно рабочий.
9: Ну да, искру дал.
13: Да, да, искру дал, а у нас сухая, жаркая, ветреная погода, ну то есть достаточно, знаете, как в дикой природе разводят леса.
9: Да. Да, именно так.
13: Искры.
9: Александр, спасибо большое. Александр Ермолин рассказал нам о том, что на юге Челябинской области ликвидировали природные пожары. Это действительно хорошая новость.
8: И результат слаженной работы.
9: Да, и особо обращает на себя внимание результат слаженной работы.
12: Большая страна, разное время.
8: Переносимся в Екатеринбург. Там ветеран специальной военной операции получил ключи от нового автомобиля. Все подробности у нашего корреспондента. Альберт Мусин уже у нас на связи. Альберт, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Альберт.
15: Да, здравствуйте, коллеги.
9: Расскажите, пожалуйста, немного вообще о вот этой, скажем так, компании по предоставлению автомобилей. Много ли в Екатеринбурге и Свердловской области уже получили такие автомобили? Ну и конкретно про этого ветерана.
15: Я бы даже уточнил, что здесь речь идет не просто про выдачу автомобиля, а про автомобиль именно с ручным
9: управлением. Да, конечно же.
15: Да. То есть тут нужно именно понимать, что это особая категория все-таки ветеранов, особая категория людей, которым хочется сохранять активный образ жизни, но жизнь, к сожалению, так распорядилась, что где-то она их, ну, где-то не потеряли, но и здесь же они смогли компенсировать вот этот недостаток, возможно, передвижения, движения. Ну, вообще, да, речь про Богдана Хана, который ушел на СВО еще в 22-м году. Он участвовал, наверное, в самых тяжелых боях, в том числе за Авдеевку. Это вот самый, наверное, кровопролитный участок Донецкого направления. И когда выполнял боевую задачу в направлении Ласточкино, он получил тяжелое ранение грудного отдела позвоночника, из-за чего он оказался парализован. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. Он награжден медалью за спасение погибавших. И когда он вернулся домой, он сразу обратился в фонд «Защитники Отечества», в Свердловский филиал. И ему специальные координаторы сразу же помогли оформить выплату, установить инвалидность. А недавно вот он получил «Москвич-3» с ручным управлением. Именно как техническое средство реабилитации. Ключи, да, ему вручили в Екатеринбурге. И причем вот эта история с Богданом, это далеко не первая, и да, я думаю, что не последняя история из череды тех, кому уже помог, помогло Свердловское отделение фонда. Вообще-то программа машин, выдачи машин с ручным управлением ведется еще с 24-го года. Право на такие средства имеют ветераны с инвалидностью, в первую очередь спинальные больные. Вот как раз те, пытаются на колясках, и бойцы с парной ампутацией ног. Допустим, еще была история в прошлом году, Евгений Рякин получил тяжелые ранения и тоже передвигается сейчас на кресле коляски, и фонд также помог ему оформить документы не только на автомобиль с ручным управлением, но и на инвалидную спортивную и электрическую коляски. То есть это еще и он может заниматься спортом,
9: он еще, спокойно. Он еще и активный, да, спортсмен, мы так понимаем, да?
15: Да, да, и ему оказали юридическое консультирование и записали на тренировки по адаптивным видам спорта. А в этом году еще была история ветерана Марата Мавлютина. Он отправился на передовую еще в 23-м году. Тоже за его плечами там бои на Донецком направлении, участие в штурме Селидова, тоже очень тяжелые, да, кровопролитные бои. Он был награжден орденом мужества. И также он получил автомобиль с ручным управлением, который, конечно же, для таких людей, для таких ветеранов, это абсолютно не роскошь, не подарок, а необходимое средство передвижения. Именно поэтому это не просто автомобиль, а именно средство реабилитации.
9: Да, да, да,
15: потому так. что в любом случае для подобных ветеранов ранение позвоночника означает вообще не просто потерю возможности ходить, это вообще полная перестройка быта. То есть даже банальные пороги, лестницы, узкие дверные проемы, все, что для здорового человека совершенно нормально, незаметно, для них это препятствие. И поэтому вот эти технические средства реабилитации автомобилей с ручным управлением, они включаются в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида. Ну, конечно, тут очень длинная цепочка, экспертиза, оформление документов, поставка автомобиля до оборудования, но этим всем как раз и занимается фонд.
9: Да, конечно, и мы так думаем, что эта работа будет продолжена.
8: Конечно.
9: И еще много ветеранов получат свои автомобили с ручным управлением. Альберт Мусин был у нас на связи из Екатеринбурга.
8: После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Скоро вернемся.
16: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
17: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
18: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
17: Ну и своим чуть-чуть.
16: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
19: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
17: Потрясающе!
16: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
9: Мария Тарабаева и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Напоминаю, вы можете принять участие в этой программе по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать какие-то вопросы. В общем, не стесняйтесь это делать. Мы самое интересное обязательно прочитаем.
8: Да, мы же сейчас с вами переносимся к следующей теме. В городе Белый поисковики отряда «Бельский рубеж» подняли останки бойца, при котором сохранился солдатский медальон. Вообще о деятельности поисковых отрядов мы рассказываем регулярно в наших программах, потому что это важное дело, и многие, кто до сих пор ищут своих родственников. У нас на связи наш корреспондент Андрей Собынин с подробностями. Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Андрей.
20: Да, здравствуйте. Да, на самом деле это большая редкость.
9: Да вот я и сказал, что это большая редкость, когда солдатский медальон сохранился, да.
20: Да, во-первых, у многих их не было медальонов, у многих были самодельные.
9: Некоторые не заполняли их, потому что это была дурная примета, считалось.
20: Да. И вот, например, вот с этим бойцом Егором Сергеевичем Худалеевым было понято еще более 100 красноармейцев. И что интересно, он пытается освободить город Белый вместе со своими однополчанами, погиб за 15 километров от родной деревни.
9: Вот как. Вот.
20: И никто не знал, конечно, где он погиб и как он погиб. Бои были там страшные. И это стало большой неожиданностью и очень приятным сюрпризом для его потомков. Сохранились его прямые потомки. Нашли внуков его, Валентина и Юрий, внуки Егора Сергеевича. И как раз они очень хотят, они сейчас уже живут в другом регионе России. Они очень хотят приехать, почтить память своего героического деда. Ну а потом, как вообще проходило, как мы удалось обнаружить бойца, давайте послушаем Александра Коптева, это как раз руководитель этого поискового отряда «Бельский рубеж».
9: Слушаем.
21: Мы подняли 105 бойцов в этом месте, а один медальон мы прочитали. Уроженец Смоленской области, Бельского района, деревня Красный Холм Новгородовского сельского совета, Худалеев Егор Семенович. В архиве мы нашли, люди переехали после войны в Курганскую область, и там мы с помощью участкового смогли найти и внука, и внучку. Вот этого бойца. Он будет захоронен вместе со своими однополчанами, с друзьями на Петропавловском кладбище города Белого. В этом году у нас захоронено 415 человек на кладбище. И вот в течение года различными отрядами поднимаются бойцы. 13 числа августа мы захораниваем. Такая у нас традиция.
9: Андрей, ну вот, насколько мы поняли, значит, у них в семье сохранилась фотография, да, деда еще?
20: Да, у них сохранились фотографии, да. Но, к сожалению, мы пока их не увидели, нам их не прислали, но фотографии есть. И я думаю, что, может быть, где-то и как раз, может быть, в каком-то монументе эта фотография может появиться. Потому что, как правило, бойцы-то безымянные.
9: Конечно.
20: Вот как раз больше 100 бойцов и только 2 медальона. Один не удалось пока распознать, его отдали на экспертизу. Может быть, получится распознать еще один медальон. Но, наверное, многим интересен вообще исторический контекст той эпохи. Не все знают, конечно, о... какие бои проходили рядом с городом Белый. Давайте послушаем рассказ Александра Коптева.
21: Немецко-фашистские войска подошли к Бельскому району 23 июля 1941 года. И Белые они смогли завоевать 4 октября. А потом у нас до освобождения города, которое было 10 марта 1943 года, шли бои. Операция «Марс» проходила у нас, операция «Зейдлиц». Если он погиб 22 февраля, по-моему, 1942 года, это операция «Зейдлиц».
9: Да, понятно, это серьезная была попытка, так сказать, контрнаступления, да, которая, к сожалению, не удалась.
20: Да, да, как раз в этот момент он и погиб. Но что интересно, очень много же ведется поисковых работ в этом округе. Там же и, соответственно, приезжают и поисковые отряды из Московской области, конечно, из Сибири, потому что у нас даже есть мемориальный комплекс воинам-сибирякам, что много воинов-сибиряков воевало в Великую Отечественную как раз в Губелы и в соседних населенных пунктах. Так что там очень, очень ценятся. Они, как правило, приезжают каждый год, кто может, и тоже проводят раскопки. То есть не один отряд «Бельский рубеж».
9: Мы это понимаем, работает. Да. Работа большая, ведется действительно.
8: Кропотливая, да.
9: И каждое имя восстановленное – это большое дело и для родственников, и для истории как таковой, потому что каждый солдат, не похороненный в результате войны, это говорит о том, что война еще не закончилась.
20: Да, и надо сказать о том, что Бельский рубеж как раз продолжает раскопки именно в том месте, где был обнаружен боец. И давайте послушаем об этом, как раз Александр Коптев расскажет.
21: У нас идет работа круглый год. Правда, когда наступает зимний период, когда снега, уже мы немножко останавливаемся до той поры, когда солнышко пригреет и немножко земля появится. Фронт работ у нас огромнейший. Бои, Забельский район. Погибло очень большое количество людей.
0: А как же вы ищете, где копать?
21: А методом называется научного тыка. Вот у нас есть предположение какое-нибудь, что вот здесь вот должны быть бойцы. Провалы в земле, воронки, немножко видно, там траншея проходит. И мы начинаем в этих местах вести работы. У нас еще вот в этом месте, где мы подымали, есть еще вроде бы набитое место, где должны бы быть бойцы. Вот мы в субботу, в воскресенье собираемся еще ехать на это место и смотреть. Ну, 50%, наверное, что они там.
0: Да.
20: Да, то есть, возможно, что-то обнаружат уже вот в эти выходные, нам будет известно.
9: Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Сабынин был у нас на связи. Поговорили мы опять о работе поисковиков, которые возвращают фамилии погибших ребят в Великую Отечественную войну. И главное, что их судьба становится известна, и родственники об этом узнают.
12: Большая страна, разное время.
8: Переносимся в Уфу, там открылся центр подготовки водителей электротранспорта.
9: Вот так. Да, не все Москве, что называется.
8: Узнаем, как это функционирует. У нашего корреспондента Сергей Трифонов уже у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Сергей.
2: Приветствую вас, коллеги. Да, буквально на днях открылся этот центр. Он работает на базе троллейбусного депо Уфы. И уже с начала сентября первые курсанты приступили к занятиям. Всего набрали, ну вот на этот первый выпуск будет состоять из 18 человек. То есть 18 человек, это половина примерно из них обучается вождению трамвая, а другая половина вождению троллейбуса. То есть половина на половину, да? Обучение полностью бесплатно. Более того, курсанты получают стипендию, которая составляет, то есть ее размер 40 тысяч рублей в месяц.
9: Ну, нормально.
2: Это очень хорошая, да. Учесть, что в Уфе на многих предприятиях такая зарплата у людей, да? А здесь вот стипендия 40 тысяч, но в управлении электротранспорта подчеркнули, что стипендия уплачиваться будет только в том случае, если курсант будет посещать все занятия, то есть не будет пропусков, ну, как в университетах, да, примерно так же. Я думаю, стимул будет, чтобы посещать без пропусков всех занятий. А вот стипендия, да, им будет уплачиваться, обучение будет длиться где-то 6 месяцев. То есть на протяжении полугода они будут получать стипендию, да, те, кто не из Уфы, потому что среди курсантов есть и приезжие из района Башкирии, и их обеспечивают общежитием, то есть они без труда получают койку, ну, комнату, да, там вот где-то, и живут, то есть это тоже очень удобно, общежитие тоже бесплатное. Как вот я уже сказал, обучение будет идти где-то до февраля, и вот уже с середины ноября, то есть сейчас сентябрь, октябрь, первая половина ноября теория, а потом начнется практика. Практика, естественно, сначала будет в троллейбусном депо, чтобы где нет людей особо, да, а потом уже они выйдут в город, когда уже привыкли
9: к механизму. Ну, с наставником, наверное.
2: Да, конечно, их будет обязательно куратор-наставник. Кстати, преподаватели вот в этом центре. Это сотрудники управления электротранспорта, те, кто уже десятилетиями водит или водил трамваи и троллейбусы, поэтому, ну, их стаж, их профессионализм, тут сомневаться мне не приходится, да. Вопрос возникает, а почему, то есть открыли центр, а где же раньше готовили водителей трамваев и троллейбусов в Уфе, да? Оказывается, вот как мне объяснили в управлении электротранспорта Уфы, этот вопрос был очень больной, очень острый, потому что было одно училище в Уфе, которое занималась этим, а потом прекратила это, и в течение 10 лет, представляете, то есть 10 лет вообще нигде не обучали.
9: Случайные люди, то есть, управляли транспортом, я так понимаю.
2: Да, да, те, кто уже учился давно, ну, давно, и уже, естественно, нужна была смена, и поэтому сейчас, вот как власти говорят, острая нехватка водителей, трамваев и троллейбусов, то есть дефицит прям ужасный, можно сказать, да, и поэтому вот этот вот центр, вот эти вот первые 18 человек, которые выпустятся уже, ну, в феврале, после Нового года, да, они, естественно, все сразу будут, найдут работу, то есть из них без работы никто не останется, это 100%. Вот давайте послушаем как раз начальника отдела обучения управления электротранспортом транспорт Уфы Татьяну Романову, которая вот об этом чуть подробнее расскажет.
1: Слушаем.
3: Вот раньше где водители готовили?
22: Там обучало какое-то училище, но что-то там все это заглохло. 10 лет не обучали водителей трамваев и троллейбусов. Конечно, их теперь не хватает, и не хватает довольно-таки много.
3: Сложно было набрать или люди откликнулись?
22: Списки составлялись уже давно и много лет, и кто-то очень ждал, когда откроются эти курсы.
3: Потом они все могут быть трудоустроены?
22: Они обязательно будут трудоустроены. Более того, они должны будут отработать 3 года.
3: Безработица им точно не грозит.
22: Не грозит.
9: А, Сергей, скажите, да. Уровень зарплат какой приблизительно вот у них?
2: Вот знаете, да, я, естественно, тоже задал этот вопрос, и мне сказали, что зарплата около 100 тысяч рублей, это средняя у водителей. Но часто бывает и больше, например, 125-135. Я сначала эту информацию увидел в интернете, а потом задал. То есть я подумал, что это, ну, как утка, да? Неужели такая высокая? Но
9: замануха такая, да?
2: Да, да. Нет, они подтвердили, что в интернете действительно вот эта вот правдивая информация. Средняя у них около 100 тысяч. То есть, ну, это, естественно, если водитель все наработанные часы,
9: ну,
2: там,
9: да,
2: там, по-моему,
9: да.
2: 168 часов в неделю должно у него быть, но многие же берут и больше, и так далее, да, и поэтому сначала я сказал, что, например, они сказали, ну, бывает, что 75, там, 85, я от 75 до 100 тысяч, так я спросил, можно сказать, они сказали, нет, около 100 тысяч, это вот средняя зарплата, не от 75, поэтому я думаю, что
9: понятно,
2: на такую
9: зарплату...
8: Достойно.
9: Но это приличные деньги, да, ну и,
2: да,
9: и работа, конечно, непростая, работа тяжелая.
2: Да, мы же знаем, что водитель электротранспорта, это не водитель автобуса, то есть там свое, он выходит, вот эти вот стрелки постоянно.
8: Своя специфика. Сергей, мы знаем, что вам удалось поговорить, так сказать, с будущими водителями.
2: Да, будущие водители, они все совершенно, тут мужчины и женщины, понятно, среди водителей электротранспорта много женщин, мы знаем, да, и они пришли с разным опытом, кто-то вообще из другой профессии, вот давайте,
9: давайте,
2: и они, кстати,
9: послушайте,
2: сказали, что у них это мечта была в детстве.
23: Ну, это как мечта детства больше. Всегда нравился электротранспорт и давно хотела, на самом деле, освоить такую благородную профессию и попала в этот набор. Никаких сложностей, все открыто, все рады нам помочь и отвечают на все вопросы, которые у нас есть. Не было такого, чтобы было разочарование. Наоборот, все больше и больше появляется интерес к этой профессии.
24: Я до этого работал в торговле много лет, остался без работы и не знаю, как-то вот мне так захотелось стать именно водителем троллейбуса. Мы все-таки первая группа такая, так что мы обязаны это сделать.
9: Ну да, самое интересное, что люди могут совершенно приходить из других профессий.
8: Переучиваться успешно,
9: и за полгода.
8: Да.
9: Переучиваться. Угу. И за полгода из них есть, сделают водителей таких профессиональных.
2: Из них водители, тем более в Уфе это, ну, развивается сеть. Понятно, что трамваи чуть стареют, с троллейбусами ситуация чуть лучше, но это все будут модернизировать. А главное, раз такие деньги, стипендии, обучение выделяется, то этот транспорт, ну, явно будет в приоритете. И хотелось бы, чтобы он был в приоритете.
9: Именно так.
2: Чем автобусы.
9: Да.
2: Может быть, на меня обидятся, но...
9: Сергей Трифонов был у нас на связи.
8: Спасибо большое.
9: Рассказал о том, что в Уфе открылся Центр подготовки водителей электротранспорта. Очень интересная информация.
8: Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992.
25: Те самые пластинки, те самые сказки.
26: Кто это?
27: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
28: Какой такой колобок?
25: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
28: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
29: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
25: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
30: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
31: На правах рекламы.
1: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
1: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
4: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
1: И какие цилиндры перестают работать первыми?
4: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
1: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
4: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
1: Получается, это еще и потеря уверенности?
4: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
1: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
4: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
1: Пожалуй, нет.
4: И практика это показывает, что нет, сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
1: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
4: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
1: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
4: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время

0: вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
0: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
0: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
0: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание

0: Ощущение близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного Кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
5: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
3: Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Абу-Даби может стать местом проведения трехсторонних переговоров Россия-США-Украина. В Харьковской области взят под контроль два населенных пункта. Германия выслала из страны 150 сотрудников российских представительств и членов их семей. Владимир Путин поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок в Псковской области. И теперь подробнее. Абу-Даби будет рассматриваться как место проведения трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мере их подготовки встречи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также представитель Кремля сообщил, что возможность так называемого энергетического перемирия с Украиной не обсуждается. Песков заявил, что Украина наносит удары по мирным объектам, объектам социальной инфраструктуры в России, и тем самым открыла ящик Пандоры. Президент ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты.
2: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Сочи, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, ночью вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне Сочи 9 сентября. В результате атаки пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. В СК добавили, что Киев целенаправленно атаковал курортную зону города. Владимир Путин завтра выступит на деловом форуме БРИКС в Индии и поделится инициативами по сотрудничеству. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие завершится пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС.
3: Деловой форум БРИКС будет проводиться во второй половине дня, 11 сентября. Наш президент примет в нем участие. Деловой форум является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения. И он ежегодно организуется по линии делового совета БРИКС и традиционно начинается за день до самого саммита. Завершается мероприятие вот пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС. И на нем, я уже упомянул, в нем будет участвовать наш президент. И он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения.
1: Ушаков сообщил также, что на завтра запланирована и двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кадры боевой работы по установлению контроля над населенными пунктами Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области опубликовал Минобороны. Во всех боях принимали участие военнослужащие группировки войск «Север». В ведомстве указали, что ее подразделения, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения, подчеркнули в Минобороны. Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок в Псковской области.
4: Вы упомянули о благоустройстве, важнейшее направление работы в этой связи. Что хотел бы обратить ваше внимание на то, что растет количество несанкционированных свалок.
5: Да, мы знаем эту проблему, Владимир Владимирович. В основном она растет в летний период. Это связано с тем, что в летний период количество людей, одновременно находящихся на территории области, ну, там, в том числе, я имею в виду дачников, увеличивается в 3 раза. Поэтому мы разбираем к осени Зиму еще как-то держимся, летом эта проблема возникает. Значит, мы что в этой части сделали? Мы на примере города Пскова отработали, наши, кстати, местные ребята подготовили программное обеспечение, называется «Стоп-свалка», система, которая фиксирует и номера, и сканирует лица. Мы ее, в том числе и в контур безопасного города, завязываем. В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема
4: есть. Хорошо, так, внимание этому уделите, пожалуйста.
5: Спасибо.
1: Владимир Путин также обсудил с главой Псковской области социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО. Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, лишив сотни тысяч граждан Германии, проживающих в ФРГ россиян, доступа к консульским услугам, сообщило посольство России в Германии. Об этом, комментируя реакцию властей ФРГ на инцидент с БПЛА в Лейпциге и ответное закрытие российскими властями Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и филиалов немецкого института Гёте и в Москве. В России. Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, пишет РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны России и связал обвинение в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в Германии.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В эти минуты Сибирь играет с Амуром здесь по нулям, а «Авангард» выигрывает уже у Сочи 1-0. 22-летний полузащитник сборной Чили по футболу Массимилиано Гутьеррес стал игроком «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Полузащитник подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 30-31 годов. «Я очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с новыми партнерами по команде. Надеюсь, что нас ждет много побед. Я уже был на нашей базе в «Динамо», созданы отличные условия. Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, сказал футболист. И еще об усилении «Динамо». По данным «Спортэкспресса», в последний день трансферного окна «Динамо» рассчитывает усилить состав футболиста Массера и сборной Гаити Жозуа Казимиром. 24-летний правый полузащитник провел 3 матча на чемпионате мира. В начавшемся сезоне принял участие в 2 встречах в Лиге 1. «Динамо» обсуждает с французским клубом вариант аренды Казимира. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Эльзата Ахметова. В прошедшем сезоне он играл за самарский футбольный клуб на правах аренды. Он провел 31 матч, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. Челябинск одержал победу над «Динамо» Барнаулом в матче 4-го тура раунда пути регионов Кубка России по футболу 2-0. Антон Сенцов и Кристина Ильина стали победителями соревнований по велоспорту маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри на спартакиаде народов России в Миассе, а Елизавета Жаткина стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике в Москве в весовой категории до 49 килограммов. И о спорте на этом пока все.
7: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В пятницу 11 сентября в Сыктывкаре ожидается 17-19 градусов, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде дождь, от 15 до 17 тепла. В Калининграде 16-18 градусов. В Перми плюс 18, плюс 20. В Кирове от 17 до 19 тепла. В Уфе 20-22 градуса. В Оренбурге плюс 22, плюс 24. В Казани 18-20 выше нуля. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19 тепла. Сейчас в столице плюс 25 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
4: Большая страна. Разное время.
8: Разное время продолжает свою работу. Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира.
9: Да, а мы, это Мария Тарабаева и Борис Петухов. Напоминаю, что вы тоже можете принять участие в нашей программе по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. В общем, присоединяйтесь. Действительно, самое интересное сообщение обязательно прочитаем.
8: Также нашу видеотрансляцию можно увидеть в телеграм-канале, который так и называется «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час будет не менее интересный, чем первый.
9: Да, и тема, с которой мы хотим начать, это действительно тема, о которой мы говорили не раз уже и задавали вопросы, почему этого не получается в целом по стране. Но, тем не менее, Северная Осетия, первая на юге России, ввела тотальный запрет на вейпы.
8: Вот такая новость. Все подробности у Маргариты Балаевой. Маргарита, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Маргарита.
10: Здравствуйте, коллеги. Я хочу начать с того, что Северная Осетия, Алания, первой остановится уже не в первый раз. Угу. В далеком 2007 году первой в России законодательно в нашей республике запретили игорный бизнес и игровые аппараты. Угу. Это потом уже на уровне всей страны началась реорганизация казино и других игорных заведений. Так что первыми и быть, и предпринимать непопулярные шаги руководство республики может. Ну и перейдем теперь к нашей сегодняшней теме. Вейпы. Они часто воспринимаются как современная и якобы безопасная альтернатива обычным сигаретам. Угу. Но специалисты предупреждают, безопасных никотиновых изделий не существует. Электронные сигареты действительно могут выделять меньше некоторых токсичных веществ, чем обычные сигареты. Однако это не делает их безвредными, а отдаленные последствия от них только изучаются. О том, какие ожидания от данного закона и как он будет исполняться в республике, говорит председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов, кандидат медицинских наук Лариса Аривазова. Пожалуйста, слушаем, давайте послушаем.
11: Интересно. Главная цель этого документа, безусловно, это защитить здоровье жителей республики и полностью оградить молодежь от никотиновой зависимости. При этом в связи с обновлением федерального законодательства парламент республики оперативно вносит в наш республиканский закон необходимые корректировки. Тот проект закона, о котором мы говорим, устанавливает полный запрет на розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкости к ним в Северной Осетии. И законодатели, и, безусловно, медицинское сообщество, я думаю, что все граждане республики здесь абсолютно единодушны. Испарители наносят колоссальный вред здоровью. Поэтому миф об их безвредности, я считаю, должен остаться в прошлом. И вот новый наш закон республиканский жестко ограничивает места продаж и полностью запрещает использование кальянов в любых электронных устройствах в общественных местах и помещениях. Конечно же, любой закон всегда требует корректировок. И, естественно, мы, депутаты парламента, будем не только вносить какие-то корректировки, улучшать его, но и также будем осуществлять парламентский контроль за его реализацией.
9: Маргарита, ну вообще хочется сказать и поздравить даже Северную Осетию, которая смогла преодолеть вот то самое лобби, которое есть.
12: Да, знаете, я вот хотела поделиться собственными наблюдениями. У меня есть коллега, который с обычных сигарет перешел на электронные. И вот эти, как их обозвать, не знаю, производители, они же предпринимают все для того, чтобы заманить в свои ловушки, особенно молодежь.
9: Ну да, они красивые, она чаще всего красивая, разноцветные.
12: Такая она приятная в руке, такой аромат необыкновенный, что когда он ее курит, мне просто не хочется уходить из его кабинета. Собственных у меня никаких опыта нету, я никогда не курила ни простые сигареты, ни вейпы тем более.
9: Да,
12: вот в ресторанах мне всегда тоже не нравится, когда прилюдно молодые девушки, особенно на Кавказе, и вот этими кальянами балуются. И еще одно наблюдение у меня в последнее время, мне кажется, что мужская часть молодежи, ребята молодые, они курят гораздо меньше
9: чем девушки. Есть такое наблюдение. Но
12: даже у нас на Кавказе это вот прямо бросается в глаза. И очень обидно, потому что это будущие родители, и никотин вредит не только им самим,
9: там не
12: но
9: только,
12: и
9: там
12: будущим
9: даже
12: поколениям.
9: Маргарит, не только никотин, там же еще и всякого рода вот эти смеси непонятные,
8: там непонятные
9: из чего
8: вещества,
9: глицерин там точно присутствует.
8: Которые, вот сегодня была как раз новость, я, к сожалению, не помню регион, что 16-летний мальчик, у него просто какое-то нереальное поражение легких, он признался потом уже, что два года он курит вейп, когда уже кислород упал до 65 при норме там почти под 100. Ну, то есть, это же просто какая-то кошмарная история.
9: Это называется, это уже диагноз, это попкорновая болезнь, так называемая. И действительно, все больше и больше людей становятся жертвами, потому что, опять же, контроля над этими смесями нету никакого.
8: Так над продажей нет. Они же эти флаконы продаются непонятно где и непонятно как. И как они попадают тоже на территорию нашей страны, из чего они сделаны, тоже никто не знает. Но параллельно с этим, мне кажется, что вот все-таки масштаб проблемы по стране, он, мне кажется, не до конца понят.
9: Да.
8: Потому что это же какой-то ужас. У нас дети — будущая нация, а мы гробим здоровье, не обращаем на это внимания и разрешаем на этом еще и наживаться кому-то. Но это же просто форменное безобразие.
9: И борьба очень тяжелая идет.
12: Согласна.
9: Действительно.
12: А вот
9: ваш регион молодец в данном случае.
12: Молодец. Я согласна с вами. Надеюсь, что будут другие за нами следовать,
9: именно,
12: тоже принимать такие же законы.
9: Надо
12: и на российском уровне в том
9: числе. Надо построже. И президент об этом говорил. Маргарита Балаева, мы поговорили о том, что Северная Осетия, первой на юге России, ввела тотальный запрет на вейпы, и мы всячески поддерживаем эту инициативу, потому что действительно с этим надо что-то делать, это уже невозможно.
4: Большая страна, разное время.
8: Движемся дальше. И
9: о здоровье.
8: Что греха таить, у нас скоро к нам придет этот самый сезон простуд, который к нам приходит каждый сезон. Ни для кого это не секрет.
9: И у нас на работе вот сейчас вакцинация идет.
8: Да, кстати, у нас началась плановая вакцинация от гриппа. И, в общем-то, массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ стартовала на Дону. Вот такая вот новость. У нас на связи наш корреспондент Андрей Константинов. Узнаем подробности. Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Андрей.
13: А Мария Борис, здравствуйте. Действительно, как хорошо, что и у вас уже начинается вакцинация, и у нас, стартовала она действительно в Донском регионе с 1 сентября. Она началась, и позаботилось правительство о том, чтобы она началась планово, как обычно. На закупку уже, в общем-то, были выделены дополнительные средства из регионального бюджета, и было приобретено уже более 300 тысяч доз препаратов. Что хочется отметить, прививочная кампания стартовала, точных данных, конечно же, на текущий момент пока мы не имеем, прошло всего несколько дней, но какая-то там буквально там 10 дней, да, первой декады, еще трудно говорить о каких-то результатах, но если брать по тому, как все распространяется и как все происходит в плане информационного обеспечения, то здесь мы можем понимать, что примерно будет показатель такой же, как и в прошлом году, когда уже к концу сентября было вакцинировано порядка 500 000 человек, и там были и дети, и взрослые. Что интересно в этом году, что от гриппа предлагают прививки новые вакцины. И здесь важно подчеркнуть, что вариант свиного гриппа присутствует, H1N1, там вариант гонконгского гриппа, H3N2, ну и вирус гриппа B непосредственно. Опасность ведь любого штамма – это тяжелое течение заболевания, да, с возможными осложнениями, о чем часто говорят врача. Врачи и не все сразу понимают суть происходящего, потому что только потом уже, когда начинают пить лекарства, вызывают там скорые и все остальное, да, понимают тот кошмар, с которым приходится сталкиваться. То, что говорят ученые, те, кто исследуют и создают все эти вакцины, они четко фиксируют, что происходят вот все изменения, необходимые для того, чтобы вакцины были более эффективными, более точными. И забота-то ведь главная здесь в чем? На то, чтобы создать тот самый коллективный иммунитет.
8: Да. Да.
13: За счет коллективного иммунитета мы можем более спокойно пройти вот эти вот периоды, когда начинает особенно нарастать вот этот вот гриппозный период. Ну, мы понимаем, что на Дону температура воздуха значительно отличается от московского региона, от столицы.
9: Но это как раз вот и создает такие причины для болезни, потому что у вас оттепель, там тепло, потом подморозит или еще что-то. И вот
13: те, кто поедут в столицу и еще выше, они имеют, ну, не вакцинировавшись, они имеют больше шансов
9: привести заболеть, что-то,
13: нежели. Тем более, что все четко говорят, период, да, когда начинает работать сама вакцина, он 2-3-4 недели занимает. Поэтому и началась эта кампания по вакцинации именно сейчас. О ней было сказано, мы информировали в конце августа, и то, что она должна стартовать, и как раз мы сейчас об этом рассказываем.
8: Да.
13: Другое дело, что не все понимают нужность. Вот это, к сожалению,
8: вот
13: тот момент, о котором нужно больше говорить, чаще говорить, чтобы у людей все-таки было больше желания пойти
9: осознанного,
13: и
9: да,
13: делать вакцину.
8: На самом деле, в чем опасность гриппа? Она ведь не в самом заболевании как таковом, а как раз в тех осложнениях, да, которые уже могут привести к тяжелым последствиям и даже в некоторых случаях к летальному исходу. И тут как раз нужно думать не о самом заболевании. Некоторые болеют совсем несколько дней.
9: Ну,
8: но
9: да,
8: последствия потом,
13: конечно,
8: они могут затянуться.
13: Конечно. И группы риска, ведь они тоже разные. Там,
8: да.
13: Дети,
8: конечно,
13: пожилые там от 60
9: хронические
13: и дальше.
9: Хронические заболевания.
13: Женщины.
9: Всякого
13: те, кто уже с хроническими заболеваниями, они имеют больше рисков. Ну и сами работники, медработники и педагоги, кто сталкивается постоянно с людьми, кто присутствует в скоплениях массовых, да, где людей больше всего, там аудитории те же, где лекции проходят, то это вот там, где нужно, необходимо позаботиться о том, чтобы все-таки понимание наступило и люди сделали вакцинацию. Ничего сложного в этом нет. Как правило, процесс после вакцинации, ну, период вот этого 2-3 дня проходит достаточно спокойно зачастую у всех.
9: Но, тем не менее, я так понял, что вакцинация будет проводиться не только в поликлиниках, да, но и мобильные бригады будут выезжать в отдаленные районы.
13: Да, Да, это есть, это существует, приезжают на большие предприятия для большей простоты и эффективности. В столице, конечно, есть вот даже такие у метро.
9: Да, встретить. У нас стоит скорая помощь, да, и вот в ней как-то.
13: К сожалению, вот в Донской столице пока мы этого не наблюдаем, но, возможно, и этот опыт будет использован в дальнейшем, в последующем, потому что это очень удобно, чтобы даже никуда далеко не ездить. Ты где-то пришел, где вот остановка на центральной улице, на той же Большой Садовой или на Красноармейской, где, как правило, всегда много людей. Люди присутствуют. И, пожалуйста, милости просим, что называется.
9: И особое внимание тут детям надо уделить, потому что мы каждую зиму рассказываем о том, что очередной класс закрылся, очередная школа закрылась.
8: Вот тут вот очень, на самом деле, сложный и тонкий момент. Вообще это обращение, мне кажется, больше к родителям, чтобы конечно. Ни в коем случае они не отправляли заболевших детей в детский сад, школу, на какие-то там, не знаю, культурно-массовые мероприятия, елки и так далее. Ведь распространяется все крайне быстро. И ни для кого не секрет. И вот эта история, что ой, да мы поведем в сад, это просто там небольшая насморк, температура, да. Это просто насморк и так далее. Но, в общем-то, это недопустимая ситуация, потому что потом мы действительно об этом говорим в наших эфирах, когда целыми детскими садами уходят на карантин.
13: Да, все в пике уходит, все верно, коллеги.
8: И, в общем-то, в ответе каждый, что называется. Поэтому тут, помимо того, что нужно к здоровью относиться, и себя, и детей очень кропотливо, ну и к остальным тоже.
9: Поскольку дети сами не могут принимать таких решений, тут вся ответственность на родителях. Есть какие-то вот противники активные прививок каких-либо и вообще, ну их, слава богу, немного, но о них очень много говорят, тем не менее.
13: Есть показатели, которые говорят о том, что снижается посредством вакцинации, снижается та или иная форма заболеваний, гриппа, того же коронавируса и прочее. Поэтому здесь просто важно вот этот момент учитывать.
8: Да. Ну, еще, кстати,
13: а наша задача об этом говорить чаще и больше.
9: Конечно.
8: Да, ну и, конечно же, мы понимаем, что кроме вакцинации нужно все-таки заниматься профилактикой. Это самые банальные правила, о которых некоторые забывают. Надо действительно мыть руки с мылом.
9: Да.
8: Особенно после улицы и общественного транспорта. И промывать нос, и вести здоровый образ жизни, в общем-то, и высыпаться, и регулярно выходить на пешие прогулки, потому что это все важно. И проветривать помещение тоже важно. Делать влажную уборку. В общем-то, это те базовые правила, которыми многие пренебрегают, а потом мы удивляемся, почему у нас такие последствия.
9: Да, я работал в одной компании частной, да, там директор сразу сказал, что всем, кто не сделал прививку, больничная оплачиваться не будет.
8: Ну, у тебя были прям драконовские
13: условия. Это прям жестко.
8: Да, ну, в общем-то, заставить, конечно, никто никого не может,
9: это понятно, но
8: к пониманию, стоит задуматься о своем здоровье.
9: К пониманию этого прийти стоит, потому что действительно регион большой, тем более у вас на Дону все время, так скажем, новые какие-то люди появляются, вообще место на дороге, на, скажем так, и поэтому вот вращение разного рода людей из разных регионов, оно, конечно, неизбежно будет к этому приводить. Андрей Константинов был у нас на связи. Очень подробно мы поговорили про массовую вакцинацию от гриппа и ОРВИ, которая стартовала на Дону.
8: Да, друзья, поэтому призываем вас, пожалуйста, следите за своим здоровьем, узнавайте о вакцинации в вашем регионе и не пренебрегайте базовыми правилами, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих людей. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
14: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
15: А чего с ней?
16: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
14: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
17: Что такое?
18: Девка-то опять пропала.
17: Как пропала? Земской полиции мы с тобой здесь или кто?
14: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
19: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
17: Ничего-с. и гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
14: Леший. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани. Большая страна. Разное время.
8: Разное время продолжает свою работу. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что вы можете принять участие в нашей программе. Мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс». Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
9: Вот о чем мы хотели поговорить сегодня.
8: Да. Да?
9: Во всем мире сейчас вот долгие годы была такая установка, что атомная станция и атомная электростанция – это что-то опасное, это что-то вредное. И в большинстве европейских стран их все закрыли. Как таковые. Теперь они столкнулись с такой большой проблемой, что у них не хватает электричества просто-напросто, потому что вот эти все ветряки и прочие экзотические виды...
8: Как будто бы варианты, но не совсем.
9: Да, да. Их нужно огромное количество составлять, и действительно они малоэффективны. И в нашей стране, слава богу, на это не клюнули. В нашей стране работают, строятся новые станции, восстанавливаются старые станции. И на самом деле это очень выручает и действительно таким образом составляет значительный, вот, скажем так, сектор нашей экономики, потому что атомные электростанции, мало того, что мы их у себя сохранили, мы их еще активно продаем по всему миру.
8: Да, и активно развиваем и строим, и, в общем-то, вот эта позиция европейская, ну, это позиция европейская,
9: ну, нет,
8: что
9: я,
8: уж мы тут можем сказать.
9: Я как раз и говорю, потому что, вот, например, угольная электростанция, она гораздо вреднее просто-напросто, чем атомная. Здесь все-таки все закрыто, и даже вот, что называется, характерный пример Запорожской атомной станции, которую нещадно обстреливает украинская сторона, и, тем не менее, люди продолжают работать, и станция действительно работает. Вот какую историю мы бы хотели сегодня обсудить. В самом западном нашем регионе, в Калининграде, снова провели опрос об атомной электростанции.
8: Да, некоторое время назад такой опрос уже был проведен, а именно 13 лет назад, да? Вот, ну, в общем-то, выясняется, что эта идея еще до сих пор живет и, что называется, процветает в Янтарном крае. Поэтому, в общем-то, по данным опроса, 43% жителей Калининграда считают атомную энергетику безопасной. И строительство новых энергоблоков поддержали 53% участников опроса. Все подробности у нашего корреспондента Алексея Анкудинова уже у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Алексей. Мы уже немножко, так скажем, закинули некоторые мысли по поводу строительства этой атомной электростанции. Расскажите, пожалуйста, в каком она состоянии и что необходимо сделать?
15: Здравствуйте, коллеги. Вы знаете, я посещал площадку Неманской, да, вот это Неманский район, Балтийской атомной электростанции, несколько лет назад, когда мы закладывали первый камень гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов. Это тоже проект Росатома. Конечно же, тогда задавали вопрос Алексею Евгеньевичу Лихачеву, генеральному директору госкорпорации, вообще, что с этим проектом? Вы знаете, он не дал такого однозначного ответа, но это точно означало, что проект не приостановлен окончательно, это скорее заморозка. Да? Она у нас так и называется, замороженное строительство Балтийской атомной электростанции. Дело в том, что этот проект был достаточно амбициозный в свое время, и мы думали, что вот эта электроэнергия, которая будет генерироваться с помощью как раз атомного реактора, она будет, ну, наверное, идти еще плюс ко всему на экспорт, потому что у нас есть тепловая электростанция ТЭЦ-2, ее мощности вполне хватает на обеспечение электроэнергии Калининградской области. Калининградская область – небольшой регион. Кроме того, в целях укрепления энергетической безопасности по поручению президента у нас было построено несколько газовых электростанций, и был внедрен проект вот этого газового электрохранилища, чтобы в случае чего у нас были резервы. Там была еще угольная станция, Приморская ТЭС, так называемая, построена. И, конечно, мы сейчас полностью в автономном режиме. Как вы помните, мы вышли из Балтийского энергокольца, в который входили там страны Прибалтики, Беларусь в том числе, если я не ошибаюсь. Теперь мы существуем автономно в плане нашей энергетической системы. И вопросы энергетической безопасности Калининградской области, конечно, они на контроле, причем на самом высоком уровне. Mm-hmm. Я напомню, что вот когда у нас запускался проект этого газового хранилища, которое будет обеспечивать наши электростанции, приезжал президент, лично давал команду, и сжиженный природный газ как раз загружался с газовоза, с маршала Василевского на специальный терминал, и потом поступал в газовое хранилище, чтобы уже потом, собственно говоря, это поступает на наши теплоэлектростанции. Если говорить о Балтийской атомной станции, то там пока просто площадка, там готова вся инфраструктура, и вот по заверениям атомщиков в любой момент это, собственно говоря, строительство может быть продолжено. Сейчас рядом со стройплощадкой атомной станции уже функционирует гигафабрика, так называемая, мы о ней не раз говорили, там производят ячейки для литий-ионных аккумуляторов, это проект РНР, энергетической компании, поэтому, в принципе, внимание вот госкорпорации к нашему региону достаточно высокое. Я думаю, что в целом проект, конечно, может жить, потому что... Почему люди так реагируют, собственно? Потому что все хотят стабильной...
9: Естественно. Энергии. Тем более в вашей ситуации, когда вы со всех сторон окружены врагами, здесь уже, конечно, разговор серьезный идет, потому что могут перекрыть какие-то поставки, какие-то еще что-то. Опять же, газ дорожает постоянно. А здесь, в данном случае, с одной стороны, гарантированный источник будет, но со второй стороны, я так понимаю, что пока нет острой необходимости в создании этой станции.
15: Нет, такой необходимости нет, об этом не раз говорили. Сейчас, опять же, я повторю, что мы обеспечены, и мы существуем в автономном режиме, в режиме энергоострова, такая вот формулировка также используется. Но Росатом, по-моему, если я не ошибаюсь, не так давно, вот несколько лет назад в Республике Беларусь построил станцию. Она так, если вот брать ближайшие страны, там Литву, Польшу, вот, наверное, это самое такое близкое к ним. Потому что все-таки, если такой проект реализован, вот мы должны понимать, куда излишки этой энергии, собственно, поставлять, как их использовать. Потому что, опять же, для нужд Калининградской области тех вот мощностей, которые у нас вырабатывают, которые заложены с помощью наших теплоэлектростанций, газ, есть резервная уголь, как я уже говорил, и хватает. Кроме того, мне кажется, надо учиться использовать как раз эти излишки, может быть, как-то для нужд сельского хозяйства, для обогрева теплиц. Надо развиваться в этом направлении.
9: Бананы чтобы выращивать начинать. Да, конечно.
8: А почему бы и нет?
9: Алексей, спасибо большое.
15: Кстати, недавно мы это...
9: Алексей, спасибо. Алексей Анкудинов был у нас на связи из Калининграда. Там провели опрос об атомной электростанции опять.
20: Большая страна, разное время.
8: И мы переносимся в Самару. Зоопарк самарский приглашает на лекцию «Животный мир нашего города». И приурочено это все ко дню города Самара. Очень любопытно, потому что действительно, мне кажется, житель любого города должен знать, кто же с ним соседствует. Да. И это очень любопытно. У нас на связи Александр Евгеньевич Кузовенко, заместитель директора по развитию научно-просветительской работы, кандидат наук. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
21: Здравствуйте.
9: Во-первых, поздравляем с наступающим
8: днем города.
9: Во-вторых, расскажите нам, пожалуйста, кто же нас окружает, потому что мы живем не в лесу, мы живем в городе. Да.
8: Самара достаточно крупный город.
9: В квартире, да.
8: Кто же там может быть? Кто с нами соседствует?
21: Тут вначале надо сказать, что совсем недавно городов-то не было, была просто одна природа такая, да? И дальше человек начал эту природу осваивать. Наибольшая нагрузка легла как раз вот на эти городские территории. То есть это и промышленная жилая застройка, и загрязнение, и транспортная инфраструктура, и большая рекреационная нагрузка. Это создало особую среду обитания животных, и название у такой среды есть, оно звучит как урбоциноз.
0: Ага.
21: То есть та среда, которая
0: Городская, городская.
21: В городе. Угу. Да. И мы здесь не одни, и вот почему мы хотим про это рассказать на нашей лекции, потому что люди в городе, они как бы находятся как в такой капсуле несколько, они отходятся дальше от природы, и даже вот к нам в зоопарк достаточно часто присылают фото, ну, к примеру, сойки, говорят, вот мы какую-то совершенно необычную птицу увидели, то есть как бы человек отдаляется от природы, и знания его ограничиваются, ну, серой вороной, голубем и еще совсем небольшим набором животных. А знать те, кто рядом с нами живет, очень важно для того, чтобы и эти животные не пострадали, и в некоторых случаях для того, чтобы
0: люди не пострадали. Действительно, да. потому что вот здесь, например, вот, ну, максимум, что приходит в голову, да, это на чердаках и крышах могут гнездиться, скажем так, летучие мыши.
8: Они могут и в квартиру залететь, да. между прочим. И вот что тогда делать? Потому что вот гуляет ролик по интернету сейчас, что прям в городе залетела летучая мышь, и ее девушка начала и кормить, и гладить. В общем, как ее мышь цепилась в руку, это не передать словами, это что-то страшное. Они, видимо, прям кусают мертвой хваткой.
0: Естественно.
8: Александр Евгеньевич, как быть в таких экстремальных ситуациях? Ну, наверное, все-таки не стоит вмешиваться в дикую природу.
21: Не стоит вмешиваться в дикую природу, правильно. Если вы находитесь в дикой природе и видите, что животное рядом с вами не пострадало, к примеру, оно не переломано, да, и ему не нужна помощь. Конечно, для этого надо быть насколько-то компетентным. Но мы сейчас с вами обсуждаем городскую среду.
0: Да, именно.
21: Животное, попав в такую среду, оно, надо понять, это вот вид, который уже привык жить рядом с человеком, то есть в той или иной мере это синантропный вид, или это вид, который, ну, к примеру, залетел туда, как бывает с совами, или, вот как вы сказали, с летучей мышью. Если летучая мышь вот так попала в руки человеку, то, скорее всего, конечно, ей нужна помощь. К счастью, мы живем в такое время, когда развито интернет-сообщество волонтеров, у вас в Москве она очень развита.
0: Ну да, да, конечно.
21: И в Самаре в этом плане тоже повезло, у нас есть специалисты, в том числе и по летучим мышам. Набираем информацию в интернете, что делать, и указываем регион. И дальше сразу вылазит некий перечень мер, которые надо принять, чтобы обезопасить себя, и чтобы не пострадало животное. Вот как раз про это мы тоже будем достаточно много рассказывать на нашей лекции.
0: Есть адреса, куда ее можно, например, отвезти, да, в коробочке.
21: Вначале человек сориентирует, кто это, что делать с этим животным, а потом уже, да, происходит какая-то вот эта вот состыковка и передача животного, чтобы его в дальнейшем просто выпустить в природу, или чаще для того, чтобы оказать ему какую-то необходимую помощь.
0: А у вас в зоопарке есть какие-нибудь представители местной фауны, точнее?
21: Конечно, конечно, да. У нас в зоопарке содержится 240 видов животных, с которых более половины занесено в разного рода красные книги, региональную, или международный красный книгу РФ. И самые вот такие яркие представители нашей самарской фауны, это, конечно, орлан-белохвост, это очень крупная птица, которая встречается на реке Волга. Ведь, когда мы говорим о Самаре, о Самарской области, то сразу представляем вот эту вот огромную реку, которая и формирует, наверное, всю фауну и флора нашего уникального региона.
0: Да, Александр Евгеньевич, да, да. Извините, пожалуйста, время, к сожалению, заканчивается наше. Очень интересный был рассказ. Да, Александр Евгеньевич Кузовенко, заместитель директора по развитию научно-просветительской работе, кандидат наук.
8: Все на лекцию,
0: да,
8: в Самарский
0: зоопарк. На лекцию с нами в зоопарк.
20: Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
22: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
20: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
0: Складывается впечатление, что мы не столько работаем в России, сколько отдыхаем.
8: Это очень обманчиво, но так или иначе, в конце двухчасового путешествия по работе, командировки, скажем так, по городам и весям нашей родины, мы, значит, в конце второго часа чуть-чуть отдохнем.
0: Находим уголки и даже не раз возвращаемся в них. Получается так, что идет везде развитие, везде изменения, новые объекты получаются. Мы про Рыбинск как-то давно рассказывали.
8: Ну, мне кажется, да, прям давно.
0: Давно, да, и то по другому поводу. Но, тем не менее, история этого города на самом деле настолько интересна, поскольку древний город, и события нашей истории нашей страны проходили там в огромном количестве.
8: Но так или иначе, вот судя по новости, какие-то чудесные чудеса творятся в этом городе, и теперь, собственно говоря, историю Рыбинска можно узнать не только пройдя Медвежьей тропой, но и посидев на говорящей скамейке. Вот даже скамейки заговорили.
0: Вот так вот. Ольга Шалаева готова.
8: Что за чудеса?
0: Да, готова нас в этом путешествии сопровождать. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Да, чудесные и очень интересные и неравнодушные жители в Рыбинске у нас находятся, которые все время что-то придумывают, выискивают и завлекают к себе гостей всеми возможными способами. Конечно, у нас и, собственно, и в регионе много всего делается для того, чтобы можно было как можно легче и быстрее добраться до наших городов. Уж в двух словах скажу, что у нас можно до Рыбинска сейчас не просто не только на автомобиле или на автобусе доехать, но можно и по воде путешествовать, благо еще позволяет и погода, в общем-то, и сезон. Вот, менее чем за 2 часа из Ярославля можно доехать до Рыбинска на скоростном судне. И у нас еще с августа начали курсировать скоростные поезда из Москвы, то есть менее чем за 4 часа вы можете очутиться вот в этом волжском городе. Поэтому, пожалуйста, приезжайте,
0: на выходные
5: правильно
0: можно запросто.
5: На выходные легко, конечно, вы можете с утра сесть там в поезд и уже где-то часов в 11-12 уже оказаться у нас в Рыбинске. Можете остановиться в Ярославле, оттуда уже прийти по воде, скажем так. Но вообще Рыбинск, конечно, они молодцы. У них в этом году яркие события происходят. Прежде всего, в этом году Рыбинску исполнилось 955 лет. Ну и вот они такие подарки делают и своим жителям, и тем, кто приезжает. Яркие, интересные. Появилась пешеходная зона в историческом центре для того, чтобы туристы и жители могли спокойно передвигаться по улицам, могли подходить к зданиям, смотреть, знакомиться, восхищаться архитектурой, потому что архитектура очень похожа на питерскую, особенно в центре в историческом. Ну и неравнодушные жители, историки, экскурсоводы, музейщики, они задумались о том, чтобы вот это вот прогулки вот эти сделать еще более познавательными для тех, кто, в общем, по улицам путешествует. И вот они несколько таких ярких моментов предложили. И нужно сказать, что это еще не конец, у них это все в развитии, все эти проекты. Вот один из них проект вы назвали «Говорящие скамейки», другой... Да, первое, о чем мы услышали, были механические стереоскопы. Вот об этих двух моментах предлагаю сейчас послушать историка Оксану Гужелимову, а дальше я вам еще фишечку расскажу.
0: Хорошо.
23: Привлекает внимание стереоскоп на Красной площади. Когда мы смотрим в стереоскоп, мы видим на этом месте первый памятник. Памятник цареосвободителю Александру II. На Волжской набережной, в створе улицы Стоялой, мы видим, как устроен был перевоз в начале 20 века. И на бывшей театральной площади мы смотрим на здание Рыбинского театра, работы архитектора Виктора Шрутера. Театр, к сожалению, сгорел в 1920 году, но мы сейчас его можем видеть в телескопе.
8: Говорящие скамейки у вас тоже есть.
23: Да, например, на Соборной площади скамейка вам расскажет о гражданах города Рыбинска. Памятник такой у нас тоже появился.

0: реконструировали, отремонтировали, и там, в общем-то, движение современное идет. Но когда вы смотрите в стереоскоп, вот прямо здесь, в режиме реального времени, не в интернете, не в каких-то там вот исторических, старинных альбомах, вы видите, что в том месте ходил паром, плавали лодки, и ничего там не было. Это первое. Второе, на месте сквера, да, раньше был театр. Но больше всего мне нравится история как раз вот с этим памятником, потому что когда вы смотрите на памятник Ленину, который стоит, да, вы видите в стереоскоп, что там совсем другое, там Александр II, собственно.
1: Царь-освободитель, да.
0: Да, с чем боролся Ленин, в общем-то, то раньше здесь и было. Но, опять же, вы, когда приглядитесь к этим фотографиям, к этим изображениям, поймете, памятники поменялись, а постамент остался. Оказывается... Да, оказывается, в общем, вот эта вся история, она, вот эти фишечки, они изложены рядом, тоже со стереоскопом можно с этим познакомиться. Оказывается, купцы собирали деньги, но они же основательные были, и они, в общем-то, углубили вот это, вот этот постамент на 1.5 метра, вокруг все забетонировали, и когда пришла советская власть, памятник сняла изображение, а этот вот земля ковырять не смогла никак. Вот, и они стали изображать. Там был и бюст Ленина, и Ленин в классическом пиджаке был. Но они все были маленькие, постамент, но он солидный, Александр Пекушин памятник делал. Вот. Ну и вот относительно недавно, собственно, появился у них Ленин. Большой, но Ленин тоже отличается от привычных нам фигур. Он у них в зимней шапке и в теплом пальто. Тоже интересно посмотреть. Вот такая колоритная история. Рыба Сабанеева.
1: Да.
0: Это возможность узнать о природе, о водных богатствах нашей Волги и Рыбинского водохранилища. Вообще Леонид Сабанеев, это Ярославский,
1: описал,
0: да, пресноводных рыб России. И вот рыбинцы выбрали 23 вида этих рыб, и они их изобразили на муралах. Но, как мне сказала Оксана, рыбы изображены практически все в натуральную величину. То есть там гигантских каких-то ершей, всю стену дома не будет. То есть их надо поискать. Это определенный квест. Карта этих рыб находится на Волжской набережной рядом с причалом, где швартуются туристические теплоходы. Поэтому можно прямо с корабля на бал, собственно, и отправиться рыб искать. Каждая рыба подписана, у каждой есть QR-код. Вы можете, ну, познакомиться, который вот дальше перекидывает вас как раз, ну, для того,
1: чтобы... Именно, с одной стороны город посмотреть, а с другой стороны вот конкретных
2: по рыбе. Ой, ну рыба замечательная. Я вот вижу фотографии, они действительно в каких-то неожиданных местах. Вот я так думаю, что ты поворачиваешь, если ты не знаешь об этом, куда-то вот за какой-то угол. Да-да-да, а тут вот рыба, пожалуйста, ждет тебя, пока ты ее сфотографируешь.
0: Ну да. Не только рыбу можно увидеть.
2: Как живая.
0: Можно, все сделано так, чтобы можно было и привычные вроде бы архитектурные шедевры увидеть с другого ракурса, увидеть, посмотреть с другой стороны и сказать, может, вам как раз задняя стенка-то больше понравится у собора, чем вот этот передний вход. Но это вот каждому свое, собственно. Есть у них, поиграли они с электрощитами в центре города. Они там, мало того, что изображение рыбинское появилось, ну, классические такие изображения красивые, они там разместили воспоминания, какие-то строчки известных людей о Рыбинске, о тех, кто проезжал мимо, кто там жил, кто в гости приезжал. Ну, вот среди них были Чехов, Куприн, Аксаков, Салтыков-Щедрин. Пожалуйста,
1: весь свет,
0: пожалуйста, обращайтесь. И вот это не конечное. Мне сказали, еще будут пополняться, потому что, собственно, электрощитов в достаточном количестве в центре города находится.
1: И скамейки новые всем появятся, хватит. Говорящие, действительно.
0: Да, ну и медвежьи тропы.
1: Да, о которых мы в свое время уже рассказывали. Действительно, это вот...
2: Слушали бы, но лучше ехать, конечно. Да. Тут без вариантов.
1: Спасибо большое. Ольга Шалаева была у нас на связи. Побывали мы в Рыбинске.
2: Да.
1: И вас всех приглашаем.
2: Да, обязательно. Побывайте там, что называется, физически. Мария Тарабаева, Борис Петухов работали для вас. До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго.
3: Фестиваль «Зодчество Россия».
4: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
3: Вице-президент Союза московских архитекторов

0: Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России.
4: 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
6: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
7: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
5: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы СВО. В Харьковской области взят под контроль России два населенных пункта. Губернатор Псковской области доложил президенту об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибших в ходе СВО. И теперь подробнее. На все вопросы, связанные со спецоперацией, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Атаки ВСУ по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре связывают в Кремле с неспособностью Киева переломить ситуацию на фронте.
2: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи в ночь на 9 сентября, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления. Следственный комитет России даст принципиальную правовую оценку этой террористической атаки и примет меры для привлечения к уголовной ответственности каждого виновного.
1: В оперштабе региона сообщили, что число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи выросло до 28, среди них двое детей. ВСУ потеряли за сутки в районе котла в Харьковской области до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, при попытке прорыва подразделений ВСУ из окружения были пресечены. Группировка «Севера» в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, также российские военные блокировали подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. За сутки потери противника в районе котла в Харьковской области составили до 40 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса, говорится в сводке. Владимир Путин выслушал доклад губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о социально-экономическом развитии региона. В том числе рассказал президенту России об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибшим в ходе СВО.
4: Безусловно, внимательно относимся к теме сохранения памяти вместе с мамами, женами наших погибших героев. Мы уже два мемориала сделали, там, где ребята наши похоронены. Непростые были вопросы, у каждой семьи были свои видения, свои предпочтения, но в итоге договорились. Я считаю, что хороший результат получили, и важно, что не только родственники теперь туда могут приезжать, туда на постоянной основе приезжают и школьники, ребята привозят на экскурсии, рассказывают на возложение, и патриотические организации, которым и про СВО рассказывают, и про то, собственно, какие подвиги наши ребята, герои там совершали.
1: Также, по словам Ведерникова, в Псковской области действует 47 мер поддержки ветеранов СВО. Отдельной полноформатной встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Нью-Дели не запланировано. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Однако, по его словам, общение может состояться в кулуарах саммита.
5: На саммите БРИКС в Нью-Дели двухстороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
1: Также Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию России, США, Украина могут продолжиться в Абу-Даби. Подтвержденных случаев заражения новым клещевым вирусом из Китая в России не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее медики уточнили, что вирус может передаваться человеку через укус азиатского длиннорогого клеща. В России клещ-переносчик этого вируса имеет ограниченный ареал и встречается только в некоторых районах Приморского края, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Женщину госпитализировали в Пермском крае после нападения медведя. Она в состоянии средней степени тяжести, рассказали РИА Новости в краевом Минздраве. Ранее в местных СМИ и пабликах появилась информация, что на территории машиностроительного завода в Пермском Александровске на уборщицу напал медведь. Пермячка ухаживала за хищником, который был подарен предприятию в 2000 году и содержался в вольере. В Москве сегодня теплый по-июльский день и кульминация бабьего лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет. Ну и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составят 743 миллиметра ртутного столба.
1: В пятницу в столице могут пройти небольшие дожди, а температура войдет в рамки климата. Днем она не поднимется выше плюс 19 градусов. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из аргентинского «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал контракт до 2031 года. Московский клуб, по данным СМИ, заплатил за футболиста около 7 миллионов евро. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, сообщает пресс-служба ростовчан. Перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. Сегодня в футбольном Кубке России три матча четвертого раунда в пути регионов. В первом из них Челябинск обыграл «Динамо» Барнаул со счетом 2-0. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Валиевой, Кондратюку, а также Степановой и Букину. Ранее ИСУ не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации. Благодарим все организации, выразившие готовность оказать содействие нашим спортсменам», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В первом из них Сибирь дома обыграла Амур со счетом 2-0. В эти мгновения «Авангард» по ходу матча ведет у хоккейного клуба «Сочи» 2-0. И пока это все новости спорта.
0: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: В пятницу 11 сентября в Казани и Самаре ожидается 18-20 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде от 17 до 19 тепла, преимущественно без осадков. В Пензе небольшой дождь от 18 до 20 тепла. В Ярославле и Туле дождь, временами сильный, плюс 18, плюс 20. В Владимире 21-23 градуса дождь, в Воронеже 24-26 тепла, дождь, в Ростове-на-Дону и Волгограде без осадков от 26 до 28 градусов выше нуля. В Краснодаре и Ставрополе 27-29 сухо. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 24.
9: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов, руководитель проекта «Ягодная академия». Добрый день, Ирина!
1: Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, радиослушатели!
0: Ягод и фруктов реально стало больше. Мы увеличили импорт или свое производство?
1: Это зависит от конкретных культур. В некоторых категориях растет местное производство, в некоторых категориях импорт. Например, голубику, вот ту самую культуру, которая сейчас наиболее активно, наверное, развивается во всем мире.
0: Говорят, она IQ повышает.
1: Ну, все ягоды повышают буквально все, включая либидо, IQ, здоровье организма, здоровье сердечно-сосудистой системы. Так что здесь скорее разговор о том, что должно быть разнообразие ягод и в рационе потребителей. А говоря о голубике, в последнее время производство голубики начало очень активно развиваться в таких странах, например, как Грузия. А поставки оттуда в больших объемах идут на российский рынок. А, например, выращивание земляники садовой развивается в России очень активно. Наши хозяйства внедряют современные технологии, устанавливают туннели, поднимают ягоды на столы, что очень актуально было в этом сезоне, когда везде шли дожди и плантации в почве просто затапливало. И все больше и больше появляется вот такой вот ягоды, выращенные по самым современным технологиям, соответственно, самой вкусной, самой качественной и пригодной для реализации в очень широкой географии.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Агроинженерный институт открылся в Липецком государственном политехническом университете. Помимо классических сельхоздисциплин, студенты будут изучать современные технологии, программирование, робототехнику, управление системами автоматического полива и пилотирование дронов. Вся теория будет сопровождаться практическими занятиями на площадках базовых агропредприятий, совхозов и фермерских хозяйств области. Экологически чистая пасека краснокнижного подвида пчел темной лесной пчелы открылась в Башкирии, неподалеку от водопада Куперля. Известный в республике пчеловод Ильдус Маков при поддержке регионального Минсельхоза и Башкирского аграрного университета планирует не только наладить производство высококачественного меда, насыщенного биологически активными веществами, но и восстановить численность аборигенной популяции этой разновидности пчел. Микроклимат национального парка, изолированность пасеки и обилие медоносов на склонах Уральских гор делают эту задачу вполне реальной. Первый урожай папайи получен на экспериментальных площадках под Сочи. Первый урожай отправлен в Новороссийск, в лаборатории Федерального центра оценки качества и безопасности продукции АПК. Особенность папайи – это каскадный тип созревания, то есть плоды поспевают снизу вверх по стволу. Когда нижний ярус уже готов к сбору, верхний продолжает цвести и формировать завязи. Каскадный тип созревания папайи, как ожидается, позволит получать ежегодно до 100 килограммов плодов с одного дерева.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Если говорить о голубике, если развивается ее внутреннее производство, то следует ли ожидать сокращения импорта? Или все-таки это сезонный фактор такой?
1: Во-первых, сезонный фактор. Дело в том, что голубика у нас почти равномерно потребляется на протяжении 12 месяцев. Мы традиционно завозим довольно много голубики из стран Южного полушария. Это Перу, Чили. В последнее время, кстати, в этом году мы увидели довольно большой объем поставок голубики из Китая. Это уже в весенний период, в Китае немножко другой сезон сбора урожая голубики. Ну и, конечно же, Южная Африка нам тоже направляет свою голубику в зимний период.
0: Как далеко везти-то, а?
1: В этом прелесть голубики. Она замечательно хранится, ее можно хранить в обычных условиях почти до 2 месяцев. И, соответственно, транспортировать по морю, что относительно недорого. Летом российская голубика тоже поступает на прилавки. В июле месяце мы получаем голубику из южных регионов, в августе-сентябре из регионов средней полосы России. Но здесь есть некоторая особенность. У нас очень много голубики закладывали в последние, наверное, 6, может быть, 8 лет, а сейчас мы видим, что насаждения начали, пожалуй, даже сокращаться. Дело в том, что закладывалась голубика не всегда с применением верных технологий. Это сложное выращивание культуры, она требует специальной подготовки почвы, потому что изначально это болотная ягода, для которой нужна кислая торфяная почва. Это культура, которой нужно довольно много влаги, которая не выдерживает морозы зимой, но при этом и не выдерживает летнюю жару. И, соответственно, подобрать вот эти условия для нее довольно сложно.
0: Ей прохлада нужна, да?
1: Ей нужна достаточно нейтральная такая полупрохладная погода с большой влажностью воздуха, без резких перепадов температуры.
0: И затененность какая-то, да?
1: Если слишком много света, если слишком много солнечной радиации, то ягоды начинают запекаться.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Ягодная ферма «Гиг Фарм» в 20 километрах к северу от Клина. Я стою по колено в кустах черной ягоды, похожей на мелкую сливу. Но это не слива, это садовая голубика под капельным орошением. Что ж, давайте побеседуем с владельцем этой плантации, фермером и бизнесменом Иваном Флякиным. Что это? Это какие-то сорта? Или это удобрение? Или это селекция? Как она такая большая получается?
5: Любая ягода, возьмите клубнику, это же земляника садовая. Ее селекционировали из маленькой земляники. И сейчас эта земляника у нас большая. То же самое огурцы, они же были маленькие и горькие. А сейчас у нас огурцы большие и классные. С помидорами то же самое. С любыми фруктами, овощами, которые сейчас. И голубика то же самое. У нас в Карелии растет один вид дикой голубики. И весь наш север на нашем континенте. А в Канаде, если не ошибаюсь, 26 диких сортов, и 100 лет назад селекция пошла оттуда, начали выводить, селекционировать канадцы и американцы. И сейчас мы получили за 100 лет хорошие сорта, которые сами по себе крупные. Даже ты можешь их поливать просто водой, хорошо обрежь, чтобы ягоды было немного. Потому что на яблонях, может быть, замечали, когда яблок много, они мелкие, а когда яблок мало, они крупные. Здесь то же самое. Ты обрезаешь хорошо, ты лишаешься половины урожая, ты вместо там килограмма оставляешь себе полкилограмма, но зато у тебя крупная, хорошая ягода.
4: Но это именно одноразовая история? Покупаете, выращиваете по новой, или вы можете себя ее как-то размножать?
5: Мы можем размножать. Может, куст голубики сажаешь, но и он от 10 до 50 лет она плодоносит, сидит, и только обрезай. Если она не заболела, не вымерзла, если ее не сажали какие-то жуки. Но мы конкретно не размножаем. Это потому, что другой вид бизнеса. Мы собираем ягоду и покупаем уже саженцы двухлетние, но готовые. Вот саженцы с корневой системой.
4: Так выгоднее получается, да?
5: Они лучше... Так проще. Так может быть не выгоднее, но так проще. Но если ты начинаешь размножать, это же надо брать человека, который тебе будет черенковать. Надо правильно подбирать время, строить теплицу, увлажнители. Это все вложение. И не имеет смысла делать это для самого себя. Имеет смысл, если ты продаешь оптом по 100 тысяч в год. Тогда да. А для себя нет. Для себя проще купить по 300 рублей саженец оптом, готовый, хороший. За тебя люди уже сделали. И твое дело посадить, вырасти, да ягоду собрать.
4: Не совсем для себя. Вы же тоже продаете. Все-таки у вас фирма. Вы же не семью просто кормите, да?
5: Ну да, я имею в виду для себя, чтобы я сам выращивал. Ну, я сам черенковал. И сам себе производил растения.
4: Я не спросил, кстати, про ваши объемы, про ваш вот бизнес-план. Как у вас получается? Сколько вы выращиваете? Какие-то есть у вас горизонты, планирования и что?
5: Да, это хороший вопрос. Мы с 21 года. Это у нас 6-й сезон. Посадили мы 20 гектаров. Открытый грунт.
4: Голубики только и всего?
5: Голубики 14 гектаров, 1 гектар малины осенней, 1 гектар малины летней, 1,5 гектарчика клубника летняя и ремонтантно-осенняя, и ежевика жимолости чуть-чуть. То есть всего 20 гектаров без теплиц, открытый грунт. Первый урожай у нас был в 2024 году, 1,5 тонны. Второй урожай у нас был в прошлом году 7,5 тонн. В этом году мы ожидаем 15-20.
4: А вопрос реализации голубики. Вот сейчас голубика привозится из Китая и откуда-то из еще более дальних стран. Привозится, видимо, к сухогрузами, объемами гигантскими, да? Какая ваша ниша конкурентная? Кому вы это сбываете? Это ценовая игра или это своим поблизости? Или...
5: Это хороший вопрос. Рынки достаточно забиты. Они привозят там по 300, по 400 рублей килограмм, по 500 рублей килограмм. Себестоимость выращивания голубики, ну, вот у нас 500 рублей.
4: 500 рублей.
5: 500 рублей килограмм при вот, ну, небольшом вот таком там урожае, как у нас. А рынок у тебя или сетевые магазины, или рынки готовы купить максимум по 600. И многие фермеры продают в убыток. Из-за этого мы видим низкие цены. Я пошел другим путем, а я начал делать розницу. Розницу никто не делает, потому что это очень сложно. Что делаем мы? Мы собираем каждый день сейчас 300-400 килограмм. Нашу машину вот с холодильником. Там все расфасовано. Она сейчас едет в Москву. И мы вызываем порядка 30 машин, курьеров и своих, Яндекс.Доставка. У них у всех есть адреса, куда везти. И мы адресно каждый день развозим. То есть у нас фишка в том, что мы день в день. Мы вот утром собрали и везем. У нас даже здесь нет холодильника, где хранить. Мы берем предоплату, мы сначала продаем, и цену мы ставим почти что 2000 рублей килограмм. Это дорого, но московская аудитория, есть целевая аудитория, кто готов покупать сладкую клубнику, сладкую малину, она вся расфасована, она красивая. Тебе привозят день сбора, он говорит, спасибо вам большое, у вас должно стоить 5000 килограмм. Я говорю, ну это очень много, я еле-еле с совестью договорился на 2000, но зато... Мы, может быть, первый год в этом году будем прибыльны, потому что до этого 5 лет это только инвестиция.
0: У нас в гостях Ирина Кози, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Ирина, а кто и как готовит специалистов для промышленных садов и ягодников?
1: Как правило, хозяйство нанимают специалистов-агрономов с общей подготовкой. У нас пока нет такой специализации, как агроном-ягодовод. И затем агронома обучают уже непосредственно ягодному направлению. Здесь как раз одна из функций Ягодной академии. Мы работаем довольно много с тем, чтобы ягодоводы обменивались вот этим опытом, потому что очень много таких вот граблей, по которым, если не общаться с коллегами, получается, что ты постоянно
0: ходишь. Я боюсь, что вы открываете сейчас глаза не только мне, не только нашим слушателям, но и Министерству сельского хозяйства. Как это мы не готовим специалистов по ягодному направлению?
1: Ну, ягодное направление всегда считалось каким-то очень узким и, наверное, не таким важным.
0: Да, ни молоко, ни пшеницы, да?
1: Да, но это именно тот урожай, который дарит людям витамины, здоровье и отличные эмоции. Мне кажется, что это направление им стоит, им важно заниматься. Поэтому пока большую часть технологий выращивания ягод мы вынуждены привозить из-за границы и адаптировать для наших условий.
0: Может быть, имеет смысл каким-то образом в вашей академии обратиться в Министерство сельского хозяйства? Там все-таки 6 десятков вузов.
1: Мы общаемся с вузами. Более того, преподаватели многих вузов регулярно бывают на наших семинарах, иногда читают какие-то курсы, но чаще проходят у нас обучение.
0: То есть взаимопроникновение идет, да?
1: Безусловно, безусловно.
3: Свое дело.
4: Центральные районы острова Сахалин расположены на той же широте, что и Московская область. Но погодные условия на острове такие, что мало кто из подмосковных ягодных фермеров способен даже предположить, что там можно выращивать, например, клубнику в открытом грунте. И телефонный разговор с руководителем экофермы «Клубника от Наташи» Артемом Одинцовым как раз и начался с темы сахалинского климата.
6: За 4 года нашей работы мы ни разу не общались с фермерами, с аграриями, с Сахалине. Какая у вас там погода? Как ягоды себя чувствуют?
7: Смотрите, Андрей, из похожих мест на планете – это Англия. Постоянная сырость, туманы, дожди, отсутствие солнца. То есть самое ближнее к нам – это туманный Альбион по смыслу. Но туманный Альбион выигрывает по сравнению с нами отсутствием 2-3-метровых снегов зимой и там 30-40-градусными морозами. Тоже он не расстраивает своих обитателей.
6: Господи, вот. Как же вы выращиваете тогда? Как можно это выращивать в таких условиях?
7: Ну, слушайте, если говорить о том, как же живут москвичи в Москве по сравнению с Бали, знаете, тоже, как же вы там живете, у вас же там зима и грязь. Но человек он такой, во-первых, имеет свойство приспосабливаться, а во-вторых, все-таки свой край родной, он любим, и во всем ты здесь видишь красоту, если ты, конечно, хочешь это видеть. Поэтому наше хозяйство, вот клубника от Наташи, Наташа – это моя мама, в 2009 году, еще до крупнейших хозяйств России, ну, не считая совхозами Ленина, да, вот, мы это почувствовали, и мы были первые на острове крупные производители. Ну и, в принципе, мы взяли планку не на уровень, там, не знаю, местного рынка какого-то, да, а мы сразу взяли качество высокое и уровень обслуживания всего. И вот, допустим, сейчас мы поставили на рынке торговые точки, которые вот продают так в Германии клубнику. В Москве, нигде в России так клубнику не продают красиво, как мы продаем. Это пока у нас пилот один. Опять же, наше внутреннее желание быть лучше.
6: Вы выращиваете ее в закрытом грунте или в открытом грунте, в туннелях? Мы знаем, есть разные способы выращивания, да?
7: Основная часть наших посадок – это 14 гектар открытого грунта земляники садовой. Некоторые районы острова не получается ее выращивать, потому что выдувает снега. А у нас, допустим, там 3 метра снега, есть риски подпривания. То есть здесь скорее все-таки агрономическое мастерство играет главную роль. Когда коллеги с Центральной России узнают, что у нас влажность, роса держится 12 часов в сутки летом, что половину суток растения мокрые. Мы садим растения в два раза реже, ну, плотность посадки меньше, чем на материке. Вот. И за счет этого чуть-чуть полегче. Плюс у нас же ведь гигантизм, то есть одни и те же сорта там на материке, допустим, низенькие, а у нас по колено вырастают такие огромные кустарники фактически. Ну и, соответственно, загущение, гнили, плесени, плюс туман, дожди. У нас вот, допустим, к примеру, вчера выпало 2 сантиметра осадков. И что вы думаете? Мы собирали ягоду под дождем. Люди работали в дождевиках, собирали ягоду. Она в городе, 6 наших торговых точек, ну и оптовики, и перекупщики продавали ее в этот же дождь. Ну, это тоже метод борьбы и метод выживания. Также вот сейчас мы строим 3 гектара туннелей малообъемных, полгектара уже работают, мы там собираем хороший урожай. Пока у нас отопления нет, мы до октября их собираем. Хотя был у нас эксперимент с отоплением, то есть мы часть туннелей подогревали и сумели получить ягоду 2 декабря. И это была отличная ягода. В планах, знаете, у меня план такой, 250 тонн земляники в сезон собирать, а потом заниматься чем-нибудь еще. Я не имею в виду не парусный спорт, а имеется в виду другие культуры, вроде малины, голубики, жимолости, ну и многого другого. У меня вот супруга моя любимая, она агроном по образованию, и она писала магистерскую работу по актинидии и коломиксе. Вот, и у нас небольшая мечта есть выращивать актинидию здесь, на острове. Не знаю, экспортировать ее, может, в Японию. Актинидия, если что, у нее плоды – это маленькие киви. Ну, многие знают, киви – это не фрукт. Киви – это компания, которая впервые начала экспортировать плоды актинидии. Это плоды актинидии.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Кози, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Еще важный вопрос, на мой взгляд. Как решается вечная проблема хранения урожая? Государство как-то участвует в строительстве хранилищ?
1: Увы, для ягод я пока не слышала об участии государства в строительстве хранилищ. Но если мы говорим о ягодах, то все-таки большая их часть реализуется в свежем виде в максимально короткий период времени. Очень небольшое количество плодов ягодных культур можно, в принципе, хранить. Хранится голубика. У нас сейчас есть хозяйства, которые строят системы хранения с регулируемой газовой средой, что позволит увеличить сроки хранения и занять нишу в сентябре, в конце сентября-октябре месяца, когда на мировом рынке есть такой некий провал по объему урожая и, соответственно, высокие цены, высокий спрос на эту ягодную культуру. Это очень интересное направление. Довольно долго можно хранить красную смородину, и с ней тоже можно работать в регулируемой газовой
0: среде. Это в свежем виде, да?
1: Свежим.
0: А в замороженном?
1: В замороженном виде, да, безусловно, ягоды хранятся. Ну, это достаточно простая технология. То есть морозится, хранится. Другой вопрос, что чтобы морозить ягоды правильно в воздушном потоке, вот IQF, то, что называется, заморозка, нужны довольно дорогостоящие линии.
0: То есть чтобы каждая ягодка была
1: отдельно, да?
0: Ну, тогда можно и вопрос с вареньями решать, да, и с компотами, и с подачей на стол в ресторане, да, размороженная ягода, да?
1: Да, ну, как правило, почти вся ягода, которую мы видим в переработанном виде, начиная от каких-то булочек, мороженого, напитков, вареньев, компотов и так далее, это те ягоды, которые были сначала заморожены в сезон, потому что сезон сбора у ягод очень короткий. А потом уже хранились в замороженном виде и перерабатывались на протяжении года по мере необходимости.
3: Из первых рук.
6: Хорошее варенье иной раз вкуснее свежей ягоды. Особенно если оно приготовлено из необычной ягоды и с минимальной термической обработкой. Вот что рассказала мне основательница малого предприятия «Кладовочка Бурундука» из Челябинской области Мария Юздова. Мы разговаривали на очередной всероссийской выставке «Вкусы России» на ВДНХ.
8: Есть классика варенья. Это делается, как делали наши бабушки. Пятиминутки, мы отставили на 12 часов, потом снова проварили. Да. Это классика. Это малина, клубника, то, что у нас из детства. Есть то, как готовят на моей малой родине на Северном Урале. Это протертые ягодки с сахаром. Когда сахара чуть-чуть, термической обработки чуть-чуть, вы взяли чистую ягодку, перебрали ее руками, раздробили и пастеризовали на пару. Закатали под крышку.
9: Все равно холодильник только, да?
8: Нет, вот нет? Она прекрасно стоит. Вот сегодня, да смотрите, сколько у нас, 25 градусов. Вот голубика, с ней ничего не произойдет, как? Пока вы крышку не откроете. Одна из последних наших находок, так скажем, да, и возвращенный рецепт – это ирга. Забытая ягода почти что всеми. И вот сейчас на фестивале «На вкусах России» второй год мы видим, как люди за ней к нам приходят, потому что это вкус детства, это бабушкин огород, это синие ладошки, это ностальгия. А ее никто сейчас не собирает. Она используется в городском озеленении, например. И все, до людей она не доходит, только птички. А мы ее вернули.
9: А у вас она растет в лесу или выращивается в
8: садах?
9: Она у
8: нас растет и в лесу, и в садах. И в садах у нас ее тоже никто не собирает. Это бросовая ягода. У меня она растет рядом с домом в лесу, где у меня дача. Мы ее собираем.
9: И что вы с ней придумали такое, что она вот стала конкуренцией клубники, сливи?
8: Мы ее тоже перетираем, делаем очень просто. Но она сохраняет вот максимально свой приятный такой пряный привкус. Она необычная ягодка и очень полезная ягодка. И вот у меня сегодня просто ее разбирают в лед, именно ирбу. Говорят, как же так? Мы же ее не едим, а здесь вот она есть, она в удобном формате, маленькая баночка. Вечером люди придут, нальют себе чаю, будет хорошо.
9: Но это работа на круглый год, круглый день без выходных. И я представляю себе семья, где вот такое количество, это сколько у вас выставочный павильон, у вас гораздо больше объем. То есть это нужно, как начали,
8: больше, да.
9: Как начали входить в лес, так и не вышли, побежали делать.
8: Нет, смотрите, мы немножечко себя, конечно, стали уже разгружать, потому что потянуть и сбор, и готовку в один день, это невозможно. Поэтому у нас есть прекрасные сборщики, которые этим занимаются, с этого живут, да, кормятся лесом. И с этими людьми мы где-то 3-4 года вместе, да, работаем. Они ко мне приходят в сезон, работают и очень облегчают мне жизнь. И мы работаем уже 2 года с нашим туристическим сегментом. Мы работаем с крупнейшими национальными парками Челябинской области.
9: А приезжают туда туристы?
8: Да, потому что турист сейчас едет, ему обязательно нужен какой-то сувенир. Желательно не магнитно-холодильник. Гастросувенир сейчас – это необходимое вещь в туристическом сегменте. Поэтому мы сотрудничаем с национальным парком Таганай, с национальным заповедником Зюраткуль, с музеем Аркаима тоже.
9: А, вот прямо степным. У них на этикетке, да?
8: Да. Если они хотят, чтобы было именно их имя, мы на это идем с большим удовольствием, потому что мы очень любим эти места, и работать с этими людьми просто прекрасно.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Ирина, скажите, сколько стоит вход на рынок сейчас ягодоводческий? И с какой площади начинается бизнес и где кончается хобби?
1: Ох, это очень сложный вопрос. Кто-то начинает бизнес буквально с небольших каких-то плантаций,
0: полгектара, например.
1: Да, ну то есть вот...
0: То есть от полгектара начинается бизнес?
1: Меньше, пожалуй, будет сложно организовать сбыт ягод, только если речь идет о каком-то сарафанном радио и продаже по соседям. Но начиная с половинки, с гектара, с нескольких гектаров, можно уже говорить о каком-то построении реализации ягод, например, методом прямых продаж через социальные сети. Это достаточно хорошо работает у небольших хозяйств.
0: Но для этого нужно иметь какое-то место хранения, да?
1: Для этого нужно иметь холодильник, место охлаждения.
0: Вот.
1: То есть вот что важно для ягодных культур, это то, что они должны охлаждаться сразу после сбора.
0: Так сколько стоит вход на рынок?
1: Это сложный вопрос, но как правило...
0: А мы простых тут не задаем, да, здесь как... Радио России.
1: Как правило, речь идет о хотя бы нескольких миллионах рублей. Потому что заложить, например, 1 гектар ягодной плантации даже в открытом грунте, это будет в простом случае 2-3 миллиона минимум. При этом понадобится еще дополнительно организовать систему орошения, накопление воды для орошения, плюс, закупить какую-то технику,
10: плюс
1: поставить холодильник. Да,
10: то итого есть, 6 миллионов.
1: Ну, что-то в той сфере.
10: Минимальный, да, минимальный вход на рынок. Да?
1: Если мы говорим о каких-то более крупных, серьезных проектах, то, как правило, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей все-таки.
10: В гостях на крестьянской заставе была руководитель Ягодной академии Ирина Козий. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, дома-защитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали тысячи листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. В центре внимания специальная военная операция.
2: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
3: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. В прошлый раз мы говорили о том, что политическая система древнерусского северо-запада или новгородской земли, новгородской государственной территории разительно и, вероятно, с самого начала отличалась от устройства иных земель. Сам город Новгород был отчинником собственной земли, имел своих мужей, то есть своих бояр. Князья же, начиная с Рюрика, были, в сущности, наемниками, которые получали дар за службу. Их кормила земля, но сами князья не могли ходить в полюдье, не могли собирать дани на новгородской периферии. Больше того, новгородские князья не имели в новгородской государственной земле даже выделенного домена, то есть собственных княжеских земель, которыми могли бы распоряжаться. А новгородскими землями в пользу третьих лиц князья могли распоряжаться только по согласованию с самим Новгородом в терминах 13 века с посадником. И вообще вся эта система описывается соглашениями, докончаниями Новгорода и князей, и известными с 13 века. Академик Янин полагал, что их ретроспективно можно отнести к самому началу новгородской истории. Как пошло исперва, говорится в этих докончаниях. И это исперва может относиться к 9 столетию. Переход Олега с Игорем из Новгорода в Киев означал в этом смысле переход к другой политической системе. Попытку стать хозяевами земли и получить возможность ходить в полюдье, то есть собирать дань с племен и земель самостоятельно. Но вот это различие новгородского северо-запада с другими землями никуда не делось со временем. Оно ляжет в основу так называемой Новгородской республики, о которой мы еще не раз будем говорить. Князь здесь, и это главное, не отчинник. Он кормится с земли. Отчинник новгородских территорий – сам город Новгород. Он государь, он господин и он великий, если пользоваться формулами последующих веков. Великий как князь. Каким образом эта политическая странность этого земельного устройства отобразилась в градоустройстве, в устроении самого Новгорода? Первая особенность состоит в том, что городище, которое мы называем Рюриковым, расположено вне города, вне любой городской черты исторической, то есть вне детинца, который мы по московской привычке ассоциируем с Кремлем, и вне второй городской территории, которая охватывала бы Софийскую, торговую стороны. Княжеское городище находится извне этих территорий. Новгород, словно бы, держит князя не в руке, а на дистанции руки, на некотором расстоянии. И уже это взаимоотношение города и княжеского замка, того самого Рюрикова городища, отражает особенность взаимоотношений между городом как государем своей земли и князем как фигурой внешней, как фигурой кормящейся. Понятие «детинец», которое со временем приложится к первой городской новгородской части, к той части, которая в 15 веке станет кирпичной, в общем смысле каменной, это понятие в других русских землях всегда отождествляется с княжеским двором. Детинец либо равен княжескому двору, либо включает его и еще очень немногие здания, например, княжескую церковь, в свой состав. Детинец в Новгороде как будто не включает свой состав, княжеский двор. Предположение, что княжеский двор был из детинца изгнан вслед за изгнанием князей в 12 столетии, это только предположение, потому что нет известий о помещении княжеского двора в пределах первой городской части. Во всяком случае, было бы логично предполагать, что князь никогда не помещался в новгородском детинце именно потому, что никогда не государил в новгородской земле. Детинец – это замок самого Новгорода как государя своей земли и архиепископа как фактического главы новгородского государства, во всяком случае, с середины 12 столетия. У Новгорода есть еще одна удивительная особенность. Волхов здесь не впадает в Ильмень озера, а истекает из него. Это довольно непривычно, и, наверное, не каждый обращал внимание на этот факт. Если вы встанете на Волховском мосту в период ледохода, вы увидите отчетливо, что лед идет из озера сквозь город. Предметы, которые плывут по реке, также плывут в противоположном направлении.

0: есть ручей или рукав, который ограничивает укрепление торговой стороны. Он имел рытое продолжение. Одно из ответвлений этой антидельты на Софийской стороне, также соединенное продолжением с основным рукавом, образовало остров Детинца. За чертой торговой стороны мы видим эту антидельту как огромное незастроенное пространство. Застроить его, конечно, не остановился бы Петр Великий, если бы предпочел антидельту Волхова дельте Невы. Но в реальности застроить это место было бы, конечно, очень сложно. Вот это странное устройство Новгорода, его положение на антидельте, можно попробовать применить к сказанному выше. Как же так? В городе есть детинец, а в детинце нет князя. То есть река течет в противоположную сторону и делает необычным все градоустроение Великого Новгорода. Это, конечно, шутка, но шутка, в которой есть доля правды. Здесь водяная подоснова новгородской метафизики. Великий Новгород есть антипод всем городам, стоящим в дельтах. В Новгороде левые и правые меняются местами относительно речной оси. Известен миф о встречном ходе вод на Волхове, когда как будто бы река шла в противоположном направлении, как будто встречная волна переливала Волхов в Ильмень. За этим легендарным представлением есть чувство нормы, нарушаемое в Новгороде. По имени реки мы могли назвать это природное явление волхвованием. Есть в этом чудо. Варягам был знаком действительный ход Волхова, они стократ, идя на Ильмень, поднимались по лестнице волховских порогов, по лестнице, нисходящей в Неву, в Ладожское озеро. Под этой лестницей они срубили город Ладогу. Ипатьевская летопись гласит, что Рюрик сел сначала в Ладоге и только после смерти братьев перешел на Ильмень. Двоение, мерцательность первой столицы тоже содержательны. Призванный князь сперва садится на краю призвания, близ устья Волхова, с Ладогой морем за спиной, только потом на перекрестке основных речных путей в истоке Волхова с озером Ильмень перед собой. Варяг еще не знает пределов своего призвания, в которых Новгород останется таким же крайним, как и Ладога. А Ладога довоится даже с Киевом, когда хоронит у себя Олега. И это больше, чем народная легенда. Здесь уникальное свидетельство особенного списка новгородской летописи. Легендарен только сам курган, один из нескольких урочищ варяжских сопок в Ладоге. Ладожане 19 века видели его могилы Рюрика, когда ученые мужи предположили в нем Олегову могилу. В 922 году Олег уже 10 лет лежал в своей могиле в Киеве, приняв кончину от любимого коня, когда, согласно названному списку летописи, поехал в Новгород, оттуда Ладогу, за той же самой смертью. Другие говорят, специально оговаривается автор списка, что шел за море. Морем может быть и Нева, Ладога. «И уклюну змея в ногу, из того умре, и есть могила его в Ладозе». Впрочем, источникам известно, что Олегова могила в Киеве, и погребошей на горе, и же глаголица щековица. Есть же могила его до сего дни, славет могила Ольгова. И это тоже древний летописный текст. Но этот текст не говорит, где принял смерть Олег. А только говорят, что, пребывая в Киеве, он пожелал увидеть кости старого коня, верхом приехал к месту, посмеялся предсказанию волхвов и был ужален. У Пушкина это неназванное место на Днепре. Сумма рассказов об Олеге работает в культуре так. Северным полюсом его пути становится даже не Новгород, а Ладога, или звезда этого полюса двойная, и на этом полюсе, как и на Южном Киевском, у князя есть могила. Так новгородская земля обеими столицами переживает оставление, уход Олега, переход княжеской власти в Киев. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
2: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
1: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
1: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.

0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России.
2: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
0: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Харьковской области взяты под контроль России два населенных пункта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Сочи. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов ВСУ, заявили в Кремле. Страховщики назвали самым аварийным месяцем осени октябрь. И теперь подробнее. Нанесено поражение подразделением ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова. Все попытки прорыва и загружения пресечены, сообщили в Минобороны России. Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области взят под контроль Зарубинка и Гуптовка. Блокированные подразделения двух батальонов ВСУ численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, зона контроля на внешнем кольце расширяется.
2: Подразделениями группировки войск «Север» Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка, Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополье, Харьковской области.
1: Как сообщили в Минобороны России, в результате действий группировок войск в зоне СВО потери ВСУ за сутки составили порядка 1430 военнослужащих. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Сочи, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, ночью вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне Сочи. А уточню, это было ночью, в ночь на 9 сентября. В результате атаки пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. В СК добавили, что Киев целенаправленно атаковал курортную зону города. Следователи собирают доказательства и устанавливают конкретных лиц, причастных к террористической атаке. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
1: Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море совершенно неприемлемы. Не прошло и суток после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, как Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о передаче ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу, а спецпосланники Уитков и Кушнер якобы отойдут на второй план. Вашингтон подчеркнул, что материал Financial Times – это фейковые новости от низкоуровневых анонимных источников. Сам же президент США Трамп позитивно оценил визит своей своих представителей в Москву и не исключил новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.
4: Мы провели замечательный разговор. Он хочет заключить соглашение, и было бы очень хорошо, если бы и Зеленский хотел его заключить.
5: Попытаетесь ли вы организовать трехстороннюю встречу?
4: Она может пройти. У нас состоялся хороший разговор. Это возможно.
1: Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби будет рассматриваться как место проведения трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мере подготовки встречи. Также представитель Кремля сообщил, что возможность так называемого энергетического перемирия с Украиной не обсуждается. Облачная погода, похолодание по сравнению с сегодняшним днем сразу на 10 градусов ожидаются в пятницу. Такой прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Но, по его словам, речь пока идет только об одном прохладном дне.
6: Завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов. В полуденные часы в мегаполисе около плюс 16. Но затем погода в центральной России пойдет на поправку. Небольшие ливни приобретут локальный кратковременный характер и сразу потеплеет до плюс 17-19. Кстати, именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года.
1: Между тем, страховщики самым аварийным месяцем осени назвали октябрь. По мнению специалистов, дорожная ситуация ухудшается с появлением на дорогах мокрой опавшей листвы, сокращением светового дня и наступлением первых заморозков.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет клуб как минимум до зимы, если ничего не изменится в последний момент трансферного окна в РПЛ, утверждает «Футмеркато». Сообщается, что Головин получил предложения, которые по условиям были сопоставимы с зарплатой, которую он получает в «Монако». В результате он решил не менять клуб. Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предлагал «Монако» за Головина 19 миллионов евро. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ. Эксперты единогласно признали Мусаева лучшим. У комментаторов матч-премьер в голосовании победил наставник махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев. У болельщиков наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В случае победы трех разных кандидатов выбор экспертов признается решающим. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков. Краснодар-Акрон Василий Казарцев, Спартак-Ростов Иван Абросимов, ЦСКА-Рубин и Налта-Нашев, Динамо-Москва-Оренбург Павел Кукуян. В футбольном Кубке России сегодня три матча 4-го раунда в пути регионов. Отмечу неожиданное поражение «Урала» от клуба «Луки Энергии» со счетом 0-2. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня 5 матчей. Сибирь победила Амур 2-0. Авангард был сильнее Сочи 4-1. Утвержден состав судейского экспертного комитета континентальной хоккейной лиги на текущий сезон. В новый состав судейского экспертного комитета под руководством Рене Фазеля вошли Денис Гребешков, Александр Хованов, Яков Деев и Константин Комиссаров. Завершили работу в комитете Евгений Артюхин, Сергей Башкиров и Василий Рытвинский. И пока это все новости спорта.
8: Реклама.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В пятницу 11 сентября в Мурманске ожидается 11-13 градусов без существенных осадков. В Архангельске от 18 до 20 тепла, временами дождь. В Петрозаводске и Вологде дождь, местами сильный, плюс 15, плюс 17 градусов. В Сыктывкаре от 17 до 19 тепла, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде 15-17 градусов дождь, в Калининграде без осадков, плюс 16, плюс 18. В Перми от 18 до 20 20, тепла будет сухо, в Кирове дождя не ожидается, 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, температура днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 17-19. Сейчас в столице плюс 23 градуса, относительная влажность 49%.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
3: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
3: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
1: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
3: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, и как всегда в начале напоминаем наши контакты 8-925-222-99-92, это номер наших эфирных мессенджеров, присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе, оставляйте ваши мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там в последнем сообщении уже идет прямая трансляция нашего эфира. Под ней, кстати, уже 2 сердечка стоит, это приятно. Поэтому заходите, смотрите на нас, оставляйте комментарии также под этой трансляцией. Все это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, напоминаю, «Радио России», мы там называемся. В ней всего много интересного, эфирные кусочки самые интересные, а также самые интересные новости мы туда публикуем. Поэтому заходите, наша группа ВКонтакте открыта, доступна всем желающим, подписывайтесь. Про приложение традиционно напомню, в Рустор и Google Play оно доступно совершенно бесплатно, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, а все самые актуальные новости на вести.ру, заходите, читайте.
6: Накануне вечером Сочи подвергся комбинированной атаке с моря и воздуха. В городе объявляли беспилотную опасность, угрозу атаки безэкипажных катеров. Именно эти катера ударили по набережной. Произошло это около 8:30 вечера. Тогда МЧС объявил беспилотную опасность. И уже в 9 вечера мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки безэкипажных катеров. Сначала была информация о том, что пострадали 8 человек, потом это число уточнилось, в результате атаки пострадали 28 человек, в том числе 2 детей. Ну и, как сообщили в краевом оперштабе, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, и в больнице пока остаются 3 взрослых и 1 ребенок.
7: При атаке с моря частично повреждена пляжная инфраструктура и участок набережной, который, как сообщается, до сих пор закрыт. Там идет восстановление, об этом сообщает глава города. Сигнал тревоги был отменен только утром, и тогда же, в общем, подвели первые итоги. В частности, мероприятия развлекательные оперативно отменялись, и зрители зрителей отправляли в укрытие. Ну и нужно сказать, что по факту атаки на Сочи Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным следствия, вооруженные формирования Украины с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне.
6: Но отреагировали, естественно, на этот удар. Вот, в частности, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, в результате атаки беспилотника пострадали мирные граждане, нанесен ущерб туристической инфраструктуре. Это лишний раз ставит под вопрос саму возможность ведения переговоров с теми, кто презирает людей и все гуманитарные нормы. Но действительно речь идет о террористической атаке. Действительно, терроризм — это теперь, собственно, видимо, способ, которым Украина пытается добиться своих целей, в частности, дестабилизации ситуации. Они даже этого, собственно, не скрывают. Дестабилизации ситуации в нашей стране.
7: Есть также реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что в Черном море открыт ящик Пандоры. Украина открыла ящик Пандоры атаками на мирные объекты. При этом продолжает, что Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море, а как раз-таки ящик Пандоры был открыт украинцами. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, говорит Песков, который сказал, что мы не наносили ударов. Лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе к ситуации в Черном море. Мы вернемся сегодня во время нашего эфира, но чуть позднее.
8: Наше время.
6: Ну а про то, что Украина ведет против нас террористическую войну, вот еще одна новость, подтверждение тому. Федеральная служба безопасности разоблачила агента службы безопасности Украины. Он, правда, гражданин России 81-го года рождения, являлся сотрудником охранной организации, которая охраняла посольство Великобритании в Москве. Россиянина, который работал охранником посольства в Великобритании в Москве, задержали в столице. Полгода он собирал данные о руководстве и сотрудниках дипмиссии. ФСБ даже выложила, ну, во всяком случае, появились в интернете кадры его переписки. Он достаточно подробно вел наблюдение за послом, за заместителем посла, во сколько вышел, во сколько зашел, уехал или ушел. То есть все подробно описывал он и сообщал своим кураторам.
7: Причем я немного не понял. Посол-то был Британии в Москве, то есть провокация должна была произойти против подданного Великобритании, который работает послом в Москве, ну и некоторых других дипломатов.
6: Мы сейчас это уточним с нашим экспертом, но, как мне видится, как бы все очень просто. Руками российского гражданина, да, ну, биодронами, их называют таких людей, биодроны. Руками этого человека должна была быть организована атака на представителя дип-ведомства Великобритании. На это Великобритания что бы сказала? Вот, россияне против нас организовали диверсию. Естественно же, никто бы не признал, что это Украина организовала.
7: Вот,
6: конечно.
7: Угу,
6: то, понятно. Что это Украина организовала, никогда никто не признает. Это как в Лейпциге, да? Все очевидно, но нет, это все равно не Украина. Там, ну или как эти вот потоки, да, тоже. Ну, все же понятно, но мы не признаем. Ни в коем случае нельзя признать. И то же самое здесь бы было. И Великобритания сообщила бы, что совершена атака на ее государство. Территория посольства — это территория страны, который, собственно, в этом посольстве обитает. Ну вот.
7: С нами на связи подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. Александр Леонидович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, а вот наши измышления насчет этой провокации, они в целом верны? Это так должно, на ваш взгляд, было сработать?
9: Внесу небольшие коррективы, и тогда все совершенно встанет на свои места. Одно из самых тяжелых видов деятельности является работа, когда вашим противником является дилетант. Или уж тем более хуже дилетант, у которого совсем низкая выражена когнитивная способность. Вы думаете, что некоторых вещей он не будет совершать, потому что они настолько очевидно читаются, и их последствия будут предсказуемыми, что вам просто в голову не придет, что он это решится. А он взял и решился. Вот именно это и произошло в случае с замечательно ювелирно реализованной оперативной информацией органов ФСБ. Операция была проведена точно, она проводилась очень долго, и за все это время противник не смог понять, что его читают, что за ним работают, за ним ходят. И более того, сейчас самый удобный момент для того, чтобы нанести англичанам тяжелейший удар. Что же произошло? Произошло следующее, друзья мои. В конце прошлого года, в начале этого, под эгидой британской разведки, странами НАТО, была разработана операция по смещению Зеленского с, я даже не могу это назвать должностью, он ведь не президент, ну, с должности атамана, давайте назовем его атаман.
6: Так, хорошо.
9: Вот, пан атаман был, должен был лишиться своего места по одной простой причине. Запад был вынужден констатировать на уровне специальных органов и финансово-распорядительных институтов, что война проигрывается, и если Зеленский и его окружение будут продолжать воровать в том же объеме, Украина проиграет и больше, во-первых, не сможет быть тараном против России, это во-первых. Во-вторых, Россия захватит Украину и таким образом избавит себя как угрозообразующего фактора, так и одновременно сможет перехватить повестку, которая до настоящего момента имеет главной задачей убедить весь мир, что Россия слабая. Mm-hmm. Собственно говоря, в мае месяце Зеленскому подсунули, опять-таки, британцы, это сделал МИ-6, ложные рейтинги, по которым Зеленский должен был выиграть выборы. Это имеет прямое отношение к этой провокации, сейчас я вам расскажу почему.
6: Так, так, так.
9: Зеленский в это уверовал и в мае месяце, и в июне начал проводить консультации с депутатами Рады, даже с оппозиционными фракциями, потом вызвал в июне же месяце в Киев Залужного, и там же провел с ним и с террористом экстремистом Будановым предельно прямой разговор на предмет того, что оба должны отказаться от своего участия в выборах, либо должны в выборах Зеленского проиграть. А выборы Зеленский собирался назначить на ноябрь этого года. Угу. Потому что британцы, ну тут они искренне полагали, что к ноябрю наша страна развалится, потому что этим летом была предпринята целая каскадная операция, которая должна была обрушить нам экономику. Помните, собственно говоря, серия диверсий и терактов, которые объявил Зеленский, потом удары по НПЗ, потом удары по Wildberries и Озон, топливный кризис, и все должно было завершиться провокациями в ходе предвыборной кампании в Госдуму, где, собственно говоря, насколько я могу понять, партия «Яблоко» и ряд других оппозиционных структур должны были, зарегистрировавшись как официальные участники, начать вести антивоенную пропаганду с требованием по образцу Брестского мира остановить войну, начать выплаты Украине и Европе. Естественно, как вы помните, «Яблоко» была увлечена в финансировании из-за рубежа, была снята. Наша экономика разваливаться не желает, и даже до англичан стало доходить, что что-то идет не так. Но Зеленский, он осознал, что его собираются в любом случае списать со счетов, потому что в июле-августе месяце в британской и немецкой прессе прошла целая серия публикаций, где прямо говорилось, что Зеленский должен уйти из власти любым доступным ему способом. То есть такие сигналы он не мог не понять. И тут Зеленский вспомнил, что выборы на самом деле расколют страну. Это его заявление от конца августа. Так вот, что же произошло дальше? На этом фоне, собственно говоря, очевидное руководство Украины дало своим спецслужбам указание сделать что-то, что переключит внимание Зеленского на Россию и заставит, например, ту же самую Британию начать снова, как не в себя, финансировать Киев, а заодно сохранить за Зеленским еще на какое-то время статус незаменимого главного компрадора на Украине. И вот эти, собственно, бибы и бобы додумались до того, а натаскивали на диверсии и теракты украинских разведчиков и контрразведчиков ни много ни мало американские и британские офицеры разведки. И получилось примерно следующее. Британцы неожиданным образом обнаружили, что свинья, которую они откармливали, теперь кусает их за руку. Что и произошло. Британцы в шоке, и если вы обратите внимание на информационный фон, он до сих пор пустой. Почему? Федеральная служба безопасности не просто задокументировала в рамках уголовного дела по всем канонам юридической науки противоправные деяния как, собственно, агента украинских спецслужб, охранника британского посольства, так и, собственно говоря, виноват украинских кураторов, то есть самих сотрудников спецслужб Украины, которые давали прямые указания о подготовке к покушению на английского посла. Почему эта затея, в принципе, не могла сработать вообще? Дело в том, что британский посол, по крайней мере в Москве, это уж точно, является прямо или косвенно, но в обязательном порядке, частью разведывательной резидентуры. И просто так нападать на английских послов Британия никому не позволяет вообще. Mm-hmm. Вы можете убедиться по скандалу, который последовал за терактом в Монако, что европейцы готовы прощать Зеленскому далеко не все. Вы можете вспомнить, что буквально за 2-3 суток те самые немецкие и французские спецслужбы, которые 2 года никак не могли выяснить, кто же подорвал «Северные потоки», они быстренько выяснили личность Березовской, агента-террориста. А вслед за этим выяснилось, что ей управляли Жикович и Реут. Кстати, Жикович и Реут оба рецидивисты, которые, собственно говоря, уже при новом режиме, при Майдане, стали сотрудниками спецслужб. Это в значительной степени объясняет, почему украинские спецслужбы так легко идут на преступления, убийства, похищение людей, нанесение телесных повреждений. Это просто бандиты. Бандиты с удостоверениями сотрудников спецслужб. Кадровой работе спецслужб они, конечно, не имеют никакого отношения. Они дилетанты, просто у них руки по локоть в крови. И, собственно говоря, они считают, что раз они могут совершать убийства внесудебные, они тоже якобы спецслужбы. Ничего не подобного. Просто бандиты. Ну так вот, что же произошло бы на самом деле, если бы им действительно удалось убить английского посла? Безусловно, началось бы внимательное, очень серьезное расследование. Кто совершил убийство? Как? С кем эти люди связывались? И совершенно однозначно, что сразу же на первом же этапе британцы все равно пришли бы к выводу, что убийство совершили украинцы.
6: Хорошо.
9: А кто же им дал указание? Зеленский. Да.
6: Ну, в таком случае получается, что Украина преследовала две цели одновременно. С одной стороны, устранить представителя, да, Великобритании в России, а с другой стороны, перекинуть стрелки на Россию с тем, чтобы дискредитировать там отношения России и Великобритании. Или это я надумываю, или все гораздо проще?
9: Нет, все верно, вы именно правильно прочитали их замысел. Однако здесь вот в чем дело. Британия ни за что бы не позволила Зеленскому после этого сохранять должность атамана Украины, или кто он там вообще, собственно говоря, гетмана, самозванца, кого угодно. Британия и так уже приняла решение о том, что Зеленский должен покинуть власть. Поэтому его убедили, что в ноябре он должен провести выборы на Украине. Его должны были таким образом обмануть. Он должен был проиграть, потому что ему подсунули фальшивые рейтинги. Угу. Теперь Британия еще больше знает, что Зеленский не просто списанная фигура. Он стал опасен. И опасен настолько, а британский посол, это, извините, часть британской элиты. Это не просто так человек назначенный. Это очень серьезный человек, и британцы таких оскорблений не прощают вообще никому. Я больше чем уверен, что поскольку ФСБ передало всю фактуру, какая она есть, Британия поступит следующим образом. Формально, скорее всего, Британия будет некоторое время молчать, а потом заявит, что все это провокация ФСБ, все это неправда, и поддержка Украины нерушима. На самом же деле Британия, естественно, предпримет все возможные и невозможные действия для того, чтобы форсировать мероприятия по свержению Зеленского, если у них это выйдет. Это очень важное обстоятельство, потому что просто так свергнуть Зеленского Британия себе не может позволить. Если свержение произойдет по иному сценарию, кроме как задуманному, может получиться так, что у Украины развалится фронт, и Россия победит гораздо быстрее. А вот этого Британия позволить себе тоже не может. Поэтому сейчас британские спецслужбы, там как раз с весны этого года новый глава МИ-6, Блэйс Митривелли, внучка нацистского преступника, который убивал русских и евреев, и исправно служил вермахту и вообще нацистским властям Германии. Вот сейчас эта вот замечательная дама будет расхлебывать то, к чему, собственно говоря, она и ее предшественник Мур привели украинские спецслужбы. Как так получилось, что украинцы не смотрят на англичан как на сошедших с небес богов, а пытаются этих самых богов убивать ради достижения каких-то глупых и на самом деле нереальных идей?
6: Ужасно интересно все, что вы рассказываете, конечно. Но итог-то какой? Вот хорошо, все равно сейчас станет известно. Украина пыталась организовать покушение на британского посла. Британия же отреагирует, ведь так? Ну не может не отреагировать.
9: Британия знает, что все это неправда, это все провокация ФСБ, она вас не вот видит. Так. Это будет официальная реакция.
6: А неофициальное будет...
9: А неофициальное, это будет ускорение процесса.
6: Ускорение процесса. Да, понятно. Ну что ж, посмотрим, да. Посмотрим,
7: спасибо большое, Александр Леонидович. Все подробно так объяснили. И на самом деле вот складывается впечатление, что для нас, для рядовых жителей, это ну какая-то вот эпизодическая операция. Да? А на самом деле это вот чуть более сложная история, которая вон как глубоко корнями своими уходит как в Великобританию, так и на Украину. Подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев был с нами на связи.
10: — 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
11: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
12: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
13: А на небе одна всего звезда.
14: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
15: Вы готовы увидеть эти результаты?
16: Если бы я мог что-то изменить.
11: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
17: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
11: Категория 12+.
18: Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. 8-925-222-99-92. Это наши мессенджеры. По этому номеру в любом мессенджере вы можете писать ваши сообщения, и мы их обязательно увидим.
7: Переходим к следующей теме. Россия и Турция в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили ситуацию в акватории Черного моря и угрозы безопасности судоходства. Мы обещали к этой теме вернуться, и вот как раз возвращаемся. Значит, турецкой стороне вот на этих межмидовских переговорах предоставили российскую позицию по урегулированию конфликта на Украине путем устранения его первопричин, а кроме того обсудили действия Киева в Черном море, которые, по оценке российского внешнеполитического ведомства, создают угрозы безопасности судоходства, в том числе и для Анкары. Заявление Дмитрия Пескова чуть позже появилось, спросили его журналисты, а удары вот по судам для по судам с вооружением для ВСУ в Черном море, они не скажутся негативно на отношениях России и Турции? Пресс-секретарь президента сказал, что не скажутся.
6: Ну и сразу хочется напомнить, чтобы полностью картина была обрисована, это Сергей Лавров, его заявление о том, что зерновая сделка 2.0 не выйдет, не получится.
7: С нами на связи политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. Фархад, приветствуем вас.
6: Здравствуйте, Фархад.
19: Добрый вечер. Коллеги, здравствуйте.
6: Ну, вот о чем говорят вот эти контакты России и Турции по вопросам безопасности Черного моря? И говорят ли они о чем-то?
19: Ну, конечно, говорят о том, что, в принципе, Москва и Анкара сверяют пульс, сверяют часы в контексте этого вопроса в том числе. Все-таки Россия и Турция связаны значительно больше вопросов, чем безопасность судоходства на Черном море. Это и вопросы безопасности в целом в Евразийском регионе. Это, конечно же, экономика. Наши взаимоотношения очень серьезно развиваются. Но то, что Анкара поднимает вопрос безопасности судоходства, я бы сказал так, что наверняка лучше бы Анкаре эти вопросы прежде всего задать Киеву, который ведет себя абсолютно нагло и по-хамски. И поэтому в таком случае все-таки надо понимать, что все-таки о зерновой сделке речи быть не может, и наш глава внешнеполитического ведомства Сергей Викторович довольно четко все по этому поводу разъяснил. У нас уже была 3 года назад сформирована зерновая сделка, которую вы совершенно справедливо упомянули. Эта зерновая сделка продолжалась примерно год, и мы видели с вами, как киевский режим, воспользовавшись гуманитарным, напоминаю, гуманитарным коридором, перевозил через него вооружение, с помощью которого потом, значит, наносили удары там беспилотниками и прочими видами вооружений по нашей территории. Так что говорить о зерновой сделке, тем более сейчас, просто, я считаю, не имеет никакого смысла.
6: Ну, Турция же это понимает, но ведь умные же люди.
19: Безусловно, в Турции это все прекрасно понимают, но, тем не менее, закладывают такую мысль, а может быть, Россия пойдет на какую-то, там, допустим, уступку и так далее и тому подобное. Наверняка, может быть, в турецком МИДе считают, что в целом Россия будет договороспособной и по этому направлению, хотя мы все прекрасно сами понимаем, что сейчас говорить о каком-то договороспособности в контексте этого вопроса является бессмысленным. Киевский режим не идет на нормальный контакт, продолжает свою террористическую деятельность, и говорить о зерновой сделке не представляется возможным. Турки должны понимать.
7: Вот вы знаете, Фархад, у меня такое впечатление, что вот турки говорят о Киеву, Киев недоговороспособен, и им приходится идти к России. И вроде как это же не наша проблема в том, что мы там в зерновой сделке кого-то бросили, не соблюли условий, да? Но договариваться хотят с нами, потому что с нами можно договориться. А вот с Киевом договориться нельзя, и все, мы лапки кверху, не можем с ними договориться. Ну а мы-то здесь при чем? Ну, разрешайте вопрос не вы им оружие поставляете, в конце концов, Турция. Перекройте канал поставок.
19: Совершенно справедливо это вы замечаете, Даниил, действительно, но мы сами знаем прекрасно, что Киев здесь не самостоятельный, режим Зеленского оборачивается постоянно на Европейскую партию войны, на такие страны, как Германию, Францию и, главным образом, Британию, которая, значит, покровительствует Зеленскому и всего его нацистскому режиму, и поэтому здесь надо, конечно, турецкой стороне не к Киеву напрямую обращаться, а именно к Лондону и тем, кто их продолжает финансировать и вооружать. Но, опять же, турки считают, что они сейчас имеют возможность вновь втянуть в себя в качестве основного переговорщика в рамках украинского вопроса. Поэтому они считают, что сейчас нужно прощупать почву на российской стороне поля, потом обратиться к украинской стороне, и тогда уже какой-то найти компромисс. Хотя, опять же, о каком компромиссе здесь может идти речь, когда идет разговор о неонацистском режиме Зеленского?
6: Ну, бесспорно, да. Но здесь же еще и такой момент, такой аспект, да, что вот мы в очередной раз обратились к России, и Россия в очередной раз сказала: нет, смотрите, Россия не хочет договариваться. Спасибо большое. Политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов был с нами.
18: Наше время.
7: Американская торговая палата в России поддержала предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева провести в 2027 году трехсторонний бизнес-форум России, США и, неожиданно, Германии. Между этими тремя странами, в общем, есть бизнес-интерес, как я понимаю, со всех сторон, но со стороны Германии, правда, подтверждение было от депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера, а не от каких-то официальных, скажем так, структур, связанных с правительством или с канцлером, да, но так или иначе. Хотим понять, как это все может быть организовано в текущих условиях. С нами на связи доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко. Станислав Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Станислав Леонидович.
20: Добрый день.
6: Ну, смотрите, такое предложение, прозвучало оно от главы РФПИ Кирилла Дмитриева, да, трехсторонний бизнес-форум. Соединенные Штаты, они вроде бы как и сами говорят, что да, нам вот бизнес-каналы да, надо налаживать, восстанавливать, укреплять и так далее и тому подобное. А Германия-то вообще совсем не намерена никак взаимодействовать с Россией, но тем не менее именно Германия в трехстороннее общение хотят вовлечь.
7: Чем это объясняется, как? Да.
20: Ну, давайте разделю ответ на две части. Российско-американские отношения исторически торговые были очень небольшими, но сейчас Соединенные Штаты, в общем, в отличие от других государств Запада, демонстрируют готовность с нами договариваться. Трамп говорит о сделках, и американский бизнес в глубине души надеется, что, может быть, он расширит связи с Россией и займет то место, которое в экономике России занимали европейские государства. В Америке очень активная американская торговая палата в Москве и в Петербурге. Американские компании, в общем, далеко не уходили из российской экономики. Да и, в принципе, представить себе, что кто-то в американском правительстве позвонит в американскую компанию и скажет: уходите из России, ну, просто невозможно. Если это произойдет, то вот компания подаст в суд, и правительство заплатит штраф. Другое дело, если это компании, торгующие там двойными технологиями или попадают под санкции долларовые, это вот другая песня. Но, в принципе, американский бизнес совсем не понимает, что происходит на Украине. Он думает, что его это не касается, и правильно, кстати, думает. И поэтому вот на нынешней ситуации американский бизнес смотрит как на возможность занять место Европы. А вот в отношении Германии ситуация совсем другая, и я даже подозреваю, что Кирилл Дмитриев имеет в виду разыграть какую-то сложную дипломатическую игру, связанную с, может быть, даже с вмешательством внутренних дел Германии, но скорее нужно говорить с возможностью германскому бизнесу громче заявить о своих интересах и о том, что нынешние санкции, нынешние его призывы или запреты на правительство Германии на бизнес в России германский бизнес держит. Если посмотреть статистику, до 2022 года в России действовало 400 тысячи германских фирм, и только 10 или 15%, то есть статистика дает цифры от 500 до 700 немецких компаний, ушли с российской экономики. Остальные остались, они сидят тихо, они отказались от пиар и рекламных кампаний, но тем не менее они зарабатывают на российском рынке, и в принципе, если мы проведем такой форум, это даст германским компаниям возможность показать себя, заговорить в полный голос и сказать о том, что они думают по поводу с власти и социал-демократов и нынешних элит, которые вот заставляют присоединиться к санкциям.
6: То есть, Станислав Леонидович, вы считаете, что немецкий бизнес может приехать на этот форум без санкций и согласия правительства Германии? Просто сами бизнесмены возьмут и приедут, вот так?
20: Короткий ответ – да. Более того, состоявшийся в июне нынешнего года Петербургский международный экономический форум уже показал, что германские бизнесмены могут приехать в Россию и провести дискуссии. Там был деловой стол «Россия-Германия» или «Россия-Европа». Поэтому нас интересуют масштабы. Германия всегда была крупнейшим торговым партнером России, только вот лет 10 назад я заменил Китай первое и второе. Нас, конечно, удивляло в 22-м году, сейчас возмущает ситуация, когда страна Германия, с которой мы строили взаимозависимые связи, обменились активами, придумали какие-то инвестиционные планы, строили газопроводы, она все это разорвала в один момент. Мы считаем, что нужно с Германией спросить по этому поводу и думаем, что германский бизнес, который тоже потерял от этих самых санкций, может играть на нашей стороне. Вот я так думаю, что у Кирилла Дмитриева примерно такие мысли.
7: Скажите, пожалуйста, а в целом, вот если сейчас рассматривать то, что происходит в Германии, Станислав Леонидович, ведь они однозначно, в общем, от нас открещиваются, ну, на уровне официального правительства. Русский дом закрывают, да, там дипломатов высылают. Есть ли это некое такое противоречие, да, то, что вот бизнес едет, а в Германии, в общем, такой бизнес, наверное, будет, ну, не к месту, что ли?
6: Ну, вот я так думаю, что это очень смелый был бы шаг немецких бизнесменов, да?
7: Да-да-да.
20: Ну, конечно. Противоречие кричащее, конечно. Германский бизнес, в общем, традиционно был уверен, что вот в рамках этой модели welfare state, да, когда бизнес, правительство и профсоюзы в диалоге решает все проблемы, и, в принципе, правительство служит для того, чтобы бизнесу и профсоюзам было хорошо. Вот эта вся модель просто выброшена была в 22-м году, и, по-моему, сами немцы не понимают, что они сделали. И когда сейчас они смотрят, с одной стороны, на безумно высокие цены на энергию, а с другой стороны смотрят, как рассыпается их тяжелая промышленность, машиностроение, вот самое время им задуматься. Нам, России, точно не нужно помогать спасать германскую экономику. У нас есть большой счет и германскому правительству, которое стоит за спиной Украины, вооружает ее оружием, которое убивает наших солдат и наших мирных. И с другой стороны, мы, конечно, хотели бы, чтобы в будущем у нас были спокойные, ровные отношения с тем германским бизнесом, который не лезет в политику и занимается просто взаимовыгодным сотрудничеством.
6: Это есть такая популярная мысль, я уж не знаю, насколько это верно, но достаточно часто я с ней сталкиваюсь, что самый страшный страх Европы и вообще такого собирательного Запада, если Россия и Германия станут союзниками, такими настоящими союзниками, да, если Россия и Германия объединятся. Но вот этого почему-то в Германии, мне всегда думалось, что там умные люди-то в правительстве сидят, но должны же понимать собственные выгоды. Вот вы сказали по поводу дипломатического вопроса, который, может быть, Кирилл Дмитриев тоже рассматривает, поддержал инициативу представитель той самой партии, которая неожиданно победила на недавних земельных выборах, да, АДГ. Нет ли в этом такого, знаете, взгляд в будущее, что скоро АДГ станет и на федеральном уровне руководить?
20: Ну, мы смотрим внимательно, конечно, на внутриполитическую борьбу в Германии и видим, что АДГ поднимается с риторикой, которая, в общем, соответствует нашим интересам. У нас есть немало скептиков, которые говорят, давайте посмотрим, как АДГ покажет себя, когда окажется у власти. Мы помним, как Мелони, фактически рвала на себе рубашку или что там у нее есть, говоря в 22-м году о том, что нужно войну заканчивать и улучшать отношения с Россией. На следующий день после прихода она вдруг неожиданно стала атлантистской борьбой с Россией. Поэтому пока эти авансы, которые делает АДГ, они находятся в политико-электоральном поле и не переносятся на практическую политику. Но с другой стороны, все равно, поскольку все остальные политические партии, вот просто все, может быть, за исключением Сары Вагенкнехт, риторику проводят антироссийскую, русофобскую, нам, конечно, нужно каким-то образом поддержать АДГ. Я думаю, что одно из назначений вот этого заявления Кирилла Дмитрия, может быть, косвенно, но тем не менее, но явно игра льет воду на мельницу.
7: Станислав Леонидович, спасибо вам большое. Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко был с нами на связи. У меня сейчас родилась такая мысль. Угу. Вот европейцы голосуют за партию, которая против военных действий и, например, за сотрудничество с Россией. Эти люди приходят во власть и меняется противоположное все. А как сейчас найти партию, за которую проголосовать, и которая не откажется от своих слов в Европе?
6: Европейцы такие, да что ж такое?
7: Да, и опять, да, наступили в то же самое.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
22: Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И продолжаем международный спектр тем. Да, помните такой город Ухань? Помните? Помните, чем он был знаменит и прекрасен?
7: Да, мы еще долго не забудем, чем был знаменит и прекрасен Ухань.
6: Да, ну вот что бы вы думали? Вспышку нового вируса обнаружили в Китае. Случаи фиксируют, в том числе и в Ухане.
7: Уже 320 человек, по данным, правда, европейских журналистов, что тоже вызывает вопросики. 320 человек уже у них обнаружено заболевание. Вирус называется ALTNV, что бы это ни значило.
6: Пока не хочется учить наизусть, честно
7: говоря. Да, передается он через укусы клещей, вызывает высокую температуру, слабость, расстройство желудка, а также может снижать уровень тромбоцитов в крови, что опасно внутренними кровотечениями. Ну вот такой новый вирус обнаружили. Мне кажется, сейчас довольно часто новый вирус обнаруживают. Попробуем разобраться, действительно ли этот вирус имеет какой-то потенциал к такому же распространению, как COVID-19. С нами на связи врач-иммунолог Владимир Балибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владимир Анатольевич. И при чем же здесь Ухань? Где, как известно, работает небезызвестная лаборатория, да.
23: Ну, Ухань в связи с этим новым вирусом упоминается только в том смысле, что сам город Ухань является столицей провинции, как она там называется-то, Хубэй, и он центр этой провинции, а в самой этой провинции как раз вот обнаружены вот эти клещи, зараженные этим вирусом. И случаи заражения были вот самой этой инфекцией. А так четыре, как сказать, области, четыре провинции Китая пока вот выявлено. Вот.
6: Ну, то есть пока плохо про эту лабораторию мы не думаем.
23: Нет, лаборатория там ни при чем, потому что обследования проводили вообще-то в Пекине, и именно из Пекина ученые вот эту публикацию сделали в европейском журнале, ну, это достаточно такой известный журнал, который является таким основным, можно сказать, медицинским журналом для таких вот публикаций. Так что вот поэтому, наверное, и...
7: Владимир Анатольевич, мы просто объясняем. Мы-то прочитали в желтой прессе английской. Ну, видимо, они взяли из того самого журнала. Поэтому мы им поверили, знаете, так не до конца. И решили, естественно, спросить у вас, как у специалиста. Оказывается, это все-таки медицинская история, которая в авторитетном журнале, которому, в общем, можно доверять, была опубликована. Правильно я вас понял?
23: Да-да, это было опубликовано в медицинском журнале вот недавно, 2 сентября. Ну, а дальше уже соответственно, это пошло распространяться в средствах массовой информации.
6: А сам-то вирус распространяется? Ожидает ли нам возникновение новой эпидемии или, не дай бог, пандемии?
23: Вы знаете, ну вот это очень свежее открытие, поэтому с этим вирусом пока еще много неясного. Ясно только то, что он передается через укусы клещей, и здесь вот такая интересная особенность, что клещи могут сами себя заражать. То есть при один клещ может заразить другого, клещ может отложить вот эти зараженные яйца, то есть передать этот вирус следующему поколению. И даже когда там вот происходит мутация, то есть яйцо, личинка, клещ, то вот через эти все стадии этот вирус тоже проходит. То есть, в принципе, кроме самого клеща, в природе для циркуляции этого вируса больше никто не нужен. Вот. А на человека-то он попадает только в том варианте, что человек там как бы идет к этому клещу, где он живет, да, ну и клещ его кусает.
6: Mm-hmm. Ну, то есть это не то, что боррелиоз, да, или энцефалит, который просто переносится клещами. Клещи, насколько я понимаю, не болеют.
23: Клещи не болеют, ну здесь тоже клещи не болеют, они переносчиками являются. Mm-hmm. Но вот в отличие от энцефалита, что он вирус может просто внутри клещей циркулировать, вот, при этом никто другой из животных ему не нужен.
6: Угу. Хорошо, а означает ли это, что всякий раз, когда возникает какой-то новый вирус, первый вопрос, который у нас появляется, а откуда он взялся-то, этот вирус? Ну что, опять какая-то случайная мутация?
23: Вот на этот вопрос пока ответа нет, по той причине, что, может быть, этот вирус мутировал из какого-то другого там вируса, который в клещах размножается, а может быть, он вообще там 100-500 лет, что называется, живет, просто вот сейчас в связи с таким взрывным, очень интенсивным развитием вирусологии, особенно вот у наших соседей в Китае, у них очень активно развивается вирусология. Может быть, как раз это связано с тем, что вот они, развивая свои как бы вот исследования вирусологические, его обнаружили именно сейчас. Но вообще там история связана-то с другим вирусом, то есть был в 2009 году, еще до коронавируса, обнаружен там другой вирус у клещей, который вызывал гораздо более тяжелое заболевание, вот как раз вот лихорадка с тромбоцитопенией.

0: Учитывая, что речь идет о клещах, клещи есть у нас на территории, может ли это к нам попасть?
1: Я думаю, что вот Роспотребнадзор сейчас очень как бы активно будет этот вопрос выяснять, еще раз объясняю, то есть вирус он только недавно открыт, и тут вопрос встает
0: в том, не исключено, что наши клещи уже переносчики этого вируса.
1: Да, потому что, в частности, вот на Дальнем Востоке у нас вот этот клещ, который в Китае есть, и у нас на Дальнем Востоке этот клещ есть. Вот, вполне может быть, что уже как бы этот клещ и переносчиком этого вируса является. Поэтому я думаю, что сейчас вот усилия будут направлены на то, чтобы выяснить, а кого он там переносит.
2: Сразу хочется призвать наших вирусологов срочно-срочно разрабатывать успешную вакцину быстрее, до того, как все разрослось. Мы не можем еще об одной вещи не спросить. Тоже вирус, он, правда, уже давно известен, тоже переносят его насекомые, но до последнего времени в нашей стране его, ну, во всяком случае, случаев не было. Были только завозные, а тут не завозные. В Липецкой области были зафиксированы несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Что это значит? Причем, ну, заражение местными комарами, то есть люди никуда не выезжали.
1: Ну, это значит, что образовался так называемый эндемичный очаг, то есть появились какие-то животные, ну, дикие или одичавшие, вот, или бродячие, там, например, там собаки, вот, или там еще какие-то животные, которые вот теперь уже образовался такой вот очаг, и комары кусают там вот одних животных, напиваясь от них крови, заражаясь этим вирусом.
2: Это понятно. Ну, просто этой болезни у нас не было. Означает ли это, что все, теперь она у нас на территории, нам нужно как-то учиться с этим жить?
0: Минутка у нас осталась, Владимир Анатольевич.
1: Да, к сожалению, вот эти случаи говорят о том, что эта инфекция у нас теперь будет.
2: А есть ли вакцина от нее?
1: Насколько мне известно, да, вакцина разработана. Вот вопрос только вот как ее применять.
2: То есть?
1: Ну,
2: обычным образом,
1: не прививать, или там каких-то отдельных групп, там, например, рыбаков, там, кто там по этим речкам,
2: тех, кто чаще общается с комарами. Да все мы так или иначе, даже в городах, даже на высоких этажах.
0: Владимир Анатольевич, спасибо вам большое. Врач-иммунолог Владимир Болебок был с нами на связи. Ну, что хочется отметить? Отметить хочется то, что Владимир Анатольевич сказал про взрывное развитие вирусологии в Китае. Нам тоже нужно это развивать, конечно, чтобы вот барьер такой заградительный на границе поставить, чтобы ни один комар с лихорадкой Западного Нила к нам
2: носу не пролетел. Подточил.
0: Да.

0: наше время. Последний день лета. Новая пластинка.
1: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: Сто лет назад радиоприемник — это был верх

0: технической мысли.
1: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
2: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
1: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
4: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Люмисфера представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
5: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
6: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
7: А на небе одна всего звезда.
8: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
9: Вы готовы увидеть эти результаты?
10: Если бы я мог что-то изменить.
5: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия».
11: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
5: Категория 12+.
12: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщает о поражении сухогруза Украины в порту Черноморска. Украина открыла ящик Пандоры ударами по гражданским объектам России, заявили в Кремле. Завтра президент Путин отправится в Индию на саммит БРИКС. И теперь подробнее. Минобороны России сообщило, что в четверг были продолжены групповые удары по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов по порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз». Под контроль России перешли села Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. О результатах в зоне группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Ковалевка, Высшая Соленая, Червоный Оскол, Осиново, Харьковской области, Крымки, Рубцы и Маяки, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль «Хамви», 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-50 производства США.
1: Российские средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 1030 беспилотников ВСУ. Песков заявил, что Украина наносит удары по мирным объектам социальной инфраструктуры в России, тем самым открыла ящик Пандоры. По словам пресс-секретаря президента, глава государства ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты.
3: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ с помощью безэкипажных катеров в ночь на 9 сентября прибрежной курортной зоны Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В результате атаки на Сочи пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Завтра президент проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди.
4: Мы запланировали несколько двухсторонних встреч. Первой беседой станет беседа нашего президента с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры встречались только что, буквально на днях, на саммите ШОС в Бишкеке. Состоялась очень полезная и содержательная беседа.
1: На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируются, но они смогут пообщаться на ногах, полагает помощник российского лидера. Также Ушаков сегодня ранее допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию Россия, США, Украина могут продолжиться в Абу-Даби. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал страны ЕС прописать в 7-летнем бюджете ЕС, сколько денег получат компании в Центральной Европе за возможный отказ от нефти и газа из России. Об этом он сказал на пресс-конференции лидеров стран Вышеградской группы. Премьер Венгрии подчеркнул, что десятки центральноевропейских компаний разоряются, потому что не могут оплатить счета за электроэнергию или газ. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергетическому сотрудничеству. Действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны венгерским потребителям. А если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется нездравым смыслом. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергоресурсами, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Второй пик активности клещей продолжается в России. Они могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, сообщили в Роспотребнадзоре. Для профилактики укусов клещей в ведомстве рекомендовали соблюдать меры индивидуальной защиты. Выбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и обрабатывать одежду. А в Сибири наблюдают осенние нашествия божьих коровок. Жители буквально ведрами выгребают их из своих домов. Это происходит уже не первый год, но к такому количеству насекомых в этот раз местные оказались не готовы. В Алтае и других регионах Южной Сибири божьи коровки массово скапливаются на стенах домов в солнечных местах. Причина – насекомые готовятся к зимовке и ищут укрытие в преддверии заморозков. Эксперты заявляют, что опасности для жизни божьи коровки не несут, но они могут больно покусать. Завтра в Москве ожидается похолодание, местами дождь. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. На выходные потеплеет.
5: В выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон. Поэтому при переменной облачности осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве, по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков, и максимальная температура будет ниже, 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Ночная температура будет в пределах 8-13 градусов, дневная температура 16-21. Температура воздуха будет где-то на пару градусов выше климатической нормы, так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня 3 матча 4-го раунда в пути регионов. Отмечу неожиданное поражение Урала. Екатеринбургский клуб проиграл команде из дивизиона Б 2-й лиги «Луки Энергия» 1-2. Сегодня последний день летнего трансферного окна в футбольной российской премьер-лиге. Нападающий Ахмата Максим Самородов в последние часы трансферного окна отправился на медосмотр для перехода в «Спартак». Об этом сообщает чемпионат. Ранее стало известно о том, что «Спартак» предлагает за футболиста 600 миллионов рублей плюс бонусы. Ахмат хочет больше. Полузащитник Николай Титков вернулся из Балтики в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Кроме этого, ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанный до конца мая 2027 года. А московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из аргентинского «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. «Авангард» победил ХК «Сочи» 4-1. «Сибирь» была сильнее «Амура» 2-0. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. А ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 11 сентября в Перми ожидается 18-20 градусов без осадков. В Кирове тоже сухо, от 17 до 19 тепла. В Уфе 20-22 градуса выше нуля. Дождя не ожидается. В Оренбурге плюс 22, плюс 24 без осадков. В Казани и Самаре 18-20 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде от 17 до 19 тепла. В Пензе плюс 18, плюс 20. Небольшой дождь. В Санкт-Петербурге небольшие дожди. Температура воздуха днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь. Ночью 12-14 градусов. Днем 17-19 тепла. Сейчас в столице плюс 21 градус. Ветер восточный 0 метров в секунду.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новые звучания. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
3: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусейников.
4: Мы продолжаем наш эфир. Еще час нашего времени впереди. Людмила Шаулина и Данил Гусейников с вами сегодня. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Заходите, пожалуйста, в тот мессенджер, которым пользуетесь. Отправляйте ваши мнения, комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Видим, что вам нравится вступать в дискуссии в комментариях. Вот и под нашей трансляцией уже появился один приятный маленький комментарий. Нижний Новгород, Игорь пишет, на связи. Это очень приятно. Великий Новгород и все остальные города России, подключайтесь. Заходите ВКонтакте, подписывайтесь. Там много всего интересного. Свежие новости, интересные вырезки из наших эфиров. Ну и прямая трансляция, разумеется, с комментариями тоже доступна. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Функции все те же и даже больше. Попробуйте. Ну а самые актуальные новости на Вести.ру. Заходите, читайте.
4: Ну а начнем мы этот час с очень любопытной срочной новости.
0: Срочно. Сейчас.
4: Агентство РИА Новости сообщает, крупная полицейская операция проводится в немецком Дюссельдорфе у генконсульства Украины в связи с опасной ситуацией. Причины ее проведения неясны. Такое сообщение передает агентство, немецкое агентство ДПА со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что операция проводится непосредственно у здания. Подробностей пока не раскрывается.
5: Стражи порядка оцепили, перекрыли оградительной лентой участок одной из улиц в центре города. Будем следить за развитием этой информации.
0: Наше время.
4: Ну и переходим к новости, которую планировали обсудить в начале этого часа. Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по арктической части Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Процитирую его слова. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть УРФО». Жога сообщил, что дроны ВСУ атаковали одно из предприятий топливно-энергетического комплекса Ямал-Ненецкого автономного округа. В результате на производстве возникло возгорание. И также полпредобавил, что поддерживает связь с главой региона и спецслужбами на местах.
5: Поговорим о развитии северных регионов России и Северного морского пути в частности. Не так давно мы это с вами делали, и вот очередное заявление в частности Владимира Путина о том, что Северный морской путь – это надежная артерия транспортная в текущих, нынешних условиях международной обстановки. Что сказал президент? Он объединит, в смысле Северный морской путь, в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний Восток. Откроет короткий и выгодный, что крайне важно в нынешних непростых условиях международной обстановки, надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам. Такое заявление сделал президент России.
4: Ну и о том, что Северный морской путь, несмотря на провокации Украины, действительно надежная артерия, свидетельствует тот факт, что Южная Корея, который, ну, в общем, не сказать, что прям наш партнер-партнер, да, но, тем не менее, запускает пилотный рейс по Севморпути несмотря на все опасения Запада.
5: Недавно, кстати, любопытная история была, когда журналисты подловили, по-моему, депутата южнокорейского парламента на том, что он учил русский язык во время заседания парламента. Он смотрел какое-то видео, что-то там типа «Доброе утро, где ваш кофе?». И вот не с этим ли связано, с тем, что собираются с Россией взаимодействовать, сотрудничать, в частности, по Северному морскому пути? Но это, конечно, все шутки и домыслы. Факт остается фактом. Учил русский, да, для чего, непонятно. Но о Северном морском пути мы поговорим с нашим экспертом, с генеральным директором проектного офиса развития Арктики Максим Даньки с нами на связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим Андреевич.
6: Да, здравствуйте.
4: Ну, смотрите, первая провокация, да, такая, ну, в общем, попытались заявить себя и в арктической зоне силы украинских, украинского ВСУ, да. Ну, террористическая атака, безусловно, что тут говорить. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, Южная Корея запускает пилотный рейс. Как чувствует себя Северный морской путь сейчас?
6: На сегодняшний день Северный морской путь действительно и получает... большое количество, ну, скажем так, толчков для своего развития, в первую очередь, и в части выполнения задач развития наших регионов, ну, и, как вы правильно отметили, конечно, заинтересовывает все больше иностранных партнеров. Вы сказали про Китай и Корею, которая запустила в этом году первый пилотный рейс. Я могу сказать, что и Индия сейчас активно прорабатывает возможность использования этого маршрута. Ну, и в целом, не единожды мы слышали от стран Ближнего Востока, что им тоже этот маршрут является интересным. Сегодня это порядка 40 миллионов тонн грузов, с учетом того, что буквально на прошлой неделе президент дал открытие проекту «Восток Ойл», одному из крупнейших в мире месторождений нефти на Таймыре в арктической зоне. В ближайшее время стоит ожидать, что, конечно, эти цифры будут увеличиваться и точно на большое количество десятков миллионов тонн грузов, которые будут идти по Северному морскому пути. Да, то, что произошло вчера, это действительно провокация и демонстрация, в большей части демонстрация всему миру, что, ну, скажем так, это террористическое государство будет свои действия продолжать. Здесь я бы скорее интерпретировал это как возможность для нас зафиксировать важную задачу, ту безопасность, которую мы обеспечиваем в части борьбы с природой. Ну, нам, конечно, надо будет сейчас усиленно работать по всем предприятиям, чтобы и обеспечить защиту от террористических угроз, которые вот вчера были продемонстрированы.
5: Максим Андреевич, а можно я к вашим словам, скажем так, прицеплюсь к тем, где вы сказали по поводу интереса стран Ближнего Востока к Северному морскому пути? То есть получается, что у этих стран, к ним ближе находится Суэцкий канал, да, и им, кажется, выгоднее было бы через него, ну там им-то явно ближе к Европе, например, через него пройти. Но тем не менее, несмотря на это, они интересуются нашим Северным морским путем. Из-за безопасности как раз?
6: Первое, это, конечно же, в первую очередь, потому что меняется климат. Возможность идти по Северному морскому пути, она с каждым годом становится все проще и проще. Она тяжелая, но, тем не менее, эти изменения происходят. И поэтому многие логистические компании в мире внимательно начинают смотреть в эту сторону. Конечно, это не заменит классические логистические маршруты, но... по крайней мере, как альтернативу создаст. Второе, это, конечно, безопасность. Безопасность, которая обеспечивается вдоль границ Северного морского пути фактически одним государством, предсказуемым государством, это Россия, которая не единожды там столетия доказывала способность и хозяйственного освоения в таких тяжелых условиях, и обеспечения безопасности. Помимо всего прочего, конечно, это и малое расстояние маршрута. Если мы говорим про азиатско-тихоокеанские рынки, если непосредственно Китай, один из крупнейших в мире рынков, то из стран Ближнего Востока в случае закупоривания Суэцкого канала это фактически будет один единственный маршрут, который может позволить, по крайней мере, на время перенаправить грузы, снизив потери экономические от законтрактованность.
5: И еще, Максим Андреевич, естественно, про безопасность тоже хотели спросить. Понятное дело, что львиную долю здесь делает Министерство обороны, наверняка. Но, тем не менее, гражданские власти тоже занимаются вопросами безопасности. Ими невозможно не заниматься, потому что мы видим, сколько натовцы, да, и некоторые европейские страны проводят учений, направленных именно на взаимодействие своих формирований, различных военизированных, именно в таких непростых, суровых условиях арктического региона. Скажите, пожалуйста, что сейчас мы делаем для того, чтобы сохранить эту безопасность на протяжении всего нашего Северного морского пути?
6: Ну, знаете, я тут скажу, что, во-первых, конечно, все правильно. Основные задачи выполняет Министерство обороны, выполняет их успешно. Северный флот, который у нас находится и базируется в Северном Ледовитом океане. Это, конечно, те обязательства, которые берут на себя компании, но вот как раз вчерашняя история, по крайней мере, меня натолкнула на мысль, что эту работу надо интенсифицировать не только крупным предприятиям, но и в том числе малому и среднему бизнесу. Работа по защите от беспилотников должна быть такой же обыденной для нас, наверное, уже в ближайшее время, как борьба с терроризмом, охрана на входе, противопожарная безопасность. К этому надо, конечно, привыкать. Вот. Ну и, конечно, это вопросы, связанные с контролем. Мы видим, что действительно страны НАТО не только учения проводят на самом деле.
4: Да, вот с 26 августа по 4 сентября последние были учения совместные Британии, США и Норвегии.
6: Ну, я к тому, что там уже создаются центры в Финляндии, Норвегии по управлению беспилотниками, по тому, как вести разведку вдоль наших границ и в акватории Северного морского пути. Ну, фактически, те стратегии милитаризации, которые заявляются в их документах, они уже реализуются. И нам, конечно, на это надо реагировать и быть готовыми на них отвечать.
5: Максим Андреевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Генеральный директор проектного офиса развития Арктики Максим Данькин был с нами на связи. Будем надеяться, что мы не только будем развивать экономику в арктическом регионе, но и действительно с безопасностью тоже будем идти в ногу.
0: Наше время.
4: Не могли мы, естественно, обойти вниманием и не обсудить заявление, которое сделал первый замглавы МВД Андрей Кикоть. Он докладывал Владимиру Путину о результатах реализации новой миграционной политики. Ну, вот некоторые заявления его. 800 тысяч находящихся в России иностранцев нарушают миграционное законодательство. Доля легальной трудовой миграции выросла с 45% до 50%, то есть 50% пока еще нелегально. Число неработающих членов семей трудовых мигрантов сократилось на 20%. Преступность среди мигрантов пошла на резкий спад. В первом полугодии она сократилась на 40%, заявил Андрей Кикоть. Выявляемость организованных групп, совершающих преступления в этой сфере, выросла сразу на 30%. Какие вот цифры приводят замглавы МВД? Что еще? Страны, откуда в Россию въезжают трудовые мигранты, заинтересованы в совместной подготовке их к жизни в нашей стране.
5: И вот здесь как раз возникает новая реформа или новые правила, можно так сказать, набора трудовых мигрантов. Сейчас эта инициатива проходит согласование в правительстве, а смысл ее в том, чтобы сделать этот набор организованным. Сейчас это как происходит? Мигрант приезжает и начинает искать работу, а хотят перейти на порядок, когда сначала, значит, есть заявка на определенную специальность, на определенного человека-специалиста, и под эту специальность его привозят, а потом увозят обратно на родину. В общем, все довольно просто, то, о чем давно говорилось, мы сейчас это обсудим, как это может работать с доктором политических наук, руководителем направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководителем отдела миграционной политики АНО Институт Царьград Михаил Бурдин. Да, с нами на связи. Михаил Александрович, рады вас слышать.
7: Здравствуйте, Данил, здравствуйте, Лариса.
4: Людмила. Михаил Александрович.
7: Ой, Людмила, прошу прощения.
4: Ничего страшного,
7: Бога.
4: Ничего страшного. Да. Смотрите, какие цифры еще я не озвучила. В год в Россию приезжает порядка 9 миллионов иностранцев. А в моменте в стране находится 6-6,5 миллионов. на 8% меньше, чем раньше.
5: Михаил Александрович, мы сначала хотим спросить у вас по поводу всех цифр, да, которые вот и Людмила называла, и которые были на встрече с Путиным озвучены, а уже потом спросить про новую реформу набора трудовых мигрантов. Что скажете по поводу цифр?
7: Ну, по поводу цифр, я думаю, что они достаточно объективны. Вот я помню, мы с вами как-то обсуждали вообще в целом, да, количество трудовых мигрантов в стране, и руководитель миграционной службы озвучил, что у нас вот доля легальных трудовых мигрантов выросла до 50%, да, у нас там патентов 2 с небольшим миллиона, и мы как бы предполагали, что примерно такое же количество у нас нелегальных трудовых мигрантов в России находится, то есть они как бы въехали, да, но трудовую деятельность осуществляют в серой зоне, и в общем-то, ну, наши прогнозы в этой части подтвердились, да, как мы и говорим, да, о 800 тысячах лиц, которые отфиксированы как нарушители миграционного законодательства, которые в реестре лиц контролируемого пребывания находятся, которые, в общем-то, из нашей страны должны быть выдворены. Да, вопрос, ну, вот каким образом такую огромную массу отправить, так сказать, на родину. Я соглашусь с оценкой того, что количество семей трудовых мигрантов там снижается, а я думаю, что в перспективе даже будет еще меньше, потому что очень скоро мигранты вынуждены будут платить патенты, да, за, так сказать, неработающих членов семьи, иждивенцев. Там,
4: это значит, с 1 детей, января, платить, да, по-моему? С
7: 1 января. Да, да, да, да. Да, ну вот, да, грубо говоря, там к марту, к апрелю мы сможем отфиксировать, то есть реально отток этот работает или нет. Вот, поэтому я думаю, что эта динамика сохранится. С точки зрения оценки миграционной преступности, да, преступлений, которые мигранты совершают, ну, я не обладаю статистикой правоохранительных органов, наверное, им виднее, но я бы здесь все-таки отметил такой момент, что вот это количество преступлений фиксируется все-таки по предварительно расследованным преступлениям. Я могу сейчас ошибаться, да, потому что эта статистика закрыта, но вот несколько лет назад мне попадались данные о том, что в России количество расследованных преступлений, да, вот там, где установлено, что, предположим, это совершил иностранный гражданин, они составляют там около 60%. Вот эксперт кто-то озвучивал по правоохранительной деятельности. Поэтому, да, то есть здесь надо учитывать, во-первых, что это только предварительно расследованные преступления, где установлено вот лицо, что он иностранный гражданин, потому что, еще раз говорю, если у вас там, не дай бог, кто-то отнял телефон на улице, вы же не знаете, иностранец это сделал или нет. Ну, визуально можно как-то определить, но, знаете, вот 800 тысяч там граждан Таджикистана стали гражданами России, да, и вот если кто-то из них преступление совершает, он в статистику преступлений мигрантов не попадет. Он попадет в статистику преступлений граждан Российской Федерации. Вот, поэтому я бы вот к этим цифрам
4: подождите,
7: такой определенный...
4: А как, да, же те случаи, те ситуации, когда действительно недавно получил гражданство человек, и потом за преступление гражданство российское ему приостанавливается, и он таки депортируется? Мы это видели.
7: Да, но совершил-то он преступление, будучи гражданином Российской Федерации.
4: Ну,
7: ему
4: хорошо.
7: Потом лишили гражданства,
4: да.
7: Но он попадает в статистику преступлений, которые совершили граждане Российской Федерации. Просто в карточке учета преступлений есть графа отдельная. Там есть графа, значит, предыдущая, ну, вот сейчас формулировку точно не могу поручиться. Значит, ну, смысл в том, что это предыдущее гражданство при наличии.
5: Михаил Александрович, не отключайтесь, пожалуйста, нам техническую паузу нужно сделать, после этого продолжим наш разговор.

0: Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
0: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
2: С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики ОНО Институт Царьград Михаил Бурда. По-прежнему, Михаил Александрович, и вот теперь по поводу новой схемы набора, организованного набора трудовых мигрантов, расскажите, пожалуйста, ну вот, казалось бы, ну все логично, и давно уже об этом говорили, но сейчас вот... Только сейчас об этом это начали запускать и согласовывать это где-то в недрах правительства. Как скоро мы можем это получить?
3: Да, мало того, разделили это на 3 этапа, и каждый этап по 2 года.
4: Ну, совершенно верно. Значит, ну, почему начали реализовывать? Потому что, в общем-то, эта система организованного набора одна из таких концептуальных направляющих новой концепции, я извиняюсь, тавтологии миграционной политики, которую год назад приняли. И, в общем-то, до этого оргнабор у нас как способ привлечения не рассматривали. Есть поручение президента в отношении МВД доразработать поправки в законодательство, потому что миграционное законодательство под оргнабор у нас пока было до этого не подготовлено. Вот МВД этим сейчас занимается. Я просто представляю, какие там идут баталии, потому что я хочу напомнить, что в первичном своем виде, вот в рамках общественного обсуждения, проект об организованном наборе был вывешен, по-моему, в апреле месяце или в марте. По-моему, в апреле это было. Да, и после, так сказать, вот определенной процедуры вот, общественного обсуждения он ушел на согласование, да, федеральные органы исполнительной власти. Я подозреваю, что там как бы не один круг согласования пройден. И вот если мы обратимся, значит, к плану по реализации концепции государственной миграционной политики, то там как раз эта этапность, она была заложена изначально. То есть, во-первых, это первый год, это подготовка необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Это и 115-й федеральный закон прежде всего, и, значит, целый ряд других документов, там, правительства, постановлений, ведомственных указов и так далее. Во-вторых, это непосредственно реализация самого экспериментального режима по организованному набору, который будет вот с 26-го года, с 27-го года, 27-го году реализовываться. И, соответственно, да, мониторинг вот этой правоприменительной практики, 20, там, получается, 9-й, 30-й год. У нас же концепция как раз до 30-го года миграционной политики. Вот, и это еще раз обусловлено, опять-таки, ну, здесь определенные уступки бизнесу делаются, потому что эта система, ну, принципиально, она существенно отличается от того, что есть сейчас, да, и опять-таки для того, есть там те же самые мигранты, которые оформили документы, то есть, под переходный период временной предусматривается именно, чтобы бизнес на новый рейс переориентировался и был готов перейти.
2: А нас еще очень интересует вопрос с оператором этого самого набора. Дело в том, что в документах фигурирует оператор, который будет заниматься этим набором. И там бизнес, которому что-то нужно будет в плане миграции, он должен к оператору обратиться. Что это за оператор такой, мы понимаем уже?
4: Я думаю, что это будет некая организация, которая, я думаю, она будет образована, я предполагаю, сейчас мои предположения, думаю, что она будет образована под эгидой МВД, возможно, в рамках какого-то, значит, государственно-частного партнерства, которая будет аккумулировать ряд функций, которые не свойственны для органов исполнительной uh-huh. власти. Uh-huh. То есть вот вести вот эти реестры, да, может быть, как-то проверять работодателей. Ну, сложно сказать, потому что, ну, по крайней мере, вот в том виде...
2: Нет ли здесь коррупция емкого фактора?
3: Вот, да, не хочется искать плохого в хорошем начинании, но оно как-то само просится.
4: Вы знаете, ну, вот когда мы говорим о формировании там единого оператора, единого чего-то, то, с одной стороны, как бы, конечно, эти аспекты с коррупцией напрашиваются, но, с другой стороны, вот тот рынок, тот разнобой, который существует сейчас, он, собственно, порождает коррупции не меньше. И, в общем-то, если на рынке будет несколько там крупных игроков, там операторы, компании, которые будут этим оргнабором заниматься профессионально, нести ответственность соответствующую, да, может быть, это будет какой-то механизм лицензирования их деятельности. Ну, сложно сейчас вот предположить, как это будет выглядеть. Но подобная практика, в общем-то, она в других странах-то и реализуется. Там есть крупные компании, там чуть меньше, вот, ну, то есть они есть.
3: Угу. Последний вопрос, Михаил Александрович, если можно коротко, ответьте, пожалуйста. Это коснется тех, кто заново будет к нам приезжать? То есть та ситуация, которая уже сейчас сложилась, она фиксируется? Она вот такая, какая есть? Или на тех, кто уже приехал, тоже распространится каким-то образом контроль?
4: Ну, закон у нас обратной силы не имеет, да. Соответственно. Да, поэтому вот, я думаю, что оргнабор, он снимет патентную систему, и то есть просто патенты через какое-то время перестанут выдавать.
3: Поняли.
4: И все перейдут на оргнабор.
2: Михаил Александрович, спасибо вам большое. Михаил Бурда был с нами на связи. Есть скауты, которые спортсменов ищут, есть скауты, которые модели ищут для подиумов, а теперь будут еще скауты, которые ищут мигрантов для того, чтобы вам, не знаю, бассейн построить на даче. Посмотрим, как это будет реализовываться. Знаете, что миграционную политику мы очень пристально рассматриваем в наших эфирах.
0: Наше время.
3: Возвращаемся к теме, которую неоднократно наши коллеги уже поднимали в эфирах. Но, в частности, значит, какая конкретика? В августе и сентябре регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока захлестнуло беспрецедентное нашествие медведей. Животные проникают на территории уже школ. Это уже не говоря о дачных участках, бродят по жилым улицам, из-за чего в ряде субъектов официально введем режим повышенной готовности.
2: С нами на связи зоолог, ответственный секретарь редакции журнала «Охота и охотничье хозяйство», в прошлом сотрудник Минприроды России, замдиректора Центра охотконтроля Алексей Вайсман. Алексей Леонидович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Смотрите, Сибирь, Урал, Дальний Восток. Хорошо, но там хотя бы это объясняется тайгой, да? Но Сочи, постояльцы пятизвездочного отеля столкнулись с медведем. Но это вообще...
2: Чем объясняется такая активность?
5: Значит, смотрите, дело в том, что где-то последние 20-25 лет идет довольно быстрое и все нарастает, с нарастающей скоростью рост численности популяции бурого медведя. Причем это наблюдается на всей площади ареала медведя, включая Северную Америку. Бурый медведь, он, как известно, и в Евразии, и в Северной Америке обитает.
3: Вот. Чем это объяснить?
5: Да. Никто не может это сказать. Это требует, так как ученые раньше не сталкивались с таким эффектом, с такой ситуацией, поэтому ее никто не может сейчас объяснить, потому что ее не изучали, ее не было. Вот, это требуется изучение. Вот. Ну, много факторов можно перечислять сейчас, которые могли бы этому способствовать. И какие-то внутренние популяционные механизмы, и резкое за последние десятилетия снижение охотничьего пресса, который всегда в прежние времена, там, прежние столетия, он всегда был достаточно значим для медведей. Медведь поэтому держался подальше от мест жительства человека. Недаром есть в русском языке такое выражение, как «медвежий угол». Mm-hmm. То есть это не населенные дальние какие-то места, да? Куда «медвежий угол», куда ворон костей не носил, как говорится. А сейчас «медвежий угол» у нас здесь везде вокруг. И идет процесс, тоже не до этого никогда не происходивший, идет процесс синантропизации крупного хищника. То есть, когда хищник выбирает в качестве места своего обитания ландшафта, заселенный человеком.
3: Почему? Не боятся людей?
5: Не боятся. Не боятся людей. Воспринимают людей как один или прямой источник пищи, рассматривают человека как добычу. Например, в том случае, когда медведь вытащил девушку из палатки. Да? И таких случаев довольно много. Нападение на грибников, на просто прохожих. Вот мне просто присылают из регионов, ну, по 2-3 раза в неделю. Видео, когда вот, ну, загрызенные люди там, наполовину съеденные. Вот. Или опосредованно, да, идут на помойки, на свалки, охотятся. Раньше этого не было. Приходят в деревню, охотятся на собак.
3: Вот, вот вы говорите, раньше этого не было. И знаете, какой вопрос возникает? На самом деле не у меня, а у людей, которые пытались анализировать эту ситуацию, что хищники вынуждены выходить из своего естественного ареала обитания. Во-первых, вырубают леса. Во-вторых, пожары, да, ну, у нас постоянно какие-то катастрофические лесные пожары происходят. В-третьих, там ЛЭП проводят, которые там своим фоном их раздражают, они тоже оттуда уходят. Ну, это я вот набрала из интернета разных мнений. Насколько это правильно?
5: Значит, вы смотрите, вырубки лесов сейчас они стали не так масштабны, как были, предположим, лет 25-30 назад, когда это были неконтролируемые вырубки. А то, что говорят, вот, все шишки собрали, все ягоды собрали, медведи есть нечего. Знаете, если бы был...
3: Ну, все шишки не соберешь, кормовых... понятно, да.
5: Да. И потом, это на самом деле не самый определяющий объект питания медведя, прям
3: ну,
5: скажем.
3: Да, да, да.
5: Вот. И на кедр он не лазит. Вот, более-менее что-то значимое, объект питания кедрового ореха, это только там, где кедровые сланники, это на самых северах и в горах. А, значит, понимаете, если бы был длительная нехватка пищевых ресурсов, не было бы такого роста популяции. Это любому экологу и зоологу понятно. Если идет такой масштабный рост популяции, значит, все благополучно у медведя. Просто медведей стало много.
3: А может быть, их не стало много? Может быть, они просто вышли сюда ближе все разом? Взяли
5: да
3: и
5: нет,
3: вышли?
5: Учеты показывают. А-а-а. Учеты показывают. Учеты показывают, хотя это учет медведя довольно сложная штука, понимаете, зимой он спит, по следам не, особо не посчитаешь, как лосей, предположим, да, в зимний маршрутный учет. Но вот есть наиболее распространенный способ, это способ картирования, но вот он показывает, что в России сейчас почти 308 тысяч медведя, это, ну, для сравнения скажу, это в 6 раз больше, чем волка. На минуточку.
3: Ну, мы не можем сравнить, если бы мы знали какие-то цифры, с чем сравнить. Ну, вот вы про лосей сказали.
5: Значит, могу сказать, что в конце 90-х годов было 130 тысяч.
3: Понятно. Алексей Леонидович,
5: взрывной рост. Вот, взрывной рост. И в этом году, да, есть некоторые, вот на юге Сибири, вот по югу Иркутской области, Красноярского края, югу Якутии, там, в общем, не урожай многих кормов. Mm-hmm. Ну, это естественно, так вот, понятно, да, что вот, бывают урожайные, неурожайные годы в лесу. Конечно, он сейчас активнее попрет, но это не причина проблемы, это причина временного обострения.
2: Алексей Леонидович, вы лосей сказали, у нас минутка буквально остается. Очень много сейчас видят лосей, в том числе в городской черте, в Москве. С чем это связано?
5: Да гон сейчас. У них в мозге отключились одни гормоны.
3: Да, но раньше-то они как-то все-таки так вольготно себя в Москве не чувствовали.
5: Сейчас просто очередной пик численности лося. Там же тоже все это. То больше, то меньше лосей с годами. Численность любой популяции по синусоиде идет. В 70-е годы лосей было полно. Была специальная служба в Москве по удалению диких животных.
3: Понятно. Мы не знали даже о существовании такой службы. Ну что же получается-то? Что же выходит? Нужно опять разрешить охотникам охотиться, так что ли?
5: Ну, во-первых, разрешено. Нужно заинтересовать. Понимаете, лимит на медведя выбирается на 30%. Надо очень многие вещи менять у нас в охотничьем законодательстве и ставить во главу угла все-таки безопасность человека, а не сищуканье зеленых, ой, мишки.
2: Алексей Леонидович, спасибо вам большое, время у нас подходит к концу. Храбрецов, мне кажется, не хватает, ведь не каждый на медведя пойдет.
3: Не каждый, это правда, да.
2: Зоолог, ответственный секретарь редакции журнала «Охота» и «Охотничье хозяйство», в прошлом сотрудник Минприроды России, замдиректора Центра охотконтроля Алексей Вайсман был с нами на связи.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Вот честно, для меня большая загадка.
3: Это что-то на уровне детского счастья, детского
4: восторга. Да, да, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
10: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
10: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
11: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
11: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
11: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
11: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
10: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
11: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страницу.

0: понятное организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России.
8: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального

0: Национального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
1: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
0: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Харьковской области взяты под контроль России два населенных пункта. Владимир Путин завтра в Нью-Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии. Президент поручил держать контроль и проблему несанкционированных свалок в Псковской области. И теперь подробнее. Минобороны сообщила о перехвате и уничтожении за день 97 украинских беспилотников над российскими регионами Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Ранее сегодня группировка «Север» взяла под контроль села Зарубинка и Губтовка в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделениями группировки войск «Север» Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области.
1: Владимир Путин завтра в Нью-Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. После двусторонних переговоров Путин и Моди посетят выставку «Иннопром». На ней будут представлены достижения российских и индийских компаний в разных областях.
3: Президент России и премьер-министр вместе посетят выставку «Иннопром». Я бы сказал, такая масштабная выставка, она организована Минпромторгами России и Индии. И на ней будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных областях. Это важное, действительно важное совместное мероприятие, которое, несомненно, придаст новый импульс торгово-экономическому взаимодействию двух стран. Но в этой связи можно отметить, что товарооборот между нашими странами составил в 2025 году 58,6 миллиардов долларов.
1: А сегодня Владимир Путин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок в Псковской области.
4: Вы упомянули о благоустройстве, важнейшее направление работы в этой связи. Что хотел бы обратить ваше внимание на то, что растет количество несанкционированных свалок.
5: Да, мы знаем эту проблему, Владимир Ильич. В основном она растет в летний период. Это связано с тем, что в летний период количество людей, одновременно находящихся на территории области, ну, там, в том числе, я имею в виду дачников, увеличивается в 3 раза. Поэтому мы разбираем к осени, зиму еще как-то держимся, летом эта проблема возникает. Значит, мы что в этой части сделали? Мы на примере города Пскова отработали, наши, кстати, местные ребята подготовили программное обеспечение, называется «Стоп-свалка», система, которая фиксирует и номера, и сканирует лица. Мы ее, в том числе и в контур безопасного города, завязываем. В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема есть.
4: Хорошо. Внимание этому уделите, пожалуйста.
5: Спасибо.
1: Владимир Путин также обсудил с главой Псковской области социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО. Крупная полицейская операция проводится в немецком Дюссельдорфе у генконсульства Украины в связи с опасной ситуацией. Причины ее проведения не ясны, сообщает агентство ДПА со ссылкой на правоохранителей. Подробности они не раскрыли. Как передает ТАСС, операция проводится непосредственно у здания. Район у генконсульства оцеплен. Лисички, шампиньоны, вешенки и белые – самые полезные грибы, рассказал кандидат технических наук, заместитель директора Института Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Дмитрий Быстров в эфире «Вести ФМ».
6: У нас самый ценный гриб, белый гриб, и не просто из-за того, что он такой внешне очень привлекательный, аппетитный. Вот, его всегда интересно найти в лесу, и буря эмоций это всегда вызывает. Даже ученые говорят, что само занятие по поиску грибов вырабатывает эндорфины, гормоны счастья. Но и по своей пищевой ценности белые грибы, естественно, ценятся за белок. Прежде всего, это высокобелковый продукт. Также в нем есть витамины группы В, пищевые волокна, минеральные вещества. Также, если мы рассматриваем, естественно, съедобные грибы и лисички, например, содержат каротиноиды, в том числе пигменты с антиоксидантными свойствами. Вот. Ну и магазинные даже грибы, такие как шампиньоны и вешенки, также являются источником белка, витаминов группы В и рядов микроэлементов, которые полезны для нашего организма. Ну и их большое преимущество, то, что это культивируемые грибы, они достаточно доступны круглый год, и самое главное, контролируется их происхождение, потому что есть вот эти вот положительные стороны, то, что они и витамины содержат, и белки, но есть отрицательные стороны. Грибы как губка впитывают все из окружающей среды, поэтому если грибы растут в лесу в неэкологичном чистых районах, то даже благородные грибы могут представлять опасность, потому что они накапливают примеси тяжелых металлов. Причем они берут из почвы, из окружающей среды. Поэтому, естественно, собирать грибы рядом с трассами, с дорогой нежелательно. Все-таки нужно уходить подальше, вглубь леса, чтобы искать вот как раз эти, можно сказать, ну, чистые грибы, не только чистые от червей, но и чистые от примесей тяжелых металлов. Отдельный интерес еще представляют вешенки из культивируемых грибов, потому что помимо пищевых волокон они содержат бета-глюканы, это полисахариды, которые активно сейчас изучаются с точки зрения впитания, да, их роли в питании.
1: Эксперт также добавил, грибы не могут заменить мясо.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Нападающий Ахмата Максим Самородов в последние часы трансферного окна отправится из грозненского клуба в «Спартак». Он уже отправился на медосмотр, а сумма сделки оценивается в 650 миллионов рублей. Два трансфера от московского «Динамо» сегодня. Бело-голубые до 31 года подписали 22-летнего чилийского вингера Максимилиана Гутьереса из аргентинского «Индепендиент». Кроме этого, состав «Динамо» пополнил футболист сборной Гаити Жозуэ Казимир с полузащитником из «Осера». Аренда с правом последующего выкупа рассчитана до конца этого сезона. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет клуб как минимум до зимы, если ничего не изменится в последние часы трансферного окна в РПЛ, утверждает «Футмеркато». Сообщается, что Головин получил предложения, которые по условиям были сопоставимы с зарплатой, что он получает в «Монако». В результате Головин решил не менять клуб. Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил «Монако» за Головина 19 миллионов евро. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. «Авангард» обыграл «Сочи» со счетом 4-1. «Сибирь» была сильнее «Амура» 2-0. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских клубов «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». Сегодня «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 11 сентября в Сочи и Нальчике ожидается 26-28 градусов. В Краснодаре и Ставрополе от 27 до 29 тепла. В Ростове-на-Дону и Волгограде 26-28 градусов выше нуля. В Воронеже плюс 24, плюс 26 дождь. В Владимире тоже дождь, 21-23 градуса. В Ярославле и Туле дождь временами сильный, 18-20 градусов. В Пензе небольшой дождь, плюс 18, плюс 20. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов. Днем 17-19 тепла. Сейчас в столице плюс 19 градусов.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота» у микрофона московской студии «Радио России», ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня в нашем эфире радиопрезентация нового сольного альбома лидера группы «Амела» Сергея Абрамова. Альбом называется «Последний день лета», хотя мы выходим в эфир в сентябре. Добрый вечер, Сергей!
2: Привет-привет, Дима! Привет всем!
1: Очень приятно тебя видеть.
2: Это взаимно исключительно.
1: Мы сегодня представляем уже, кстати, твой второй сольный альбом, да? Я бы хотел тебя сначала спросить, вот зачем тебе нужна вот сольная работа, если ты и так вокалист группы «Амела»?
2: Ну, начнем с того, что к этому альбому, да и не только к этому, а к предыдущему тоже, я шел, может быть, практически всю свою жизнь, потому что материалы для этих сольных работ, они копились чуть ли не с детства, и в них заложен как раз вот этот вот прекрасный начальный импульс, из которого потом и родилось все остальное, что появилось. И поэтому эти песни, они как писались, по сути дела, в стол. И мне в какой-то момент стало жалко, что такие, в общем-то, светлые и относительно легкие для восприятия песни пропадают. И я решил, уже обладая определенным опытом в различных командах, эти песни реанимировать, вытащить их, так сказать, из пыльных закоулков своей квартиры. Откопал все черновики, тетрадки с желтыми страницами уже. И решил придать им, в общем-то, новое звучание. И это оказалось очень интересным опытом. На первом альбоме я как раз воплотил то, что хотел, а на втором это уже разгон дальнейший. То есть я пошел дальше, привлек ребят из группы «Амела» полностью для того, чтобы они воплотили все мои задумки. Ну, еще, конечно же, спецгости замечательные, о которых, я надеюсь, мы поговорим чуть позже.
1: Конечно.
2: Вот. И в итоге это получилось одна из самых моих, наверное, долгожданных пластинок. «Последний день лета» — это время, когда хочется подводить какие-то итоги первого полугодия, входить плавно в новый сезон, появляются какие-то мысли такие вот необычные. И вот все это я пытался вложить в эту пластинку, которую представляем мы сегодня на «Радио России». Спасибо за приглашение.
1: Ну вот я сейчас держу в руках как раз этот диск, который ты любезно предоставил нашей редакции. Написано «Абрей». «Последний день лета» и оформление такое. Кто занимался вот этим оформлением диска?
2: Оформлением занимался наш бессменный оформитель дисков, который занимается оформлением дисков и у группы «Амела». Это Света Жохова, замечательнейший просто дизайнер, который очень творческий человек.
1: Ей большой привет, я
2: вообще
1: ее хорошо
2: замечательный,
1: знаю.
2: Замечательный человек. Мы с ней очень давно работаем, дружим, и вообще это очень, ну, очень талантливый человек в плане понимания, видения вообще того, как должна выглядеть настоящая музыкальная работа.
1: Да. Ну, я предлагаю сейчас послушать песню. Это трек, который и дал название всему альбому «Последний день лета». Расскажи вот несколько слов об этой композиции.
2: Это мой любимый трек вообще. Наверное, это лучшие песни, которые я написал за всю свою жизнь, вот я так понимаю. Ну, хотя, конечно, надеюсь, что я напишу еще лучше что-нибудь. Но она настолько легка, она настолько вот для меня лично естественна, да, и написалась она буквально вот за какие-то там 20 минут, когда я сидел где-то, не помню, в Геленджике на берегу моря, и вот эти вот все образы, они буквально пришли вот за 10 минут. А оставшиеся 10 минут я потратил только на то, чтобы зарифмовать их и придумать простую гармонию. Вот такие простые вещи я очень люблю, и они у меня лично вот где-то внутри живут дольше всего. И эту песню не особо приятно представить, потому что она как бы стала во главу новой работы.
3: Акус

0: Друзья, сегодня с нами до конца часа Сергей Абрей Абрамов и его новый альбом «Последний день лета». Наш эфир открыла композиция, которая дала название всей работе. Но вот прошлый альбом назывался «Оттенки белого шума».
1: Да.
0: Да. Между этими работами есть связь?
1: Конечно. Первая работа — это был старт. Это такой по-настоящему старт от самых ранних песен, которые были вообще мной когда-либо написаны. Эти песни появились тоже в различные времена моей юности, молодости. Они также писались, по сути дела, для близких друзей, исполнялись всего лишь несколько раз, писались в стол. Но в какой-то момент я понял, что для того, чтобы начать какую-то сольную, вот, сольную карьеру, это неправильно назвать, сольное движение, сольный вектор в сторону от группы Омела, эти песни подходят как нельзя лучше, потому что спустя 20-25 лет они приобрели свои новые смыслы, не потеряв первоначальным содержимым вообще никак. То есть это магия какая-то произошла. И получилось так, что на базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий какой-то особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало, потому что все-таки приятно иногда бывает, так сказать, выйти из зоны комфорта, которую ты уже приобрел где-то в своих каких-то устоявшихся проектах. А, собственно, второй альбом — это продолжение. Тут же тоже большая часть практически песен написана именно вот в прошлом веке, как это не страшно бы звучало. И здесь мы сделали побогаче аранжировки. Если первый альбом он был такой прям акустический совсем, плавненький, вот, то здесь есть, так сказать, и более роковые такие элементы в звучании. Ну и, разумеется, по стилистике и по содержанию он немножечко более такой, поэмоциональнее, как мне кажется. Хотя слушатели могут оценить это как угодно.
0: Но это получается, да, уже дилогия.
1: Возможно, да. Возможно,
0: а
1: да.
0: Трилогия будет, третий альбом?
1: Я думаю, что даже больше будет.
0: Даже больше, да.
1: Ну, потому что материал был написан очень много, и...
0: То есть песни есть, да?
1: Конечно, конечно.
0: Их много, и то есть каждый год, мы так понимаем, что...
1: Я надеюсь, что у меня хватит запала и хватит финансовых возможностей для того, чтобы это все реализовать.
0: Это очень здорово, да. Но я бы сейчас вот хотел обратиться все-таки к группе Омела. Последний полноформатный альбом выходил в 22-м году. Называется он «Аспиратус». Вы вообще готовите новую работу в рамках Омела?
1: Разумеется, разумеется. Мы уже выпустили даже сингл совсем новый. Но он как-то, правда, пролетел не очень заметно. Вот мы его презентовали на концерте. Вот, значит, выпустили альбом к 15-летию.
0: Песенки. Это сборник.
1: Это сборник, но
0: да,
1: там присутствовали и новые треки тоже в том числе. Вот, и, соответственно, как бы на данный момент после альбома «Аспиратус» у нас уже 3 новых композиции. Вот, но я думаю, что в новую работу они все равно не войдут и останутся сингловыми историями.
0: Но
1: это как пробы пера. Поиск дальнейших векторов движения вообще в творчестве, вот. Поэтому я думаю, что на базе этих песен мы как-то попробовали, куда мы, в какую степень можем, так сказать, уйти, нашу творческую, вот, и посмотрим, как это вообще в итоге выльется в новом творчестве. Новые песни есть.
0: Ты вот представлял «Аспиратус» в нашем эфире как раз в год ее выхода, в 22-м году, как я сказал, и я сейчас предлагаю послушать фрагмент этого интервью, который вот ты нам давал.
1: О, как интересно.
0: Да, давай послушаем.
1: Давай. Друзья, ну, у альбома «Аспиратус» очень витиеватая история создания. Я не буду сейчас вас грузить вот этими подробностями. Скажу лишь только такой интересный факт, что накопление материала к этому альбому шло с 2017 года. Некоторые песни, которые вошли в итоге в альбом в финальной версии, нарабатывались в 87-м году, как я недавно узнал. И вот такой вот длинный период времени очень интересен тем, что за такое время произошло очень много изменений в нашей жизни, которое, по сути дела, и предопределило звучание этого альбома в финальной версии. Изначально этот альбом планировался достаточно таким лайтовым. Многие песни вообще появились уже вот на последних этапах создания. И название у этого альбома должно было быть другое. Но в итоге само время подсказало финальное звучание альбома и смысловую нагрузку всех треков, которые вошли в альбом. Более того, хочу сказать, что написанные треки в 19-м году, в 18-м году кардинально поменяли свой смысл из-за всех событий, которые произошли потом. И это вообще совершенно уникально для нашего творчества. Я сам лично не испытывал такого, и для меня были вот эти вот метаморфозы очень интересны сами по себе. Альбом со всех точек зрения интересен в плане музыкальном, на мой взгляд,
2: Это сейчас мой любимый альбом, я его слушаю постоянно, нахожу в нем какие-то новые оттенки звучания, анализирую, как можно было сыграть по-другому, и не нахожу таких вариантов, потому что все сыграно так, как надо. Первоначально этот альбом создавался от звучания гитары. Очень много аспектов, очень много нюансов, но в итоге весь этот разношерстный, разнообразный материал, как это, в общем-то, и всегда происходило в группе Амела, очень гармонично сложился в единую работу, целостную и, на мой взгляд, мелодичную и тяжелую.
0: Сегодня ты так же считаешь, как говорил?
1: Вообще, да? Мне нечего больше добавить, я просто преклоняюсь перед оратором, как он точно выразился из ситуации.
0: Это ты говорил, что в 22-м году сказал, что твой любимый альбом.
1: Так он и есть любимый альбом, да, у Амела, безусловно. То есть мне очень нравится, как в этом альбоме все сложилось. Вот я как раз резюмирую то, что я сказал несколько лет назад. Это прям действительно вот вытанцовывалось прям буквально вот по ходу пьесы, как говорят. Всем музыкантам огромное спасибо за то, что они сделали вот это вот движение в сторону утяжеления. Мне очень понравился этот опыт. Многим поклонникам, разумеется, может быть, это и не пришлось ко двору, наше утяжеление. Хотя, как сказать, многие до сих пор считают, что это был прям неожиданный
0: Мы сейчас услышим композицию с этой пластинки, называется она «Черная листва».
1: Да. Отличнейшая композиция, которая, в общем-то, и начала этот альбом, по сути дела. То есть с нее началось движение в сторону вот набора композиций в трек-лист.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» музыкант Сергей Абрей Абрамов. Только что прозвучала композиция группы «Амела» «Черная листва». Ну вот «Амела» совмещает много стилей. И в рок-музыке, и там есть прогрессив, фолк, элементы, может быть, дум-металла даже, да? Каждый альбом, вот он такой разный, наверное, да? И вот какое направление из них тебе более близко?
1: Очень сложно сказать, Дим. Я вообще в музыке приемлю все стили, которые откликаются в моей душе. То есть это может быть даже и поп-музыка. Если она сделана качественно, и там присутствуют красивые мелодии, и напитанный смыслом текст, то я буду слушать и поп-музыку. Я совершенно как бы не ставлю себя в рамки какого-то единого стиля. То есть невозможно сказать, что я там упертый металлист или там упертый прогрокер. Нет, ни в коем случае. Весь кайф в разнообразии. Если ты посмотришь на мою домашнюю коллекцию музыки, ты просто офигеешь, потому что там есть и джаз, там есть и поп, там есть и советская эстрада, там есть и дэт-метал, там есть и...
0: Почетное место Led Zeppelin, наверное.
1: Это вообще даже не обсуждается, потому что Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Supertramp — это мои любимые компьютеры. Это я просто обожаю, это вне конкуренции вообще. Ну а так, любые стили.
0: Ну а вот в сольной работе ты, может быть, даже раскрываешься больше как музыкант, чем в группе. В группе ты должен подстраиваться под многие вещи,
1: да? Есть определенные моменты подстройки в группе, но у нас настолько отношения внутри коллектива уже устоялись, что даже, наверное, об этом уже никто не думает, чтобы под кого-то подстраиваться. Просто творим и смотрим, в какое русло нас вынесет. А в сольной работе тут еще дальше пошло. То есть я вообще ни на что не ориентируюсь. То есть вот как оно идет, так и идет. И вот при записи вот этой пластинки я, наоборот, получил такое безумное удовольствие от того, что я просто творил музыку. Без всяких подоплек, без всяких там идеологических историй и всего прочего. Это просто музыка.
0: Да, ну я вот очень хочу узнать у тебя, что для тебя служит источником вдохновения вот для написания именно текстов песен, а может быть и музыки?
1: Для меня источником вдохновения любой музыки служит только исключительно положительное. Никакого негатива абсолютно в первоисточнике не присутствует никогда.
0: Может быть, личный опыт, книги, фильмы, путешествия.
1: Это, да, то есть однозначно это визуал, однозначно это визуальная картинка богатая, однозначно это ощущения, которые ты переживаешь. Вот мы с женой очень любим ездить по всевозможным местам, мы с ней вместе можем просто сидеть, молчать, наслаждаться вот тишиной и покоем.
0: Вот
1: и
0: ты рассказывал как раз вне эфира, что недавно вы были на Камчатке.
1: Да, это просто вообще, конечно. Это другой мир, другая планета.
0: Киты,
1: и вот как
0: касатки,
1: раз,
0: медведи.
1: Да.
0: Прекрасно. Дикая природа.
1: Прекрасно.
0: Гейзеры.
1: И сразу могу сказать, что я чувствовал, как приходят образы. Они пока еще не трансформировались в какое-либо творчество, но я просто четко понимаю, что это произойдет вот рано или поздно. И вот от таких вот поездок с любимым человеком особенно, это все вместе дает подпитку для дальнейшего творчества.
0: А вообще, как ты захотел стать музыкантом? Что произошло?
1: Произошло вот это. На моей майке, которую подарили мне мои близкие друзья вот на 50-летие, как раз вот запечатлен вот тот самый момент, когда я полюбил музыку и решил быть музыкантом. Это вот момент прослушивания пластинки, которую мне папа ставил. Я сижу тут в наушниках, радостный и счастливый. И мне здесь, 5 лет, наверное. 4-5,
0: да.
1: И вот как раз вот этот момент, он, по сути дела, остался у меня в памяти от прослушивания пластинки Electric Light Orchestra, альбом Time.
0: Хорошая.
1: Это один из самых таких ярких моментов. Как будто бы такое ощущение, что я со звуков
0: работа,
1: этой пластинок,
0: о будущем, начался. Когда человек попадает в будущее, и вот у него вопрос, вернуться или остаться в будущем.
1: Вот этот момент, я считаю, одним из краеугольных вообще камней в начале моего творческого пути. И если бы не было этой пластинки, если бы вообще, в принципе, папа бы не увлекался музыкой и не играл бы на гитаре, не исполнял бы песни своих любимых исполнителей бардовских, да, не слушал бы рок-музыку, не ездил бы за пластинками, ничего бы этого, наверное, бы и не было. Поэтому я ему благодарен и вспоминаю о нем со светлой памятью и благодарю за все то, что он сделал в плане становления меня как музыканта.
0: На каких инструментах ты играешь?
1: Я играю в основном, это мой профильный, так сказать, инструмент, это голос, вокал. Подыгрываю себе на гитаре. Я не профессиональный гитарист, я играю только в качестве аккомпанемента под свой вокал. И, так сказать, отдушина для меня — это, конечно, барабаны, с которых я, собственно, по большому счету и начал вот в этом возрасте молотить по стульям, там, играть всевозможные ритмы, подыгрывать песням группы Deep Purple и Eurohip. Вот, а потом пересел за барабанную установку, и первое мое концертное выступление состоялось именно в качестве барабанщика в школе. Но потом я, в общем... развивать начал в себе вокальные данные, которые, в общем, сразу во мне заметили и в школе. Преподаватели сказали, что бросай-ка ты эти барабаны, да, бери гитару и пой. У тебя это лучше получается.
0: И как появилось название группы «Амела»?
1: А название группы «Амела» появилось в буквальном смысле слова от перебора всех моих, так сказать, любимых форм геометрических, да, поисках растительности какой-то, которая меня привлекает. Я увидел перед своими глазами нечто круглое, люблю круглые предметы, это был шарик, я понял, что шарик с листиками, это называется «Амела». Потом почитал историю растения, мифологическую составляющую этого растения и понял, что вот оно как раз, то, что нужно для названия группы. Ёмко, кратко, из богатой истории и красиво.
0: Мы сейчас услышим еще одну песню из твоего нового сольного альбома. Называется эта композиция «Солнце в серебре». Вот несколько слов можно сказать.
1: Да, «Солнце в серебре» была написана тоже очень давно, я уже сейчас не помню точный год. Я ее представил как подарок всем нашим слушателям группы «Амела» на Новый год, когда Новый год был абсолютно бесснежным, теплым и был похож очень на лето. И именно поэтому в этой песне так и написано. Давай отпустим эту осень непутевую домой, потому что это был как раз вот декабрь, конец декабря. А такое ощущение было, что осень прям очень сильно засиделась. Вот эта песня прозвучала прям буквально с одного дубля. Я записывал ее в квартире на микрофон на Порто-студии. И тут же вот как было и выложил ее в сеть. И эта песня, что называется, зашла людям. Я понял, что в принципе это, конечно же, не «Амела». Хотя я очень долго колебался, вставить ли ее в репертуар группы «Амела» или не ставить, но в итоге вот она нашла свое место здесь, на этой пластинке. Значит, так тому и быть. Время все расставило по своим местам. А песню я очень люблю.
2: Давай отпустим эту осень непутевую домой.

0: Друзья, мы продолжаем радиовстречу с музыкантом Сергеем Абреем Абрамовым. И только что прозвучала еще одна песня из недавнего вышедшего сольного альбома Сергея. Называется эта пластинка «Последний день лета», а композиция «Солнце в серебре». Ты вот рассказывал о своей рок-истории, когда пришло вот осознание того, как ты хотел стать музыкантом, и стиле, который сейчас, как бы, многообразие стилей, которые ты исполняешь, да? Но ведь было время, ты исполнял вокальные партии гроулингом.
1: Был такое.
0: Да, да, ты был вокалистом в группе Butterfly Temple.
1: Да, да.
0: И потом вот появляется Амела. И вот это такая смена стиля, направления. Вот как отнеслась аудитория к таким переменам?
1: Ну, начнем с того, что какое-то время я одновременно являлся и вокалистом группы Butterfly Temple и развивал Амела. То есть я не бросил сразу Butterfly Temple. И поэтому этот переход из одного состояния вокального моего в другое прошло как-то достаточно плавно для аудитории. Mm-hmm. Одновременно получилось так, что группа Амела дебютировала в одном концерте с Butterfly Temple в Москве, вот, и в Питере, соответственно. Поэтому, в общем-то, люди могли одновременно увидеть меня в двух ипостасях. Вот. И, собственно, сразу так и пошло, что группа Амела — это что-то такое около прогроковое,
0: да,
1: а
0: да.
1: Butterfly Temple — этому есть своя ниша. Поэтому никаких сюрпризов, в общем, для тех, кто знал Butterfly Temple и меня в Butterfly Temple, особо не произошло. Я этому, в общем-то, благодарен. Это все тоже произошло достаточно случайно. Меня всю жизнь сопровождает хорошие случаи.
0: Ну, а вот ты думаешь, когда создаешь песню об аудитории, поймет она, не поймет, насколько тебе важно мнение слушателей?
1: Вот не могу этим похвастаться. В первую очередь я создаю песню для того, чтобы мне было ее приятно слушать, и чтобы я слушал свою музыку, и мне не было стыдно. Как-то так.
0: А со слушателями общаешься?
1: Со слушателями общаюсь охотно. И более того, я уверен, что мой вектор, вот этот вот создание вот этих композиций без опоры на мнение аудитории, он очень правильный. Потому что еще не было ни разу такого случая, когда мне кто-то при личной встрече с нашими поклонниками, с моими поклонниками, да, лично сказал, что я сделал что-то не так.
0: У вас есть фэн-клубы, может быть, в разных городах?
1: Фэн-клуб есть в Москве, в остальных городах не знаю, насколько они развиты. Mm-hmm. Были определенные ячейки, я не знаю их о численности. Вот. Но в Москве он точно есть, но он как бы является фэн-клубом, но это гораздо даже ближе, чем фэн-клуб. То есть mm-hmm. люди,
0: которые... это друзья ваши, да?
1: Это друзья, конечно, это непосредственно.
0: А вот иногда вот некоторые музыканты мне рассказывали, что вот приходят послания такие от них, от некоторых слушателей, я имею в виду, что вот музыка, песня, она даже спасла в какой-то ситуации судьбу, как ты изменила, помогает жить, выручает. Было у тебя такое?
1: У нас таких историй очень много.
0: Много,
1: я,
0: да?
1: Честно говоря, да, я не буду рассказывать эти все тайные секреты,
0: ну,
1: которые,
0: конечно,
1: нам,
0: да,
1: рассказывают,
0: да,
1: слушатели.
0: Да, да.
1: Вот
0: не
1: лично
0: надо.
1: Мне, вот в личные сообщения
0: это
1: приходят.
0: Это просто доверие от аудитории
1: много,
0: тебе,
1: да,
0: такое, да?
1: Очень много сообщений, причем там очень серьезные истории, там вплоть до смерти близких людей,
0: ой,
1: что
0: кошмар,
1: там, да,
0: да,
1: и наши песни помогали справиться в сложных ситуациях, расставание с любимым человеком, то есть там очень большой спектр сложных ситуаций. Но в том числе приходят и сообщения от людей, которые хорошо себя чувствуют, прекрасно, у них все хорошо в жизни, и они находят в нашей музыке дальнейшую поддержку для того, чтобы также хорошо себя чувствовать. Это тоже прекрасно.
0: Ну хорошо, что есть такой человеческий,
1: да,
0: фактор, такой,
1: конечно,
0: момент. А вот нет ли ощущения, что сегодня искусственный интеллект все-таки стал занимать больше места
1: это
0: в музыке,
1: беда, Дима,
0: чем
1: беда,
0: сам исполнитель?
1: Это
0: нет?
1: Беда. Пусть очень многие там люди вокруг, которые прыгают с пены у рта, доказывают, что и это наше будущее, это очень плохое будущее. Я не знаю, я не хочу показаться сейчас в глазах слушателей консерватором.
0: Не, ну есть и плюсы, говоря, конечно.
1: Ну да, безусловно, но вот на данный момент я плюсов вижу очень мало у искусственного интеллекта, особенно вот в музыкальной сфере. Я считаю, что все-таки музыка и само творчество – это личное выражение внутреннего мира каждого человека. Без этого личностного подхода не будет ничего. Все творчество превратится просто в мишуру и в пустой звук. И это очень страшно. И это будет в любом случае цениться, Дима. Вот это самое страшное. Что люди, которые будут пользоваться искусственным интеллектом, будут ценить не настоящее, а искусственно созданное. Почему искусственный интеллект так называют? Он искусственный. Он придуманный. И что мы сейчас видим в том же самом, например, в каком-то самом популярном соцсети? Выдуманные истории с придуманными фотографиями. И это все заходит людям лучше, чем реальные истории из жизни. Это страшно. Это просто действительно страшно. Что с этим делать, никто не знает. Мало того, что люди просто перестали чувствовать от этого опасность, они наоборот говорят, что это благо для человека. Я так не считаю совершенно. Все то, что сейчас происходит в музыке, к сожалению, плачевно. Все то, что создано наполовину даже с искусственным интеллектом, слушать невозможно. К К сожалению, это так. Это мое личное мнение, я никому его не навязываю. Самый страшный опыт, который у меня был, это когда у меня супруга полюбила одну песню из интернета. Она сказала, давай найдем исполнителя, посмотрим, кто это такой. Мы начали искать и выяснили, что это
0: искусственный интеллект,
1: что там ничего вообще нету. Мы так расстроились. У Тани была просто, ну, натуральный вот просто шок.
0: Но в твоей группе все, нет, ни в коем все случае. Живые люди.
1: Никогда в жизни.
0: Никогда в жизни. Расскажи об участниках и о Мелы, кто сегодня в составе группы. И эти же
1: об этих людях, да, бесконечно.
0: И работали над твоим сольным альбомом.
1: Да. Значит, Наиль Макжанов, это бессменный барабанщик группы «Амела», замечательнейший дружище. Да, собственно, обо всех можно сказать, что это ребята друзья. Федя Ветров, играющий на всех музыкальных инструментах, которые только возможны. В группе «Амела» он играет на альте. Очень обижается, когда его называют скрипачом. Вот, ну, это, в общем-то, я его вчера назвал скрипачом, он меня чуть не запустил инструментом своим, да. Володя Каплин, гениальнейший бас-гитарист, с которым нам посчастливилось начать работать вот как раз в альбоме «Аспиратус». И замечательно, Володя остается с нами и тоже принял участие в двух пластинках сольных. Ну, гениальнейший бас-гитарист совершенно. Вот. Он сейчас просто на расхват работает со многими проектами. Ну, действительно, очень талантливый бас-гитарист, таких мало сейчас. С нами еще играют вот в качестве приглашенных гостей это Катя Миллер на флейте. Недавно на концерте с нами исполнял партии саксофона Денис Мельников. Ну, соответственно, на альбоме он тоже звучит. Это гениальнейший джазовый музыкант, который управляет своим оркестром юношеских дарований джазовых. Очень-очень талантливый музыкант. И он, в общем-то, работал и с Амелой тоже в том числе. Записывал партии саксофона на различных треках. Так что очень интересный состав. И с этими музыкантами можно свернуть горы.
0: Вот мы сейчас послушаем песню еще одну, называется она «Рисую». Очень так символично она прозвучит, да?
1: Да, эту песню, про нее хочу сказать особо. Эту песню я писал прямо на концертах. То есть у меня были какие-то первичные наброски, зарисовки, был текст, который был, имел некоторые шероховатости, вот. И каждый раз, когда я выступал сольно под гитару перед ребятами, я говорил, что песня не доделана, и мы с вами сейчас ее будем прямо в процессе концерта дописывать. Я буду импровизировать. И вот так вот эта песня появилась в финальной версии после концертов, наверное, 5-6. Очень интересный такой опыт был. Это называется «Творение здесь и сейчас», когда ты не знаешь, куда тебя вывезет живое исполнение.
2: Рисуй.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» рок-история музыканта Сергея Абрамова. Его новый сольный альбом «Последний день лета». Не только что прозвучала песня с этой пластинки, называется она «Рисую». Вот правда, что был момент, когда ты хотел закончить заниматься рок-музыкой вообще и уйти со сцены?
1: Ты понимаешь, что все дело? Такие желания возникают постоянно. Я могу просто для себя этот творческий процесс вкратце обрисовать таким образом. Ты копишь внутри максимум энергетики для того, чтобы выплеснуть, сделать релиз своего альбома, который ты готовил очень-очень долго, и потом наступает период опустошения. Дичайшего опустошения, когда ты, если ты не обладаешь какими-то предыдущими заготовками для того, чтобы продолжать творчество, очень трудно преодолеть. Тебе кажется, что из тебя вытащили все жилы, все силы, и начать работу над новым альбомом подчас иногда бывает очень тяжело. И каждый раз вот эта мертвая точка, она преодолевается по-разному, в зависимости от каких-то внешних обстоятельств, в зависимости от того, как ты себя чувствуешь, от какого-то там других факторов. И вот все это вот складывается в понятие творчества. То есть оно может в любой момент закончиться, а также с неожиданным, так сказать, импульсом продолжить свое существование в дальнейшем. То есть никто предугадать не может. И в этом-то, собственно, и весь и есть смак. Ты никогда не знаешь, что будет завтра.
0: Было такое, да?
1: Было, конечно, неоднократно. И опять же говорю, это не только зависит от твоего желания дальше продолжать творить, это зависит еще и от внешних обстоятельств. То есть от того, как прошел концерт, например, да, доволен ли ты собой там на каком-то определенном этапе твоего творческого существования. Чувствуешь ли ты силу в своих мыслях, которые ты воплощаешь?
0: Ну, ты, пожалуйста, не уходи, нам будет тебя не хватать.
1: Нет, я уходить на данный момент я не собираюсь. То есть я почему и говорю, что у меня импульса от вот этой работы, от «Последний день лета» альбома, я чувствую, что очень богатый этот импульс, и что его хватит, по крайней мере, на два ближайших года точно.
0: Друзья, это был Сергей Абрамов, музыкант. Мы постепенно будем сейчас завершать нашу программу. Нас сегодня много людей слушало очень. Что бы ты хотел сказать нашей аудитории?
1: Огромное спасибо всем ребятам, которые слушали сегодня эту радиопрезентацию. Для меня это очень важная работа, и я особенно хочу поблагодарить тебя, Дима, что ты предоставил мне микрофон для того, чтобы эту музыку озвучить в эфире замечательнейшей радиостанции и в твоей прекрасной программе.
0: И мы ждем в следующем году новой сольной работы.
1: Обязательно.
0: И альбом «Амелы».
1: Альбом «Амелы», да.
0: Сереж, спасибо за это интервью.
1: Огромное спасибо.
0: Я желаю тебе новых рок-успехов, хороших концертов, новых песен. Ну и, конечно же, чтобы вот твоя новая работа, она нашла отклик у твоих слушателей, да? И мы в заключении нашей радиовстречи послушаем еще одну песню, которая также вошла в этот сольник «Твой последний день лета». Эта композиция называется «Мы никогда».
1: Прекрасно. Спасибо огромное, Дима, еще раз за эфир. Композиция «Мы никогда» тоже родилась буквально за 15 минут. Это все произошло на берегу моря, в прекрасной обстановке, где можно размышлять о вечном. Собственно, об этом и песня.
0: Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим», на нашей официальной странице ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, Сергей Абрамов. Прощаемся с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.
1: Всем до свидания. Я Сергей Абрамов, специально для Радио России.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Ойлани, Сундалой хлыняли.
4: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
6: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кино для Табакова.
7: Олег Павлович втягивал нас в ответственность. Я говорю, я вот хочу кино снять. Говорит, давай, ну а что? Давайте я сниму наш спектакль, где будет задействовано все. Гримерки, столовые, коридоры. И я снял. Он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Шутил, конечно.
0: Режиссер Сергей Газаров в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
8: Там по синим цветам бродят кони и дети.

0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
1: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
2: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Владимир Путин в ближайшие три дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС, сообщил помощник президента. Первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершилась летней погодой. Что ожидает нас на выходных, узнаете далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Операторы удранных FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении. В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона Республики Крым и над акваторией Черного моря. Киев открыл ящик Пандоры. Атаками на мирные объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, наша страна будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ.
2: Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
1: Песков добавил, что Киев переходит к террористической деятельности, будучи неспособным переломить динамику на фронте. Владимир Путин в ближайшие три дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Завтра президент проведет переговоры с премьером Индии Нарендра Моди. Двусторонние встречи президента России с председателем КНР на саммите БРИКС не планируются, но они смогут пообщаться, что называется, на ногах, считает Ушаков.
3: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
1: Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Объединенная авиастроительная корпорация поставит 105 региональных пассажирских турбовинтовых самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Как отметили в Минпромторге, соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия». С одной из авиакомпаний страны «Слик Авиэйшн» подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий поставку 35 самолетов, а также открытие на базе эксплуатанта учебного центра с тренажером. Добавлю, первое. Международная промышленная выставка «Иннопром Индия» проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Свою продукцию представляют более 120 компаний из России и Индии. Промежуточные выборы в Конгресс в случае победы республиканцев дадут Соединенным Штатам мощный импульс развития на следующие 250 лет. А успех демократов станет для страны трагедией. Это об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Далласе на съезде республиканской партии. Он пообещал, что республиканцы оставят весь мир далеко позади на целые поколения. До голосования, напомню, остается менее 2 месяца, и американский лидер назвал этот момент одним из самых важных в истории. При этом предупредил, что передача власти радикальным левым демократам станет для Америки настоящим адом и заставит страну тратить целое десятилетие просто на то, чтобы встать на ноги. Алжир с 0 часов по местному времени. Это с 2 часов. часов ночи по Москве 11 сентября закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах на прилет и вылет. Об этом сообщило Алжирское министерство национальной обороны. Согласно заявлению, исключение составят гражданские коммерческие рейсы. Ранее, 10 сентября, МИД Алжира сообщил о решении разорвать дипломатические отношения с Эмиратами в ответ на усугубившиеся провокационные враждебные действия. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято после исчерпания всех средств для сохранения двусторонних связей. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится в субботу, 12 сентября, в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнований по «Ушу» парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостями фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России – самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, состоятся увлекательные уличные спектакли по древним китайским сказкам, традиционные танцы львов и танцующих веров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершилась летней погодой. В пятницу в столичном регионе прогнозируется небольшое похолодание. Чего ждать от погоды дальше, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
4: В выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве, по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков, и максимальная температура будет ниже, 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать, отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центров ОБС, в Петропавловске и Камчатском 11 сентября до плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 20-22 градуса, малооблачные, без осадков. В Екатеринбурге до плюс 18, кратковременный дождь. В Омске жара плюс 30, малооблачно, осадков не ожидается. В Мурманске также без существенных осадков и до 12 градусов тепла. В Казани и Самаре плюс 18-20, в Воронеже до 25 тепла, но дождливо. В Волгограде до плюс 28, в Сочи 26-28.
6: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть четвертая.
7: В день нашего отъезда из деревни в 12 часов коляска и бричка стояли у подъезда.
8: Лошади готовы.
9: Как уже? Фока, позови Мими и девочек.
8: Сию минуту-с.
10: Полно, мой дружок, к чему слезы? Ведь не навек расстаемся.
9: Все-таки грустно. Береги себя, Пьер.
11: Надеюсь, все сложится удачно. Будем ждать вестей, да?
10: Непременно. Затвори все двери в комнате, Фока.
8: Слушаюсь.
12: Кажется, будто мы все спрятались от кого-нибудь.
13: Ага. Только это не игра.
9: Да уж, как грустно.
10: Присядем на дорожку.
7: Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула. Тут же в комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко. Я был беззаботен и нетерпелив. 10 секунд, которые просидели закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться.
9: Счастливого пути!
13: Прощайте.
10: А ты, Любочка, хорошо сделаешь, если напишешь мне вместе с маман.
13: Да, папа.
9: Берегите себя. Ой, и как вы там будете без нас?
10: Ну, полно, полно. Подумай о своей матушке, которая с нетерпением ждет внуков. Им там будет хорошо.
9: Да-да, конечно. Ты прав.
7: Когда я услыхал этот голос, увидал ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все, и мне вдруг стало так грустно, больно и страшно, что хотелось лучше убежать, чем прощаться с ней. Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что, полагая, что она теперь обратится ко мне, я совался вперед, но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец, я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя. Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворня. Странно. Странно то, что я, как теперь, вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями, но лицо и положение маман решительно ускользают из моего воображения. Может быть, от того, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов. Я первым бросился в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что маман здесь, рядом.
12: Посмотреть на нее еще или нет? Ну, в последний раз.
9: Николенька, мальчик мой.
12: Милая мамаша, голубчик мой, душечка моя.
9: Не забывай. Никогда не забывай меня. Обещаешь, Николенька?
12: Никогда, никогда не забуду. И даже не думай так.
9: Прощай, мой ангел. Храни тебя Господь.
7: Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на маман в последний раз. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которой была повязана ее голова. Опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее. Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил. Я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться. Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду. Отъехав с версту, я уселся попокойнее и стал смотреть кругом на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись саха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы. Заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет. Но всякое воспоминание наводило меня на мысли о матери, с которой я расстался, быть может, навсегда, и о покинутом доме.
12: Жалко их. И Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко, и девочек, как они плакали, прощаясь с нами. Даже злую Мими ту жалко. А бедная мама.
7: И слезы, хотя ненадолго, опять навертывались на глаза. Я вспоминал.
12: Набегаешься, бывало, досыта. Сидишь за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно. Давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладкие, так приветливы. Я смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая. Лицо ее не больше пуговки, но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Но я пошевелился, и картина разрушилась. Я снова суживаю глаза, поворачиваюсь всячески, но напрасно. Тогда я встаю и с ногами забираюсь в кресло. Мне так тепло и уютно.
9: Ты опять заснешь, Николенька. Ты бы лучше шел наверх.
13: Я не хочу спать, мамаша.
12: Но сон уже смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудит. Чувствуешь, бывало, в просунках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению узнаешь ее. И еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам.
9: Вставай, моя душечка, пора идти спать.
13: Сейчас еще только минуточку.
9: Нет-нет, мой ангел, пойдем, я уложу тебя в кроватку.
12: Мамаша берет меня за шею. И пальчики ее быстро меня щекотят. В комнате тихо, полутемно. Она сидит подле самого меня. Она трогает меня. Я слышу ее запах и голос.
9: Николенька, ангел мой.
12: От переизбытка чувств я вскакиваю, обвиваю руками ее шею и прижимаю голову к ее груди.
13: Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю.
9: Пойдем, пойдем, милый. Помолимся и спать.
12: Когда, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь. Вслед за ненаглядной матушкой повторяешь молитвы и чувствуешь, что любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливаются в одно чувство. А после молитвы завернешься, бывало, в одеяльце. На душе легко, светло, отрадно. Одни мечты гонят другие, и все они исполнены любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи, единственном человеке, которого я знал несчастливым. И так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз.
13: Вот вырасту, стану генералом, женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Ивановича из Саксонии.
12: Потом любимую фарфоровую игрушку, зайчика или собачку, уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо. тепло, уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастье всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гуляния. Повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно.
7: Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть отраднее того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар, те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?
12: Бабушкины именины. Светлый праздник для всех нас. Перед ней цветов корзины распускаются сейчас. Нет, нет, все это не то.
7: Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома за большим столом и писал. Напротив меня сидел учитель по рисованию и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в челме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом, и скоро, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.
14: А сюда вы не положите еще тени? На шею?
15: А? Нет. Нет, не нужно. Не нужно. Вот. Вот. Теперь прекрасно. И вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, откройте, наконец, нам ваш секрет. Что вы поднесете бабушке?
12: Я еще думаю.
15: Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа.
12: А может, и правда лучше головку? Другое-то никак не выходит.
7: Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки, и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи. И я тотчас же придумал начало, надеясь также скоро сочинить остальное. Мысль эта мне очень нравилась. И на все вопросы я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.
12: Бабушкины именины, светлый праздник для всех нас. Светлый праздник для всех нас.
7: Против моего ожидания оказалось, что кроме начала, придуманного мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше сочинить не мог. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах, но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне, напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно, его перу.
12: «Госпоже Л. Петровской, 1828 года, 3 июня. Помните близко, помните далеко, помните моего еще отныне и навсегда, помните еще до моего гроба, как верен я, любить имею. Карл Мауэр». Какой красивый круглый почерк. Да и само стихотворение такое искреннее, трогательное. Выучу его как образец.
7: Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из 12 стихов было готово. И, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу. В стихотворении своем я поздравлял бабушку и желал ей много лет здравствовать.
12: Вот только концовка удачна ли. Стараться будем утешать и любим, как родную мать. Звучит недурно, но как родную мать. Зачем это ложь? Правда, я бабушку люблю, уважаю. Но все же она не то, что маменька. Положим, это стихи. Да все-таки слово «мать» как-то здесь неуместно, нехорошо. Какую бы рифму вместо «мать»? Играть, кровать.
14: Николенька, пойдем-ка, там портной новые полуфрачки принес. Надо примерить.
12: Иду. Да ладно, пусть останется так. Все лучше Карла Ивановичевых.
7: Московское платье оказалось превосходно. Коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку, не так, как в деревне нам шивали на вырост. Черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.
12: Наконец-то и у меня панталоны со штрипками. Настоящие. Посмотри, Володь, как хорошо.
14: Да уж, красавец. Но не слишком ли они заужены? Тебе удобно?
12: Еще как. Они даже напротив, немножко просторны.
14: Разве?
7: На самом деле, мне было очень узко и неловко в новом платье. Но я скрыл это ото всех. Вне себя от радости я осматривал со всех сторон свои ноги. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову. Но сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке. Как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.
16: Карл Иванович здесь?
12: Простите, но он в другой комнате одевается.
16: Ага.
12: Я видел, как к нему принесли синий фрак и еще какие-то белые принадлежности.
16: А я вот принесла для него манишку. Видите, как накрахмалена? Всю ночь не спала, чтобы успеть вымыть ее ко времени.
12: Дайте мне, я непременно передам. А бабушка уже встала?
16: Как же-с. Уж кофе откушали, и протопоп пришел. Ах, каким вы молодчиком в этом новом платье!
7: Это замечание бабушкиной горничной заставило меня покраснеть. Я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик. Когда я принес манишку Карлу Ивановичу, она уже была не нужна ему. Он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наше платье и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой, в то время как мы стали спускаться по лестнице. У Карла Ивановича в руках была коробочка своего изделия. У Володи рисунок, у меня стихи. У каждого на языке было приветствие, с которым он собирался поднести свой подарок. В ту минуту, как Карл Иванович отворил дверь залы, священник надевал ризу, и раздались первые звуки молебна.

0: Бабушка была уже в зале. Сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась. Подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян. Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости. И чувствуя, что меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, вручил свою коробочку имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе.
1: Какая красивая вещица. Эти золотые каемки очаровательны. Благодарю. Я непременно буду что-нибудь хранить в ней. Взгляните, какая искусная работа.
2: Несомненно, очень мило. Карл Иванович у нас известный рукодельник. Он всегда сам мастерит подарок и всегда оригинальный.
3: О, благодарю. Право, я от всего сердца. Алис куте.
4: А вот это от меня, бабушка. Примите.
1: О, какой симпатичный турок! Как живой! Вы не находите?
2: Да, пожалуй. У Володи неплохая рука. Надо развивать.
1: Ну, а ты, Николенька, тоже верно что-нибудь приготовил?
5: Конечно, бабушка.
0: Последняя смелость и решительность оставили меня. Уши горели. По всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.
2: Ну, покажи же, Николенька, что у тебя, коробочка или рисование?
0: Делать было нечего. Дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток, но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова, как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение? И когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливой, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось. И когда по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала. Я ожидал, что он щелкнет меня по носу этими стихами.
2: Дрянной мальчишка, не забывай мать, вот тебе за это.
0: Но ничего такого не случилось. Напротив, когда все было прочтено, бабушка осталась очень довольна и поцеловала меня в лоб.
1: Шарман, спасибо, мой милый, и всех еще раз благодарю. Порадовали старушку.
0: Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом маман на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка.
6: Княгиня Варвара Ильинична!
1: А, вот и гости пожаловали. А не правда ли? Как хорош этот портрет Натальеньки. Ангел мой.
6: Прикажете просить, ваше сиятельство?
1: Да, проси. Вы, дети, будьте здесь, не уходите. Начинаем прием.

Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев, Николай Иртеньев в детстве, Татьяна Веселкина и Федя Шкловский, мать Мария Рыщенкова, отец Сергей Колесников, Володя Кирилл Продоляченко, бабушка Людмила Максакова, Мими Ирина Автух, Люба Наталья Терешкова, Катя Анастасия Нестеренко, Фока Юльен Балмусов, Карл Иванович Александр Пожаров, учитель Алексей Мясников, Гаша Ульяна Урванцева. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Джона Кейджа, Василия Калинникова, Жана Батиста Люли. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Принято считать, что семья и дети – заботы женские. На самом деле это не так, конечно. И мужские тоже. Поэтому радует, что в последнее время все реже нам задают вопрос, как уговорить супруга взять ребенка. И все чаще рассказывают, что инициатором стал именно отец семейства. Под нашими публикациями в соцсетях больше стало появляться комментариев от мужчин. Они участвуют в обсуждениях, задают вопросы, отвечают другим участникам, включаются в общение с журналистами детского вопроса. Вот из такого диалога и получилась сегодняшняя
3: история с продолжением.
2: А расскажет ее Геннадий Сырков.
4: Большие деньги очень многим женщинам вскружили голову. Мой собеседник скажет это в начале интервью, повторит в середине и потом еще раз вернется к своей мысли. Потому что мы с ним действительно будем много говорить о женщинах. Да что там, я сам буду о них расспрашивать. Неожиданно. А повод для интервью вроде как совершенно другой. Смотрите, живет на севере Пермского края Максим, мужчина 46 лет. 2 года назад вернулся с СВО. Вроде все у него хорошо. Есть работа, есть дом с хозяйством, есть даже лодка. Только нет семьи. И вот задумался Максим о том, чтобы взять на воспитание мальчика. Это же желание откуда-то растет? Конечно, последует четкий ответ. И выяснится, что желание стать приемным отцом растет из другого желания.
5: Воспитать нормального, хорошего мужчину, а не нынешнюю, как посмотреть на нынешнюю молодежь, которая даже не знает, как элементарно гвоздь забить в дерево. Они сразу же лезут в интернет и спрашивают: «Google, помоги».
6: Я правильно понимаю, что вы хотите именно сына, мальчика?
5: Да.
6: Скольки примерно лет?
5: Ну, примерно возраст от 10 до 13 лет. Мне просто жалко, что нынешняя молодежь просто деградирует. Сейчас нет такого понятия уважения к старшим, нет понятия защита Родины. То есть слово патриотизм вообще пропало практически.
6: А почему вы так думаете?
5: Ну, во-первых, я это видел в армии, я это вижу в жизни. Элементарно, даже заходя в автобус, видишь, как заходит в автобус бабушка, а какой-нибудь молодой сидит в телефоне и даже не замечает ее.
4: Максим успел походить немного в школу приемных родителей, но бросил. Сейчас времени катастрофически не хватает. Работа. То есть весь процесс с поиском приемного ребенка пока вроде как поставлен на паузу. Но надо мне все-таки вас поближе познакомить с нашим героем. Максим родился в семье военного. За свои 46 лет не раз менял профессии и закончил не одно учебное заведение. Учился на повара, газоэлектросварщика, на автомеханика. После армии 3 года служил в органах, ну то есть милиции. Потом уехал на крайний север, стал буровиком. Был женат, потом развелся, а в 2023 году подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. Вернулся через год после тяжелого ранения, но сейчас военную службу продолжает уже по месту жительства. У него офицерское звание, какое Максим, правда, уточнить отказался. В будни свободного времени нет, а по выходным плавает на лодке и ходит в лес за грибами. Есть 2 собаки. Немецкую овчарку зовут как хозяина – Макс, а второй пес породы – Джек Рассел. И кличка у него – Майло.
5: Ну, Макса я взял чисто для охраны, а Майло взял из-за того, что люблю на лодке ездить за грибами, за ягодами, на рыбалку. Спокойно со мной на лодке ездит, бегает со мной по лесу за грибами, за ягодами. Лучше сигнализации, когда едешь с ночевкой, не найдешь.
6: А сажаете что в огороде?
5: Да разное. У меня и фруктовые деревья, ягоды, кустарники, картошка, морковка, лук, клубника.
6: Работы много по дому?
5: Хватает.
4: Спрошу Максима, год на СВО чем стал для вас? Явно же что-то особенное. Максим подумает и ответит: переломный период в жизни. Я все-таки пошел по стопам отца. Мой собеседник немногословен. Эта черта тоже вполне вписывается в образ настоящего мужчины, опоры и защитника.
6: Максим, я хотел спросить вот что. Ну вот появится ребенок у вас. Скажите, можно будет вас назвать семьей?
5: Ну, вообще, семья это полноценно, где есть мама и папа.
6: Да.
5: Так что, получается, полноценной семьей назвать нельзя будет.
6: Не хотите исправить это?
5: Я бы с радостью, но это нужно спросить у женщин.
6: Хорошо, давайте поговорим о женщинах. Чем не устраивают вас женщины?
5: Скорее всего, не они меня не устраивают, а я их не устраиваю.
6: Чем вы их не устраиваете?
5: А вот это вот я не смогу ответить, потому что не знаю. Практически все говорили, ты хороший, милый, добрый, но такая, как я, тебе не подходит, ты найдешь себе другую.
4: Верьте или нет, но в этом месте я картинно выругаюсь, не слишком грубо, чтобы только поддержать такой душевный мужской разговор. А Максим грубость пропустит мимо ушей. Он не шутит. Он говорит всерьез.
5: Ну, сейчас еще, если коснуться вопроса СВО, очень сильно девушкам сбаламутили, перемешали мозги в голове, большие деньги по выплатам.
6: Так.
5: Да, были такие случаи, когда, пообщавшись немножко, я понимал, что я нужен не как мужчина, не как защитник, опора, а как просто денежный мешок. Ну, просто пока даришь подарки, ты ей нужен. Достаточно только не подарить то, что она хочет, все, ты сразу же переходишь в разряд черного списка.
4: Можно было бы еще и тут ругнуться, но я не стану. Желание скорее поспорить. Так много вокруг меркантильных девушек и женщин, что даже одной путной не выбрать. А Максим отвечает: «Нет, у меня не с одной так было». Уточнит еще, что с алкоголем покончил, ведет здоровый образ жизни. Но, в общем, положение трудное. Вернулся мужчина с войны, жизнь вроде в порядке, а с женщинами что-то никак не ладится.
6: Слушайте, вот появится у вас в семье ребенок, наверняка он узнает о том, что вы были на СВО целый год, он будет расспрашивать. Что бы вы ему рассказали, чтобы это его воспитывало как мужчину?
5: Ну, не знаю. В первую очередь есть такое выражение «родину защищать». А родина – это земля, по которой ты ходишь. Те же самые папа, мама, брат, сестра.
6: А вдруг Максим он это не воспримет?
5: Конечно, придется и самому обучаться вместе с ребенком. То есть где-то строгость, а где-то и ласка. Не понравились лыжи? Давай попробуем легкую атлетику.
6: А он говорит, я не хочу спортом заниматься, я хочу шить костюмы для кукол, мальчиков и девочек.
5: Ну тогда будем беседовать с ним. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек. Ты должен стоять горой, чтобы они чувствовали за тобой силу, защиту.
4: Поговорим о будущем, вернемся в прошлое. Максим был женат, но развелся 12 лет назад. У него растет родной сын, которому 15. Начну расспрашивать о той семье, о той жизни, и моментально в нашем разговоре появится персонаж из анекдота «Зловредная теща». «Она-то нас и развела с женой», — скажет Максим. Я почти кричу. «Да что ж ее не устроило? Вы же прямо такой мужчина-мужчина!» И на Крайнем Севере работали, и себя явно всегда видели сильным защитником.
5: Так вот именно, что мужчина должен быть мужчиной. А она хотела сделать из меня тряпку, поджать под каблук, чтоб я сидел и не вякал. Но об меня зубы пообламывала. И начала действовать через свою дочь, то есть через мою жену. Говоря ей, что вот я езжу на вахту, у меня там любовница. Хотя сколько я не пытался жене объяснить, что на буровой 99% из 100 – это мужской коллектив. Но не получилось убедить.
6: Да. Слушайте, а вы делали попытки как-то с сыном встречаться?
5: Делал, но бывшая жена вставляла палки в колеса.
6: Почему? Что она говорила?
5: Она не говорила, она просто, когда он говорил, что я поеду к папе, всячески находила другие причины, лишь бы он не поехал. Ну, а тут вот в пятницу я ему позвонил, говорю, не хочешь приехать? Он говорит, да, приеду. Ну, мы активно с ним провели выходные. Мы сначала здесь в лес сходили, прогулялись пешочком. Он причем спокойненько встал в 5 утра, потом съездили на лодке, прокатились за грибами. Потом он мне помог с улицы немножко дров навозить на зиму.
6: Слушайте, ну такое прекрасное, хорошее общение отца с сыном. И отдохнули, и дела какие-то поделали, одним словом, пообщались.
5: Да.
6: Вы ему не говорили, что хотели бы взять на воспитание ребенка?
5: Нет, пока еще не говорил.
6: А как вы думаете, как отреагирует? Не будет ревности?
5: Да я думаю, нет, он парень смышленый. Мне даже кажется, что это даже еще легче будет, так как он будет его считать своим младшим братом и тоже так же будет помогать, будет ему рассказывать, объяснять все. Будет такая мужская ячейка общества.
6: Ну да. Максим, я правильно понимаю, что отношения с родным сыном спустя какое-то время, 12 лет, они у вас, ну, можно сказать, восстанавливаются?
5: Да. Когда я после СВО пришел к сыну в школу с наградами на груди, видно было, что он загордился.
4: Максим, вы представляете, как ваш план выглядит со стороны? Одинокий мужчина хочет взять на воспитание ребенка. В нашем обществе это все еще кажется странным, а то и подозрительным. А там, куда вы направитесь, безраздельно правят женщины, как в армии доминируют мужчины. Они везде – в органах опеки, в детских домах, в каких-то других службах. Все это я говорю только по одной причине, Максим. Вот начнете действовать и столкнетесь с не меньшим недоверием к себе. И опять со стороны женщин.
5: Ну, здесь, прежде чем взять ребенка из детдома, опекуны проходят жесткий отбор. То есть прохождение медкомиссии, нарколога, психиатра, беседа с психологом. Так что на основании заключения специалистов здесь уже совершенно другое понятие будет.
6: Справками будете отбиваться от женщин?
5: Наша служба такая.
6: Я надеюсь, что справки убедят, но я просто боюсь, что вы опять будете разочарованы, вы шагнете в эту воду, и опять женский мир попытается вас каким-то образом оттолкнуть, отторгнуть.
5: Я скажу такими словами, как говорил отец Всевышний, для этого и посылает нам эти испытания, что он знает, что мы их выполним. И мы с ними справимся.
6: То есть вы твердо намерены пройти путь приемного родителя потенциального и завершить его в детском доме каком-то, где вы познакомитесь с ребенком, мальчиком, и возьмете его под опеку.
5: Да.
6: Когда это примерно может произойти?
5: На все воля Божья.
6: Ну, ближайшие годы или все-таки вы пока не можете сказать конкретно?
5: Жизнь покажет. Хотя, конечно, я сожалею, что пришлось поставить паузу в школе опекунов. Потому что там в нашей группе была одна девушка, которая очень даже мне понравилась. И она такая же, как и я, не замужем, тоже брала ребенка.
4: Ну что же вы, Максим, надо было познакомиться поближе. И вы, и она ищете ребенка. Прямо такое совпадение. Дело бы пошло быстрее. А Максим будет слушать, тяжело вздыхать и оправдываться.
5: Там работа помешала.
6: Ну ладно.
5: Начались командировки.
6: Сказали бы девушке, слушай, мне сейчас командировки, вот вернусь, сходим куда-нибудь.
5: Не поверите, застеснялся.
6: Да ладно, слушай, ну 46 лет, Максим, ну что стесняться-то?
5: Любой мужчина, сколько бы ему ни было лет, в душе он ребенок.
6: Жалеть-то не будете?
5: Может быть и буду жалеть, но даст Бог, увидимся. Как говорил командир взвода у меня в армии, земля круглая, имеет форму чемодана.
4: Я не сказал важное. На СВО Максим подорвался на противопехотной мине, и у него теперь нет правой ноги. Протез очень хороший, плавать на лодке, ходить по лесу не мешает, будет рассказывать Максим. Осторожно задаю вопрос, а не в протезе ли дело? Как реагируют женщины, когда узнают о нем? Максим подумает и скажет. Почему-то сразу начинают жалеть. Говорят, ах ты бедненький. Не скажу, что моя вера в доброту и порядочность женщин в этом разговоре была подорвана, но эти слова Максима словно успокоили. Раны мужчин трогают женские сердца. Мир такой же понятный, как и прежде. И еще самое последнее. Положим мысль о том, что мужчина всегда в душе ребенок, несколько спорная. И другая. Мужчина – это всегда защитник, воин, опора, пожалуй, тоже спорная. Но когда два этих принципа соединяются, они, на мой вкус, становятся очень симпатичными. Ну, то есть, когда соединяются в одном человеке.
3: Продолжение следует.
2: Интересно, каким оно будет? Возможно, узнаем. А сейчас пришло время для самой главной рубрики нашего радиожурнала.
7: Где ты, мама?
2: У микрофона Татьяна Юрасовская.
8: Артем – сероглазый, русоволосый мальчишка с озорной улыбкой. Живет он в одном из детдомов Магаданской области.
9: Мне 13 лет. Я занимаюсь спортом очень много. Люблю очень футбол.
10: Только футбол или какие-то еще виды спорта тебе нравятся?
9: Волейбол, футбол, баскетбол. Ну, я много чем занимаюсь.
10: А ты в секцию ходишь или просто сам играешь?
9: Я в секции хожу, только по футболу.
10: У вас секция футбола есть?
9: Да.
10: А волейбол, баскетбол просто с ребятами?
9: Волейбол, баскетбол тоже есть секция.
10: Но туда ты не ходишь?
9: Mm-mm.
10: А почему?
9: Мне не разрешают пока что. Он же в поселке, а мы из поселка только можем ходить с 14 лет.
10: Понятно, пока еще нельзя рано.
9: Mm-hmm.
10: А что ты еще любишь?
9: Я люблю строить из лего что-нибудь.
10: А что ты строишь обычно?
9: Дома. Бывают большие, бывают маленькие. Ну, разные машины, всякие постройки.
10: А ты бы хотел в какой-нибудь секции заниматься? Ну, нет такой возможности.
9: Бокс. Ну, у нас его здесь нету, у нас только рукопашка. Я хочу боксом заниматься. Ну, например, заступиться за друга или за себя. Самооборона.
8: Воспитатель Артема, Алена Песикова, рассказала, что друзей у него очень много.
11: Ну, почти весь детский дом – это все его друзья. То есть он очень дружелюбный. Он со всеми любит поразговаривать, и нету такого только с мальчиками, либо только с девочками, он общается со всеми, может защитить где-то девочек, очень такой правдивый, будет говорить все, что он думает, и добиваться своего в этом плане.
8: Вот и профессия Артему нравится непростая и не случайная.
9: После школы я планирую стать полицейским.
10: А почему полицейским?
9: Мне нравится ездить, ловить преступников, это круто.
10: А ты откуда знаешь про профессию полицейского? Ты только кино видел?
9: Нет, на школе рассказывают. К нам приезжают люди, рассказывают про всякие профессии.
10: А про какие еще профессии вам рассказывали?
9: Золотодобытчики, машинист. Там много профессий, я уже не помню.
10: Но тебе понравилась только профессия полицейского?
9: Да.
8: А еще Артему нравится путешествовать. Он уже много где успел побывать.
9: Во Владивостоке, Москве, Геленджике, Крыму. В Владивостоке мы соревновались по футболу, в Геленджике и в Крыму мы отдыхали. В Москве мы через нее ехали, на экскурсии там были. В Геленджике мне понравился лагерь, там был истребитель и бассейн. В бассейне мы купались, а в истребителе мы каждый день лазили и представляли, что мы летчики. В Крыму там песок, а в Геленджике камни.
8: Думаю, вы уже заметили, что Артем общительный и жизнерадостный паренек. А Алена Ивановна добавляет.
11: Артем очень хороший, трудолюбивый ребенок, всегда хочет помочь воспитателю либо другим сотрудникам детского дома. Очень такой счастливый ребенок, очень дружелюбный, то есть он ко всем находит подход. Он очень редко ругается. Намеренно он никого никогда не будет обижать.
10: То есть не конфликтный?
11: Не конфликтный, да. Ну, он со своими, понятно же, возрастными особенностями, то есть он в таком возрасте, когда ему надо пошалить, побегать.
10: Артем, ты часто балуешься?
9: Ну, не так сильно, но иногда бывает, когда мне скучно. Ну, мне скучно редко.
11: Ну, он при этом слушает, он воспринимает какие-то замечания в свой адрес, то есть он пытается себя исправлять, он свои ошибки осознает и старается больше их не совершать. А так у него все хорошо, он трудолюбивый, очень ответственный, заботливый.
8: Артем мечтает уехать в семью, стать чьим-то сыном.
10: Алена Ивановна, есть какие-то особенности характера, к которым надо было бы приготовиться будущим родителям, если найдутся такие люди?
11: Ну, он упрямый, то есть в каких-то моментах он будет вот стоять на своем, но если попытаться с ним поговорить, посидеть, то есть при правильном взаимодействии с ним, не с криками, не с чем, а спокойным разговором, он это воспринимает и понимает в дальнейшем, что да, он там неправильно как-то себя повел, и его упертость до хорошего его не доведет и начинает менять свою позицию.
8: Между прочим, Артем своим недостатком характера

0: на день пожарный и всякое такое. На праздники, короче. Мы рассказываем стихи, всякие сценки делаем.
1: Ну, а ты сам-то что делаешь? Стихи рассказываешь или песни поешь?
0: Почти все делаю. Мне это нравится.
2: Какая семья подошла бы такому активному, разговорчивому мальчишке?
3: Семья, которая будет его любить в первую очередь, которая будет о нем заботиться, которая не будет ставить на первое место только свое мнение и будет учитывать его мнение, так как он уже взрослый мальчик, ему уже скоро будет 14 лет, то есть к нему тоже будут прислушиваться и его какие-то мнения замечать. Ну и в любом случае хорошее отношение к ребенку, потому что у всех, кто поступает в детский дом, есть какие-то травматичные ситуации, и у Артема тоже она присутствует.
2: В детский дом Артем попал потому, что его родители лишили родительских прав. Мальчика никто не навещает, никто не приходит. А он ждет, очень ждет.
4: Где ты, мама?
2: Фотографии Артема, а также других ребят из Магаданской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица, и как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
5: Детский вопрос. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
6: А чего с ней?
7: И не ведаю, кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
5: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
8: Что такое? Девка-то опять пропала. Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
5: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
9: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
8: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
5: Леший. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службы.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гуптовка и Зарубинка в Харьковской области, сообщили в российском Минобороны. Абу-Даби, как место проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, будет на повестке дня по мере их подготовки, заявил пресс-секретарь российского президента. Владимир Путин в пятницу выступит на деловом форуме БРИКС в Индии. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Все подробности далее в нашем выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гуптовка и Зарубинка в Харьковской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделениями группировки войск «Север» Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка, Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной 2 мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополе, Харьковской области.
1: Операторы ударных FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в российском военном ведомстве. Абу-Даби, как место проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, будет на повестке дня по мере их подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Абу-Даби не раз заявляли о готовности способствовать украинскому урегулированию. Россия признательна друзьям в Объединенных Арабских Эмиратах за эту позицию, добавил Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби. Президент России Владимир Путин в пятницу 11 сентября выступит на деловом форуме БРИКС в Индии и поделится инициативами по сотрудничеству. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, мероприятие завершится пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС.
3: Деловой форум БРИКС будет проводиться во второй половине дня 11 сентября. Наш президент примет в нем участие. Деловой форум является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения, и он ежегодно организуется по линии делового совета БРИКС и традиционно начинается за день до самого саммита. Завершается мероприятие вот пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС, и на нем, я уже упомянул, в нем будет участвовать наш президент, и он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения.
1: Юрий Ушаков сообщил, что завтра запланирована двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. В России начался прием заявок на голосование на дому. В единый день голосования об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, в случае необходимости ухода за тяжело больным или по другим уважительным причинам. Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуги, а также лично или через представителя в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Администрация президента США Дональда Трампа планирует выплатить миллионы долларов в качестве компенсации за переплату по счетам за медицинское страхование в преддверии промежуточных выборов, сообщает портал Axios. Чеки на $500 разошлют примерно 1 000 000 человек, которые переплатили за страховое покрытие в рамках запущенной экс-президентом Бараком Обамой программы здравоохранения Obamacare. Выплаты будут отправлены жителям 30 штатов до промежуточных выборов 3 ноября, пишет портал. По его информации, средства будут выделены из $500 миллионов, которые, по словам администрации, были собраны за счет переплат по взносам в соответствии с законом о доступном здравоохранении. В ноябре, напомню, в Соединенных Штатах пройдут выборы в Палату представителей, а также определится судьба 33 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Завтра в Москве похолодает по сравнению с сегодняшним днем сразу на 10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Но, по его словам, речь пока идет только об одном дне.
4: Завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов. В полуденные часы в мегаполисе около плюс 16. Но затем погода в центральной России пойдет на поправку. Небольшие ливни приобретут локальный кратковременный характер и сразу потеплеет до плюс 17-19. Кстати, именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года.
1: Добавлю, что на завтра синоптики гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать с 9 до 21 часа. Жители Сибири наблюдают осеннее нашествие божьих коровок и буквально ведрами выгребают их из своих домов. Это происходит уже не первый год, но к такому количеству насекомых местные жители в этот раз оказались не готовы. На Алтае и в других регионах Южной Сибири они массово скапливаются на стенах домов, в солнечных местах, в городах и поселках. Причина в том, что насекомые готовятся к зимовке и ищут укрытие в преддверии заморозков. Эксперты заявляют, что опасности для жизни божьей коровки не несут, но могут больно покусать. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, «Краснодар-Акрон» Василий Казарцев, «Спартак-Ростов» Иван Абросимов, «ЦСКА-Рубин» Инал Танашев, «Динамо-Москва-Оренбург» Павел Кукуян. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, а перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанные до конца мая 27 года. КДК Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на 2 матча, один из них условно. Форвард бело-голубых получил красную карточку в победном матче 7-го тура РПЛ против «Спартака». Отмечается, что для Тюкавина установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в российской премьер-лиге. Мусаев победил в вопросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в вопросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Сибирь обыграл «Амур» 2-0, «Авангард» нанес поражение хоккейному клубу «Сочи» 4-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием 2 российских команд «Локомотив Кубань» и ЦСКА. В четверг ЦСКА в своем 2-м матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 11 сентября до 23 градусов тепла, обещают синоптики, а также переменную облачность и без осадков. В Челябинске плюс 20, кратковременные дожди. В Иркутске 18 градусов тепла, облачно и дождливо. В Петропавловске не выше 15 градусов, пасмурно, дождь, местами сильный. В Оренбурге воздух прогреется до 24 градусов, в Ярославле и Туле до плюс 20, временами сильный дождь. дождь. В Краснодаре плюс 27-29, в Севастополе до плюс 25. В Санкт-Петербурге днем 14-16 тепла, небольшие дожди. В Москве также возможны осадки до плюс 19.
0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

дорогие друзья, нас приветствует прославленный филадельфийский оркестр под управлением своего главного на тот момент дирижера, маэстро Юджина Орманди. Приветствует музыкой Рейнгольда Глиера. И вот здесь некоторая сложность в представлении не исполнителей, а автора. Я бы, конечно, с удовольствием сказал, что это выдающийся советский композитор и патриарх советской композиторской школы, как оно, собственно, и говорилось на протяжении десятилетий. Но нас сегодня интересует музыка, которую Глиер успел создать, будучи еще русским классиком, причем в довольно молодом возрасте, но уже несомненным классиком. Это третий случай, когда он получил так называемую Глинкинскую премию, очень почетную, высшую награду в дореволюционной музыкальной России за произведение фантастического размаха и масштаба. Симфонию «Илья Муромец», третью в списке симфонических партитур Глиера и свой 42-й опус. Вот эту симфонию, причем, надо честно вам сказать, с большими сокращениями, которых настойчиво потребовала американская музыкальная действительность, Орманди с филадельфийским оркестром записал, и это одно из эталонных исполнений, пожалуй, не только этой вещи, но и музыки Глиера вообще. Вот со всей силой, со всей концентрированной, собранной мощью, какой она требует, в сочетании, разумеется, с тонкостью и подвижностью, потому что здесь все одно к одному, и ничто ничему не противоречит.

Это Илья Муромец, Глиера. Илья Муромец, как вы помните, это былинный герой, который лежал 33 года на печи, а потом встал. И вот все, что с ним связано, с очень разными версиями разных былин о его подвигах, о его жизни и его смерти, все это Глиер не просто собрал, не просто, как сейчас говорят, озвучил, но и представил широкой мировой публике, потому что еще до мировой войны, до революции и до всех необратимых изменений, которые принесла история 20 века, это произведение перешагнуло границы русской культуры и стало, ну, если угодно, одной из новых весточек или новых веяний для европейской музыки, которая, кстати, тогда тоже сомневалась, можно ли так писать настолько в традициях 19-го столетия, в романтических традициях. Многие тогда считали их отжившими и ушедшими. Нет, они живы, и вот эта русская древность, фактически доисторическая, очень хорошо подтверждается именно таким стилем композиторского письма. Ее достоверность, ее живость и ее честность. Так вот, если помните, в процессе становления героя всех этих былин, то есть Ильи Ивановича из города Мурома на Оке, который стал Ильей Муромцем-богатырем, значительную роль сыграл другой богатырь по имени Святогор. И вот первая часть у Глиера так и называется «Илья Муромец и Святогор». Но кроме них двоих, свою, тоже очень важную, особенную роль играют также и калики-перехожие. Вот все это вместе, с поправкой на то, насколько Юджин Орманди плюс Филадельфийский оркестр, один из лучших оркестров Америки за всю ее музыкальную историю, понимают тонкости этих русских былин.

Итак, Святогор с Ильей Муромцем уже повстречались, уже Илью Муромца на истинный путь, путь подвига, самопожертвования и грядущего величия Святогор наставил. Вторая часть называется «Соловей-разбойник». Образ сказочного, но необычайно живучего и изобретательного зла здесь, конечно, должен быть представлен в полный рост. В исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Юджина Орманди в симфонии номер 3 Глиера Илья Муромец.

Друзья, напомню, это «Соловей-разбойник». Вторая из четырех частей грандиозной по масштабам симфонии Рейнгольда Морицовича Глиера «Илья Муромец». Сочинение 1911 года. Вот почему я упоминал про Глинкинскую премию и про все достижения, которые еще до наступления советского периода уже сделали Глиера важным и незаменимым человеком в отечественной композиторской школе. Да, пожалуй, слово «отечественное» здесь будет правильнее, чем «русское» или «советское».

Соловей-разбойник, он, конечно, большой герой, но Илья Муромец-то все-таки больше. И если вы помните, весь смысл присутствия этого злодея, коварного, обладающего большой магической силой в былинах об Илье Ивановиче, Илье Муромце, именно в том, чтобы Муромец его победил. Следующая, по счету третья часть, в симфонии «Илья Муромец» у Глиера называется просто «У Владимира красно солнышко». Праздник, пир княжеский. Тут, разумеется, собрано все лучшее в коллективной народной памяти, что вообще сохранилось об этом князе, крестителе Древней Руси и Владимире Святом. Но, кроме того, конечно, Глиер весьма изобретателен именно во всем, что касается веселья в разных его проявлениях. Надеюсь, мы отдадим этому должное в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением маэстро Юджина Ормонда.

Это Илья Муромец, Глиера. И это, дорогие друзья, финал, к которому мы сейчас подошли вместе с Филадельфийским оркестром и Юджином Ормонди. Повторяю еще раз, если вдруг, например, ваши ожидания немного не совпали с тем, что вы могли слышать раньше, существует ведь ровно одна единственная отечественная запись, сделанная в свое время оркестром Всесоюзного радио под управлением Натана Григорьевича Рахлина. Так вот, в той записи симфония в полтора раза больше, потому что Рахлин, будучи таким же могучим богатырем в дирижерском деле, каким Илья Иванович Муромец был в деле ратном, он же был сын кузнеца Рахлин, могучий, с невероятным темпераментом и силой, с невероятно увлекающимся характером. Вот ему эта симфония идеально соответствовала. Он ее записал всю без единого сокращения, без купюр. А в Филадельфии Ормонди вынужден был пойти на огромные купюры, потому что иначе Илья Муромец превысил бы по протяженности и Брукнера, и Малера, и весь тот репертуар, к которому тогда была готова американская публика. Но, слава богу, он проявил достаточно мужества и такта, делая эти купюры, то есть ничего важного он не сократил. Финал.

Финал – это трагическая смерть Ильи Муромца, его грандиозное самопожертвование, причем, если вы помните, по некоторым былинным версиям, его смерть постигла таким образом, что он окаменел, превратившись некоторым образом в монумент самому себе. Ну и всей исчезнувшей, ушедшей Древней Руси. Вот такой у нас финал в филадельфийском исполнении под управлением маэстро Юджина Орманди. И с легкой руки Рейнгольда Морицовича Глиера, который так себе все это представлял в 1911 году.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин на встрече с губернатором Псковской области поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок, а также обсудил с ним социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО. Все подробности далее в выпуске. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах противника, указали в ведомстве. Также, согласно сегодняшней сводке, вооруженные силы России взяли под контроль Зарубинку и Гоптовку в Харьковской области. Российские военные за сутки нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складом БПЛА. Российские средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Вечером Минобороны сообщила о перехвате и уничтожении за день около сотни украинских беспилотников над российскими регионами, в частности над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то это происходит из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
2: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Снимают соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
1: Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне был целенаправленным. По данным оперштаба региона, 28 человек пострадали при ночной атаке в Сочи, среди них двое детей. Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент проведет сегодня переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
3: Мы запланировали несколько двухсторонних встреч. Первой беседой станет беседа нашего президента с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры встречались только что, буквально на днях, на саммите ШОС в Бишкеке. Состоялась очень полезная и содержательная беседа.
1: На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируются, но они смогут пообщаться, что называется, на ногах, сообщил помощник российского лидера. Также Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому регулированию между Россией, США и Украиной могут продолжиться в Абу-Даби. Владимир Путин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поручил держать на контроле проблему несанкционированных свалок в Псковской области.
4: Вы упомянули о благоустройстве, важнейшее направление работы в этой связи. Что хотел бы обратить ваше внимание на то, что растет количество несанкционированных свалок.
5: Да, мы знаем эту проблему, Владимир Владимирович. В основном она растет в летний период. Это связано с тем, что в летний период количество людей, одновременно находящихся на территории области, ну, там, в том числе, я имею в виду дачников, увеличивается в 3 раза. Поэтому мы разбираем к осени, зиму еще как-то держимся, летом эта проблема возникает. Значит, мы что в этой части сделали? Мы на примере города Пскова отработали, наши, кстати, местные ребята подготовили программное обеспечение, называется «Стоп-свалка», система, которая фиксирует и номера, и сканирует лица. Мы в том числе и в контур безопасного города завязываем. В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема есть.
4: Хорошо, решим. внимание этому уделите, пожалуйста.
5: Спасибо большое. Спасибо.
1: Владимир Путин также обсудил с главой Псковской области социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО. Венгрия будет добиваться от Европейского Союза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр, сообщает ТАСС. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», — сказал он. Мадьяр отметил, что тяжелая ситуация в мировой энергетике, включающая дефицит бензина и дизельного топлива, оказывает большую нагрузку на бюджеты стран ЕС, которую те не в состоянии выдерживать. Однако в руководстве объединения, по его словам, ограничиваются высокопарными лозунгами, пока компании Центральной Европы банкротятся. Супруга венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес в американской тюрьме сильно похудела. Также у нее наблюдаются проблемы со сном. Об этом заявляют ее адвокаты в ходатайстве. Они просят освободить ее из-под стражи до суда, сославшись на серьезное заболевание сердца. Адвокаты также указывают, что она заслуживает возможности ожидать суда, находясь под домашним арестом, а также с круглосуточной вооруженной охраной и GPS мониторингом. Адвокаты отмечают, что дальнейшее содержание Флорес под стражей не позволяет ей должным образом восстановить здоровье. Все выпускники этого года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бесплатное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Миноборнауки на депутатский запрос. В этом году 70 выпускников получили на ЕГЭ результат от 300 баллов. В университеты поступили 69, из них 65 человек прошли на бюджет, еще четверо на платные места, но со 100% скидкой за счет образовательных организаций. Один выпускник не подавал документы в университеты. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», — говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня 11 сентября до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, пройдет дождь в Тюмени, плюс 25 без осадков. В Новосибирске жара плюс 30, малооблачно и без осадков. В Архангельске временами дожди до 20 градусов тепла. В Нижнем Новгороде плюс 17-19, преимущественно без осадков. Во Владимире дождь и плюс 23 градуса. На юге Европейской России без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28, в Симферополе 29. В Санкт-Петербурге днем 14-16, тепла и небольшие дожди. В столице до плюс 19.
7: центре внимания специальная военная операция.
8: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
7: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
10: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Наука.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы в рамках нашего проекта, нашей рубрики «Молодая наука Сибири» мы отправляемся в Красноярск. Мы будем говорить о биоэкономике, мы будем говорить об изменении климата, но самое главное, мы будем говорить о конкуренции деревьев в лесах, о том, как в условиях изменяющегося климата развиваются леса, как важно понимать их развитие, прогнозировать состояние наших лесов. И со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, инженеру исследователю лаборатории комплексных исследований динамики лесов Евразии Сибирского федерального университета, славный Красноярск, Анастасии Сергеевне Котеневой. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна.
14: Здравствуйте, я очень рада присутствовать на таком замечательном мероприятии и поделиться тем, чем, в принципе, я занимаюсь.
13: Анастасия Сергеевна, то, чем вы занимаетесь, вот наши слушатели услышали изменение климата, поведение деревьев, конкуренция деревьев, вообще состояние лесов и прогнозирование их состояния. Почему это важно изучать? В чем суть вашего исследования?
14: Ну, разумеется, леса — это неотъемлемая часть нашей жизни не только потому, что в лесу классно гулять и собирать грибы, а потому что леса имеют огромное значение так и в вопросах глобального цикла углерода, так и, в общем, и в целом для очистки воздуха, хотя, может быть, тут планктон может и поспорить, потому что он тоже вносит значимый вклад, но лесами поступаться не нужно. Это также огромное ресурсное богатство нашей страны, да и не только нашей страны, леса есть не только в России. Важно следить за тем, чтобы они сохранялись, развивались и ни в коем случае не усыхали. Потому что это не только отрада нашей души, но и наши относительно здоровые легкие и наша экономическая стабильность в какой-то степени.
13: Леса России, они подвергаются не только изменению климата, это различные природные и антропогенные воздействия, возникают пожары, возникают климатические засухи. Мы хотим понимать, возможно, более лучшим образом, как управлять лесами с точки зрения получения древесины и так далее. Это очень важно, в том числе и для экологии, и климатологии, и экономики Красноярского края и других регионов страны России, изобильно лесами. В данном случае на что направлено ваше исследование? С точки зрения, вот это мне прозвучало очень интересно, предложенная вашим подтема «Конкуренция между деревьями». О чем это? Как это может быть?
14: Мое исследование направлено как раз на оценку влияния конкуренции на прирост деревьев на территории Центральной Сибири. То есть это исследование в первую очередь уникально тем, что мы работаем вдоль достаточно серьезного широтного градиента, то есть это более 700 километров протяженность, и смотрим, насколько сильно конкуренция влияет на изменение радиального прироста в тех или иных частях Красноярского края, то есть в тех или иных климатических поясах. Чтобы у нас было комплексное понимание того, где конкуренция влияет сильнее, а где все-таки другие факторы выступают на первый план. И это имеет не только фундаментальное значение для науки, но и, разумеется, для лесного хозяйства, которое для Красноярска далеко не последняя отрасль промышленности. Потому что как таковое изучение конкурентных взаимоотношений, оно сыграет на руку при планировании рубок ухода и иных лесохозяйственных мероприятий. Потому что если мы будем знать зоны давления, зоны влияния, условно говоря, деревьев друг на друга, мы можем понять, где, собственно, лучше сделать эту рубку, а где лучше оставить все как есть. Потому что понятно, что лесов много, и надо понимать, как конкретно действовать, чтобы получить от этого наибольшее преимущество и при этом не оказывать сильно значимого воздействия на негативного воздействия на окружающую среду.
13: Все-таки леса — это не только деревья, это огромный, фактически живой организм в пространстве огромном, который вы изучаете, там 700 километров. Это и по широте, и по долготе, и это фактически то, что та ваша природная лаборатория, она имеет огромный размер. То есть вы изучаете динамику не в точке статики, а в пространстве и во времени. В данном случае для того, чтобы поставить такую задачу, для того, чтобы сформулировать гипотезу исследования, то, что вы хотите получить. Вот каким образом вы и ваши коллеги это формулировали задание, потому что, отправимся в леса, будем измерять, как они растут в условиях меняющегося климата. Но все-таки это нужно зряче создать вот такое задание в пространстве и во времени оценить развитие лесов разных пород в различных условиях, в различных климатических условиях. Как это вы делали?
14: В общем, в целом, наша лаборатория, лаборатория комплексных исследований динамики лесов Евразии, уже не первый год занимается изучением состояния лесных экосистем. И, в принципе, большая часть наших исследований происходит как раз вдоль широтных или вдоль высотных градиентов. Потому что мы хотим не просто знать, как чувствуют себя деревья, а как чувствуют себя деревья в разных местах. Потому что изменение климата — это процесс глобальный, и логично предположить, что в каждой отдельно взятой точке реакция деревьев на этот самый процесс будет меняться. И чтобы у нас была более репрезентативная база данных, более такая надежная информация для дальнейшего прогнозирования, большая часть работ строится как раз по принципу вот этих вот трансектов — широтных, высотных, иногда долготных.
13: Это зависит еще и от все-таки количества, я могу ошибаться, я буду говорить как дилетант, все-таки сколько воды для роста деревьев, насколько засушливый микроклимат, ведь можно выбрать, условно говоря, какую-нибудь там долину, которая традиционно в ней больше осадков или наоборот меньше осадков, она различается в зависимости от того, если будем продвигаться на север, там уже ближе к тундре, леса тундра, то есть нужно определенные зоны все-таки выделить для того, чтобы это были, уже как части модели, которые можно будет потом уже сформировать и уже ее погонять там на компьютерах, посмотреть динамику этой работоспособности, этой модели. Как вы это делали? Все-таки огромная территория.
14: В общем-то, и в целом, то, что вы сказали вначале, это абсолютно правильно. Мы берем эти широтные разрезы для того, чтобы смотреть, как меняются факторы, которые сильнее всего влияют на прирост, то есть его ограничивают или стимулируют. И в рамках вот всех этих пробных площадей мы стараемся брать наиболее репрезентативные участки. То есть, условно, если мы приходим в лесотундру, видим там разреженные леса, мы не будем искать вот отдельно взятую, условно, лощинку рядом с каким-нибудь болотом, потому что мы понимаем, что это не самый репрезентативный участок вот для данного климатического пояса. И это же самое касается и других участков. И, разумеется, чем более такую репрезентативную, подходящую полянку, условно говоря, мы найдем, тем проще будет использовать полученные нами данные для моделирования.
13: С точки зрения дилетанта или обывателя, для меня это все-таки удивительно. Я предполагаю, зоопарк или ферма, когда животные там по-разному подходят к кормушке. Кто-то боится, кто-то отпрыгивает, кто-то занимает поляну. С точки зрения деревьев, то, что вы сказали, конкуренция между видами деревьев. Может, кто-то там поздоровее, кто-то послабее. Как вообще происходит эта конкуренция между породами, внутри пород деревьев? Как вы вообще ставите такое понятие, как конкуренция?
14: На самом деле мне всегда очень нравилось и нравится до сих пор говорить, что деревья, они на самом деле похожи на людей больше, чем мы все с вами думаем, и у них такая достаточно интересная социальная жизнь, если можно так выразиться, в том плане, что конкурируют они, да, как и между видами, так и внутри вида. Конкретно я в рамках своего диссертационного исследования занимаюсь внутривидовой конкуренцией сосны обыкновенной, Pinus silvestris, скорее всего, все слышали про это дерево, потому что это одна из лесообразующих пород на территории России. И вот внутривидовая конкуренция, она, в общем-то, в целом похожа на межвидовую в том плане, что деревья конкурируют за свет, за воду, за питательные ресурсы из почвы, и, разумеется, кто-то забирает больше, а кто-то меньше. Если говорить более простым языком, когда мы приходим в лес, мы видим, что какие-то деревья такие прям большие, огромные, мы не сможем обнять их своими руками, даже если придем там вместе с друзьями, а какие-то совсем хиленькие и маленькие. И это зачастую связано не только с тем, что кто-то старше, а кто-то младше, но и с тем, что деревья подавляют друг друга в процессе роста. И то есть бывает вполне такое, что формируется несколько ярусов, и вот те деревья, которые нам кажутся, ну, со стороны более большими, здоровыми, красивыми и раскидистыми, это так называемые доминантные особи. А их соседи, которые такие более точненькие, может быть, местами подсыхают и в целом обладают меньшими диаметрами, это уже подчиненные особи. Ну и как бы по высоте они, разумеется, тоже различаются. И особи, которые уже выбились вот в более нижний ярус и находятся в таком состоянии усыхания, разумеется, они получают и меньше света, и меньше воды, и меньше питательных веществ. И они уже просто не выдерживают конкуренцию. И для некоторых из таких конкуренция может даже оказаться летальной. То есть происходит естественное изреживание древостоя за счет того, условно говоря, что кому-то досталось больше пирога. Ну, пирог, разумеется, условно говорим.
13: Знаете, я в свое время в Оптиной пустыне видел ферму, замечательную ферму, где монахи возле каждой коровы вешают такую табличку, условно говоря, Машка, отлично доится, хорошее настроение, или там какая-нибудь Зойка, или там Звездочка, характер строптивый, ест быстро, доится не очень, но тем не менее вкусное молоко. А как вы можете назвать, условно говоря, дерево Маша или дерево Зойка? Или дерево звездочка, потому что все-таки деревья растут очень медленно. Как замерить вот то, как они борются за ресурсы? Потому что это же не то, что... Ну, это все-таки наука, она исчислима, она работает с данными, надо эти данные собирать, они должны быть подтверждаемые и верифицируемые. Как это вы делаете?
14: Вы абсолютно правы, данные должны быть репрезентативные, и для всего этого... У нас есть индексы конкуренции. Разумеется, когда ты приходишь в лес и видишь, что одно дерево большое и красивое, а другое прям уже устало от жизни, ты можешь это описать все субъективно своим красивым, подвешенным или не очень языком, но, к сожалению или к счастью, наука с такими данными не работает. Индексов конкуренции огромное множество. Их разработкой занимались как на территории Советского Союза, так и за рубежом. На данный момент существуют две таких большие категории именно индексов конкуренции. Это пространственные и непространственные. Собственно, первая группа, такая более часто используемая в данный момент времени, она учитывает расстояние между деревьями, а вторая не учитывает, то есть которая непространственная. Чаще всего эти самые индексы берут в расчет те или иные физические параметры деревьев, будь то диаметр, высота и расстояние друг между другом. И также в зависимости от индекса используются различные показатели окружающей среды. Это может быть температура, это может быть освещенность. Некоторые индексы также используют диаметр крон. Если же мы говорим про наиболее современные методы исследования, разумеется, это данные дистанционного зондирования, где с помощью спутников со способностью съемки высокого разрешения прямо фотографируют кроны, смотрят, как они прикрываются. Но эти исследования очень дорогостоящие, и, в общем-то, в целом не всегда они показывают картину в полной мере, потому что если мы говорим про какие-то редколесья, там уже нужно смотреть, грубо говоря, не сверху, а снизу. И индекс, который сейчас используется чаще всего, это индекс, который называется индекс Хеги или индекс Хеджи, кому как больше нравится. И он базируется именно на расстоянии между деревьев, то есть смотрится расстояние между деревьев и их диаметры. И то есть, по сути, Он оценивается на трех расстояниях. Это 5, 10 и 15 метров. То есть это такой разброс, чтобы понять. Вот у нас есть одно дерево, мы назовем его фокусное, и рядом с ним там сколько-то других деревьев, которые его соседи. И мы смотрим, как на диаметр вот этого самого фокусного дерева влияет изменение диаметров вот этих вот самых соседних деревьев. И в конечном итоге мы получаем некий индекс конкуренции, который на самом деле является процентом. То есть мы понимаем, какой процент вариабельности радиального прироста обусловлен конкуренцией. То есть, грубо говоря, насколько больше или меньше из-за конкуренции растут деревья на данной территории. Если вкратце, то так. И это получается уже абсолютно понятное процентное соотношение, с которыми можно работать и которые являются, по сути, своими репрезентативными данными.
13: Вы упомянули спутниковые данные, но ведь в наше время огромное значение получило распространение, То есть коптеры, дроны, которые фактически во многом становятся карманными таким инструментом. В данном случае, если вот изучать какой-то участок, это, с одной стороны, можно бегать с рулеткой, да, и с инструментами, с другой стороны, можно создавать какие-то фотографии различного так, степени разрешения и сверху смотреть участок леса. А как вы работаете в данном случае или планируете работать, использовать какую-то технику, прибористику для того, чтобы все-таки огромная площадь, с которой огромная площадь исследования, скажем так?
14: Мы как раз те люди, которые бегают с рулеткой. Отбор проб уже на самом деле закончен, по крайней мере, для моей диссертации в рамках проекта. В этом году было еще два выезда, но, в общем-то, и в целом основную работу именно по отбору проб и по определению точек отбора мы уже сделали. И это выглядело максимально просто. То есть есть группа людей, условно 5 человек, которые вооружаются возрастными буравами. Это штука, которая, по сути, выглядит как огромный штопор, только она полая внутри, и у нее есть игла для изъятия образцов. На этот бурав крепится переходник, к которому присоединяется шуруповерт, и при помощи вот этой вот нехитрой приблуды берутся древесные керны. И в рамках каждой пробной площади, она у нас такая как круговая, выделяется основная зона в радиусе 10 метров, и потом еще 5 метров от нее – это буферная зона. И внутри, получается, этих двух кружочков, первоначально они воображаемые, но мы приходим прямо с такой лентой, которая, знаете, как запрещающая красно-белая, то есть мы выделяем фокусное дерево, фокальное дерево, обматываем его этой лентой и строим два вот таких круга радиусом 10 и 20 метров, чтобы мы понимали, что это зона, внутри которой мы отбираем. И на самом деле это достаточно трудоемкий процесс, то есть это может быть полноценный рабочий день, если все пойдет хорошо, если не хорошо, то придется возвращаться и на следующий день, и на третий. Это может быть абсолютно разное количество образцов. Чаще всего это зависит от того, в какой мы широте сейчас находимся, потому что на северных участках леса более разрежены, и образцов там чуточку поменьше. Так, например, с одного из южных участков у нас 328 образцов, а вот получается с более северных в районе 120. И то есть это все отбирается, по сути дела, вручную. И то есть мы приходим, отбираем все эти керны, уходим, и дальше уже идет камеральная обработка результата. Разумеется, ленту мы за собой убираем, потому что она там больше никому не нужна, кроме нас.
13: Если вы делаете вот такие обмеры таких участков, ну, один участок может быть на ровной поверхности, другой рядом с болотом, третий на склоне, четвертый за какой-нибудь горной грядой, и этот участок защищает от какого-то, я не знаю, переноса ветров и влаги. То есть все-таки вы же должны не закопаться в слишком, так скажем, такой местной картине и, с другой стороны, не упустить какие-то важные тенденции, касающиеся изменения климата. В данном случае как это делается? Вот все-таки сколько таких участков нужно сделать для определенной климатической зоны или подзоны для того, чтобы выстроить все-таки вот эту проверяемую работающую модель?
14: Ну, это все-таки зависит от исследовательских задач. Так или иначе, как я уже говорила, в процессе работы нашей лаборатории мы уже выбрали такие участки, которые отличаются достаточно хорошей степенью репрезентативности для той или иной климатической зоны. Но чаще всего у нас бывает так, что на один климатический пояс это один или два участка. То есть на территории северной тайги у нас условно два, средней тайги два, и вот лесостепной зоны тоже два. Это получается так, что они находятся недостаточно близко друг к другу, чтобы это было прямо одно и то же, но и недостаточно далеко, чтобы это были прямо уже принципиально разные климатические зоны. И мы, разумеется, смотрим, как деревья реагируют на основные климатические параметры, то есть это температура воздуха и сумма осадков на этих территориях. И видим, в принципе, схожий паттерн, то есть деревья реагируют одинаково. То есть мы можем говорить о том, что, в принципе, территории, которые мы выбрали, они хорошо отражают то, что происходит, в общем, в целом, на данном климатическом поясе. И еще забыла сказать, что в рамках, получается, нашей работы, когда мы отбираем пробы, мы картируем каждое дерево. То есть у нас есть точные координаты каждого дерева. Это очень важно, потому что мы работаем именно с пространственными индексами. То есть мы смотрим, как влияют деревья друг на друга именно на определенных расстояниях. Это достаточно важно, потому что у этого больше практического применения в будущем. Мы сможем говорить про конкретные пространственные зоны влияния тех или иных деревьев и потом уже передавать эту информацию, возможно, там какие-то лесоохранные службы. Ну, то есть то, о чем я говорила первоначально. Вот.
13: Но возникает тогда вопрос. Вы фактически делаете фотографию, моментальную фотографию определенного участка. Ну, я имею в виду вот этот срез, информационный цифровой срез этого участка. Как они расположены, какие деревья в данный момент находятся в этой точке, и видите, вот, а как они вот в этом году, как они себя чувствуют. Но вы же хотите отследить динамику, то есть вам, по сути дела, тогда нужно знать, либо как они были, как они чувствовали себя раньше, но у нас нет машины времени, либо надо тогда закладываться на то, чтобы с какой-то периодичностью возвращаться к этим контрольным участкам и фактически отслеживать уже дальше динамику, как эти деревья в пространстве во времени между собой конкурируют, развиваются, как эти участки в целом и по деревьям в частности, как они себя чувствуют. Я правильно понимаю этот момент?
14: Вы абсолютно правы в том моменте, что нужно отслеживать динамику, но вот если касательно данного проекта, то здесь речи не идет о последовательном отборе проб через каждый там, год, два, три, потому что как бы, ну, грантовые проекты ограничены по сроку реализации, да и живем мы все не по 200 лет, к сожалению или к счастью. Вы абсолютно правы в том плане, что машины времени у нас нет, но у нас есть кое-что получше, у нас есть дендрохронология, и в принципе... Инструментальная база дендрохронологии, инструментальная методологическая, позволяет так или иначе реконструировать климатические условия прошлого и также оценить то, насколько хорошо или плохо деревьям было раньше. Разумеется, каждая дендрохронологическая работа в принципе начинается с построения сводной хронологии для территории. Есть базовый принцип. Чем дереву лучше живется, тем шире оно формирует годичное кольцо. И, разумеется, есть разные факторы на разных территориях, которые влияют на эту ширину годичного кольца, конкуренция в том числе. И вот мы делаем сводную хронологию, датируем ее с точностью до года, и мы понимаем, что, условно говоря, какое примерно ширины годичное кольцо сформировалось в тот или иной год, и выделяем некоторые тенденции. Условно говоря, у нас был 2010 год, когда все 300 деревьев сформировали вот такое вот огромное кольцо, и был там какой-нибудь 92 год, где все деревья сформировали узкое кольцо. Потом мы сопоставляем это с имеющимися климатическими данными, потому что на большинстве участков расположены метеостанции, вернее, как абсолютно все наши участки расположены относительно близко к метеостанциям, чтобы, опять же, можно было брать эти данные, считать их как репрезентативные для данной территории. И наблюдения там ведутся уже не первый год, разумеется. И как бы мы это сопоставляем также с различными описаниями местности, с различными информациями о катастрофических засухах или, наоборот, о выпадении чрезвычайно большого количества осадков. И, по сути, у нас появляется понимание того, а что было тогда. И благодаря этому мы также можем сделать реконструкцию диаметра. То есть, разумеется, когда мы отбираем пробу, мы у каждого дерева заменяем диаметр. И это уже простая арифметика. У нас есть диаметр ствола, у нас есть ширина каждого годичного кольца, и мы от диаметра в год отбора пробы отнимаем вот эту вот ширину годичного кольца, и мы получаем примерное значение диаметра, который был год, два, три назад. Мы в рамках данного проекта занимаемся реконструкцией диаметров только последние 30 лет, потому что дальше уже слишком достаточно низкая точность, потому что все мы понимаем, что дерево, оно же не идеально круглое, оно может расти в разные стороны, иметь какие-то крения, и в общем-то и в целом ширина годичного кольца в разных точках отбора пробы может меняться. А рубить деревья мы не собираемся, потому что, ну, это тоже не очень хорошо. Мы все-таки исследователи, а не варвары. И вот так, при помощи базовых инструментов дендрохронологии, мы занимаемся своего рода реконструкцией, и у нас появляется понимание того, что было раньше. И мы можем сравнить это с тем, что мы видим сейчас. Поэтому вот мы и смотрим в динамике, только динамика у нас такая ретроспективная.
13: Вы отбираете древесный керн, понимаете, сколько этому дереву лет, сколько соседним деревьям лет, либо они вот в принципе плюс-минус несколько лет вот одновременно начали расти, либо наоборот. И фактически на этом участке, если проходило какое-то изменение климата, такое значимое, то, так скажем, одинаково становились шире или уже вот эти кольца, и тогда можно понять, что это все происходило в один год или в одну, ну, такую, скажем, климатическую эпоху с точки зрения вот этого роста деревьев. И тогда, ну, плюс-минус вот эти возраст деревьев, он не так принципиален, как вот именно, что одновременно произошли вот эти изменения. Вы их как по отпечаткам можете понять. Я правильно этот?
14: Да, в целом вы правильно сказали. Возраст деревьев не всегда имеет решающее значение. Это, опять же, зависит от исследовательских задач. Если говорить в рамках нашего проекта, в общем-то, не особо важно, сколько дереву лет. Важно, да, то, насколько синхронно они реагируют на те или иные изменения климата. И, в общем-то, и в целом, если хронология составлена правильно, то мы видим, что деревья реагируют плюс-минус одинаково. Самая большая трудность и самый большой вызов дендрохронологии, в принципе, в том, что все, что мы видим, когда мы изымаем, собственно, древесный керн, это просто годичные кольца разной ширины. Дерево нам не говорит, что типа, а вот тогда-то мне было холодно, а вот тогда-то мне было жарко, а вот тогда-то на меня просто испражнилась собака, и поэтому я сформировала более широкое кольцо за счет того, что мне там это питательных элементов почву подкинули. Самый сложный момент — это именно сопоставление изменения ширины годичных колец с теми или иными событиями, потому что это нужно анализировать достаточно большой объем литературы, важно понимать хотя бы примерно, что ты ищешь, потому что ширина годичных колец, она может варьироваться, как я уже сказала, от миллиона просто факторов, потому что, разумеется, есть такие события вроде падения там метеоритов или там крупных засух, или наоборот крупных, ну, то есть периодов выпадения катастрофически большого количества осадков, на это все деревья 100% будут реагировать. Но есть и то, есть какие-то маленькие факторы, которые влияют там на 2-3 дерева, на 4 дерева. И это тоже затрудняет изучение, потому что ты не понимаешь, что конкретно случилось. Это вот что-то случилось с этими 5 деревьями? Или ты неправильно сдатировал, в принципе, всю хронологию? Или где-то есть какие-то выпавшие кольца? Вот это наша главная дендрохронологическая боль.
13: Говоря об этой боли, мы же должны тогда говорить о том, что очень удобно ловить вот какие-то такие значимые, сильные события. Но климат меняется все-таки не катастрофически быстро. Для нас, живущих, мы как можем что-то помнить, что было в детстве, а сейчас вроде бы что-то поменялось. Но это для все равно медленно. Деревья живут еще дольше. В данном случае, как вот это постепенное изменение климата влияет в целом на... что вы можете пощупать, вот так скажем, отследить, что говорят деревья в данном случае, эти сложные социальные организмы?
14: На самом деле, несмотря на то, что, может быть, мы пока что не наблюдаем каких-то слишком явных изменений климата, ну, по крайней мере, на территории Красноярского края, да, деревья уже что-то договорят. И в зависимости от того, где мы находимся, мы видим те или иные проявления, в принципе, в лесных экосистемах. Это может быть на анатомическом уровне, то есть я лично не занимаюсь анатомией, но мои коллеги замечают изменения толщины клеточных стенок, изменения там других анатомических параметров, которые именно коррелируют с ростом температур, которые также наблюдаются. Я со своей стороны могу сказать, что в целом есть тенденция к формированию более широких годичных колец вне зависимости от возраста дерева. То есть мы знаем, что более старые деревья, в принципе, склонны формировать более узкие кольца, нежели молодые. И когда мы занимаемся построением хронологии, мы стараемся при помощи математической статистики убрать это влияние возраста, то есть детрендировать наши серии, чтобы у нас были более-менее равновесные значения, и мы все равно понимаем, что деревья сейчас формируют более широкие кольца, нежели они формировали ранее. Потому что мы замечаем рост среднегодовых температур, и среди этого также мы замечаем некоторое продления вегетационного периода, причем не только на территории Красноярского края, это также замечалось и на Урале, и в целом на Дальнем Востоке. Ну, то есть ряд исследовательских групп отмечал, что да, в принципе, деревья сейчас растут еще и дольше по времени. И, разумеется, если у тебя есть больше времени для того, чтобы набрать, условно говоря, себе покушать питательных элементов из почвы, ты сформируешь более широкое кольцо. Вот. Если говорить про мои предыдущие исследования, один из очень важных факторов — это то, что граница леса смещается. То есть лес начинает продвигаться на север, усыхать на южных границах своих ареалов на некоторых территориях. Так, в рамках своих предыдущих исследований я смотрела динамику границы лесной растительности на территории Якутии и Чукотского автономного округа. И, собственно говоря, вот буквально за последние 20 лет, получается, на территории Чукотского автономного округа лес начал расти выше на склонах холмов и продвигаться чуть севернее. То есть, если условно там 20-30 лет назад на верхушке там 100-метрового холма еще никто не рос, то сейчас там уже активно идет лесовозобновление, деревья растут. К сожалению или к счастью, на территории Республики Саха мы не заметили такого значимого продвижения. То есть, вернее, как там было продвижение на север, но оно было достаточно давно. То есть первые, вернее, как самые старые образцы у нас были в районе там 400 лет, и тогда деревья уже росли вот на вершинах холмов, которые мы смотрели. Поэтому, да, сейчас уже можно заметить, что деревья реагируют, надо только посмотреть повнимательнее. Потому что, ну, каких-то очевидных внешних признаков, которые можно заметить невооруженным взглядом и без какого-либо анализа, их нет.
13: Получается, что вы фактически своими исследованиями подтверждаете прогнозы климатологов. То есть они свои строят модели, изучают климат, вы со своей стороны имеете подтверждаемые данные, которые нужно очистить от этих всевозможных шумов. То есть микроклимата, состояние почвы, склонов, заболоченности и так далее, и так далее. Но это тоже то, что можно измерить. И если мы говорим о вот этих задачах вашего исследования, если мы говорим о том, какие результаты вы ставите, ведь наш научный фонд, общероссийский научный фонд, он же не просто так деньги выделяет для вашей команды. Какие-то должны получиться результаты для управления лесами, управления хозяйством, понимания, как меняется климат. В данном случае вот мы говорим, в целом поговорили о том, как собираются результаты, но теперь их нужно обрабатывать и, соответственно, не подгонять под желаемые результаты или такую, скажем, под гипотезу, а реально сделать научный вывод. Да, это так. Да, происходит вот это, и мы вот этому научились. Как вы это делаете?
14: На данный момент я все-таки занимаюсь обработкой данных и могу говорить только о предварительных результатах.
13: Безусловно.
14: На самом деле все начинается с пробообработки, про что я вам уже говорила. Но давайте вот представим, что да, у нас уже есть готовая хронология, и, собственно, мы начинаем работать. Как я уже сказала, в своей работе диссертационной я также использую индекс Хеджи, кому как нравится больше, который считает индекс конкуренции в зависимости от диаметров и расстояния между деревьями. Собственно, у нас есть пул информации, у нас есть, получается, координаты каждого дерева, его высота, диаметр и средняя температура вегетационного периода для каждой территории, а также сумма осадков вегетационного периода для каждой территории. И, собственно, высчитывание этого индекса происходит при помощи своего рода программирования, как это назвать правильно. То есть есть информационная, вернее, как среда программирования R и язык программирования, и при помощи скрипта в данной программе, собственно, мы и рассчитываем эти самые индексы конкуренции. Они рассчитываются через получение, в первую очередь, базального прироста площади. Ну, в русском языке чаще слышится термин радиальный прирост. В иностранном языке это basal area increment by. И вот этот сам радиальный прирост мы рассчитываем, и потом также при помощи этого скрипта считаем, как эти диаметры меняются, как эти изменения сопряжены друг с другом, и как эти изменения диаметров коррелируют с изменениями основных климатических параметров, то есть изменением температуры воздуха и изменением суммы осадков.
13: Давайте, Анастасия Сергеевна, вот мы на самом интересном месте мы поставим маленькую запятую или многоточие, как кому нравится, и о том, как же изучается нашими замечательными учеными социальная жизнь деревьев, как они реагируют на изменение климата, как они конкурируют между собой, ведут такую насыщенную социальную жизнь, и для чего это нужно для прогнозирования правильного обращения с нашими лесами в будущем. Об этом мы поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее. Thank you.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в Красноярске. Мы говорим о том, как между собой конкурируют деревья, как они развиваются. Мы говорим о развитии наших лесов в зависимости от изменения климата, как это можно использовать в нашем хозяйстве для управления будущим наших лесов. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, инженеру-исследователю лаборатории комплексных исследований динамики Евразии Сибирского федерального университета в славном Красноярске Анастасии Сергеевне Котеневой. Это наша рубрика «Молодая наука Сибири». Анастасия Сергеевна, мы говорили о том, как в результате поставленной гипотезы и осуществленных выездов вы собрали большой пул информации, вы это обрабатываете с помощью программного обеспечения, исследуете те самые индексы конкуренции деревьев между собой. Но одно дело посчитать, получить данные, какие-то цифры. Другое дело их интерпретировать, их объяснить, какие-то объясняющие сделать выводы для того, чтобы понять, а что же вы измерили, что же вы получили. Самое главное – это выводы и насколько они совпадают с гипотезой исследования и с прогнозами, которые вы хотели все-таки сделать. Дальше, вот этот шаг – интерпретация данных.
2: Да, это самый интересный шаг, который часто называется со стороны черной магии. А на самом деле уже могу немного сказать о предварительных результатах своей диссертационной работы. Первоначально наша гипотеза была крайне проста. При движении с севера на юг влияние конкуренции растет, потому что, когда мы смотрим на северные территории, мы видим, что там, во-первых, в принципе, редколесье, а во-вторых, есть сильная лимитация по температуре воздуха, и у деревьев, как бы говоря простым языком, есть другие проблемы, помимо конкуренции между собой, потому что слишком низкие температуры, и надо как-то умудряться выживать в этих условиях. А получается, если мы продвигаемся на более низкие широты, мы видим уже более густое лесонасаждение, и там, собственно, будет расти роль конкуренции. И так или иначе, вследствие вот работы именно на площадках, которые входят в зону интереса моей диссертационной работы, можно сказать, что да, влияние от конкуренции растет с продвижением с севера на юг. Однако это влияние не столь значительно, как мы ожидали первоначально. Потому что сейчас мы имеем, что в общем и в целом конкуренция обеспечивает примерно 13% вариабельности в приросте. То есть, другими словами, вот эти вот самые 12-13% — это то, насколько сильно влияет конкуренция на рост деревьев в данной местности. Это вот, кстати, с примера с участка Погорельский бор, это совсем недалеко от города Красноярск. И мы видим, что, в принципе, в общем и в целом Красноярск — это больше тяготеет к югу края, не такая уж и северная территория. И даже здесь влияние конкуренции не такое уж и крупное. По сути дела, это не в полной степени опровергает нашу гипотезу, а в какой-то даже подтверждает, но здесь мы должны задавать себе более важные вопросы о том, а что тогда влияет. Если мы уже исключаем какое-то влияние возрастных тенденций, конкурентных взаимоотношений, нам же нужно получить наиболее чистый климатический сигнал, избавленный от шума, для того, чтобы были эти самые репрезентативные данные, и для того, чтобы получилось что-то, что мы можем использовать впоследствии в климатических моделях. Поэтому это своего рода большой, мне как маленький шаг на пути к большим открытиям в том плане, что на данный момент проведение этой работы может дать только более конкретные характеристики для, получается, лесных мероприятий, как это общим словом назвать, для рубок ухода, для, получается, может быть, прогнозирования какого-нибудь внесения удобрения, потому что, как я уже говорила, если мы получаем понимание о зонах конкуренции, мы можем дать вот людям, которые занимаются рубками ухода, конкретные указания. Типа, сюда вы идете рубить, сюда вы не идете рубить, потому что здесь и так классно. А также мы получаем более чистый сигнал, потому что если мы занимаемся реконструкцией климата и при этом мы не учитываем конкуренцию, то получается как бы, что все деревья растут абсолютно одинаково. Но это что-то за гранью фантастики, потому что, ну, давайте экстраполируем это все на людей. Даже если два человека будут есть абсолютно одинаковую еду, они все равно вырастут по-разному.
1: Вы знаете, Анастасия Сергеевна, когда я был маленький, моя бабушка принесла из колхоза маленького поросенка. На откорм, это Киевская область, и он был настолько голоден, он проигрывал конкуренцию. потенцию, потому что его более мускулистые собратья его отпихивали от кормушки. Но когда она его принесла, я его, естественно, стал кормить, я увидел, как поросенок сначала не поверил, что это ведро с кормом все его, он взвизгнул от восторга и начал есть так, ну, короче говоря, через несколько месяцев такого кабана еще надо было поискать. Здоровенная просто была зверюга. Возвращаясь к вопросу о вот этой корреляции между вопросами конкуренции и тем, как климат влияет на развитие лесного хозяйства, получается, что в целом потепление климата для нашей северной страны с точки зрения лесного хозяйства – это благо. Получается, что леса растут интенсивнее, леса набирают большую массу, то есть такие становятся откормленные, да. А с точки зрения вот все-таки влияния углерода в природе, вот каких-то истощений или обогащения почвы, все-таки или все приблизительно все везде одинаково. То есть получается, что у вас вот это как бы парадокс, который вы начинаете нащупывать, он к чему-то все-таки приводит значимому. И все-таки от первой гипотезы конкуренции вы идете к каким-то другим, постановке других задач. Вот над чем вы работаете?
2: Но пока еще рано говорить о постановке каких-то новых задач, поскольку нужно закончить текущую работу. У меня еще нету полной картины, я говорю какие-то предварительные выводы. Вот, они, конечно, там не поменяются в корне, но полной картины еще нет. И как бы нельзя даже говорить, что изменение климата для Красноярского края, для таких там более северных широт, это однозначно хорошо. Потому что даже если температуры растут, даже там если условно у деревьев продлевается вегетационный период, возникают риски учащения засух, что также негативно сказывается. И мы просто можем прийти к тому, что станет достаточно тепло, но при этом просто деревья будут сильнее ограничиваться именно недостатком поступающих осадков. То есть это все-таки про тонкий баланс. В какой-то период, может быть, действительно будет лучше, но никто не гарантирует того, что потом все снова станет хуже, только уже по-другому. Было одно плохо, стало другое плохо, условно говоря. Если говорить про какие-то более глобальные задачи, парадоксы и связь вот с этим глобальным циклом углерода, разумеется, да, конкуренция между деревьями и ее интенсивность будет влиять на депонирующую функцию лесов, потому что чем дерево, в принципе, конкурентоспособнее, тем сильнее оно будет обладать поглощающей способностью. Однако вот эти исследования касательно именно депонирующей функции отдельно взятых деревьев в зависимости от их социального статуса, в зависимости там, от их конкурентной способности, на данный момент это, ну, по крайней мере, мне не представляется возможным, потому что мы все-таки в первую очередь занимаемся в рамках своего проекта математическим моделированием. А когда мы говорим вот именно про секвестрацию лесов, нужно обладать данными другого характера. Вообще в теории смотрят, как поглощают парниковые газы растения, загоняя их в камеры, проводя полностью контролируемые эксперименты с маркированными изотопами. Но, разумеется, мы не сможем взять дерево и загнать его в камеру в лаборатории. Ну вот, как-то так не получится. Можно проводить эксперименты с маркированными изотопами на территории там, тех или иных лесных хозяйств, наших даже пробных площадей. Но на сегодняшний день это не является целесообразным, поскольку если мы посмотрим, условно говоря, как между собой перекидываются питательными веществами два дерева, это не будет репрезентативными данными для нашего участка. А для того, чтобы проводить такие исследования на больших масштабах, это очень дорогостоящее мероприятие, в общем-то, и в целом. И на данный момент не очень понятно, а насколько оно, в общем-то, и в целом целесообразно. Потому что существует достаточно много методик, основанных там на общих индексах поглощения, там на мониторинге атмосферных потоков. Но это все уже мои коллеги, я не буду лезть на чужое поле, потому что я сама там дилетант. Вот. И на сегодняшний день, конечно, все говорят о том, что да, точные измерения — это очень важно, нужно и полезно, но никто не знает, а действительно ли целесообразно тратить столько времени, сил и денег на точные измерения вот в условиях даже отдельно взятого леса, потому что, ну, мы можем получить то, что, в принципе, данные-то особо сильно и не отличаются. Но если говорить чисто на теоретическом уровне, да, 100% конкурентные взаимоотношения будут влиять на депонирующую функцию весов. Но пока что это сложно доказать.
1: По сути дела, вы создаете инструмент на будущее, инструмент, который будет, по идее, должен работать универсально в условиях сильных осадков и засухи. В целом, вы знаете, как в дальнейшем анализировать состояние леса и его социальные.

0: Дарса Хасапия. И вот, получается, в основном в лаборатории работают аспиранты, которые так или иначе обучались и обучаются в Сибирском федеральном университете. То есть это либо биологическое направление, либо экологическое. А как такового направления дендрохронологии у нас оно не изучалось в рамках там образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Но есть ряд исследователей, которые работают вот именно в этой сфере на территории Красноярска и Красноярского края. То есть у нас есть замечательный академик Евгений Александрович Ваганов, который, в принципе, один из основоположников Северной школы дендрохронологии. И вот именно в плане этой науки Красноярск, в целом Красноярский край, это достаточно сильная, значимая и в какой-то степени даже флагманская научная группа, потому что помимо него есть ряд замечательных опытных исследователей, которые руководят также лабораториями в институте Ресы Сукачева, СОРАН. Это наши близкие коллеги. Также еще есть лаборатории в ХТИ, это филиал Сибирского федерального университета, также занимается дендрохронологией. Ну, в общем, и в целом, если говорить про наш отдельно взятый коллектив, вот это лаборатория в Красноярске, которая формально числится за Сибирским федеральным университетом. И, в общем, и в целом, в какой-то степени Альберту удалось абсолютно поразительным образом нас организовать, потому что, ну, по крайней мере, когда я приходила в лабораторию, я понятия не имела, что, в принципе, такое дендрохронология. А сейчас я пишу по ней кандидатскую диссертацию, да?
1: По-моему, это замечательно, и я думаю, что это не последняя наша встреча. Я думаю, что наши радиослушатели, как я, открыв рот, слушали о том, что, оказывается, деревья между собой могут конкурировать, что это целые такие коллективы, как вы их назвали, что они очень похожи на людей, и в целом это знание способствует созданию тех инструментов понимания, как же наши леса ведут себя и будут вести себя в условиях изменяющегося климата. Анастасия Сергеевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Благодарю за приглашение. До новых встреч.

0: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
1: Разные школы, в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
2: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе» каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России в порту Черноморск поразили сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ. Так

0: Российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов, сообщила компания «Газпром». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и логистическим центрам, указали в ведомстве. По сводке Минобороны, вооруженные силы России взяли под контроль Зарубинку и Гоптовку в Харьковской области. Также российские военные нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, а также складам БПЛА. Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников самолетного типа. Вечером Минобороны сообщила о перехвате и уничтожении за день около 1000 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Вооруженные силы Украины 3 атаковали многоквартирный дом в городе Железногорск Курской области. В результате ранены 2 мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, эвакуировали около 500 жильцов. Глава региона отметил, что в случае необходимости людей размещат в пунктах временного размещения. Владимир Путин в ближайшие 3 посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Двусторонние встречи президента России с председателем КНР на саммите БРИКС не планируется, но они смогут пообщаться, что называется, на ногах, сказал Ушаков.
1: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
0: Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита ОТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов. Об этом сообщила компания «Газпром». В холдинге также заявили, что приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в хранилищах Европы. Рынок уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт будет добиваться от Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», — сказал Мадьяр. Промежуточные выборы в Конгресс в случае победы республиканцев дадут Соединенным Штатам мощный импульс развития на следующие 250 лет, а успех демократов станет для страны трагедией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Далласе на съезде республиканской партии. Он пообещал, что республиканцы оставят весь мир далеко позади на целые поколения. До голосования остается менее 2 месяца, и американский лидер назвал этот момент одним из самых важных в истории. При этом предупредил, что передача власти радикальным левым демократам станет для Америки настоящим адом и заставит страну тратить целые десятилетия просто на то, чтобы встать на ноги. Алжир с 00:11, когда в столице Москве будет 2 ночи, закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, на прилет и вылет. Об этом сообщило Алжирское министерство национальной обороны. Согласно заявлению, исключение составят лишь гражданские коммерческие рейсы. Они будут продолжаться до истечения срока действия соответствующего контракта в конце года. Ранее МИД Алжира сообщил о решении разорвать дипломатические отношения с Эмиратами в ответ на усугубившиеся провокационные враждебные действия. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято после исчерпания всех средств для сохранения двусторонних связей. Объединенная авиастроительная корпорация поставит 105 региональных пассажирских турбовинтовых самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Как сообщили в Минпромторге, соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Инопром Индия». С одной из авиакомпаний страны «Sleek Aviation» подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий не только поставку 35 самолетов, но и открытие на базе эксплуатанта учебного центра с тренажером. Добавлю, что первая международная промышленная выставка «Инопром Индия» проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Свою продукцию на ней представляют более 120 компаний из России и Индии. Первая декада сентября. В Москве и Подмосковье завершилась летняя погода, и в пятницу в столичном регионе прогнозируется небольшое похолодание, местами дождь, но значительных осадков не ожидается, рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: К столичному региону уже приближается холодный атмосферный фронт. Ночью он отметится кратковременным дождем, по области местами даже сильным и с грозой. Ночь останется довольно теплая, 12-14 минимальная в Москве, 10-15 по области. Днем облачная погода с прояснениями, и уже только местами кратковременный дождь от небольшого до умеренного. Дневная температура 16-18 и по региону 15-20 градусов. Но днем уже западный ветер будет довольно плотным, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.
0: Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, «Краснодар-Акрон» Василий Казарцев, «Спартак-Ростов» Иван Абросимов, «ЦСКА-Рубин» Инал Танашев, «Динамо-Москва-Оренбург» Павел Кукуян. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов, а перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанные до конца мая 27 года. КДК Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на 2 матча, один из них условно. Форвард бело-голубых получил красную карточку в победном матче 7-го тура РПЛ против «Спартака». Отмечается, что для Тюкавина установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в российской премьер-лиге. Мусаев победил в вопросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в вопросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Сибирь обыграл «Амур» 2-0, «Авангард» нанес поражение хоккейному клубу «Сочи» 4-1. Баскетбол. В Беллеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубань» и «ЦСКА». В четверг ЦСКА в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным центра ФОБОС в Магадане, сегодня днем до плюс 8 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте воздух прогреется до плюс 27, осадков не ожидается. В Красноярске плюс 26, в Калининграде 16-18, тепла, переменной облачности и без осадков. В Уфе плюс 20-22, осадков не будет. В Пензе небольшой дождь и до плюс 20. В Ставрополе до 29 градусов тепла, в Нальчике до плюс 28. На юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди, днем плюс 14-16 градусов. Порывистый юго-западный ветер, атмосферное давление будет расти. В столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 12-14, днем до 19 градусов тепла, ветер также порывистый.
4: Радио России. Музыка.
5: Легкие люди с Алексеем Певчевым. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена отечественной оркестровой легкой музыке прошлых лет. Во всем мире этот жанр получил известность как «easy listening» — легкое слушание. Мы, не раз обращались к творчеству зарубежных оркестров Рэя Конефа, Поля Мориа, отечественных, да и зарубежных представителей жанра, неизменно не забываем, и сегодня поговорим именно о отечественных представителях легкой музыки. И моим собеседником будет журналист, исследователь, коллекционер, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие мифа» Игорь Цалер. Игорь, привет.
6: Рад приветствовать, и надеюсь, мы получим удовольствие от музыки сегодня.
5: И прослушивание будет легким. Игорь, что для тебя easy listening, легкое слушание, именно в его отечественной реинкарнации, или, можно сказать, в российском понимании?
6: Ну, вот то, что называется сложным иностранным термином easy listening, на самом деле оно по-русски звучит гораздо проще — легкая музыка. И сам этот термин, он существовал еще в советское время, и по радио «Маяк» звучали прямо подборки легкой оркестровой музыки для расслабления. То есть эта музыка абсолютно бесконфликтная, она рассчитана на отдых, на расслабление, на какое-то вот праздное времяпрепровождение. И возникла она в Советском Союзе примерно вот, ну, в начале 60-х, на волне оттепели, когда вдруг оказалось, что советский человек должен не только работать, совершать подвиги, но он может отдыхать, он может поехать на курорт, он может лежать на пляже. То есть возникла музыка, ну, условно говоря, для расслабления впервые. До этого вот расслабление не особенно предполагалось. И возникло вот целое такое течение красивой оркестровой мелодичной музыки, которая звучала по радио, звучала по телевидению во время заставок, она звучала на курортах, опять же, вот как в парках, в исполнении оркестров по всей стране.
5: На катках.
6: На катках, да, и в мультиках. И эта музыка, она ненавязчиво сопровождала вот жизнь огромной страны, вот в 60-е, 70-е и 80-е годы, в общем, до самого конца. И шла вот таким как бы ненавязчивым фоном, и особо модной-то никогда не считалась, не была. Но интерес к ней проснулся где-то вот в середине 90-х. Видимо, люди устали от какой-то сложности, от какой-то депрессивности, и вот решили вспомнить ностальгические какие-то волны из 60-х, и вот эта музыка, она пришла на помощь. Она и сейчас может прийти на помощь. То есть она звучит предельно легко, предельно воздушная, она парящая, добрая, наполненная приятными мелодиями, не претендует ни на какую хитовую там значимость. То есть люди, которые ее записывали, они хотели доставить нам удовольствие. В этом есть определенный вот такой приятный шик легкой музыки Советского Союза.
5: Ну что ж, тогда начнем мы с одного из пионеров легкой музыки, можно сказать, идеолога, и это коллектив Вячеслава Мещерина, известнейшая. Его, может быть, могли люди не знать имя, но музыка сопровождала практически все и телевизионные заставки, и мультфильмы, и вот та композиция, которую ты предложил на «Колхозной птицеферме», я думаю, что она как раз наиболее ярко охарактеризует, что такое легкая музыка в ее изначальном, так сказать, звучании. И от себя скажу, что, конечно, Мещерину приходилось преодолевать определенные препоны. В свое время, в начале 2000-х, когда Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис» и лейбла «Снегири», отделение «Легкие», стал интересоваться именно этой музыкой и выпустил большое ее количество, он, конечно, эту историю сильно копал и много чего интересного рассказал. Там надо было согласовывать подключение балалаек к усилителям, вообще использование электроинструментов. Мещерин это мужественно преодолевал. Ну и вот на «Колхозной птицеферме», я думаю, одна из самых знаковых и важных пьес в отечественной легкой музыке.

0: Это была композиция «На колхозной птицеферме» в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов под руководством Вячеслава Мещерина. А вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Миф» Игорь Цалер. И говорим мы об отечественной легкой музыке. Ну и, конечно, тут мы должны вспомнить Юрия Саульского. Замечательный ВИО-66, как раз 60-е годы, про которые ты сказал в самом начале программы. У нас прозвучит композиция в исполнении ВИО-66. Вот что это был за коллектив и, собственно, про личность Юрия Саульского пару слов.
1: Мы говорим о Юрии Саульском. Это композитор. Вот как раз он почувствовал один из первых. Этот импульс в 60-е годы. И его ВИО, не ВИ, а ВИО, да. Вокально-инструментальный оркестр, он назвал его прямо по дате основания, 66. То есть это как раз вот нас отсылает к этому времени, когда сняли фильм «Я шагаю по Москве», когда появилось новое кино, новая музыка, песни стали более близкими простым людям, психологии. Вот можно петь нежно, можно петь лирично, то есть можно петь о чувствах человека, ландыши. Ну вот такого рода музыка. И Юрий Саульский, он один из первых, кто оформил вот это вот ожидание публики в продукт, и его оркестр, он как раз и играл музыку на стыке джаза, эстрады и советской вот песенной традиции, инструментальную музыку, которая рассчитана на релакс, по сути дела. То есть это музыка, которая не предполагает никаких резких эмоций, каких-то контрастных настроений. Она совершенно легко течет и легко воспринимается. И в наши дни она даже звучит не менее вот терапевтично, как и в то время. То есть это музыка, которая поможет нам справиться со стрессами, скажем так.
0: Давайте послушаем. У нас будет композиция ВИО-66, подчеркиваю, вокально-инструментальный. Не ВИА, а ВИО-66. «Забыть нельзя» называется. Это авторство композитора Алексея Мужукова. Блестящий композитор, мастер легкой музыки. И он еще и отец Дениса Мужукова. Его называют русским Джерри Ли Луисом. Это один из лучших наших пианистов.
1: Рок-н-ролльщик.
0: Да, абсолютный рок-н-ролльщик. И его признали во всем мире, что это главный последователь Джерри Луиса, пианиста-виртуоза рок-н-ролла. Вот наш ответ российский в лице Дениса Мужукова, сына Алексея Мужукова, автор вот этой композиции, которая сейчас прозвучит в исполнении ВИО-66 Юрия Саульского.

0: Это была композиция «Забыть нельзя» в исполнении ВИО-66. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И наш гость сегодня – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы» Игорь Цалер. Скажи, пожалуйста, а вот что касается легкого слушания, вообще эти оркестры заявили о себе как о самодостаточных коллективах, я имею в виду наряду с западными, потому что, ну, первенство все-таки у них, я так понимаю, в отношении легкой инструментальной музыки. Но когда наша музыка выходить стала конкурентоспособной?
1: Ну, я бы на самом деле не стал их вот напрямую сравнивать, западные подобные вот оркестры и советские.
0: Угу. То есть есть свои почерки разные?
1: Да, и почерки разные, контекст разный. То есть вот западная легкая музыка, она тоже модная, она тоже интересная сейчас, вот тут принимается очень любопытно, но она больше развивалась в сторону вот фоновой такой музыки функциональной. То есть вот она возникла как необходимое сопровождение для торговых центров, лифтов, залов ожидания. То есть она была более утилитарная, более такая функциональная, что ли. Ну, я не беру таких людей, там, как Поль Мориа, например, которые, ну, это легкая музыка более высокого уровня, такая, более уже как бы вот симфонического почти уровня. Но изначально легкая музыка западная, она вот такой ньюзак, то есть она для фона существовала. Советская, она более, скажем так, заняла такую позицию в советском вот культурном контексте. Она была уж не совсем фоновая, то есть она была необходима, она звучала, ну, в качестве такого вот отдушины. И сами музыканты, которые были в этих оркестрах, это были высокопрофессиональные музыканты, они состояли в супер-оркестрах, они могли играть симфонии и любые классические произведения, но вот для души и для пущей тренировки, для удовольствия они создавали небольшие как бы мини-ансамбли, мини-оркестры, чтобы играть легкую музыку. То есть как бы классика, но адаптированная для более широкой публики. То есть они же и классические мелодии перерабатывали, и советские. Ну вот, например, если к слову, ансамбль «Рококо» был такой. То есть он отсылает, непосредственно название отсылает вот к эпохе там, 18 века, классике. И в нем состояли музыканты Большого симфонического оркестра, Центрального телевидения и Всесоюзного радио. То есть это мощный состав, который элита. Мог исполнять любую музыку вообще. Но собравшись небольшим кругом и получив от, ну, от чиновников соответствующее позволение, разрешение, они играли, ну, нежнейшую музыку, которая вот даже сейчас ее повторить-то невозможно. Вот сядут люди сейчас с инструментами, они не смогут сыграть с такой филигранной тонкостью и хрупкостью. Вот ансамбль «Рококо» — один из самых изящных и таких вот кружевных ансамблей в СССР. Вот если у нас есть возможность послушать какую-нибудь из их композиций, было бы уместно.
0: Конечно, твой ход. Какую композицию рококо мы ставим?
1: Ну, самая у них классическая вещь, это, я думаю, «Старый антиквар».
0: «Старый антиквар». Давайте послушаем ансамбль рококо, композиция «Старый антиквар».

0: Это была композиция в исполнении ансамбля рококо, называется она «Старый антиквар». Вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена легкой музыке СССР, легкой музыке прошлых лет. Ее во всем мире называют изи-листенинг, мы называем просто «легкая музыка». И сегодняшний наш гость, журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие мифа» Игорь Цалер.
1: К слову о названиях. Вот у них даже, если взять вот эти пластинки в старых советских оркестрах, у них даже названия пьес, они вот совершенно такие вот нейтральные. Скажем, ну, «Лесной ручей», «Галантная пьеса», «Старый антиквар», «Грустные марионетки». Ну, то есть это всегда нечто такое созерцательное, такое вот воздушное.
0: Да-да-да. И сколько не задаешь людям вопрос по поводу того, почему так называлось или не иначе, они, в общем-то, находятся в некотором тупике. Хотя, думаю, что на тот момент это все было как-то продумано и оправдано. Ну и еще один спектр приложения этой музыки – это, конечно, кино. И вот здесь я как раз хочу обратиться к Ленинградскому концертному оркестру под управлением Анатолия Батхина. Удивительный тоже музыкант. К счастью, вышло довольно большое количество его пластинок. Он сам родом из Одессы, закончил детскую музыкальную школу, потом работал в эстрадных оркестрах и в джаз-оркестре Скоморовского. Это легендарный джаз-оркестр был. Потом окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. И дирижером он был уже с 40-х годов. И первый его был пункт назначения главный дирижер в Новосибирском и Кемеровских театрах музыкальной комедии, потом Ленинградский областной театр оперетты и потом Ленинградский театр эстрады. Ну, это потрясающее совершенно было заведение, потрясающая кузница. Ну и 69-го года, когда появился этот оркестр, Батхин руководил в течение 20 лет. Он сделал очень много для очень многих людей. Он работал с Марией Пахоменко, с Анной Герман, с Гертрудой Юхиной, с Радмилой Караклаевич, с Лидией Клемент. Вот очень интересная с ней история связана. Она, к сожалению, умерла совсем молодой, 26 лет было. Он ее увидел на ее выступление в кафе «Север» в Ленинграде, где играла джазовая элита на тот момент, привел руководителя программы ленинградского телевидения, «На огонек» она называлась, она потом стала знаменитым «Голубым огоньком», показал Лидию Клемент, и вот тоже дал старт. Он был очень обаятельный человек, все вспоминают о нем с большой любовью и теплотой. А композиция, которую я хочу поставить в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина, называется «Утро». Я сейчас думаю, наверное, скажу. Конечно, вы узнаете ее по первой партии же бас-гитары. Это, конечно, композиция открывает фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман».

0: Это была композиция «Утро» в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина. Вы слушаете программу «Легкие люди». Она сегодня посвящена легкой музыке отечественных эстрадных оркестров. И я, ведущий программы, Алексей Певчев, и мой собеседник, исследователь, коллекционер, журналист, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История открытия мифа» Игорь Цалер. Вот мы сегодня ставим эту музыку и ее обсуждаем. Игорь, вот ты сказал, что инструментальная музыка, которую мы сегодня обсуждаем, она, в принципе, музыка для, ну, расслабленного, да, времяпрепровождения. Но при этом, заметь, интересно, что у каждого из людей, которые ее записывали, серьезное базовое академическое музыкальное образование, у всех большой джазовый опыт, а иногда и академический. И при этом вроде бы как люди играют в нечто несерьезное. Может быть, у них амбиции шли дальше. Ты не видишь в этом такого парадокса?
1: Возможно, что-то и было такое парадоксальное в этом. Но нам-то кажется, что эта музыка легкая, но на самом деле ее действительно делали люди с серьезной подготовкой и порой шли на серьезные эксперименты. Например, вот тот же самый ансамбль Мещерина, который мы уже слушали, то есть это был довольно экспериментальный для своего времени коллектив, и не только в Советском Союзе, но и вообще по европейским меркам. Например, та же вот колхозная птицеферма, которая звучит «Ну, погоди», ее слышал у нас, ну, каждый. Вот когда ее слушают иностранные, западные, европейские любители музыки, они поражаются этому звучанию и спрашивают, как это сделано, как это вообще звучит, потому что не зря этот ансамбль назывался ансамблем электромузыкальных инструментов. То есть сам Мещерин изготавливал самодельные инструменты с помощью подручных средств, с помощью электроники, и его оркестр, ансамбль оркестра звучит совершенно невероятно и узнаваемо по сей день. То есть у него в аранжировках использовались там терминвокс, электроорганы, самодельные какие-то синтезаторы, электронные арфы. То есть вот это музыка 60-х, то есть она такая немного космическая, немного такая футуристическая. То есть это музыка, которая, ну вот условно, звучит на Марсе, куда мы когда-нибудь полетим. То есть она при всей традиционности, при всей вот такой, ну, профессионализме, в ней есть зерно такого легкого эксперимента и выхода за рамки. То есть она не была просто вот как сладкая жвачка. В ней есть и до сих пор ощущается элемент какой-то легкой игры со стилем, легкого выхода за пределы вот доступного.
0: Да, и сейчас к этой музыке ты действительно хорошо сказал, действительно к ней есть интерес, всегда она создает настроение, позволяет расслабиться. И многие имена, конечно, на слуху, а какие-то известны меньше. Я когда принялся собирать пластинки, а у меня все-таки глубокое убеждение насчет того, что эту музыку надо максимально слушать на виниле, мне попалась запись, и я потом очень долго искал пластинку, удалось мне ее найти, к счастью. Это оркестр под управлением Виктора Игнатьева. Очень интересный музыкант, о нем очень мало информации, к сожалению. Единственную небольшую пластинку, они записали пластинку «Гигант», так называемую, и я несколько слов о нем скажу, о Викторе Игнатьеве. Он музыкальное образование получил в Ленинградском училище Мусоргского по классу трубы. Работал он в коллективе Иосифа Вайнштейна, это тоже легенда советского джаза. И в какой-то момент он стал руководителем, главным дирижером Ленинградского радио, ансамбля Ленинградского радио. И его коллектив отличал серьезный очень почерк. Они отличались от оркестров, от того саунда, который в тот момент был присущ. То есть инструментальные пьесы были босса-нова, фанк, танцевальные мелодии. Ну, вот в массовом сознании, наверное, его музыка могла отпечататься тем, что музыка звучала в «Ну, погоди» в мультфильме. А так, в большом количестве мультфильмов это «Веселое такси», «Прогулка в лесу», «Телеграмма». И аранжировки были очень необычные. Я думал, какую пьесу поставить. Есть пьеса у них «Красные маки», там просто некий просто психодел 60-х прослеживается в этом звучании, то есть это такой утяжеленный фанк и психоделик одновременно. Ну, я решил все-таки вещь поставить полегче, которая, мне кажется, больше для нас подходит. «Веселая прогулка» она называется, это, к слову, как раз о том, как назывались пьесы у этих коллективов, об этом сегодня с тобой говорили выше. Ну и давайте вот послушаем действительно эту чудесную композицию в исполнении оркестра под управлением Виктора Игнатьева. Очень эту пластинку советую, она есть в цифровом виде, в обычном виде, в виниловом. Найти ее очень сложно, но, возможно, она у вас есть, так что у вас будет лишний повод ее найти и поставить на проигрыватель. Оркестр под управлением Виктора Игнатьева «Веселая прогулка».

0: Это была композиция «Веселая прогулка» в исполнении оркестра под управлением Виктора Игнатьева. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История открытия мифа» Игорь Цалер. Игорь, скажи, а вот на твой взгляд, как музыка эта развивалась? То есть, ну, понятно, что она существовала как инструментальная, как действительно оркестровая музыка, и люди придерживались определенных канонов – джазовых, эстрадных и, естественно, академических. Тем не менее, дальнейший ее путь. Что произошло позже? Появление электронных инструментов, вот как оно сказалось на том, что с ней происходило?
1: Ну, началось все, естественно, это все делали любители джаза, то есть основатели всех этих ансамблей оркестров, чаще всего они были люди с джазовой подготовкой, любители джаза. В разное время в Советском Союзе к джазу относились по-разному. Когда-то он считался там, сначала он играет джаз, а завтра родину продаст. Спустя 7-10 лет это уже была музыка угнетенных слоев населения в западных странах, и ее можно было играть. Но, в общем, джаз существовал, но всегда немножечко вот как было с Людвиговским, раз-раз, и могли, например, коллектив закрыть по каким-то причинам. Куда-то там вышли, немного не туда, куда уже не стоит. То есть это была джазовая музыка, но эти люди играли и симфоническую классику, то есть это была такая вот в академическом таком контексте в основном музыка. Ну, естественно, впоследствии эти оркестры пытались тоже перенимать какие-то новые веяния, в звучании таких ансамблей появилось и диско, и чуть-чуть рока, и чуть-чуть электроники. Ну вот, например, знаменитая советская пластинка «Ритмическая гимнастика», на которой вот были записаны тоже, по сути, это продолжение той же традиции, но уже более танцевальный такой уклон, в более вот спортивный уклон. То есть там тоже инструментальные композиции, записанные, ну, по сути, теми же людьми, но уже вот с учетом западных тенденций, с учетом уже Джорджа Мородера, Донны Саммер и прочих. То есть это уже такая вот диско-инструментальная музыка в советском стиле.
0: Здесь как раз звучит интересная очень тема. Здесь уже развитие легкой музыки. Это, естественно, классический инструментарий для оркестра, но здесь уже есть современные вставочки. И вот композиция «Настроение» здесь хорошо это показывает. Ансамбль «Мелодия» под управлением Бориса Фрумкина. Композиция «Настроение».

Это была композиция «Настроение», ансамбль «Мелодия» под управлением Бориса Фрумкина. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня мы с Игорем Цалером беседуем про легкую музыку прошлых лет. Вообще, интересно, если про легкую музыку мы говорим, легкая музыка СССР, конечно, были коллективы в очень многих регионах. И мы обязательно, конечно, в сегодняшней программе мы сотую часть не охватываем того, о чем можно поговорить. И мы обязательно к этой теме вернемся, если, Игорь, у тебя будет возможность. Я могу вспомнить и оркестр Константина Арабеляна, это Армения. Можно вспомнить большое количество коллективов, которые работали в Прибалтике. Можно вспомнить советский джаз-фьюжн-ансамбль «Дустар» Башкирия. Каких только не было коллективов, и каждый привносил какую-то свою лепту. И тут, естественно, я не могу не упомянуть Раймонда Паулса, который просто один из главных столпов отечественной легкой музыки, это Прибалтийские республики СССР, представлены, кого там только не было, тоже Ивар Вигнарс. Все были чудесные люди. Конечно, после развала СССР, как ни крути, пластинки эти как-то выходить перестали. Был большой очень рынок, и пластинки эти выходили как на рижском отделении «Мелодия», так и их перепечатывали и другие отделения, и музыка отошла по всей стране, но вот потом этого, как вы понимаете, не стало. И, тем не менее, кстати, вот я бы к рижскому обратился, производству, что называется, и здесь вот хорошо бы вспомнить инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина. Именно под этим названием пьеса, которую мы послушаем, «Мотив пешехода», она вышла на пластинке «Диско-клуб». Этим пластинкам я посвящал программу. Интересная очень тоже была подборка. Я обнаружил эту композицию случайно и стал изучать, естественно, в интернете, как, откуда вот этот вот чудесный, интересный человек Вячеслав Митрохин взялся, потому что это новый подход к легкой музыке. И выяснил, что коллектив носил название «Митрохин Бэнд», работал в Рижском эстрадно-концертном объединении. В 82-м году в зале «Дзинтере» они дебютировали и записали альбом «Долгая дорога в дюнах». И там есть версия Раймонда Паулса из одноименного фильма. Ну, я думаю, тему эту все многие помнят, во всяком случае, красивая очень мелодия. Только он ее сыграл в манере гитариста Карлоса Сантаны. Я обнаружил на одном из ресурсов, ресурс называется «Васильевский остров», и ввел его чудесный человек Анатолий Васильев. Он сам москвич, окончил МИИ, работал в Институте атомной энергии Курчатова, очень любил музыку. К сожалению, его не стало в 2024 году, и я нашел у него очень неплохой абзац про Митрохина и про, собственно, откуда взялся этот коллектив. Вот я процитирую. «В свое время был известен хороший латышский ансамбль «Мода», которым руководил Раймонд Паулс. В нем пели две замечательные певицы Мирдзе Зивери и Айя Кукуле. В 80-х, будучи в городе Дауга, впился и задета в магазин грампластинок, я увидел и купил миньон этой группы. И хотя это уже был ансамбль Паулса, все равно музыка хуже не стала. И был написан состав ансамбля, в том числе гитарист Вячеслав Митрохин и Владимир Болдырев на ударных, если кто знает. В один из следующих приездов в тот же город купил уже большой диск «Музыка для дискоклубов», в который три вещи исполнял уже инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина. Очень достойная музыка». И вот, да, инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина, он же, кстати, лидер группы «Арс» был, Вячеслав Митрохин. «Мотив пешехода», на мой взгляд, она хорошо демонстрирует то модное звучание, к которому пришла инструментальная музыка, музыка, которую все-таки исполнили в основном оркестры эстрадно-джазовые, вот здесь в таком варианте. Давайте послушаем инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина «Мотив пешехода».

0: Это была композиция «Мотив пешехода» в исполнении инструментального ансамбля под управлением Вячеслава Митрохина.
1: К слову о Вячеславе Митрохине, вот его альбом, с которого мы сейчас послушали композицию, он называется «Музыка для дискоклубов». Угу. То есть как раз вот это иллюстрирует вот эту эволюцию инструментальных ансамблей, которые вот в начале 80-х и в середине они перешли вот к диско-музыке, которая оказалась, в общем, близка вот к эстрадной инструментальной легкой музыке более предыдущих лет. То есть это стала такая дискотечная музыка.
0: Дискотечная, да. То есть подлавливался ритм эпохи, и действительно, как ты хорошо сказал, ритмическая гимнастика, которой мы посвящали, в частности, и этой пластинке в одной из программ, действительно, уже новые песни придумала жизнь, новые ритмы, и люди, конечно, ориентировались, насколько ты будешь актуален в новом мире со своей музыкой. Ну, а финальная у нас будет композиция сейчас в исполнении эстрадного оркестра Ленинградского радио. Она так называется «Легкая музыка». Причем тоже коллектив...
1: Опять же Ленинград.
0: Да, сегодня просто у нас ленинградская встреча. Это с 45-го года существует этот коллектив. Вначале это был джаз-оркестр под управлением Николая Минха. И когда уже открылся Ленинградский телецентр, оркестр стал эстрадным оркестром ленинградского телевидения и радио. И кто только его не возглавлял. Александр Владимирцев. Он струнную группу добавил к симфоническому оркестру. Вахтанг Жаждане. Анатолий Кальварский. И потом Станислав Горковенко. И с этим оркестром тоже очень много кто работал. И Лидия Клемент замечательная, и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль, композиторы Аркадий Петров, Исаак Шварц, Валерий Гаврилин, Вениамин Баснер, Александр Колкин. Кто только не работал. Игорь, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь на наши дальнейшие встречи, на обсуждение любимой нами с тобой музыки, на то, что твой ресурс будет также интересен, информативен и абсолютно прекрасен. Напомню, интернет-ресурс «Музыка. История. Открытие мифа». Пожалуйста, читайте. Это очень-очень здорово.
1: Спасибо, Алексей, за приглашение. Это взаимно. Надеюсь, мы, конечно, продолжим слушать музыку. И я желаю нашим слушателям легкого настроения. С легким настроением обращайтесь к легкой музыке.
0: И сегодняшним гостем программы «Легкие люди» был журналист, исследователь, коллекционер, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие мифа» Игорь Цалер. И обсуждали мы сегодня отечественную легкую музыку прошлых лет. Во всем мире ее называют изи-листинг, мы можем называть легкое слушание или просто легкая музыка. Вы слышали программу «Легкие люди», с вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего, слушайте только легкую музыку.

0: чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
9: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
0: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Екатеринбурга. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
10: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным визитом. Он примет участие в саммите БРИКС. Подразделения группировки войск «Север» вооруженных сил России взяли под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также патриарх Московский всея Руси Кирилл поддержал идею отправить в Курскую область частицы мощей князя Дмитрия Донского, говорится на сайте Московской патриархии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Передают РИА Новости, самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам, недалеко от столицы. Глава государства

0: Встречал министр иностранных дел Кирти Вардансинг. У трапа самолета к прилету российского лидера выстроилась рота почетного караула. С 11 по 13 сентября российский лидер примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях. В пятницу Владимир Путин, в частности, встретится с премьер-министром Индии Нарендра Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день президент России наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Основная программа саммита начнется в субботу, когда состоится встреча глав государств организации. Президент России Владимир Путин передвигается по Нью-Дели на лимузине «Аурус», сообщают СМИ. Подразделения группировки войск «Север» вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Мощный пожар разгорелся в Гостомеле Киевской области. Здесь прогремели взрывы. Кадры пожара распространяются в соцсетях. Официальных комментариев о произошедшем пока нет. Ранее также сообщалось о взрывах в Сумах. В Иркутской области детский омбудсмен, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова провела стратегическую сессию, посвященную борьбе с сиротством. Лидер предвыборного списка «Единой России» сообщила, что благодаря проекту «Вызов» число детей в местных социальных центрах за 2 года сократилось почти на 40%. Также Львова-Белова и губернатор Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве региона с Фондом защиты детей.
1: Мы взяли 10 пилотных регионов, в которые вошла Иркутская область, 10 разных учреждений, и в совместном управлении теперь будем создавать вот образец нашего будущего семейных центров с семьесберегающим подходом.
0: Члены Компартии пообщались с избирателями в Петербурге. Геннадий Зюганов рассказал о том, как КПРФ собирается решать главные проблемы, которые стоят перед страной. По его словам, коммунисты сформировали программу, в которой есть ответы на все вызовы, и подобрали людей, которые готовы воплотить ее в жизнь.
2: У нас на выборы пошло почти 5000 человек. Вот вам представляю команду, которая завтра в состоянии провести эту программу, сформировать правительство народного доверия и национальных интересов. И идя курсом, который обозначил президент, а курс абсолютно грамотный. Добиться мировых темпов экономического развития.
0: Члены ЛДПР со всей страны собрались в Москве на митинг-концерт под названием «Мы знаем, что делать». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и другие участники говорили накануне о достойных пенсиях и зарплатах, справедливой соцподдержке, о равных возможностях для всех жителей регионов.
3: Проехал массу малых городов, где, к сожалению, с людьми была и остается только ЛДПР. Где серьезные проблемы, где нет дорог, где нет рабочих мест, где нет детских площадок. И мы сегодня дали людям обещание, которое обязательно выполним.
0: Системные социальные проблемы, требующие широкого внимания, обсудили в Москве на форуме «Голос медиа», политики, общественные деятели, титулованные спортсмены, артисты. Форум организовала думская фракция «Новые люди», как подчеркнул ее руководитель Алексей Нечаев. Среди ключевых тем – поддержка одиноких матерей, защита животных, борьба с зависимостями и повышение доступности жизненно важных лекарств.
4: Первое, с чего начинается любая работа с такими проблемами, это привлечь внимание людей. Потому что только вместе можно с ними разобраться и их решить.
0: Руководители «Справедливой России» пообщались с однопартийцами в Волгоградской области. Главной темой стали предстоящие выборы и последующая работа в новом составе Госдумы. Как подчеркнул первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков, ради достижения общих задач «Справедливороссы» готовы объединиться с любыми другими политическими силами, которые будут представлены в парламенте.
5: Мы понимаем, как, мы понимаем, что это общая государственная задача. И вот этот вот каждый раз посыл на любую проблему, что это мы понимаем ее масштаб, мы понимаем, как это сделать, и считаем возможным и нормальным для себя сотрудничать, пожалуйста, с любой политической силой, потому что мы не боимся здесь внутренней конкуренции.
0: Патриарх Московский всея Руси Кирилл поддержал идею губернатора Курской области Александра Хинштейна отправить в регион частицы мощей князя Дмитрия Донского. Об этом говорится на сайте Московской патриархии. Думаю, что примем такое решение и сделаем все для того, чтобы это доброе и очень духовно важное событие содействовало укреплению душевных сил народа, чтобы это действительно укрепляло людей в мысли о необходимости того, чтобы мы побеждали, чтобы никогда не отступали и чтобы никакие внешние супостаты не создавали стратегических угроз нашему государству, сказал патриарх. Он отметил, что Курская земля – это пограничная земля. Там особенно требуется сила духа и общая консолидация для того, чтобы достойно встречать все угрозы и трудности. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В четверг был последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьереса из «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал соглашение до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 24 года. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». В четверг «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
7: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Южно-Сахалинске и Владивостоке сегодня от 22 до 24 градусов и без осадков. В Екатеринбурге 16-18 тепла, пройдет кратковременный дождь. В Омске жара плюс 30 без осадков. В Вологде 15-17 градусов выше нуля, пасмурно, дождь местами сильный. В Нижнем Новгороде преимущественно без осадков до 19 тепла. В Воронеже до плюс 25 и дождливо. В Краснодаре плюс 29, во Владикавказе 25-27 градусов выше нуля. На юге Европейской России без осадков. А вот в Санкт-Петербурге возможны небольшие дожди. Днем плюс 14-16. Порывистый ветер. Атмосферное давление будет расти. В столице также кратковременный дождь. Днем 17-19 градусов выше нуля. Порывистый ветер. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
8: Театральная мастерская. Радио России представляет режиссеров-выпускников Российской академии театрального искусства ГИТИСа. Михаил Станкевич. Мастерская профессора Сергея Васильевича Женовача. Антон Павлович Чехов. Княгиня.

0: В большие так называемые красные ворота Энского мужского монастыря въехала коляска, заложенная в четверку сытых красивых лошадей. Иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, еще издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.
1: Что, соскучились без своей княгини? Я у вас целый месяц не была. Ну вот, приехала. Глядите на свою княгиню. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение. Потом ласково кивнула послушникам и направилась в покой.
1: А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения. Чудный старик, вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.
2: Княгиня?
3: Нет, дайте мне поцеловать. Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас. Вы, небось, забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо, в этой жизни для Бога. Вдали от суетного мира есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу.
0: Княгиня любила бывать в Энском монастыре.
3: В последние 2 года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по 2, по 3, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах — все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию хорошим мыслям.
0: Бывает так, что в темную келью постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна кельи птичка и запоет свою песню. Суровый постник невольно улыбнется, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая безгрешная радость. Княгине казалось,
3: что она приносила с собой извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки — вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: «Бог послал нам ангела». И чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.
0: Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село, шла всеночная. Княгиня прошлась по аллее, села на скамью и задумалась.
3: Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как летний вечер. Хорошо бы позабыть совсем о неблагодарном распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой клочьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи. Хорошо. Сидеть бы неподвижно, слушать и думать.
0: Немного погодя, на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился. И по его большой лысине и острому горбатому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича.
3: Доктора Михаила Ивановича, который 5 лет тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.
1: Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете?
4: Нет, княгиня, Узнал?
1: Ну, спасибо. А то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнят только своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться.
4: Я здесь каждую субботу ночую по обязанности. Я тут лечу.
1: Ну, как поживаете? Я слышала, у вас скончалась супруга. Какое несчастье.
4: Да, княгиня. Для меня это большое несчастье.
1: Ну, что делать? Мы должны с покорностью переносить несчастье. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.
4: Да, княгиня.
1: На приветливую кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: «Да, княгиня». И выражение лица у него было холодное, сухое. Сколько времени мы с вами не виделись, однако? 5 лет. За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно. Вы знаете, я замуж вышла, из графини стала княгиней, и уже успела разойтись с мужем.
4: Да, я слышал.
1: Много Бог послал мне испытаний. Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки и Софьина. Остались у меня только Баранова да Михальцева. Страшно оглянуться назад. Сколько перемен, несчастья разных, сколько ошибок.
4: Да, княгиня, много ошибок.
1: Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки. Все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них. Вы про какие ошибки думаете?
4: Ну, вы упомянули о них, стало быть, знаете. Что ж о них говорить?
1: Нет, скажите, доктор, я буду вам очень благодарна. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной, я люблю слушать правду.
4: Я вам не судья, княгиня.
1: Не судья? Каким вы тоном говорите? Значит, знаете что-то, скажите.
4: Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить, и меня не всегда можно понять. Ошибок много. Но, собственно, главное из них, по моему мнению, это общий дух, который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное – это не любовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам, одним словом, ко всему, что составляет человека.
1: У меня?
4: Да, у вас. А в вашем кабинете не подают человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть.
1: Извольте, если хотите, право сердиться из-за такого пустяка.
4: Да разве я сержусь? Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтобы сказать вам все. Все. То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Ну, у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего.
1: У меня отвращение к людям?
4: Вам нужно фактов? Извольте. В Михальцеве у вас живут милостыни 3 бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом. Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего. Но главное, что меня больше всего возмущает, иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей. Ничего.
1: Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неправда. Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете.
4: Полноте. Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? И то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему. Взять хоть этот ваш, как его, странноприимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекуншей. Господи, Боже наш, что за учреждение, милое? Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше. Собрали в деревнях с десяток старух и заставили их спать под байковыми одеялами на простынях из голландского полотна и кушать леденцы. Была игра. Низшие приютские чины прячут одеяло и просто не под замок, чтоб старухи не пачкали. Пусть спят чертовы перешницы на полу. Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров. Старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради, и денно и ночно молили Бога, чтобы поскорее уйти из-под ареста и от душеспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. Это просто восхитительно. Это как раз за два в неделю, вечером, скачут 35 тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Старухи зевают и переглядываются, не роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий. Потом главноуправляющий конторы экономии. Потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь скачут без конца. У всех таинственные, торжественные лица. Ждем. Ждем. Переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы. Все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час-другой, и вот, наконец, показывается вдали коляска, и вы выходите из коляски. И старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь. «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык». Не дурно?
0: Доктор захохотал и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди. И по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого. Но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.
4: «А школа? Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтобы они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам. Все матери брали их с собой в поле. Удивительное дело. Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота. А почему это? Очень просто. Не от того, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а от того, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия. Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого».
3: У княгини страшно билось сердце. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканием и с излишней жестикуляцией. Для нее было только понятно, что с ней говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек. Но чего он хочет от нее и о чем говорит, она не понимала. «Уйдите, уйдите».
4: «А как вы обращаетесь со своими служащими? Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил 10 лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков, заслужил любовь всех на 100 верст кругом. И вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу. За что? До сих пор не понимаю». «Я доктор медицины, дворянин, студент Московского университета, отец семейства. Такая мелкая ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин? Зачем со мной церемониться?» «Я слышал потом, что жена без моего ведома тайком ходила к вам раза три просить за меня, и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице. Никогда».
0: Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, чтобы еще такое сказать, очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное холодное лицо его вдруг просияло.
4: «Взять хоть бы ваше отношение к этому монастырю. Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба, и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кощунство над человеческой личностью и больше ничего. Ведь в монашеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах. На обряды церковные вы смотрите снисходительно, к обедне и ко всеночной не ходите, спите до полудня. Зачем же вы сюда ездите? В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя. Да как бы не так. Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии, предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера приготовляли для вас покои и ждали. Сегодня прибыл авангард, наглая горничная, которая то и дело бегает через двор, шуршит, пристает с вопросами. Тьфу, терпеть не могу. Сегодня монахи весь день были на стороже, ведь если вас не встретить с церемонией, беда. Архиерею пожалуйтесь. Меня ваше преосвященство монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна. Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка, архимандрит. Занятой ученый человек. У него и минуты нет свободной. А вы то и дело требуете его к себе в покое. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы жертвовали много, не так бы уж обидно было. А то ведь за все время монахи от вас и 100 рублей не получили.
3: Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали, и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать.
4: Простите меня, княгиня. Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо. Простите.
0: На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши. Часы медленно пробили 3/4 какого-то часа, должно быть, 9-го. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам.
3: Она чувствовала себя обиженной и плакала. И ей казалось, что деревья и звезды, и летучие мыши жалеют ее. И часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь. В тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, непонятая людьми, и только бы один бог да звездное небо видели бы слезы страдальца. Как хорошо это пение звучало в неподвижном темном воздухе, как сладко под это пение плакать и страдать.
0: Придя к себе в покое, она поглядела в зеркало на свое заплаканное лицо.
3: Плакать и страдать.
0: И попудрилась. Потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом. И каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это.
3: Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться. Она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрек. Она будет молиться за врагов своих, и тогда все вдруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно.
0: А после ужина она опустилась в углу перед образом на колени и прочла 2 главы из Евангелия. Потом горничная послала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула. как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать. Утром она проснулась и взглянула на свои часики. Было 9:30.
1: Рано.
0: Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором. Вспомнила, что она несчастна. Потом пришли ей на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые, чиновники, длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении.
1: Ой, если бы эти люди сумели проникнуть в душу и понять, то все они были бы у ног. Давайте, Даша, одеваться. Впрочем, сначала подите, скажите, чтобы запрягали лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.
0: Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия. День был удивительно хорош. Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой.
1: «Прощайте, мои друзья, до послезавтра».
0: Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.
4: «Княгиня, я уже давно жду вас тут. Простите Бога ради. Нехорошее мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам глупостей. Одним словом, я прошу прощения».
0: Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел. Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покатил к воротам, потом по пыльной дороге, мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами в монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собой теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь. И княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко.
1: Как я счастлива! Как я счастлива!

0: Вы слушали радиоспектакль по рассказу Антона Павловича Чехова «Княгиня». Постановка Михаила Станкевича. Действующие лица и исполнители. От автора: Валерий Баринов. Княгиня: Марфа Горвиц. Доктор: Алексей Вертков. В спектакле также занята Наталья Романенко. Режиссер-педагог Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру: Жанна Переляева.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о современной психиатрии, начатый в прошлой передаче. Сегодня мы поговорим о наиболее частых психических заболеваниях, ну, которые имеют место в наше время. И обсуждать мы эту тему будем с нашим гостем Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известным психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Ну что ж, давайте сегодня поговорим о том, какие психические заболевания чаще всего встречаются сегодня в обществе. Что это за заболевания?
3: Ну, если говорить о тех заболеваниях, которые встречаются чаще всего, то, конечно, это депрессивные состояния, это тревожные расстройства, это бессонница и старческое слабоумие.
2: И вот из этого набора какие вот самый-самый?
3: Я бы, конечно, остановилась в первую очередь на депрессивных расстройствах, потому что с депрессивными расстройствами могут встречаться специалисты любого профиля. По статистике 80% депрессий пропускается врачами общей практики.
2: Терапевтами.
3: Терапевтами, неврологами, потому что депрессии могут очень по-разному проявляться. Но поскольку я сказала о бессоннице, то надо сказать, что бессонница очень часто является тоже симптомом депрессии.
2: Ну, а тревожное состояние?
3: И, конечно, и тревожные депрессии – это отдельный вид тоже депрессивных состояний. Но если говорить о бессоннице, то очень часто ко мне приходят пациенты со списком препаратов, среди которых нет ни одного антидепрессанта.
2: Поэтому что это за список?
3: Это список снотворных, седативных препаратов, которые назначают специалисты разного профиля. Mm-hmm. И они принимают все вместе и говорят: мне ничего не помогает, я уже давным-давно не сплю. После клинической беседы становится довольно быстро ясно, что это связано в первую очередь с депрессивным расстройством. И для депрессии характерен такой симптом, который называется отсутствие чувства сна. То есть сон не приносит отдыха, не приносит облегчения, из-за чего человеку кажется, что он не спит. Бывают, конечно, разные варианты. Сон становится более поверхностным, человеку трудно уснуть, он может часто просыпаться ночью. Но всегда важно помнить, что диагностируя бессонницу, нужно подумать и о депрессивных состояниях тоже. Кроме этого, депрессивные состояния могут проявляться разнообразными соматическими жалобами. И поэтому чаще всего...
2: Это имеется в виду болит там, болит тут?
3: Да.
2: Вот это соматическое?
3: Может повышаться артериальное давление, появляться сердцебиение, то есть тахикардия, возникать проблемы со стулом. Кому идут такие пациенты? Конечно, к терапевтам в первую очередь. Но кроме этого, очень часто встречается и болевой синдром, когда человек жалуется на боли, его обследуют, его лечат по поводу какого-то заболевания.
2: Ну, скажем, это боль в желудке,
3: Боль в желудке. Могу привести конкретный пример. Был у нас такой пациент, который жаловался на боль в желудке, и только когда его направили в нашу клинику, и мы назначили ему антидепрессанты, боли очень быстро прошли. Аналогичные истории бывают с головной болью, когда люди долгое время ходят к разным врачам, пытаются выяснить. Конечно, надо обследовать человека. Прежде чем поставить диагноз, проводится комплексное обследование.
2: Ну, исследуют, то есть аппаратное, то есть это МРТ.
3: Исследуют генетические, биохимические, биологические, нейрофизиологические, иммунологические отклонения. после этого можно уже более спокойно, да, понимать, что речь идет о психических расстройствах.
2: Психические расстройства могут проявляться вот во всем этом, что вы перечислили.
3: Конечно, конечно.
2: То есть они как бы на органику, на физику влияют.
3: Конечно.
2: Меняют какие-то механизмы, боже.
3: Конечно. Да. По данным Российской академии наук, 4% людей имеют диагноз депрессивный синдром.
2: А вообще, в принципе, вот лечение депрессии, ну, на слуху, антидепрессанты, да? А тем не менее, какая-то большая критика все-таки накапливается в обществе по отношению к антидепрессантам, что вот это нехорошо, что вот они там то, вот они там все. Как вы это комментируете?
3: Конечно, по-прежнему существует настороженность к лекарствам. Хотя наши лекарства абсолютно безопасны, не более безопасны, чем в других областях медицины.
2: Сейчас уже речь идет о третьем поколении, если не о пятом.
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно. Более того, есть много научных исследований, которые говорят о том, что антидепрессанты способствуют формированию новых нервных клеток, то есть способствуют нейрогенезу. Поэтому, когда мы назначаем антидепрессанты, мы не только лечим депрессию, но и способствуем улучшению когнитивных функций.
2: А значит ли это, что хорошее настроение, смех тоже способствует образованию новых нейронов и связей нейронных?
3: Новые нейронные связи образуются, когда человек сталкивается с чем-то новым, когда он попадает в трудные ситуации, когда ему важно решить какую-то неразрешимую задачу,
2: это
3: когда
2: понятно.
3: Он напрягается.
2: А как это тогда делают антидепрессанты, эти новые связи?
3: Антидепрессанты работают на биохимическом уровне, действуя на нейромедиаторы, которые отвечают за настроение, за активность человека.
2: Серотонин, помню эту надпись. Обратный захват серотонина.
3: Да, магия. Большая группа препаратов, да, это препараты селективные, ингибиторы обратного захвата серотонина.
2: Но это сложно. Как вы пациентам объясняете? Вот я вам даю таблетку, вы же должны его убедить, чтобы он ее принял.
3: Я объясняю, что депрессию очень часто приходится лечить все равно лекарствами. Не надо уповать только на психотерапевт. Психотерапевтические методы, как многие пытаются это сделать. И пациентам я очень часто такую примитивную схему привожу, что есть адреналин, про который все знают. Когда мы нервничаем, попадаем в стрессовые ситуации, его уровень резко повышается. Его нейтрализует серотонин.
2: То есть они образуются одновременно, да?
3: Они работают в паре.
2: Антагонисты
3: в паре,
2: такие, да.
3: Да. И когда у человека есть череда каких-то стрессовых ситуаций, тяжелый жизненный период, то, соответственно, серотонин истощается. И тогда ему нужно помочь. Эта пара ломается, и надо просто ее починить. И как только мы починим...
2: Да, антидепрессанты ее чинят?
3: Да. И вот как раз ингибиторы обратного захвата серотонина, они могут помочь нам починить эту пару. Конечно, кроме них есть еще и другие группы препаратов, но, тем не менее, они широко используются, и поэтому обычно я пациентам об этом рассказываю.
2: Но тут, я думаю, очень важно, чтобы эти препараты назначал и подбирал врач все-таки, да?
3: Только врач.
2: А мне кажется, их можно купить и просто так, самоназначить.
3: Вообще эти препараты назначаются только врачом, по рецепту врача, и без рецепта их купить нельзя. Но это должен быть грамотный врач, который не просто назначит препарат на полгода, а который будет наблюдать за состоянием пациента, подбирать препараты, потому что не всегда с первого раза препараты приносят улучшение.
2: Можно ли вылечить пациента с психическим заболеванием вот раз и навсегда? Потому что есть какое-то мнение, что если есть психическое отклонение, то все это на всю жизнь, и вот так, и живите с этим и мучишься, и пей таблетки.
3: Сразу возникает вопрос. Есть ли много в медицине болезней, которые можно вылечить раз и навсегда? Например, язвенная болезнь желудка. Можно ли ее вылечить навсегда? Можно ее вылечить, но на какое-то время, и никто не гарантирует, что потом не возникнет рецидив этой болезни.
2: Но даже от человека зависит, да? От образа жизни, от питания.
3: Это безусловно, но это и генетическая предрасположенность может быть. И вообще психосоматические язвенные болезни желудка относятся к психосоматическим заболеваниям, о которых тоже нужно помнить, что очень многие соматические болезни, их течение зависит от того, в каком психологическом состоянии находится человек.
2: Все болезни от нервов вспомнила, да. Гениально.
3: Да.
2: Дорогие друзья, присмотритесь к своей жизни. Хорошо ли вы спите? Не ушла ли радость из вашей жизни? Ну и, может быть, надо задуматься и пойти на консультацию к психиатру, как советует нам гость нашей программы Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Спасибо, Татьяна Николаевна.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России.
4: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
5: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
4: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
8: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
8: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
7: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
8: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали

0: Помните, возраст — не приговор. Секрет императора Актив Плюс — это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Кино для Табакова.
4: Олег Павлович втягивал нас в ответственность. Я говорю, я вот хочу кино снять. Говорит, давай, ну а что? Давайте я сниму наш спектакль, где будет задействовано все. Гримерки, столовые, коридоры. И я снял. Он мне тогда сказал, надо же, можно и без диплома, кажется, снимать фильм. Шутил, конечно.
3: Режиссер Сергей Газаров в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Подразделения группировки войск «Север» освободили два населенных пункта Харьковской области, сообщили в Минобороны. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Краснодарском крае после массового отравления учеников одной из местных школ. Подробности далее в выпуске. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Передают РИА Новости, самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам, недалеко от столицы. Глава государства встречал министра иностранных дел Индии. Утро под самолета к прилету российского лидера выстроилась рота почетного караула. С 11 по 13 сентября российский лидер примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях. В пятницу, в частности, Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: Мы запланировали несколько двухсторонних встреч. Первой беседой станет беседа нашего президента с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры встречались только что, буквально на днях, на саммите ШОС в Бишкеке. Состоялась очень полезная.